0: Курс. Это партия «Яблоко». В начале недели появились опасения, что их путь на этих выборах закончится еще задолго до стадии регистрации. Но пока Центральная избирательная комиссия решила иначе. Впрочем, точечное и беспрецедентное давление на «Яблоко» продолжается. Обыски, аресты, уголовные дела. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
1: Это экстренное заседание Центра избиркома 6 июля. На нем партию «Яблоко» уведомили о технических ошибках в документах, поданных для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова дала 2 дня на исправление замечаний.
2: Выглядит, что у нас абсолютно равнодоброжелательное отношение ко всем партиям, не являющихся участницей. Да?
1: 2 дня спустя в партии сообщили, что устранили все замечания к списку кандидатов в Госдуму. Всего «Яблоко» выставило на думские выборы более 400 кандидатов. Из них 275 идут по федеральному списку, а 137 по одномандатным округам. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков рассказывал, что партия специально оглашает имена кандидатов в последний момент, чтобы избежать их преследования.
3: Могут посадить? Могут. И все это знают. И мое величие уважение к сотням наших членов партии, сторонников, прежде всего, это молодых людей очень много, кто выходит на выборы, зная, что перед ними такие риски.
1: Во время передачи документов в Центр избирком яблочники напомнили имена некоторых однопартийцев, которые сейчас находятся в заключении.
4: Мы будем говорить не только от имени себя, но и от имени тех людей, которых сегодня в этом зале с нами нет. Это Максим Круглов, это Лев Шлосберг, это Константин Смирнов, это многие другие наши товарищи из «Яблока», которые сегодня вынуждены здесь отсутствовать, потому что власть испугалась честного и независимого голоса за свободу.
1: По данным самого «Яблока», как минимум 10 членов партии стали обвиняемыми по уголовным делам. 11 активистов отбыли административные аресты. Также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов «Яблока» Минюст признал иностранными агентами. Вот пример того, как давили на яблочников в регионах. Это кадры задержания лидера иркутского отделения партии Григория Грибенко. У него дома прошел обыск по делу о хранении наркотических веществ. В городском наркодиспансере утверждали, что в организме Грибенко нашли следы марихуаны. В частной клинике анализы ничего не показали. Ранее Грибенко провел под административными арестами почти месяц под разными предлогами. В «Яблоке» заявили, что на политика давили, чтобы помешать ему участвовать в выборах. В итоге Грибенко отказался от выдвижения в Госдуму.
5: Если у всех партий будут реальные возможности вести избирательную кампанию, а как вы понимаете, сегодня это не так, то уже завтра «Яблоко» окажется в Думе. А затем мы будем бороться за большинство. И когда его получим, то россияне на следующий день проснутся в государстве, которое они будут уважать, а не бояться.
1: А в конце июня суд в Москве приговорил зампреда «Яблока» Максима Круглова к 7 годам колонии из-за 2 постов о преступлениях в Буче и жертвах среди мирного населения в Мариуполе.
6: Сейчас надо себя сохранять.
7: Пресса, не задерживаемся.
1: Впрочем, на выборы «Яблоко» все равно идет под лозунгом «За мир и свободу», «За жизнь без страха».
8: И если в ходе избирательной кампании нам удастся хотя бы на один день приблизить мир, сохранить человеческие жизни, это означает, что все усилия, вся работа и наша, и ваша сейчас в данный момент, всех наших кандидатов по России, не зря.
1: Центр избирком на заседании 10 июля заверил списки кандидатов от «Яблока». Процедура выдвижения признана законной. Из федерального списка исключили только 1 кандидата. Теперь комиссия приступает к проверке документов. Решение о регистрации на выборах будет принято позднее, до 15 августа. Так что вопрос участия партии «Яблоко» как единственной антивоенной силы по-прежнему главная интрига думской кампании 2026 года.
0: Перед эфиром на условиях анонимности мы поговорили с членом партии «Яблоко» вот об этой стадии регистрации на выборах. В партии есть понимание, цитирую, допуск или недопуск «Яблока» — это политическое решение.
9: Кремль выбирает между сценарием герметичной кампании, не имеющей никакого отношения к повестке дня реальной жизни общества, и сценарием, который можно обозначить как соцопрос, когда общество будет возможность обозначить свою заинтересованность в скорейшем прекращении огня без предварительных условий. Независимо от тех итогов выборов, которые будут провозглашены официально, Кремль в таком сценарии будет видеть, есть ли статистически значимая часть россиян, которая хочет смены политического курса, или такого запроса на мир и свободу нет, и в целом все согласны идти по тому же пути превращения в Северную Корею без бензина и интернета.
0: Другой наш собеседник считает, что оснований для недопуска яблока к выборам нет, и он довольно-таки оптимистично настроен, говорит, что все документы подготовлены в строгом соответствии с законом. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Ну, а предвидели ли вы вот этот подвох в центре избиркоме, который многие подозревали, мол, уже сейчас партию срежут в контексте этого выдвижения яблока в Госдуму?
10: Я рад, что яблоко стоит на пути к участию в этих выборах думских, хотя еще, да, как я понимаю, вопрос не решен окончательно. Но я бы, да, и я бы, разумеется, посоветовал любому россиянину, который может проголосовать в России, проголосовать именно за яблоко, но я бы не стал серьезно слишком относиться к исходу этих думских выборов, исходя из того, что Дума никогда не была центром принятия решений, и итоги того, за кого люди проголосуют, вряд ли конвертируются в изменение политики там, тех, кто действительно решение принимает, то есть режима.
0: Но сказывается ли на этих выборах вот эта позиция Единой России и Владимира Путина, который неожиданно с ней в унисон заговорил на непосредственно съезде партии перед тем, как они собирались выдвигаться? Он там говорил о войне с Западом, он там говорил о том, что война должна продолжаться и так далее, и так далее. В общем, осажденная крепость.
10: У Единой России никакой позиции быть не может. Это муляжная структура. Ее позиция – это позиция Путина. Путин, насколько можно судить, возможно, конечно, тайком там с кем-то торгуется, но насколько можно судить по его публичным высказываниям, он пытается продолжать войну. Возможно, он не очень хорошо информирован там о ее ходе, а может быть, ему просто никого не жалко. И он собирается, по крайней мере, до осени, вот до этих пресловутых выборов, он собирается ее продолжать. А дальше ждут разных поворотов событий, начиная там от каких-то мобилизационных мероприятий вот после выборов, потому что до них это неудобно, до каких-то попыток, возможно, войну наконец остановить. Но я не исключаю на 100%, что исход этих выборов в какой-то степени будет учтен властями, но я не думаю, что это именно голосование за яблоко может как-то сдвинуть ситуацию. В общем, про яблоко боюсь, что скорее публика российская забыла.
0: Ну, рейтинги пока действительно такие себе, на самом деле, то есть даже по версии ВЦИОМ, да и ФОМ я тоже перепроверял, они даже не попадают в этот топ. Ну, хотя, возможно, там вопрос подхода, что они скорее делали акцент именно на парламентских фракциях действующих. А с нами также политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
11: Добрый день вам, здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Как вы оцениваете вот текущий курс яблока с антивоенными тезисами и сколь успешным это может оказаться на грядущих выборах?
11: Ну, я, безусловно, считаю, что это мужественный поступок конкретных людей и партии в целом. А в условиях, когда яблоку подавали очевидные сигналы, и в вашем сюжете это было, и вы много об этом говорили, да и СМИ много об этом писали, что эти сигналы были достаточно жесткими, заводились уголовные дела, люди сидят в тюрьмах, в том числе заместители председателя партии. Было очевидно, что есть, что планы Яблока выступить под лозунгами «За мир и свободу», как и планы любых структур до этого партии «Рассвет», абсолютно перпендикулярны планам Кремля или планам конкретного человека, Путина, да, то есть как планам диктатора. Эта специальная выборная операция преследует обычную цель, обычную, ну, с точки зрения той же, что была и в 2024 году. Необходимо продемонстрировать единство фюрера и нации, необходимо продемонстрировать сплочение вокруг флага, продемонстрировать, что война идет от имени народа, и курс в целом, несмотря на все трудности, разделяется. И поэтому, конечно, позиция яблока в этом смысле перпендикулярна планам Путина и созвучно настроением общества. Это совершенно очевидно. Это можно констатировать, можно спорить о цифрах, но желание диктатора абсолютно расходится с настроениями народа. И вопрос всей этой процедуры, которая называется выборы в Государственную Думу, смогут ли люди найти возможность через голосование или, но не только, каким-то образом, при помощи какого-то коллективного действия выразить свое отношение к происходящему. Вот сегодня на самом деле главный итог, может быть, этой процедуры, потому что здесь я с Сергеем соглашусь, цифры будут нарисованы заранее понятные. Понятно, что чем больше, значит, надо перерисовывать, тем сложнее работа фальсификаторов, но у них уже хорошо отработаны механизмы давным-давно. И в этом смысле иллюзии питать не строят. Но вот впечатление по итогам процедуры, по итогам этой специальной выборной операции, если не будет продемонстрировано никакого единства фюрера и нации, а будет продемонстрировано, что король голый, и люди хотят мира на фоне того, что Путин хочет продолжать войну, то тогда, исходить из этих задач российского сопротивления, российской оппозиции, антивоенного движения, то тогда участие Яблока в этих выборах имеет совершенно практический смысл. Просто сам разговор о мире уже опасен для партии власти и Путина, который с ней по творчеству себя связал. Здесь иллюзий не должно быть, там все пять мастей нынешней власти, но есть главная партия Путина, и понятно, что вот в этом сходятся все, что если и участвовать каким-то образом лично в этой процедуре, так называемой выборы, да, то надо это делать исключительно в контексте попытки нанести максимальный урон планам Путина. Да, продемонстрировать это вот единство, значит, самой Единой России, как его главной партии. И в этом смысле я бы еще раз скажу, что действительно будет все время находиться до 15 августа, по меньшей мере, в этой ситуации, когда будет до конца непонятно, потому что никакие Памфиловы, никакие ЦИКи ничего не решают. Это абсолютно политическая история, она спланированная, значит, отрежиссированная. И вот как Яблоко сможет ли вписаться в эту режиссуру и какой будет общественный запрос, вот это нам предстоит увидеть. Но думаю, что само желание Яблока участвовать с этим лозунгом заслуживает высокой оценки и поддержки.
0: Ну вот как раз учитывая то, что разговор о мире опасен и для Путина, и для Единой России, почему, на ваш взгляд, в Кремле пока приняли, по всей видимости, решение сохранять Яблоко в легальном поле? Нет страха конкуренции? Тем более, что эта позиция может быть наиболее радикальной относительно мнения Путина.
11: Ну, я думаю, что в Кремле тоже идут какие-то свои внутренние разборки на эту тему. Я ничего не могу здесь, не хочу фантазировать, но думаю, что есть люди, которые хотели бы на самом деле, чтобы диктатор получил какой-то сигнал, да, который бы отрезвил его. Совершенно понятно, что настроение части элит, это тоже по разным признакам мы видим. Они антивоенные, и они за то, чтобы, значит, все это прекратить. Но сами они об этом сказать не могут по правилам жизни диктатуры, да, то есть и возможность выразить это опосредованно через какие-то вот другие формы, а возможно, они могут даже где-то внутренне поддерживаться, но понятно, что решение будет приниматься очень жестко и в контексте задач спецоперации, так же, как было с Надеждиным, если помните, сначала его тоже выпустили как управляемого кандидата, а потом он превратился в человека просто, который стал инструментом выражения настроения людей. И Яблоко может стать таким инструментом, и Кремль сейчас будет это оценивать.
0: Ну и о том, как миноритарные парламентские фракции, нам сегодня хочется еще отдельно поговорить о том, как они готовятся к грядущим выборам. Там много интересного. И, во-первых, задача сама по себе сложная. Нужно демонстрировать оппозиционность, дабы привлекать оппозиционный электорат на себя. Но не очень сильно. Вот некоторые решения словно специально направлены на то, чтобы самостоятельно слегка подорвать самим себе рейтинг. Вот взять, к примеру, рэпера Гуфа. Вскоре после дисса Noize MC тот записался в оппозиционеры, вполне себе официально. Правда, партии «Новые люди». Кто оказался и кто не оказался в парламентских и одномандатных списках, расскажем в нашем сюжете.
12: За места в новой Госдуме готовятся бороться и партии, которые называют себя системной оппозицией. КПРФ, ЛДПР и новые люди. Все они уже представлены в парламенте и рассчитывают увеличить свое представительство, воспользовавшись падением популярности Единой России. По данным майских опросов, правящую партию были готовы поддержать около 30% респондентов.
13: Если нравится, что происходит сегодня, партия власти. Если нет... Кроме КПРФ, народно-патриотических сил, вывести мирно, демократично и дружно из этого трудного положения в стране некому.
12: КПРФ стабильно была партией номер два в стране. Возможно, ощущая угрозу от коммунистов, кремлевские социологи решили бороться с их популярностью. Продвигая на второе место то новых людей, то ЛДПР. Мог сыграть свою роль и выстрел в ногу от Зюганова. Недавно он предложил отнять деньги у россиян.
14: В банках сегодня В условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу.
12: КПРФ на этих выборах лишилась одного из своих тяжеловесов – Валерия Рашкина. Он представлял партию в Думе с 1999 по 2022 год. Рашкин – один из немногих депутатов, кто позволял себе поддерживать протесты несистемной оппозиции. Он направлял депутатский запрос лично Дмитрию Медведеву из-за расследования ФБК «Он вам не Димон». Выступал против итогов прошлых выборов в Думу, сам организовывал протесты. Однако после этого случился скандал. Рашкина обвинили в незаконной охоте, в багажнике его машины обнаружили тело лося. Депутата лишили мандата, но из партии не выгнали.
15: Помогаете, но идете на выборы сами-то?
16: Нет.
15: Не идете уже, а говорили, пойдете.
16: Хотел.
15: Хотел, но не прошел, да? Партия сказала нет, подождать.
16: Ну, съезд не время, да.
15: Ага.
16: Вот, поэтому руковожу штабами.
15: Ага.
16: Опыт есть, передаю другим.
15: А какими штабами, в каких регионах?
16: В Иркутской области, Саратовской области.
15: Ага.
16: Так что ребята сильные, хорошие команды. Uh-huh. Я убежден, что там будут хорошие результаты.
15: Uh-huh. Спасибо.
16: Есть традиция побеждать.
12: Не стоит думать, что КПРФ только и делают, что стреляют себе по ногам. На выборы они выдвинули блогера-миллионника и экс-депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Он конфликтовал с другим известным политиком из Саратова, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В 2021 году Бондаренко вынудили сняться с выборов. Однако теперь он избирается от Удмуртии и Пермского края. В прошлом году Бондаренко приходил на подкаст к провластному блогеру Стасу «Ай как просто». Общение продлилось 8 часов. Вот короткий фрагмент.
17: Власть при капитализме в целом, давай не про Россию, абстрактную страну. Как защищает себя капиталистическая власть, Стас?
18: Как и любая.
17: Как защищает себя власть? Репрессиями. Да.
18: Вот я считаю, что от таких, как вы, нас надо защищать. Я благодарен своей власти, что она защищает нас от таких, как вы.
12: Партии номер два в свежем электоральном рейтинге в ЦИОМ значатся новые люди. Они активно выступают против блокировок, а лидер фракции в Госдуме Владислав Дованков предлагал раздавать Wi-Fi в городах на фоне блокировок и отключений интернета. Последним пиар-шагом партии стало принятие в свои ряды рэпера Гуфа.
1: Я никогда не был примером для подражания и натворил очень много разного в своей жизни, но с возрастом многое понимаешь, и хочется делать больше хорошего. Конечно, никакой я не политик, но если смогу чем-то помочь и поделиться опытом своих ошибок, то я считаю, что это уже немало. Я буду стараться. Спасибо за доверие партии «Новые люди». Рад стать частью команды.
12: Партия «Справедливая Россия за правду» – еще один участник выборов. Когда-то ее создавали как левоцентристскую альтернативу «Единой России». Но сегодня и ее повестка полностью совпадает с Кремлем. Однако партия старается казаться оппозиционной. Например, ее лидер Сергей Миронов выступал с жесткой критикой Роскомнадзора, который замедляет работу «Телеграм».
19: Те, кто это делает – мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там! Гибнут за Россию, за русский мир! А вы что делаете?
12: На место главной, можно сказать, вечно оппозиционной силы претендует ЛДПР. При Жириновском партия могла позволить себе эпатажные заявления, выступать с резкой критикой чиновников, рассказывать о проблемах обычных людей и чуть ли не критиковать президента.
19: Могу давать советы и правительству, и президенту, и всем остальным. Потому что опыт за плечами 30-летний.
12: После его смерти риторика партии изменилась. Сегодня она делает упор на социальную повестку. Это борьба с бедностью, контроль чиновников и, естественно, не обошли и тему с блокировками. Партия заигрывает и с молодежным электоратом.
20: Мы, молодежь ЛДПР, против запретов. Постоянно появляются новости о том, что кто-то предлагает заблокировать одну игру, кто-то предлагает замедлить онлайн-игры, а кто-то вообще предлагает заблокировать Steam. Молодые люди в России должны иметь возможность проводить досуг после учебы, после работы, играть в игры. Ну и, конечно же, развиваться в киберспорте. Хватит решать, что нам делать. Мы сами за себя решим.
0: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, я вам хочу процитировать политолога Александра Кынева. Он 10 июля опубликовал доклад по политико-правовые особенности региональных и местных выборов. Но там, мне кажется, его выводы можно распространить и в том числе на региональные выборы. Вот так это было сформулировано.
2: Политическая система в целом на данном этапе стремится к сохранению стабильности и модифицированного статус-кво. При отдельных точечных ухудшениях, где частные проблемы с активизацией тех или иных партий в отдельных регионах решаются не путем системных изменений, а путем точечных санкций и давления, а само федеральное руководство партии демонстрирует максимальную договороспособность. Радикально менять правила игры и еще более ослаблять партии в целом в такой ситуации нет необходимости.
0: И тут хочется спросить, во-первых, согласны ли вы с такими выводами, и что в таком случае, в принципе, могут противопоставить некоторые региональные политики, мы их упоминали в сюжете, этому давлению, учитывая вообще отсутствие какой-либо поддержки из федерального центра партии?
10: Ну, если перевести это такой на с осторожного на более понятный язык, то я, конечно, с этим согласен, с тем, что так называемые партии – это политический театр, управляемый нашим Карабасом-Барабасом. Вот. И, естественно, быть политиком сейчас, публичным политиком в России, в нынешней России, сейчас почти невозможно, потому что нужно строго ориентироваться на указания президентской администрации, которая там продвигает кого-то слегка вперед, кого-то слегка задвигает. Ну, допустим, новые люди, которые выглядят, ну, как бы, так сказать, либерально, так сказать, хотя они такая же часть кукольного театра, но они выглядят как бы более либерально. И да, действительно, вот вы цитировали опросы ВЦИОМа, они сейчас на уровне там коммунистов и ЛДПР. То есть они могут, в принципе, если им не мешать, то они могут выйти даже на второе место после казенной партии. Видимо, это перебор. И если... Но они тем и хороши для начальства, что им можно приказать, и они, скажем, замолкнут или изменят свои взгляды, или что-нибудь такое. Поэтому главное вообще, вот самое интересное в этих выборах, просто вот насколько будут напряжены сами люди, сами, как назовем их, избиратели. Если они будут в сильной тревоге, если они захотят как-то подать сигнал, что они недовольны, они как-нибудь подадут эти сигналы. Это может быть интересно, а не сами, так сказать, так называемые политики, которые не представляют никакой ни силы, ни лишены идей и не вызывают никакого серьезного отношения.
0: Сергей, спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин был сегодня с нами в прямом эфире. И мы также на связи с политиком Максимом Резником. Максим, я на всякий случай предвижу вас скепсис по отношению к тому, как работает так называемая системная оппозиция наверняка. Но немножко хочется все-таки по этому поводу порассуждать. Вот на ваш взгляд вообще, вот, а возможно ли, что, допустим, оставшиеся региональные политики, достаточно любопытные по своим заявлениям и по своим тезисам, они могут куда-либо пробиться, учитывая и давление со стороны федерального центра своей собственной партии, и некоторое давление региональное со стороны властей. Вот в случае Бондаренко особенно показательный, то, как он подался там с местными властями в своем родном же регионе. Вот как вы думаете, есть ли шансы?
21: Ну, я скажу так, Иван. Любые попытки действовать перпендикулярно планам Кремля, то есть выступать с антивоенных позиций, с позиций необходимости скорейшего мира, мне кажется, должны приветствоваться, да, и всячески, так сказать, поддерживаться. Тем более не мне давать советы людям внутри России, которые находятся непосредственно под угрозой репрессий, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что у людей есть запрос на то, чтобы высказать какую-то позицию, и эти запросы будут пытаться, ну, так как это, канализировать через различные, в том числе и системные структуры. Именно поэтому я и говорю о том, что мы будем наблюдать, ну вот, попытку заровнять поляну полностью, знаете, как вот говорят, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка, как черные шутят чекисты, да, так и здесь. Конечно, может быть, где-то кто-то эту повестку будет использовать, будет поднимать свой голос, кто-то из региональных кандидатов, кто-то из одномандатников. Мы видим, что это уже происходит, да, уже в рамках этой Государственной Думы раздаются голоса там Мархаева. Они не антивоенные, да, но в каком-то смысле, да, они призывают к тому, чтобы все это заканчивать. Да, эти голоса звучат не только от депутатов Государственной Думы, но от некоторых, но и там от Германа Грефа, например. Да. То есть настроение общества и разных его страт понятны. Вопрос заключается в том, сможет ли власть, ну, так сказать, сохранить впечатление по итогам этой процедуры, которая бы соответствовала итоговым цифрам на табло. У меня есть ощущение, что у общества есть большой запрос показать власти свое недовольство, во всяком случае, потому что к результатам все относятся достаточно скептически. Задача, как мне кажется, участников российского сопротивления, российской оппозиции, предлагать обществу такие инструменты. Голосование – один из них. Ну, как мы отлично знаем, мы уже говорили много раз об этом, голосование не отражает реальную волю избирателей, а в итоге все равно превращается в фальсифицированные цифры. Поэтому здесь, конечно, и демонстрация, иллюстрация настроений россиян, реальных, перпендикулярных настроению диктатора, является главной задачей российского сопротивления. И поэтому, значит, от кого бы ни исходило, от Бондаренко ли, или какая появится какие-то другие фамилии, от кого бы ни исходило желание так или иначе, как партии «Яблоки» в целом, поднимать антивоенную повестку, все, что эту бойню надо прекращать, как сказал Вадим Звягинцев, да? Бойню надо прекращать. Это если голоса будут звучать, они могут звучать с учетом, ну, как бы, коррелируя с интересами населения, от одномандатников, которые работают в регионах, на местах. С таким мы можем сталкиваться, это, конечно, надо поддерживать. Понятно, что власть

0: Конечно, это будет прямо пропорционально тому, что будет происходить в стране. Конечно, эти голоса будут прорываться, мы это видим, да, так сказать, и не только на политической площадке, но выборы, какими именационными они не были, это все равно возможность что-то говорить, да, и не всегда этим можно полностью управлять. Мы еще раз говорю, мы сталкивались с эффектом Дунцова на президентских выборах, с эффектом Надеждина. Мы видим, что запрос на это есть, и люди могут быть даже, так сказать, из своих, так сказать, вот чтобы понравиться народу, да, вынуждены будут произносить какие-то слова, которые будут идти вразрез с генеральной линией. И поэтому, конечно, не использовать эту процедуру для того, чтобы пытаться остановить сумасшедшего кремлевского маньяка в его дальнейших планах эскалации, ну, было бы неправильно.
1: Особенно, учитывая его текущие рейтинги, как минимум его курс, Максим, да, вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я надеюсь, мы с вами продолжим этот разговор, может быть, даже на следующей неделе. И на следующей же неделе, в понедельник, с вами, мы, уважаемые зрители, увидимся. На этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
6: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
7: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
6: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
7: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу.

0: слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на этого просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть... Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений. И ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали. Как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
1: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
0: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
1: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
2: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
0: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
1: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
0: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
4: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
4: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
1: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
0: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там, а еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
5: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог.
4: А что там в Европе?
3: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
3: Либераст.
1: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
0: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин – президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку-потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А, ну вот, да, есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки 2/3 моей аудитории — это россияне, и, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
1: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
0: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. в моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас выйти, пойти, точнее, в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
1: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
0: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
1: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
0: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично, мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт, а давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот. Точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
6: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
1: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
0: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 2025 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 2025 года я уехал из России.
1: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
0: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
1: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
0: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
1: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
0: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
2: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
1: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
0: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
1: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
0: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойные, достойны уважения.
1: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
2: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. А если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
0: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
1: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
0: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
7: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
1: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
0: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
1: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
0: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
1: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
0: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
3: Может, уедем куда-нибудь?
2: Куда?
3: В другую страну.
2: Да кому мы там нужны?
3: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
2: Ну а куда?
3: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
2: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
3: Ну, это 190 стран.
2: Так их всего 195.
3: Вот именно, в пятерку лучших входим.
1: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
0: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
1: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
0: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
1: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
0: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за головы. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
1: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, и монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
6: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 10 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. По мнению бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на эффективность украинских ударов в глубине России и действия украинских войск на фронте, считать, что Россия проиграла войну против Украины, неверно и опасно. Кремль продолжает надеяться на возобновление переговоров с США, считая, что Вашингтон заблуждается по ряду вопросов. По данным западных СМИ, израильские спецслужбы передали Дональду Трампу информацию о подготовке Ираном покушения на его жизнь. Также сегодня.
1: Известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден.
0: 35 лет назад Борис Ельцин был приведен к присяге в качестве первого всенародно избранного президента Российской Федерации. Бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, опубликовал в британской газете Daily Telegraph колонку, в которой он называет неверным и опасным мнение, согласно которому Россия уже фактически проиграла войну против Украины. Колонка Залужного вышла в день окончания саммита НАТО в Анкаре, на котором украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским заявляла, что российское наступление в Украине выдохлось, а удары ВСУ в глубине России приближают окончание боевых действий. Напомню, что по сообщению издания «Украинская правда», Залужный недавно ответил утвердительно на прямой вопрос Зеленского, будет ли он баллотироваться, если в Украине состоятся президентские выборы. Согласно ряду прогнозов, если бы такие выборы состоялись, то Залужный победил бы Зеленского во втором туре. И вот что еще написал Валерий Залужный в своей колонке в Daily Telegraph.
2: Современная война – это война на истощение. Успех на поле боя измеряется метрами. Удары Украины наносят Москве реальные потери, но эти атаки требуют больших затрат. Россия наносит ответные удары с равной или большей силой. Ни Москва, ни Киев не могут рассчитывать, что это приведет к окончательной победе. Линия фронта важна, но теперь это не определяющий фактор. Конфликт превратился в борьбу за логистику, промышленный потенциал, критическую инфраструктуру, ПВО и устойчивость общества. Удары по наземному коридору России в Крым, нехватка топлива, перебои в снабжении укрепляют положение Украины в будущих переговорах. Но Россия продолжит бить по украинским городам, поэтому важно инвестировать в ПВО и повышать устойчивость общества. У войны на истощение нет очевидных победителей. Ее исход определит выносливость и то, какое общество сможет нести экономическое, военное и психологическое бремя затяжного конфликта, сохраняя при этом международную поддержку. Нынешняя война ставит вопрос, насколько НАТО готово к противостоянию в 21 веке. Альянс создали в разгар холодной войны, чтобы сдерживать Советский Союз. Его принцип – избегать эскалации. Но характер ведения войн изменился. Дроны, высокоточные удары, кибервойна, технологические инновации. Все это требует иного подхода.
0: Это было содержание, опубликованное в британской газете Daily Telegraph, колонки бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного. Я уже рассказывал вам о том, что при массированной российской атаке на Киев и Киевскую область 6 октября украинским силам противовоздушной обороны не удалось сбить ни одной из 29 выпущенных российских ракет. При этом сообщалось о многочисленных жертвах не только в Киеве, но и в селе Вишневое в Бучанском районе Киевской области. Там погибли не менее 9 человек, почти 20 пострадали. Были разрушены или повреждены почти 300 домов. Владимир Зеленский вчера признал, что российский удар был нанесен по складу боеприпасов в Вишневом.
3: Абсолютно жахливая ситуация.
0: Абсолютно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов. Враг поразил этот склад, пострадало большое число людей, большое число потерь. Мои соболезнования, но соболезнований недостаточно. Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности и, безусловно, будут увольнения в Укроборонпроме.
3: Был одно из предприятий Укроборонпром.
0: Это был Владимир Зеленский из Вишневого были эвакуированы более 500 человек. В работах по ликвидации последствий удара, которые продолжались 4 дня, участвовали более 300 спасателей и более 100 единиц техники. Родственники погибших заявляют, что склад боеприпасов был расположен слишком близко к жилым домам, что и привело к многочисленным жертвам. Они требуют расследования и привлечения к ответственности виновных. Вообще, тезис Залужного о затяжной войне на истощение во многом подтверждается и происходящим сейчас на фронте в Донбассе. Несмотря на заявление российского военного командования о полном захвате города Константиновка, который армия России штурмует с октября прошлого года, уличные бои там все еще продолжаются. Тем не менее, российские войска постоянно усиливают натиск с юга, где находится Константиновка, с востока и с Лиманского направления на севере, с тем, чтобы продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации. Судя по той скорости, с какой российские подразделения продвигаются, штурм этой агломерации, если он начнется, продлится много месяцев, если не годы. Однако и Славянск, и Краматорск уже давно находятся под обстрелами и авиабомбардировками, там постоянно гибнут люди, разрушается инфраструктура. Об этом мне рассказал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Сергей, вы фактически ежедневно публикуете посты об обстрелах и Славянска, и Краматорска. Недавно вы публиковали пост о том, как был поражен торговый центр в Краматорске. Чувствуется ли в последние недели, даже в последние дни приближение линии фронта?
4: Да, действительно, 5 дней назад российские войска сбросили авиабомбу на супермаркет в одном из районов Краматорска. Был масштабный пожар. 5 гражданских жителей получили ранения. К счастью, это небольшое число жертв для вот такого пораженного объекта гражданской инфраструктуры. И это говорит только об одном, что с приближением линии фронта все больше жителей Краматорска и Славянска принимают решение эвакуироваться, забрать детей, забрать родителей, вещи, домашних животных и уехать подальше. С каждым днем я наблюдаю, что в Краматорске количество жителей на улицах, даже в местах массовой торговли, уменьшается количество автомобилей. В первую очередь это связано с дроновым террором. По мере приближения позиций российских войск, по мере продавливания обороны сил обороны Украины, приближаются сюда и позиции расчетов беспилотных ударных комплексов. И поэтому вот я бы сказал, что в течение последних 5 дней российские войска значительно масштабировали удары дронами разных типов именно по городу Краматорску. Пики приходятся на утро, на первую половину дня, а потом в сумерках. Российские войска здесь начали использовать массово HPV-дроны и на радиоуправлении, и на оптоволокне. Также ударные дроны самолетного типа, например, «Молния-1», «Молния-2» и «Талмаз». Изредка также используют шахеды, но в основном это HPV. Позавчера вечером в Краматорске произошла трагедия, где хочу отметить, что с приближением вечера улицы Краматорска практически пустеют. Люди понимают, что опасно передвигаться. Но вот вчера около 9 часов вечера в центральной части города 28-летняя девушка передвигалась на своем автомобиле. И несмотря на то, что дороги были защищены антидроновыми сетями, российский HPV-дрон прорвал эту сетку, поразил автомобиль, и девушка погибла. И чем больше, по моим наблюдениям, становится дронов, тем меньше ударов КАБами, но это связано с несколькими моментами. Во-первых, российские войска сейчас пытаются наступать на Славянско-Краматорскую агломерацию сразу с нескольких направлений. С востока, это со стороны временно оккупированных Бахмута, Северска, и с юга со стороны Константиновки, где сейчас продолжаются уличные бои. Так вот, сейчас есть 2 точки напряжения, которые российские войска пытаются поразить авиационными бомбами. Это небольшой городок Николаевка, который расположен в нескольких десятках километрах на восток от Славянска, а также городок Дружковка, который расположен южнее Краматорска. Вот сейчас Дружковка и Николаевка принимают на себя, я бы сказал, что более 90% всех авиационных ударов. К сожалению, сегодня все-таки вот одна бомба долетела до окраин Краматорска. Рано утром в своем доме там были 2 гражданских жителей. Мужчина 82-го года, рождения и женщина 91-го года рождения, но, к сожалению, спасатели извлекли из-под завалов их тела. Авиационная бомба, которая все-таки долетела до Краматорска, убила двух гражданских жителей. Ну вот тенденции такие. С приближением позиций российских войск возрастает количество ударных дронов. Здесь в Славянске ситуация немного лучше. Ну, я не думаю, что это долго продлится, потому что все мы понимаем, что линия фронта динамична, приближаются позиции экипажей ударных беспилотников, и можно прогнозировать, что в Славянске ситуация в каком-то будущем обозримом станет практически такой же, как и в Краматорске.
0: Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Желаю Сергею и его коллегам, работающим в зоне боевых действий, оставаться в безопасности. Что касается возобновления переговоров об окончании боевых действий в Украине, они тоже упоминаются в колонке Залужного, то показательным для многих стал тот факт, что анонсированный президентом США Дональдом Трампом во время саммита в Анкаре телефонный разговор с Владимиром Путиным, Трамп сказал, что позвонит Путину 8 июля, так и не состоялся. Правда, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что в Москве все понимают, и что президент США мог быть очень занят вопросами, связанными с НАТО, и что, разобравшись с проблемой Ирана, он вернется и к урегулированию в Украине. Песков также отметил, что в Кремле всегда рады общению с Вашингтоном. Правда, про скорый приезд в Москву спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера он уже в этот раз не упоминал. Зато Пескову пришлось комментировать заявление Трампа о том, что США готовы предоставить Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». В этом комментарии Песков, признавая, что США продолжают оказывать существенную военную помощь Украине, упомянул о разном, на его взгляд, подходе к переговорному процессу Соединенных Штатов и стран Европы.
5: Вот. Что касается «Патриот», то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем и надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И сегодня же он отказался комментировать публикацию в турецкой газете «Хюрет» о том, что Турция планирует продать одной из стран Персидского залива, имеющиеся у нее на вооружении российские ракетные комплексы С-400, с тем, чтобы открыть путь для закупки современных американских истребителей F-35. Разрешить продажу таких самолетов, несмотря на озабоченность, выраженную Израилем, президенту Турции Реджепу Эрдогану пообещал Дональд Трамп. При этом газета Wall Street Journal и телеканал CNN сообщают, что США в последние недели регулярно получали от израильских спецслужб разведывательные данные о планах подготовки Ираном покушения на жизнь Дональда Трампа. Трамп на саммите в Анкаре признал, что его работа опасна. Вы знаете, жизнь президента очень опасна. Меня должны были предупредить об этом много лет назад. Возможно, я бы и не баллотировался. Это очень опасная профессия. Нет, я номер один в списке целей Ирана. Это был Дональд Трамп. С саммита в Анкаре он вернулся на своем старом президентском самолете, а не на новом, подаренном в прошлом году Катаром, на котором Трамп прилетел на саммит в Турцию. Некоторые эксперты предположили, что новый самолет еще не оборудован в должной мере системой защиты от ракет. Трамп же объяснил смену самолета тем, что хочет показать свой новый самолет на американской авиабазе в Великобритании. Ранняя модернизация подаренного Катаром самолета оценивалась более чем в миллиард долларов. Звучали, правда, и более скромные оценки – менее 400 миллионов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, опубликовавший 2 недели назад широко разошедшееся в социальных сетях обращение к Владимиру Путину с требованием выслушать в прямом эфире его рассказ о реальном положении дел в российской армии и с угрозами поднять бунт, если Путин не согласится, вышел на свободу после 11 суток административного ареста по статье о демонстрации нацистской символики. Лунин записал очередное видео, в котором признал, что Путин с ним встречаться не будет, и не согласился при этом с тем, что его арест был попыткой заткнуть ему рот.
6: Понятное дело, что Владимир Владимирович не будет встречаться. Это естественно, тем более там какой-то прямой эфир. Это горячка моя, понимаете? Горячка. Контузия, шумящая голова. Но то, что сейчас происходит, и те процессы, которые сейчас происходят, это уже победа. Это уже победа. А все почему вот сейчас вот, там многие пишут мне там гадости и так далее, обо мне гадости пишут? Потому что нужен был мученик, нужен был тот, кого растерзают и так далее, чтобы что? Правильно, чтобы потом говорить, какой плохой режим, что он затыкает рты. А этого не произошло.
0: Это был бывший российский военнослужащий Александр Лунин. В своем обращении к Путину Лунин говорил, что тысячи российских военнослужащих подвергаются пыткам, содержатся в подвалах, гниют в зинданах по решению собственных командиров. При этом в доме Лунина после публикации этого обращения прошел обыск, сам он был арестован на 11 суток. Позже его жена Татьяна заявила о полной поддержке Луниным курса Путина. Время свободы. В сегодняшней России не менее 2/3 россиян беспокоятся о том, на что они будут жить после выхода на пенсию. Большинство из них беспокоится по этому поводу очень серьезно, а почти каждый 10-й будущий пенсионер уверен, что до пенсии просто не доживет. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
7: Издание «Коммерсант» опубликовало результаты всероссийского телефонного опроса, который с 26 мая по 2 июня проводила компания «Russian Field». Даты важны, потому что в этот период времени топливный кризис еще не попал на первые полосы российских СМИ, а цены на российскую нефть были куда выше заложенных в бюджете. Сейчас все хуже. Но вернемся к исследованию. Оно выявило, что чуть больше 2/3 россиян, 68%, беспокоит вопрос о том, как они будут жить на пенсии. Причем треть этот вопрос беспокоит очень сильно. Даже среди самой беззаботной возрастной категории от 18 до 29 лет боится голодной старости 64%. Среди тех, кому от 30 до 60, таких уже 69%. Набор страхов у большинства один и тот же. Низкий размер пенсии, инфляция, опережающий рост стоимости коммунальных услуг, потенциальная бедность. Пятая часть боится ухудшения здоровья, которое заставит тратиться на дорогие медицинские услуги и медикаменты. Страхи эти подкрепляются сегодняшними реалиями. Размер комфортной пенсии, которую в среднем назвали опрошенные, составляет около 80 тысяч рублей. И это в 3 с лишним раза больше среднероссийской пенсии, которая чуть выше 25 тысяч. Любопытно, чем руководствуются те, кого будущие пенсии не беспокоят. Только 6% считает, что пенсионных выплат им хватит. Еще для 13 пенсии наступит слишком нескоро, чтобы начинать об этом думать и что-то планировать. Еще 9% считают, что до пенсии просто не доживут, так что и им, по понятным причинам, беспокоиться не о чем. Любопытно, что соотношение между страхом и безмятежностью близко к тому, как россияне разделились по наличию сбережений. Таковы обнаружились у 38% опрошенных. Впрочем, у половины из этих 38% сбережений хватит не на годы безбедной старости, а менее чем на 3,5 месяца нынешнего уровня потребления. Среди тех, кто не откладывает на старость, большинство не делает это просто потому, что откладывать нечего. Но есть и те, их 9%, кто считают, что накопление делать бессмысленно, потому что они обесценятся из-за инфляции. Так что 68% намерены работать до смерти, а 15% пока не решили, что будут делать в старости. Это уже не первый опрос, который делит российское общество на 2 неравные категории. Примерно 2/3 мрачно смотрят на состояние и перспективы как российской экономики в целом, так и собственного благосостояния в частности. Живут они в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, в худшем – от кредита до кредита, если им еще эти кредиты кто-то дает. И только от 1/4 до 1/3 продолжают наслаждаться настоящим и с уверенностью смотрят в завтрашний день. Помимо прочего, опрос компании Russian Field, в котором не было вопросов про войну или политику, показывает уровень доверия россиян к властям, которые обещают вот-вот искоренить бедность. Или к пенсионной системе, которую государство в последние годы нещадно корежит, делая с каждым разом все менее надежной с точки зрения будущего пенсионера.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И в заключение о памятной дате. Ровно 35 лет назад, 10 июля 1991 года, к присяге был приведен первый всенародно избранный президент Российской Федерации Борис Ельцин, победивший на выборах, состоявшихся 12 июня того же года. Я разыскал архивные программы «Радио Свобода», посвященные тем выборам. Они очень интересные. В них много высказанных мнений с анализом ситуации, надеждами, часто наивными и опасениями, многие из которых оказались, увы, обоснованными. Философ Борис Парамонов в своем эссе уже тогда, в 1991 году, говорил о том, как трудно будет существовавшему еще Советскому Союзу пережить комплекс потери статуса великой державы.
8: Происходящие в Советском Союзе революции, слово «перестройка» пора, конечно, оставить, есть один аспект, не получающий, как кажется, должного освещения в ныне свободной советской прессе. Нельзя сказать, что его вообще не замечают, но, замечая, трактуют неадекватно. Между тем, это очень серьезная проблема, более серьезная, чем казалось многим. Я имею в виду утрату Советским Союзом образа, или, сказать по-модному, имиджа великой державы. Еще раз уточняю, эту тему нельзя считать замалчиваемой, но обычно за нее хватается пресса консервативная, даже реакционная, а либеральная пресса, профессионально наиболее серьезная, уходит от этой темы именно потому, что не желает дуть в одну дудку с ретроградами. Между тем, либералы обеспокоены указанной проблемой тоже, и это беспокойство иногда прорывается. Назову статью Леонида Радзиховского в журнале «Век 20 и мир», номер 2 за этот год. Статья носит апокалиптический заголовок «Кончено». И никакого особого ликования либеральный автор по поводу всемирно-исторического поражения советского империализма не выражает. Прочитав сборник «Вехи», а в нем статью Петра Струве, советские либералы тоже начали озабочиваться вопросами государственно-державного порядка. Радзиховский очень интересно повернул эту тему. Не выступая против ликвидации внешней империи в принципе, он обвинил инициатора этой ликвидации Горбачева в понижении ставок игры. Радзиховский пишет:
9: «Тот капитал страха, который имел СССР, растрачен, но обменен не на реальные выгоды для нового Советского Союза, а только на личный авторитет любви Запада к Горбачеву, человеку, который сделал для Запада, разумеется, на порядок больше, чем любой западный лидер, ликвидировал Советскую империю бесплатно».
8: Здесь слышен голос нового советского человека, ощутившего вкус денежно-рыночных отношений. Я отнюдь не иронизирую, хотя бы потому, что всю сегодняшнюю тему намереваюсь повернуть именно в эту сторону. В статье Радзиховского важнее другое – острое ощущение опасностей, связанных со столь резкой переменой статуса страны, которая действительно была великой державой. Очень интересно, в том же журнале «Век 20 и мир», номер 5, статья Дениса Драгунского и Вадима Цимбурского «Рынок и государственная идея». Они утверждают, что нынешний парад суверенитетов, как ничто другое, играет на руку старым силам госпартаппарата. Почти везде, за исключением разве что Прибалтики и Грузии. Яркий пример – Азербайджан, где чуть ли не возвращается к власти Алиев. В этой ситуации номенклатура создает на местах тысячи тоталитарных чевенгуров, пишут авторы. Возникает парадокс. Система может пережить государство, как, скажем, католическая церковь пережила Римскую империю и в античном, и в средневековом ее вариантах. С другой стороны, идея государства имманентно противостоит практике тоталитарной системы. Государство по меньшей мере нейтрально по отношению к идеологии и в высшей степени позитивно по отношению к рынку. Государство и складывалось в результате образования общенационального рынка, как известно авторам, видимо, еще со школьной скамьи, где этот марксистский тезис всячески подчеркивался. Этот урок сумели вспомнить Драгунский и Цимбурский. Они вспоминают также общенациональный урок 1917 года. Большевики пролезли в зазор между непопулярной государственностью кадетов, не мысливших, к примеру, как это государство может выйти из войны, если она еще не кончена, и безгосударственной установкой сильной левой партии эсеров, выдвигавшей на первый план социальную реформу. Сейчас эта ситуация воспроизводится как некий невротический симптом. Сегодняшние либералы, упирая на рынок, не видят опасности государственного краха, а это ошибка, ибо никакой рынок невозможен в ситуации распада государственного единства.
0: Это был Борис Парамонов. А вот как на вопрос, что он сделал бы в первую очередь, если бы был Борисом Ельциным, в 1991 году отвечал писатель Анатолий Стрелиный.
1: Известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден. С таким мнением я, кажется, и родился, и по моим наблюдениям это мнение разделяет большинство людей. Но мне бы на месте Ельцина пришлось бы туго, потому что ведь я, в отличие от большинства начальников, знаю, как решить любую проблему. Вот ведь в чем дело. Я знаю, что надо делать. Например, я бы без всяких затруднений решил такую проблему, как въезд-выезд. Вот Верховный Совет запланировал там с 93-го года только разрешить свободно это делать. Я бы сделал это сразу и знаю как. Платил бы тем, кто оформляет бумаги въездные и выездные, из тех денег, которые брал бы с тех, кто въезжает и выезжает. Я бы сразу ликвидировал прописку пара пустяков. Ничего бы не стоило для меня покончить с взяточничеством в России. Это буквально в несколько дней. Я бы выяснил, где и за что больше всего берут взяток, за какие разрешения, услуги. И снял бы все эти рогатки, чтобы людям не приходилось давать взятки. Ни одного человека бы не посадил. Ну и, конечно, больше всего я понимаю в делах прессы. Я ведь человек прессы. И больше всего мне нравится делать то, чего мне всю жизнь не давали делать, а именно газету, журнал, телевидение. Я знаю, как сделать газету, чтобы ее рвали из рук. Знаю, как сделать телевидение таким, чтобы люди, не отрываясь, его смотрели. И первое, что я бы попытался, это вот осуществить вот эти свои мечты. Я бы себе сказал: ну вот теперь-то я сделаю и газеты как следует, и телевидение, и радио. Вот этим я и займусь, чтобы люди про меня сказали, что вот какой у нас президент, вот как он это все хорошо делает. И вот после того, как я бы себе построил планы, какие я сделаю замечательные газеты, телевидение, радио, вот после этого я бы встал на колени перед иконой, поскольку Ельцин ведь у нас теперь верующий, как известно, я бы стал на колени перед иконой и стал бы молить Бога, чтобы он послал мне ума и терпения оставить вот эти свои планы и желания при себе. И ни в коем случае не делать того, что мне больше всего нравится. Не вмешиваться в дела печати, сделать все для того, чтобы удержать свою печать как можно дольше и крепче в независимом положении. Чтобы эта печать и хотела бы мне подкурить фимиамчику, подыграть в чем-то, и не могла. Чтобы моя печать, мои газеты, журналы, мое телевидение могли свободно с утра до вечера как угодно меня долбать, чувствуя себя в полной безопасности. А вот это, мне кажется, такую молитву Ельцину не мешало бы.

0: Года его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка». В подкасте «Радио «Свобода» читаю новости. Костя, несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынка предсказаний. На площадках вроде Полимаркета и Калшим можно делать ставки на исход событий в реальной жизни, подобно тому, как делаются ставки на спорт, но только тут еще экономика, политика, ставки на войну, на мир, культуру, погоду и все что угодно. Но, насколько я понимаю, в отличие от спортивного букмекерства, Полимаркет и Калши не являются, собственно, букмекерскими конторами, которые сами определяют ставки. И вот эти вероятностные соотношения определяются просто количеством денег, поставленных людьми на разные исходы событий. И, если я правильно понимаю, это важно.
7: Да, конечно, рынки прогнозов устроены проще, они устроены по-другому. В сущности, ставка на рынке прогнозов – это ровно тот самый процент, который ставящий как бы закрепляет за событием. То есть, если вы верите, что там, я не знаю, Путин не будет президентом России к концу года с вероятностью в 45%, то вот как раз 45 центов и нужно покупать ставку за это. Ну, или, соответственно, продавать. В рынке букмекерские, они исторически, по историческим причинам устроены по-другому, там букмекерские конторы сами делают ставки. Конечно, там ставки в букмекерских конторах, они тоже зависят от ставок участников, то есть букмекерская контора их меняет. Но там традиционно более сложная, более хитрая процедура. В рынках политических прогнозов все просто предельно просто.
6: Мы должны с вами обсудить, как, собственно, устроено, где, откуда берется вот эта мудрость толпы, ну, толпа как-то неуважительно, мудрость коллектива. Потому что, если так смотреть на это, ну, просто набор людей, произвольных, как мы все. Ну, может быть, не вы, потому что вы экономист, у вас есть модели, которые позволяют, может быть, вам лучше смотреть в будущее. Но, в принципе, обычные люди смотрят на происходящее и решают поставить деньги. И это важно, потому что, как я понимаю, это отличает в значительной степени от просто разговора, когда люди занимают позиции. Да, я считаю, если в вашем примере Путин уйдет до конца года, но если тебе нужно поставить деньги на это и с риском потерять на эту ставку, то ты начинаешь сам себя чуть-чуть оценивать, действительно ли я готов поставить на это. Я правильно понимаю, что вот этот самоконтроль – это является какой-то решительной частью вот этого волшебства?
7: Желание получить выгоду, я бы сказал. Желание воспользоваться собственной информацией или собственным экспертным знанием для того, чтобы получить выгоду. Вот это движет людей, которые торгуют на этом рынке. И, соответственно, рыночная цена отражает информацию, которая есть у этих людей, и сообщает ей

0: всем остальным. Я не знаю, вы хотите на примере какого-нибудь американского прогноза или вот на примере того, что будет ли Путин оставаться президентом там, на 1 января 2027 года?
1: Давайте воспользуемся историческим примером. Собственно, рынки вот эти предсказаний, внезапный взрыв интереса и внимания к ним связан был с выборами президента США в 2024 году. Считается, что они точнее предсказали, что Трамп является фаворитом. Я вернусь к этому чуть позже, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Но, в принципе, известно, что в то время как поллы в октябре-ноябре говорили о том, что Камала Харрис и Дональд Трамп примерно равны, это плюс-минус 50%, плюс-минус 3% в опросах, в ноябре Polymarket давал ближе к 60% или даже чуть выше вероятность того, что победит Трамп. Это произвело какое-то такое интересное действие, что люди начали относиться к Polymarket и к Калши, вот этим двум крупнейшим рынкам, как к некой машине правды, которая позволяет заглянуть за пределы просто экспертных разговоров или опросов общественного мнения, как это устроено. Вот вы говорите, вот люди пытаются заработать на своем экспертном знании. У подавляющего большинства людей, которые ставили в 2024 году на то, кто победит, нету никакого экспертного знания. Как мы видели, у большинства экспертов не было ясного ощущения, кто побеждает. Однако большинство считало, что склонялось к тому, что победит Трамп. Это значит, что это не экспертная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это эксперты просто ставят деньги, потому что они хотят монетизировать свои знания. Миллионы людей ставят просто потому, что им что-то кажется, что-то чудится.
0: Во-первых, это правда, что люди торгуют на рынке из самых разных соображений. Например, я уверен, что трампистов, как известно, таких людей, которые вот верят, что Трамп – это новый мессия, их больше, чем тех, кто верит, что Камала Харрис – это новая мессия. Соответственно, эти люди, они там ставят на Трампа просто потому, что они в него верят. Они готовы и по очень высокой цене покупать эти ставки. Соответственно, они совершенно нерациональны, они просто сдвигают цены. Но давайте сейчас забудем немножко про них. Мне кажется, что я лучше всего скажу сначала про то, как работает, когда человек знает тайну, а потом скажу про другую вещь. Вот представьте, что вы работаете в избирательной кампании Камалы Харрис, и вы знаете какую-то тайну. Вы, например, знаете, какой она собирается занять позицию по какому-то вопросу, и знаете, что эта позиция не очень популярна. Или вы знаете какую-то бит негативной информации о ее семье, там, что есть какое-нибудь видео ее приемного ребенка, который что-то говорит про нее, про плохое, но пока еще это не всплыло.
1: И вот это гипотетические ситуации.
0: Гипотетические.
1: Мы не хотим ничего сказать.
0: И вот тогда с этим битом информации вы идете на рынок, вы видите, какие там сейчас ставки. И вы знаете, что когда этот бит информации всплывет, то тогда ставки на победу Камалы Харрис упадет. То есть, если вы сейчас продадите, например, бумаги по той, которая сейчас цена на рынке, то вы после этого, если вы сейчас продадите, вы потом получите прибыль за счет этого. И как бы получите чистую прибыль. Но и вот цена на рынке, она движется людьми, которые знают вот эти вот тайны. Вот такая тайна про Камалу Харрис, например, это как бы очевидный пример. Но дело в том, что тайны – это самые разные вещи. Например, с точки зрения избирательного процесса, тайны являются, как люди проголосуют. Да? Вот если человек, хоть в какой-то степени его действия на рынке отражает то, как он собирается проголосовать, это та информация, которая социологам неизвестна, которые проводили опросы, это избирательным кампаниям неизвестно, экспертам неизвестно, а человеку самому известно. Он что-то сделал, в результате действия этого человека цена пошла вверх или вниз, ну, смотря что он сделал на рынке, продал или купил. И таким образом кусочек его информации, не вся его информация, но кусочек, он стал публичным. Поскольку таким образом в рынке участвуют миллионы людей, рынок собирает информацию со всех, кто в нем участвует, с каждой транзакции. Даже когда там упертый трампист идет, покупает, ни о чем не думая, весь рынок за счет того, что изменилась цена, видит маленький бит информации о количестве упертых трампистов. Каждый раз в последние трое выборов, в 2016 году, в 2020 и в 2024, эксперты ошибались, какое количество убежденных трампистов придет на выборы. Вот как бы ошибка опроса была связана в основном с оценкой прихода вот ультра-мага-республиканцев. Но вот их каждое действие, их каждая покупка на рынке политических прогнозов – это небольшой бит информации о том, кто победит на выборах, соответственно, это отражается в цене на рынке.
1: Это очень интересное соображение, которое меня, то, что вы начали с торговли инсайдерской информацией, это меня чуть-чуть ввело в заблуждение, но и я хочу вернуться потом к вопросу об инсайдерской информации, но то, как вот эта арка, по которой вы прошли, это самое интересное, что есть, потому что получается, что, например, условно говоря, человек, житель маленького городка где-нибудь в депрессивном регионе в Огайо, он смотрит вокруг, видит, что вокруг него все не любят президента и правительство демократов и собираются проголосовать за Трампа. И этот человек идет и ставит на Трампа. И это, собственно, доносит до нас информацию о количестве таких маленьких мест, где люди скорее проголосуют за Трампа.
0: Конечно, конечно. Вот я начал с инсайдерской информации просто потому, что это всем хорошо понятно. Вот что такое инсайдерская информация? Ты знаешь какую-то тайну, ты торгуешь на основе этой тайны. Но, конечно, когда речь идет про выборы, нет разницы между инсайдерской информацией, что там в штабе Камалы Харрис, или что там в маленьком городе Огайо. У каждого человека есть чуть-чуть инсайдерской информации про то, что будет на выборах. Это как меняется отношение этого человека к кандидатам. Соответственно, то есть всякое действие на рынке прогнозов этого человека, оно эту информацию делает публичной. Соответственно, она как бы ее все видят, все на нее реагируют. И, соответственно, таким образом цена на рынке предсказывает то, что произойдет.
1: То есть волшебство устроено таким образом. Фактически все люди, которые участвуют в этом рынке, которые ставят деньги на исход конкретного события, они являются частью такой живой человеческой, живым человеческим процессором, который проанализирует жизнь вокруг и доносит вот эту частичку информации до общего большого процессора в виде простого понятного числа. Числа, которое означает, ну, вот это соотношение «да» против «нет», вот этого соотношения. И сложившись вместе, эти числа дают нам оценку, вероятностную оценку события.
0: Да, вот с небольшой оговоркой, что та цифра, которую мы видим на экранах Полимаркета или Калши, это предсказанная вероятность победы, это не предсказанное количество голосов. То есть, может быть, там Трамп шел к 50% голосов, с которыми он победил, но при этом, если они у него, грубо говоря, уже в кармане, то прогноз вероятность победы может быть и 60, и 70, и 80. То есть, вот эта цифра – это не то же самое, что какой процент голосов наберет кандидат. Но в остальном вы сказали совершенно правильно. Я не знаю, кому легче думать в таких аналогиях, можно думать про всех участников этого рынка как такую огромную нейросеть, которая собирает со всех маленькие-маленькие биты информации и из них строит прогноз.
1: У меня есть некоторые возражения к той первой части про упертого трамписта, как вы его называете. Вот есть упертый трампист, который не обращает внимания ни на что, идет на рынок и ставит деньги на победу Трампа. Пример из личной жизни. Я никогда не ставил на Полимаркете, но иногда я думал, я смотрел на него и думал о том, вот мне кажется, это справедливой ценой или несправедливой, те или иные ставки на те или иные события. И однажды я вполне был уверен, что рынок недооценивает, как быстро закончится вот тот рекордный шатдаун в США. Я не стал делать ставку, но я бы выиграл и выиграл бы существенно, потому что рынок реально недооценивал. Это означает, что если ты видишь, что рынок с твоей точки зрения недооценивает, тебя приглашает, как бы он: приди и получи выгоду из того, что ты видишь. И если большое количество людей делают ставки, исходя не из реальных событий, а из просто каких-то убеждений. Они действуют не очень рационально, и они фактически выкидывают деньги. И тогда, я так понимаю, на рынке есть крупные игроки, которые профессионально занимаются этим, и они приходят и регулируют рынок, потому что они видят, что это легкие деньги, которые можно получить.
0: Человек, который, например, мы так его уж придумали, упертый трампист, хотя прекрасно может быть и упертый демократ, или там человек, который просто ненавидит Трампа. Но вот если мы, допустим, берем человека, который не смотрит рационально на цены на рынке и думает, какая у меня в голове вероятность, а он просто хочет поставить деньги на кандидата, которого он любит. Тот момент, когда этот человек покупает ставки, соответственно, повышает цены, повышается вероятность, предсказанная рынком, что этот человек, его любимый кандидат, победит, в этот момент этот человек публично сообщает рынку о своем существовании. Вот участники рынка, они видят только, что цена поднялась чуть-чуть. Но это, в частности, соответствует тому, что у кандидата есть больше упертых поклонников. Это значит, что как бы больше шанс при всех прочих равных, что этот кандидат победит. То есть, таким образом, даже совершенно нерациональное действие, оно может сообщить важную информацию для прогнозирования исходов выборов.
1: Да, так мне понятно. Посмотрел на то, что сейчас предсказывают про предстоящие выборы. Polymarket говорит, что 86%, что на предстоящих выборах в ноябре демократы получат контроль над Палатой представителей, и уже 52%, что демократы получат контроль над Сенатом. То есть рынки предсказаний считают, что демократы получат полный контроль над Конгрессом. И Калши, самый вероятный сценарий, который видит Калши, это тоже, он меньше половины, но они, демократы получат контроль и над Палаты представителей, и над Сенатом.
0: Валя, справедливости ради, если вероятность 86 Палаты представителей, 52 Сенат, то это еще не прогноз, что больше половины, что демократы получат контроль над Конгрессом. Надо же перемножать эти цифры, это будет меньше половины.
1: Спасибо, как математику.
0: Пока что рынок прогнозов считает, что вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами, меньше 50%. Честно сказать, что вероятность того, что демократы получат контроль, больше, чем вероятность того, что республиканцы получат контроль.
1: Вот, я это имел. Спасибо за то, что вы нашли, помогли мне найти правильную формулировку. Инсайдерская информация и ценность инсайдерской информации. Надо сказать, инсайдерская информация – это плохо и коррумпировано. И с этим надо бороться. И, кстати, и Polymarket, и Калши, и, я думаю, другие рынки, они пытаются что-то этому противопоставить. Я не знаю, насколько это возможно. Но есть примеры за последнее время, в частности, с захватом Николаса Мадуро. Незадолго до этого некий анонимный трейдер сделал ставку на несколько десятков тысяч долларов, что скоро произойдет свержение на Polymarket, и получил прибыль в сотни тысяч долларов. Группа неких новых кошельков на Polymarket поставили на то, что американцы нанесут удар по Ирану недолго до собственного удара и тоже получили значительную прибыль. Я сразу скажу, нету никаких свидетельств, что там Трамп или люди из окружения Трампа каким-то образом причастны, но понятно, что это вызывает подозрения. Администрация отрицает, говорит, что Белый дом говорит, что причастности администрации никакой нет, и подчеркивает, что следует всем этическим нормам, запрещающим федеральным служащим заниматься торговлей инсайдерской информацией. Это плохо, но вы, я видел в Твиттере, простите, в X, вы говорили о том, что на самом деле это несет положительную информацию рынкам. То есть есть какая-то польза от этого для рынка?
0: Я бы даже сказал больше. Я бы сказал, руки прочь от рынков политических прогнозов. Не нужно ограничивать инсайдерскую торговлю на них. Инсайдерская торговля на этих рынках – это ровно в то, что сообщает информация об этих рынках. Это в точности то, что делает его точным относительно прогнозов. Я хочу сказать, что если кому-то нужно бороться с разбалтыванием государственных секретов или с использованием государственных секретов для обогащения, то антикоррупционные законы должны с этим справляться, а не законы, которые ограничивают происходящее на рынке прогнозов. Законы, которые ограничивают использование инсайдерской информации на корпоративных рынках, на рынках акций, у них логика совершенно прозрачна, потому что если менеджеры компаний, если какие-то инсайдеры будут иметь возможность торговать, используя инсайдерскую информацию, то это очень сильно портит стимулы для менеджеров. Это снижает привлекательность акций для инвесторов в целом. То есть у этого есть фундаментальный смысл. Вот на рынке политических прогнозов, которые тем более, что пока что они еще относительно маленькие по размеру, мне кажется, ограничивать использование информации государственными служащими, мне кажется, это должно быть только в той степени, в какой законы ограничивают использование государственных секретов. Собственно, мы видели с трамповской администрацией, что перед заявлением про Иран были сделаны очень большие ставки, там речь идет про сотни миллионов, про 1,5 миллиарда долларов на изменение цен на нефть. Вот там зарабатываются огромные деньги. Понимаете, использовать инсайдерскую информацию на госслужбе, там огромные возможности без всякого рынка прогнозов. А рынок прогнозов это испортит, если как-то ограничивать торговлю инсайдерской информацией.
1: Вот тут я должен уточнить. Вы упоминаете об этой истории, которая тоже вызвала большое внимание. И, в принципе, если бы не было всего такого количества происходившего в мире сейчас, то вызвало бы, видимо, еще больше. Это история о том, что 23 марта за там, 15, по-моему, минут до того, как Трамп опубликовал сообщение о продуктивных переговорах с Ираном, и после этого нефть, конечно, пошла вниз. За 15 минут до этого были заключены на рынке нефтяных фьючерсов контракты. Но рынок нефтяных фьючерсов, по сути, это тоже предсказательный рынок. Фьючерсы – это то, ты заключаешь контракт на то, какая цена на нефть будет через какое-то время. Чем это отличается, по сути, от рынка Калши или Полимаркет?
0: Конечно, любая ставка на любом рынке, где что-то торгуется, это, в частности, ставка насчет неопределенного будущего, это рискованная ставка, то есть это действительно так. Но мне кажется, что вот сейчас к рынком политических прогнозов, на них как бы эти истории используются как повод наехать на них, как ограничить работу рынков политических прогнозов вместо того, чтобы ограничить коррупцию в государственном секторе. Мне кажется, что как раз для рынка-то любой запрет на торговлю инсайдерской информацией, он мешает этому рынку работать. Тем более, что здесь все-таки у рынка политических прогнозов это ставки между частными людьми. Да, одни люди спорят с другими на какие-то деньги. Покупка акций является также и инвестицией. Здесь же никакого перехода собственности нет. Соответственно, здесь и последствия искажений от инсайдерской торговли, они совершенно другие. Можно даже сказать, что вот на рынок акций, который доминируется инсайдерами, на него люди не придут, потому что зачем же ты будешь покупать акции компании, если ее цены манипулируются инсайдерами? А если ты приходишь на рынок политических прогнозов, то на нем цена более точно отражает то, что происходит, если на нем торгуют инсайдеры. То есть я бы рынки политических прогнозов, наоборот, бы выводил бы из ограничений, связанных с инсайдерской торговлей.
1: С моральной точки зрения я совершенно не согласен, потому что фактически это такое приглашение, это развращающее приглашение, и коррупция – это плохо. И коррупция плохо для государственного управления. И
0: качества. Я согласен, что коррупция плохо. Я считаю, что если человек выдал военную тайну или государственную тайну для того, чтобы заработать на рынке, его нужно доказывать. Но это должно быть не ограничение того, что происходит на рынке, это должно быть наказание этому человеку за то, что он использовал информацию.
1: Да, я просто хотел уточнить, что мы... И более того, это на самом деле... Вообще инсайдерская торговля, инсайдерская информация – это старая и большая проблема. все время обсуждаются. И это не только касается нынешней администрации, это касается, скажем, в Конгрессе ведутся дискуссии о том, что надо запретить конгрессменам торговать акциями, потому что есть подозрения на инсайдерскую информацию, и подозрения могут касаться и республиканцев, и демократов, и кого угодно, и все, в принципе, согласны с этим. Но я хотел вернуться к тому, что, собственно, вот к этой разнице, то, о чем вы говорите, разница между рынками прогнозов, предсказаний и вот остальными рынками, фондовыми рынками и прочими. То есть рынок прогнозов – это сугубо частное дело, где люди просто встречают, благодаря интернету, который теперь ты можешь встретиться с людьми где, откуда угодно, ты можешь с ними побиться об заклад. Это сугубо частное дело, не влияющее ни на что.
0: Но я думаю, что пока что нет свидетельств, что рынок прогнозов влияет на что-то. И есть распространенный миф, что там публикация опросов влияет на голосование. Точно так же, как и прогнозы могут якобы влиять на результаты голосования, но пока что свидетельств этому нет.
1: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, там, на судьбу Конгресса или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
0: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информация. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, это значит, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать. И, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
1: Вообще, это речь идет о том, что этот рынок – это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
0: Он выманивает, но он делает лучше. Это он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. Но это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
1: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы в Polymarket или Kalshet, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
0: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там вероятностях.
1: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, Polymarket дает 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт Polymarket, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. И если вместе вот эти 86%, они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы видим менее надежную информацию.
0: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет. В частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, и они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
1: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов Вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
4: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
7: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
8: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
9: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
10: Звони в полицию, 112, срочно! Ты что делаешь? Ты что делаешь?
9: Звонили в 112, полиция ехала полтора часа.
10: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет! Он плачет!
8: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
11: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
8: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Добрый день.
4: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
12: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть. Как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами, но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии, но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
13: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
12: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия Она-то же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
13: Да, ну, он называется официальным законопроектом, да.
12: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалось. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
13: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
12: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там мы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены, поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
13: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
12: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию? Вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек. Это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
13: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
14: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
15: Почему снимал его роликом?
16: Для себя. Но в итоге опубликовал.
17: Еще летит. Да ну нахер.
14: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
18: Где? Вон он летит.
19: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
20: Мной была зафиксирована атака ракетами.
14: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
21: Она вон туда и летит.
14: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
0: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
14: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
1: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз.

0: операцией. А военное положение в России не введено.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
2: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует, она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли те данные куда-то в Украину и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
1: Да, это не является государственной изменой, но тем не менее это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
2: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация, с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законе, федеральным законом и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
1: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляются, еще что-то. Это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свое несчастное с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь?

0: делаешь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
1: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
0: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
1: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширить перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
0: Ой, вы прямо они сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
1: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
0: Угу. Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром, выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
1: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
0: Не совершать ошибку.
1: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леангард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влияние изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген-форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
3: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
4: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила, и малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
5: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
0: Словарях, исследованиях.
5: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, и он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
0: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов. Ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. и они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
5: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
0: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития?
5: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не, в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одними из основных нарушителей прав, да, этих народов. Mm-hmm. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Угу. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
0: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
5: Конечно.
0: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Слюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
6: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильск-Нефть, Федоровы Тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека, и которое говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает меня вынуждено выехать из угрозы моей жизни в Норвегию, где я получил политическое убежище.
0: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
6: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Сами, и одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу. Да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов. Да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики. Просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. И они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы делаем брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живет уже там, 10 суток, 17-го.
0: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
6: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай элиты добывают. Литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Сами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что... именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 Сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
0: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист «Народы сами», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Рейтинг Владимира Путина, по версии ВЦИОМ, продолжил падение. Центр избирком заверил списки «Яблока» на выборы в Госдуму. Это единственная зарегистрированная партия, открыто выступающая за мир в Украине.
10: Все, что наша партия делает после 24 февраля 2022 года, мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
9: Как быть за все хорошее, не привлекая внимания администрации президента? Непростая, но интересная задачка для так называемой системной оппозиции.
11: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронец. Здравствуйте. По замерам ВЦИОМ рейтинги Путина падают вторую неделю. И одобрение деятельности, и уровень доверия. При том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения уже менял методику опросов на фоне падения рейтингов. Он добавил поквартирный метод. Предположительно для того, чтобы респондентам было немножечко сложнее прямо в лицо незнакомому человеку, явно все фиксирующему, заявить: «Путина не одобряю, Путину не доверяю». Как это, если Путин — это базовый минимум? На съезде правящей партии все это проговорили, все это показали, вот такие таблички повесили. Путин лично там выступал, в кои-то веки впрягся в эту самую правящую партию с падающими рейтингами, рискуя своим собственным. По всей видимости, уловки в ЦИОМ перестали работать. Фонд «Общественное мнение», тоже окологосударственный, зафиксировал тревожность россиян по поводу топливного кризиса. И из-за Путина же грядущие парламентские выборы рискуют стать де-факто референдумом. Поддерживают ли россияне все происходящее? Хотят ли они тотальной спецоперации? Пока лишь одна зарегистрированная политическая партия декларирует антивоенный курс. Это партия «Яблоко». В начале недели появились опасения, что их путь на этих выборах закончится еще задолго до стадии регистрации. Но пока Центральная избирательная комиссия решила иначе. Впрочем, точечное и беспрецедентное давление на «Яблоко» продолжается. Обыски, аресты, уголовные дела. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
12: Это экстренное заседание Центра избиркома 6 июля. На нем партию «Яблоко» уведомили о технических ошибках в документах, поданных для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова дала 2 дня на исправление замечаний.
13: Видите, что у нас абсолютно равнодоброжелательное отношение ко всем партиям, не являющихся участницей, да?
12: 2 дня спустя в партии сообщили, что устранили все замечания к списку кандидатов в Госдуму. Всего «Яблоко» выставило на думские выборы более 400 кандидатов. Из них 275 идут по федеральному списку, а 137 по одномандатным округам. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков рассказывал, что партия специально оглашает имена кандидатов в последний момент, чтобы избежать их преследования.
14: Могут посадить? Могут. И все это знают. И мое величие уважение к сотням наших членов партии, сторонников, прежде всего, это молодых людей очень много, кто выходит на выборы, зная, что перед ними такие риски.
12: Во время передачи документов в Центр избирком яблочники напомнили имена некоторых однопартийцев, которые сейчас находятся в заключении.
15: Мы будем говорить не только от имени себя, но и от имени тех людей, которых сегодня в этом зале зале с нами нет. Это Максим Круглов, это Лев Шлосберг, это Константин Смирнов, это многие другие наши товарищи из «Яблока», которые сегодня вынуждены здесь отсутствовать, потому что власть испугалась честного и независимого голоса за свободу.
12: По данным самого «Яблока», как минимум 10 членов партии стали обвиняемыми по уголовным делам. 11 активистов отбыли административные аресты. Также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов «Яблока» Минюст признал иностранными агентами. Вот пример того, как давили на яблочников в регионах. Это кадры задержания лидера иркутского отделения партии Григория Грибенко. У него дома прошел обыск по делу о хранении наркотических веществ. В городском наркодиспансере утверждали, что в организме Грибенко нашли следы марихуаны. В частной клинике анализы ничего не показали. Ранее Грибенко провел под административными арестами почти месяц под разными предлогами. В «Яблоке» заявили, что на политика давили, чтобы помешать ему участвовать в выборах. В итоге Грибенко отказался от выдвижения в Госдуму.
16: Если у всех партий будут реальные возможности вести избирательную кампанию, а как вы понимаете, сегодня это не так, то уже завтра «Яблоко» окажется в Думе. А затем мы будем бороться за большинство. И когда его получим, то россияне на следующий день проснутся в государстве, которое они будут уважать, а не бояться.
12: А в конце июня суд в Москве приговорил зампреда «Яблока» Максима Круглова к 7 годам колонии из-за 2 постов о преступлениях в Буче и жертвах среди мирного населения в Мариуполе.
17: Сейчас надо себя сохранять.
18: Пресса, не задерживайся.
12: Впрочем, на выборы «Яблоко» все равно идет под лозунгом «За мир и свободу», «За жизнь без страха».
19: И если в ходе избирательной кампании нам удастся хотя бы на один день приблизить мир, сохранить человеческие жизни, это означает, что все усилия, вся работа и наша, и ваша сейчас в данный момент, всех наших кандидатов по России, не зря.
12: Центр избирком на заседании 10 июля заверил списки кандидатов от «Яблока». Процедура выдвижения признана законной. Из федерального списка исключили только одного кандидата. Теперь комиссия приступает к проверке документов. Решение о регистрации на выборах будет принято позднее, до 15 августа. Так что вопрос участия партии «Яблоко» как единственной антивоенной силы по-прежнему главная интрига думской кампании 2026 года.
11: Перед эфиром на условиях анонимности мы поговорили с членом партии «Яблоко» вот об этой стадии регистрации на выборах. В партии есть понимание, цитирую, допуск или недопуск «Яблока» — это политическое решение.
20: Кремль выбирает между сценарием герметичной кампании, не имеющей никакого отношения к повестке дня реальной жизни общества, и сценарием, который можно обозначить как соцопрос, когда общество будет возможность обозначить свою заинтересованность в скорейшем прекращении огня без предварительных условий. Независимо от тех итогов выборов, которые будут провозглашены официально, Кремль в таком сценарии будет видеть, есть ли статистически значимая часть россиян, которая хочет смены политического курса. Или такого запроса на мир и свободу нет. И в целом все согласны идти по тому же пути превращения в Северную Корею без бензина и интернета.
11: Другой наш собеседник считает, что оснований для недопуска «Яблока» к выборам нет. И он довольно-таки оптимистично настроен. Говорит, что все документы подготовлены в строгом соответствии с законом. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
11: Ну, а предвидели ли вы вот этот подвох в центре избиркоме, который многие подозревали, мол, уже сейчас партию срежут в контексте этого движения «Яблока» в Госдуму?
21: Я рад, что «Яблоко» стоит на пути к участию в этих выборах думских. Хотя еще, да, как я понимаю, вопрос не решен окончательно. Но я бы, да, и я бы, разумеется, посоветовал любому россиянину, который может проголосовать в России, проголосовать именно за «Яблоко». Но я бы не стал серьезно слишком относиться к исходу этих думских выборов, исходя из того, что Дума никогда не была центром принятия решений, и итоги того, за кого люди проголосуют, вряд ли конвертируются в изменение политики там, тех, кто действительно решение принимает, то есть режима.
11: Но сказывается ли на этих выборах вот эта позиция «Единой России» и Владимира Путина, который неожиданно с ней в унисон заговорил на непосредственно съезде партии перед тем, как они собирались выдвигаться? Он там говорил о войне с Западом, он там говорил о том, что война должна продолжаться и так далее, и так далее. В общем, осажденная крепость.
21: У «Единой России» никакой позиции быть не может. Это муляжная структура. Ее позиция – это позиция Путина. Путин, насколько можно судить, возможно, конечно, тайком там с кем-то торгуется, но насколько можно судить по его публичным высказываниям, он пытается продолжать войну. Возможно, он не очень хорошо информирован там о ее ходе, а может быть, ему просто никого не жалко. И он собирается, по крайней мере, до осени, вот до этих пресловутых выборов, он собирается ее продолжать. А дальше ждут разных поворотов событий, начиная там от каких-то мобилизационных мероприятий вот после выборов, потому что до них это неудобно, до каких-то попыток, возможно, войну наконец остановить. Но я не исключаю на 100%, что исход этих выборов в какой-то степени будет учтен властями, но я не думаю, что это именно голосование за «Яблоко» может как-то сдвинуть ситуацию. В общем, про «Яблоко» боюсь, что скорее публика российская забыла.
1: Ну, рейтинги пока действительно такие себе, на самом деле. То есть даже по версии ВЦИОМ, да и ФОМ я тоже перепроверял, они даже не попадают в этот топ. Ну, хотя, возможно, там вопрос подхода, что они скорее делали акцент именно на парламентских фракциях действующих. А с нами также политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день вам, здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Как вы оцениваете вот текущий курс «Яблока» с антивоенными тезисами и сколь успешным это может оказаться на грядущих выборах?
3: Ну, я, безусловно, считаю, что это мужественный поступок конкретных людей, партии в целом. А в условиях, когда «Яблоку» подавали очевидные сигналы, и в вашем сюжете это было, и вы много об этом говорили, да и СМИ много об этом писали, что эти сигналы были достаточно жесткими, заводились уголовные дела, люди сидят в тюрьмах, в том числе заместители председателя партии. Было очевидно, что есть, что планы «Яблока» выступить под лозунгами «За мир и свободу», как и планы любых структур до этого партии «Рассвет», абсолютно перпендикулярны планам Кремля и планам конкретного человека, Путина, да, то есть как бы планам диктатора. Эта специальная выборная операция преследует обычную цель, обычную с точки зрения той же, что была и в 2024 году. Необходимо продемонстрировать единство фюрера и нации, необходимо продемонстрировать сплочение вокруг флага, продемонстрировать, что война идет от имени народа и курс в целом, несмотря на все трудности, разделяется. И поэтому, конечно, позиция «Яблока» в этом смысле перпендикулярна планам Путина и созвучно настроением общества. Это совершенно очевидно. Это можно констатировать, можно спорить о цифрах, но желание диктатора абсолютно расходится с настроениями народа. И вопрос всей этой процедуры, которая называется выборы в Государственную Думу, смогут ли люди найти возможность через голосование или, но не только, каким-то образом, при помощи какого-то коллективного действия, выразить свое отношение к происходящему. Вот сегодня на самом деле главный итог, может быть, этой процедуры, потому что здесь я с Сергеем соглашусь, цифры будут нарисованы заранее понятные. Понятно, что чем больше, значит, надо перерисовывать, тем сложнее работа фальсификаторов, но у них уже хорошо отработаны механизмы давным-давно, и в этом смысле иллюзии питать не строят. Но вот впечатление по итогам процедуры, по итогам этой специальной выборной операции, если не будет продемонстрировано никакого единства фюрера и нации, а будет продемонстрировано, что король голый, и люди хотят мира на фоне того, что Путин хочет продолжать войну, то тогда, исходить из этих задач российского сопротивления, российской оппозиции, антивоенного движения, то тогда участие «Яблока» в этих выборах имеет совершенно практический смысл. Просто сам разговор о мире уже опасен для партии власти и Путина, который в связи с ней по утворчеству себя связал. Здесь иллюзий не должно быть, там все пять мастей нынешней власти, но есть главная партия Путина, и понятно, что вот в этом сходятся все, что если и участвовать каким-то образом лично в этой процедуре, так называемой выборы, да, то надо это делать исключительно в контексте попытки нанести максимальный урон планам Путина. Да, продемонстрировать это единство, значит, самой «Единой России», как его главной партии. И в этом смысле «Яблоко», еще раз скажу, что действительно, ну, будет все время находиться до 15 августа, по меньшей мере, в этой ситуации, когда будет до конца непонятно, потому что никакие Памфиловы, никакие ЦИКи ничего не решают. Это абсолютно политическая история, она спланированная, значит, отрежиссированная. И вот как «Яблоко» сможет ли вписаться в эту режиссуру и какой будет общественный запрос, вот это нам предстоит увидеть. Но думаю, что само желание Яблока участвовать с этим лозунгом заслуживает высокой оценки и поддержки.
1: Ну вот как раз учитывая то, что разговор о мире опасен и для Путина, и для Единой России, а почему, на ваш взгляд, в Кремле пока приняли, по всей видимости, решение сохранять Яблоко в легальном поле? Нет страха конкуренции? Тем более, что эта позиция может быть наиболее радикальной относительно мнения Путина.
3: Ну, я думаю, что в Кремле тоже идут какие-то свои внутренние разборки на эту тему. Я ничего не могу здесь, не хочу фантазировать, но думаю, что есть люди, которые хотели бы на самом деле, чтобы диктатор получил какой-то сигнал, да, который бы отрезвил его. Совершенно понятно, что настроение части элит, это тоже по разным признакам мы видим. Они антивоенные, и они за то, чтобы, значит, все это прекратить. Но сами они об этом сказать не могут по правилам жизни диктатуры, да, то есть и возможность выразить это опосредованно через какие-то вот другие формы, а возможно, они могут даже где-то внутренне поддерживаться. Но понятно, что решение будет приниматься очень жестко и в контексте задач спецоперации, так же, как было с Надеждиным. Если помните, сначала его тоже выпустили как управляемого кандидата, а потом он превратился в человека, просто который стал инструментом выражения настроения людей. И Яблоко может стать таким инструментом, и Кремль сейчас будет это оценивать.
1: Ну и о том, как миноритарные парламентские фракции, нам сегодня хочется еще отдельно поговорить о том, как они готовятся к грядущим выборам. Там много интересного. И, во-первых, задача сама по себе сложная. Нужно демонстрировать оппозиционность, дабы привлекать оппозиционный электорат на себя. Но не очень сильно. Вот некоторые решения словно специально направлены на то, чтобы самостоятельно слегка подорвать самим себе рейтинг. Вот взять, к примеру, рэпера Гуфа. Вскоре после дисса Noize MC тот записался в оппозиционеры, вполне себе официально. Правда, партии «Новые люди». Кто оказался и кто не оказался в парламентских и одномандатных списках, расскажем в нашем сюжете.
2: За места в новой Госдуме готовятся бороться и партии, которые называют себя системной оппозицией. КПРФ, ЛДПР и новые люди. Все они уже представлены в парламенте и рассчитывают увеличить свое представительство, воспользовавшись падением популярности Единой России. По данным майских опросов, правящую партию были готовы поддержать около 30% респондентов.
4: Если нравится, что происходит сегодня, партия власти. Если нет... Кроме КПРФ, народно-патриотических сил, вывести мирно, демократично и дружно из этого трудного положения в стране некому.
2: КПРФ стабильно была партией номер два в стране. Возможно, ощущая угрозу от коммунистов, кремлевские социологи решили бороться с их популярностью. Продвигая на второе место то новых людей, то ЛДПР. Мог сыграть свою роль и выстрел в ногу от Зюганова. Недавно он предложил отнять деньги у россиян.
22: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу.
2: КПРФ на этих выборах лишилась одного из своих тяжеловесов – Валерия Рашкина. Он представлял партию в Думе с 1999 по 2022 год. Рашкин – один из немногих депутатов, кто позволял себе поддерживать протесты несистемной оппозиции. Он направлял депутатский запрос лично Дмитрию Медведеву из-за расследования ФБК «Он вам не Димон». Выступал против итогов прошлых выборов в Думу, сам организовывал протесты. Однако после этого случился скандал. Рашкина обвинили в незаконной охоте, в багажнике его машины обнаружили тело лося. Депутаты лишили мандата, но из партии не выгнали.
23: Помогаете, но идете на выборы сами-то?
24: Нет.
23: Не идете уже, а говорили, пойдете.
24: Хотел,
23: но не прошел, да? Партия сказала нет, подождать.
24: Ну, съезд не временно, да.
23: Ага.
24: Вот, поэтому руковожу штабами.
23: Ага.
24: Вот, опыт есть, передаю другим.
23: А какими штабами, в каких регионах?
24: Иркутская область, Саратовская область.
23: Ага.
24: Так что ребята сильные, хорошие команды. Я убежден, что там будут хорошие результаты.
23: Спасибо.
24: Есть традиция побеждать.
2: Не стоит думать, что КПРФ только и делают, что стреляют себе по ногам. На выборы они выдвинули блогера-миллионника и экс-депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Он конфликтовал с другим известным политиком из Саратова, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В 2021 году Бондаренко вынудили сняться с выборов. Однако теперь он избирается от Удмуртии и Пермского края. В прошлом году Бондаренко приходил на подкаст к провластному блогеру Стасу «Ай как просто». Общение продлилось 8 часов. Вот короткий фрагмент.
25: Власть при капитализме в целом, давай не про Россию, абстрактную страну. Как защищать себя капиталистическая власть, Стас?
0: Как и любая.
5: Как защищать себя власть? Репрессиями.
0: Да. Да? Вот я считаю, что от таких, как вы, нас надо защищать. Я благодарен своей власти, что она защищает нас от таких, как вы.
2: Партия номер два в свежем электоральном рейтинге ВЦИОМ значатся новые люди. Они активно выступают против блокировок, а лидер фракции в Госдуме Владислав Дованков предлагал раздавать Wi-Fi в городах на фоне блокировок и отключения интернета. Последним пиар-шагом партии стало принятие в свои ряды рэпера Гуфа.
12: Я никогда не был примером для подражания и натворил очень много разного в своей жизни, но с возрастом многое понимаешь, и хочется делать больше хорошего. Конечно, никакой я не политик, но если смогу чем-то помочь и поделиться опытом своих ошибок, то я считаю, что это уже немало. Я буду стараться. Спасибо за доверие партии «Новые люди». Рад стать частью команды.
2: Партия «Справедливая Россия за правду» – еще один участник выборов. Когда-то ее создавали как левоцентристскую альтернативу «Единой России», но сегодня и ее повестка полностью совпадает с Кремлем. Однако партия старается казаться оппозиционной. Например, ее лидер Сергей Миронов выступал с жесткой критикой Роскомнадзора, который замедляет работу Telegram.
6: Те, кто это делает – мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там! Гибнут за Россию, за русский мир! А вы что делаете?
2: На место главной, можно сказать, вечно оппозиционной силы претендует ЛДПР. При Жириновском партия могла позволить себе эпатажные заявления, выступать с резкой критикой чиновников, рассказывать о проблемах обычных людей и чуть ли не критиковать президента.
6: Могу давать советы и правительству, и президенту, и всем остальным. Потому что опыт за плечами 30-летний.
2: После его смерти риторика партии изменилась. Сегодня она делает упор на социальную повестку. Это борьба с бедностью, контроль чиновников и, естественно, не обошли и тему с блокировками. Партия заигрывает и с молодежным электоратом.
7: Мы, молодежь ЛДПР, против запретов. Постоянно появляются новости о том, что кто-то предлагает заблокировать одну игру, кто-то предлагает замедлить онлайн-игры, а кто-то вообще предлагает заблокировать Steam. Молодые люди в России должны иметь возможность проводить досуг после учебы, после работы, играть в игры. Ну и, конечно же, развиваться в киберспорте. Хватит решать, что нам делать. Мы сами за себя решим.
1: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, я вам хочу процитировать политолога Александра Кынева. Он 10 июля опубликовал доклад по политико-правовые особенности региональных и местных выборов. Но там, мне кажется, его выводы можно распространить и в том числе на региональные выборы. Вот так это было сформулировано.
12: Политическая система в целом на данном этапе стремится к сохранению стабильности и модифицированного статус-кво. При отдельных точечных ухудшениях, где частные проблемы с активизацией тех или иных партий в отдельных регионах решаются не путем системных изменений, а путем точечных санкций и давления, а само федеральное руководство партии демонстрирует максимальную договороспособность. Радикально менять правила игры и еще более ослаблять партии в целом в такой ситуации нет необходимости.
1: И тут хочется спросить, во-первых, согласны ли вы с такими выводами, и что в таком случае, в принципе, могут противопоставить некоторые региональные политики, мы их упоминали в сюжете, этому давлению, учитывая вообще отсутствие какой-либо поддержки из федерального центра партии?
21: Ну, если перевести это такой с осторожного на более понятный язык, то я, конечно, с этим согласен, с тем, что так называемые партии – это политический театр, управляемый нашим Карабасом-Барабасом. Вот. И, естественно, быть политиком сейчас, публичным политиком в России, в нынешней России, сейчас почти невозможно, потому что нужно строго ориентироваться на указания президентской администрации, которая там продвигает кого-то слегка вперед, кого-то слегка задвигает. Ну, допустим, новые люди, которые выглядят, ну, как бы, так сказать, либерально, так сказать, хотя они такая же часть кукольного театра, но они выглядят как бы более либерально. И да, действительно, вот вы цитировали опросы ВЦИОМа, они сейчас на уровне там коммунистов и ЛДПР. То есть они могут, в принципе, если им не мешать, то они могут выйти даже на второе место после казенной партии. Видимо, это перебор. Но они тем и хороши для начальства, что им можно приказать, и они, скажем, замолкнут или изменят свои взгляды, или что-нибудь такое. Поэтому главное вообще, вот самое интересное в этих выборах, просто вот насколько будут напряжены сами люди, сами, как назовем их, избиратели. Если они будут в сильной тревоге, если они захотят как-то подать сигнал сигналы, что они недовольны, они как-нибудь подадут эти сигналы. Это может быть интересно, а не сами, так сказать, так называемые политики, которые не представляют никакой ни силы, ни лишены идей и не вызывают никакого серьезного отношения.
1: Сергей, спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин был сегодня с нами в прямом эфире. И мы также на связи с политиком Максимом Резником. Максим, я на всякий случай предвижу вас скепсис по отношению к тому, как работает так называемая системная оппозиция, наверняка. Но немножко хочется все-таки по этому поводу порассуждать. Вот на ваш взгляд вообще, вот, а возможно ли, что, допустим, оставшиеся региональные политики, достаточно любопытные по своим заявлениям и по своим тезисам, они могут куда-либо пробиться, учитывая и давление со стороны федерального центра своей собственной партии, и некоторое давление региональное со стороны властей. Вот случай Бондаренко особенно показательный, то, как он бодался там с местными властями в своем родном же регионе. Вот как вы думаете, есть ли шансы?
3: Ну, я скажу так, Иван, любые попытки действовать перпендикулярно планам Кремля, то есть выступать с антивоенных позиций, с позиций необходимости скорейшего мира, мне кажется, должны приветствоваться, да, и всячески, так сказать, поддерживаться. Тем более не мне давать советы людям внутри России, которые находятся непосредственно под угрозой репрессий, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что у людей есть запрос на то, чтобы высказать какую-то позицию, и эти запросы будут пытаться, ну, так как это, канализировать через различные, в том числе и системные структуры. Именно поэтому я и говорю о том, что мы будем наблюдать, попытку заровнять поляну полностью, знаете, как вот говорят, что в НСВОДе это не ваша заслуга, это наша недоработка, как черные шутят чекисты, да, так и здесь. Конечно, может быть, где-то кто-то эту повестку будет использовать, будет поднимать свой голос, кто-то из региональных кандидатов, кто-то из одномандатников. Мы видим, что это уже происходит, да, уже в рамках этой Государственной Думы раздаются голоса там Мархаева. Они не антивоенные, да, но в каком-то смысле, да, они призывают к тому, чтобы все это заканчивать. Да, эти голоса звучат не только от депутатов Государственной Думы, но от некоторых, но и там от Германа Грефа, например. Да. То есть настроение общества и разных его страт понятны. Вопрос заключается в том, сможет ли власть, сохранить впечатление по итогам этой процедуры, которая бы соответствовала итоговым цифрам на табло. У меня есть ощущение, что у общества есть большой запрос показать власти свое недовольство, во всяком случае, потому что к результатам все относятся достаточно скептически. Задача, как мне кажется, участников российского сопротивления, российской оппозиции, предлагать обществу такие инструменты. Голосование один из них. Ну, как мы отлично знаем, мы уже говорили много раз об этом, голосование не отражает реальную волю избирателей, а в итоге все равно превращается в фальсифицированные цифры. Поэтому здесь, конечно, и демонстрация, иллюстрация настроений россиян, реальных, перпендикулярных настроению диктатора, является главной задачей российского сопротивления. И поэтому, от кого бы ни исходило, от Бондаренко или какая появится какие-то другие фамилии, от кого бы ни исходило желание, так или иначе, как партии «Яблоки» в целом, поднимать антивоенную повестку, все, что эту бойню надо прекращать, как сказал Вадим Звягинцев, да? Бойню надо прекращать. Если голоса будут звучать, они могут звучать, с учетом, перерывируя с интересами населения, от одномандатников, которые работают в регионах, на местах. С таким мы можем сталкиваться, это, конечно, надо поддерживать. Понятно, что власть с этим будет всячески бороться. Но Россия большая, разная страна, несмотря на то, что в целом мы понимаем, какой сформирован режим, и что все это к выборам не имеет ни малейшего отношения, но эта процедура, которую власть проводит для того, чтобы продемонстрировать единство с народом, может продемонстрировать совсем иное. И вот задача сопротивления, как мне кажется, предложить людям такие формы демонстрации своего отношения к происходящему, помимо голосования в том числе, которые могли бы быть использованы и в России, и за рубежом.
1: Максим, у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Вот учитывая общественный запрос, про который вы говорите, есть ли хотя бы шанс, что так называемые системные партии, они будут в своей риторике намного менее системными?
3: Конечно. Это будет прямо пропорционально тому, что будет происходить в стране. Конечно, эти голоса будут прорываться. Мы это видим, да, и не только на политической площадке, но выборы, какими имитационными они не были, это все равно возможность что-то говорить, да, и не всегда этим можно полностью управлять. Мы еще раз говорю, мы сталкивались с эффектом Дунцовой на президентских выборах, с эффектом Надеждина. Мы видим, что запрос на это есть, и люди могут быть даже, из своих, чтобы понравиться народу, да, вынуждены будут произносить какие-то слова, которые будут идти вразрез с генеральной линией. И поэтому, конечно, не использовать эту процедуру для того, чтобы пытаться остановить сумасшедшего кремлевского маньяка в его дальнейших планах эскалации, ну, было бы неправильно.
1: Особенно, учитывая его текущие рейтинги, ну, как минимум, его курс, Максим, да, вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я надеюсь, мы с вами продолжим этот разговор, может быть, даже на следующей неделе. И на следующей же неделе, в понедельник, с вами, мы, уважаемые зрители, увидимся. На этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС, а затем «Комеди-баттла» и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
1: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
2: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
3: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
2: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они мне кажутся очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
3: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они, ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда, то есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
2: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
3: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю.

0: считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
1: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
2: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
0: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
1: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
0: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
4: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
4: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
1: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
0: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
2: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог. А что там в Европе?
4: Голод, разруха и нищета.
2: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
3: Либераст.
1: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
0: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А ну вот, да, есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
1: Ну, я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
0: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
1: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
0: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
1: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
0: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
5: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
1: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
0: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
1: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
0: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
1: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
0: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
1: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
0: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
2: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
1: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
0: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
1: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
0: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойные, достойны уважения.
1: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
2: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если Шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
0: Все смешно то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
1: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
0: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
6: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
1: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
0: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
1: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
0: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть, оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
1: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
0: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
3: Может, уедем куда-нибудь?
2: Куда?
3: В другую страну.
2: Да кому мы там нужны?
3: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
2: Ну а куда?
3: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
2: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
3: Ну, это 190 стран.
2: Так их всего 195.
3: Ну, вот именно, в пятерку лучших входим.
1: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
0: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
1: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
0: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
1: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
0: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за головы. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. А так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
1: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
5: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». И в российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэг-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
2: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
5: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
6: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10, с законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
7: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
8: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
7: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
8: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом. Лев плачет. Он плачет.
6: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
9: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня знает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
6: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
10: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое, ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
2: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагают вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
10: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще, этот закон из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
2: Да, ну он называется, да, официальным законопроектом, да.
10: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
2: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
10: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 2019 года, который предлагал систему. Там мы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
2: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
10: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек. Это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон и столько активистки столько усилий прикладывают. Такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам. Сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело. Да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
2: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». По России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
11: Ракета «Фламинго». Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
12: Почему снимал его дом?
13: Для себя. Но в итоге опубликовал.
14: Еще летит. Да ну нахер.
11: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
15: Где? Вон он летит.
16: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
17: Мной была зафиксирована атака ракетами.
11: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
18: Она вон туда и летит.
11: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
19: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
11: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
20: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
11: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
0: Добрый день.
2: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
0: Ну, я неплохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому...

0: вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
1: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы уже придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
0: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация, с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законе, федеральным законом и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
1: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляются, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека, я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
0: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России,

0: сотрудники ФСБ и МВД.
1: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. Оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
0: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
1: Ой, вы прямо они сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
0: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
1: Угу. Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
0: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
1: Не совершать ошибку.
0: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной, деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали абориген-форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы абориген-форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления абориген-форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и абориген-форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
3: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
4: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малые этносы, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
5: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
1: Словарях, исследованиях.
5: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, и он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
1: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. И они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
5: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы, являются источниками этой власти.
1: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития?
5: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Угу. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
5: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Слюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
6: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что в современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека и который говорит «делайте так, и все соглашаются», бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
6: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорске, где проходил викинг-квест такой на земле народа Сами, и одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там 200 суток, 17 лет.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
6: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все, стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай элиты добывают. Литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Сами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что... именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. И на них смотрят, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 Сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 10 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. По мнению бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на эффективность украинских ударов в глубине России и действия украинских войск на фронте, считать, что Россия проиграла войну против Украины, неверно и опасно. Кремль продолжает надеяться на возобновление переговоров с США, считая, что Вашингтон заблуждается по ряду вопросов. По данным западных СМИ, израильские спецслужбы передали Дональду Трампу информацию о подготовке Ираном покушения на его жизнь. Также сегодня.
10: Известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден.
9: 35 лет назад Борис Ельцин был приведен к присяге в качестве первого всенародно избранного президента Российской Федерации. Бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал в британской газете Daily Telegraph колонку, в которой он называет неверным и опасным мнение, согласно которому Россия уже фактически проиграла войну против Украины. Колонка Залужного вышла в день окончания саммита НАТО в Анкаре, на котором украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским заявляла, что российское наступление в Украине выдохлось, а удары ВСУ в глубине России приближают окончание боевых действий. Напомню, что по сообщению издания «Украинская правда», Залужный недавно ответил утвердительно на прямой вопрос Зеленского, будет ли он баллотироваться, если в Украине состоятся президентские выборы. Согласно ряду прогнозов, если бы такие выборы состоялись, то Залужный победил бы Зеленского во втором туре. И вот что еще написал Валерий Залужный в своей колонке в Daily Telegraph.
11: Современная война – это война на истощение. Успех на поле боя измеряется метрами. Удары Украины наносят Москве реальные потери, но эти атаки требуют больших затрат. Россия наносит ответные удары с равной или большей силой. Ни Москва, ни Киев не могут рассчитывать, что это приведет к окончательной победе. Линия фронта важна, но теперь это не определяющий фактор. Конфликт превратился в борьбу за логистику, промышленный потенциал, критическую инфраструктуру, ПВО и устойчивость общества. Удары по наземному коридору России в Крым, нехватка топлива, перебои в снабжении укрепляют положение Украины в будущих переговорах. Но Россия продолжит бить по украинским городам, поэтому важно инвестировать в ПВО и повышать устойчивость общества. У войны на истощение нет очевидных победителей. Ее исход определит выносливость и то, какое общество сможет нести экономическое, военное и психологическое бремя затяжного конфликта, сохраняя при этом международную поддержку. Нынешняя война ставит вопрос, насколько НАТО готово к противостоянию в 21 веке. Альянс создали в разгар холодной войны, чтобы сдерживать Советский Союз. Его принцип – избегать эскалации. Но характер ведения войн изменился. Дроны, высокоточные удары, кибервойна, технологические инновации. Все это требует иного подхода.
9: Это было содержание, опубликованное в британской газете Daily Telegraph, колонки бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного. Я уже рассказывал вам о том, что при массированной российской атаке на Киев и Киевскую область 6 октября украинским силам противовоздушной обороны не удалось сбить ни одной из 29 выпущенных российских ракет. При этом сообщалось о многочисленных жертвах не только в Киеве, но и в селе Вишневое в Бучанском районе Киевской области. Там погибли не менее 9 человек, почти 20 пострадали. Были разрушены или повреждены почти 300 домов. Владимир Зеленский вчера признал, что российский удар был нанесен по складу боеприпасов в Вишневом.
12: Абсолютно жахлива ситуация.
9: Абсолютно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов. Враг поразил этот склад, пострадало большое число людей, большое число потерь. Мои соболезнования, но соболезнований недостаточно. Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности и, безусловно, будут увольнения в Укроборонпроме.
12: Был одно из предприятий Укроборонпром.
9: Это был Владимир Зеленский, из Вишневого были эвакуированы более 500 человек. В работах по ликвидации последствий удара, которые продолжались 4 дня, участвовали более 300 спасателей и более 100 единиц техники. Родственники погибших заявляют, что склад боеприпасов был расположен слишком близко к жилым домам, что и привело к многочисленным жертвам. Они требуют расследования и привлечения к ответственности виновных. Вообще, тезис Залужного о затяжной войне на истощение во многом подтверждается и происходящим сейчас на фронте в Донбассе. Несмотря на заявление российского военного командования о полном захвате города Константиновка, который армия России штурмует с октября прошлого года, уличные бои там все еще продолжаются. Тем не менее, российские войска постоянно усиливают натиск с юга, где находится Константиновка, с востока и с Лиманского направления на севере, с тем, чтобы продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации. Судя по той скорости, с какой российские подразделения продвигаются, штурм этой агломерации, если он начнется, продлится много месяцев, если не годы. Однако и Славянск, и Краматорск уже давно находятся под обстрелами и авиабомбардировками, там постоянно гибнут люди, разрушается инфраструктура. Об этом мне рассказал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Сергей, вы фактически ежедневно публикуете посты об обстрелах и Славянска, и Краматорска. Недавно вы публиковали пост о том, как был поражен торговый центр в Краматорске. Чувствуется ли в последние недели, даже в последние дни приближение линии фронта?
13: Да, действительно, 5 дней назад российские войска сбросили авиабомбу на супермаркет в одном из районов Краматорска. Был масштабный пожар. 5 гражданских жителей получили ранения. К счастью, это небольшое число жертв для вот такого пораженного объекта гражданской инфраструктуры. И это говорит только об одном, что с приближением линии фронта все больше жителей Краматорска и Славянска принимают решение эвакуироваться, забрать детей, забрать родителей, вещи, домашних животных и уехать подальше. С каждым днем я наблюдаю, что в Краматорске количество жителей на улицах, даже в местах массовой торговли, уменьшается количество автомобилей. В первую очередь это связано с дроновым террором. По мере приближения позиций российских войск, по мере продавливания обороны сил обороны Украины, приближаются сюда и позиции расчетов беспилотных ударных комплексов. И поэтому вот я бы сказал, что в течение последних 5 дней российские войска значительно масштабировали удары дронами разных типов именно по городу Краматорску. Пики приходятся на утро, на первую половину дня, а потом в сумерках. Российские войска здесь начали использовать массово HPV-дроны и на радиоуправлении, и на оптоволокне. Также ударные дроны самолетного типа, например, «Молния-1», «Молния-2» и «Талмаз». Изредка также используют шахеды, но в основном это HPV. Позавчера вечером в Краматорске произошла трагедия, где хочу отметить, что с приближением вечера улицы Краматорска практически пустеют. Люди понимают, что опасно передвигаться. Но вот вчера около 9 часов вечера в центральной части города 28-летняя девушка передвигалась на своем автомобиле. И несмотря на то, что дороги были защищены антидроновыми сетями, российский HPV-дрон прорвал эту сетку, поразил автомобиль, и девушка погибла. И чем больше, по моим наблюдениям, становится дрон, тем меньше ударов кабами, но это связано с несколькими моментами. Во-первых, российские войска сейчас пытаются наступать на Славянско-Краматорскую агломерацию сразу с нескольких направлений. С востока это со стороны временно оккупированных Бахмута, Северска, и с юга со стороны Константиновки, где сейчас продолжаются уличные бои. Так вот, сейчас есть 2 точки напряжения, которые российские войска пытаются поразить авиационными бомбами. Это небольшой городок Николаев, который расположен в нескольких десятках километрах на восток от Славянска, а также городок Дружковка, который расположен южнее Краматорска. Вот сейчас Дружковка и Николаевка принимают на себя, я бы сказал, что более 90% всех авиационных ударов. К сожалению, сегодня все-таки вот одна бомба долетела до окраин Краматорска. Рано утром в своем доме там были двое гражданских жителей. Мужчина 82-го года рождения и женщина 91-го года рождения. Но, к сожалению, спасатели извлекли из-под завалов их тела. Авиационная бомба, которая все-таки долетела до Краматорска, убила двух гражданских жителей. Ну вот тенденции такие. С приближением позиций российских войск возрастает количество ударных дронов. Здесь в Славянске ситуация немного лучше. Ну, я не думаю, что это долго продлится, потому что все мы понимаем, что линия фронта динамична, приближаются позиции экипажей ударных беспилотников, и можно прогнозировать, что в Славянске ситуация в каком-то будущем обозримом станет практически такой же, как и в Краматорске.
9: Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Желаю Сергею и его коллегам, работающим в зоне боевых действий, оставаться в безопасности. Что касается возобновления переговоров об окончании боевых действий в Украине, они тоже упоминаются в колонке Залужного, то показательным для многих стал тот факт, что анонсированный президентом США Дональдом Трампом во время саммита в Анкаре телефонный разговор с Владимиром Путиным, Трамп сказал, что позвонит Путину 8 июля, так и не состоялся. Правда, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что в Москве все понимают, и что президент США мог быть очень занят вопросами, связанными с НАТО, и что, разобравшись с проблемой Ирана, он вернется и к урегулированию в Украине. Песков также отметил, что в Кремле всегда рады общению с Вашингтоном. Правда, про скорый приезд в Москву спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера он уже в этот раз не упоминал. Зато Пескову пришлось комментировать заявление Трампа о том, что США готовы предоставить Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». В этом комментарии Песков, признавая, что США продолжают оказывать существенную военную помощь Украине, упомянул о разном, на его взгляд, подходе к переговорному процессу Соединенных Штатов и стран Европы.
14: Вот. Что касается «Патриот», то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем и надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
9: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И сегодня же он отказался комментировать публикацию в турецкой газете «Хюрет» о том, что Турция планирует продать одной из стран Персидского залива, имеющиеся у нее на вооружении российские ракетные комплексы С-400, с тем, чтобы открыть путь для закупки современных американских истребителей F-35. Разрешить продажу таких самолетов, несмотря на озабоченность, выраженную Израилем, президенту Турции Реджепу Эрдогану пообещал Дональд Трамп. При этом газета Wall Street Journal и телеканал CNN сообщают, что США в последние недели регулярно получали от израильских спецслужб разведывательные данные о планах подготовки Ираном покушения на жизнь Дональда Трампа. Трамп на саммите в Анкаре признал, что его работа опасна.
15: Вы знаете, жизнь президента очень опасна. Меня должны были предупредить об этом много лет назад. Возможно, я бы и не баллотировался. Это очень опасная профессия. Нет, я номер один в списке целей Ирана.
9: Это был Дональд Трамп. С саммита в Анкаре он вернулся на своем старом президентском самолете, а не на новом, подаренном в прошлом году Катаром, на котором Трамп прилетел на саммит в Турцию. Некоторые эксперты предположили, что новый самолет еще не оборудован в должной мере системой защиты от ракет. Трамп же объяснил смену самолета тем, что хочет показать свой новый самолет на американской авиабазе в Великобритании. Ранее модернизация подаренного Катаром самолета оценивалась более чем в миллиард долларов. Звучали, правда, и более скромные оценки – менее 400 миллионов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, опубликовавший 2 недели назад широко разошедшееся в социальных сетях обращение к Владимиру Путину с требованием выслушать в прямом эфире его рассказ о реальном положении дел в российской армии и с угрозами поднять бунт, если Путин не согласится, вышел на свободу после 11 суток административного ареста по статье о демонстрации нацистской символики. Лунин записал очередное видео, в котором признал, что Путин с ним встречаться не будет, и не согласился при этом с тем, что его арест был попыткой заткнуть ему рот.
16: Понятное дело, что Владимир Владимирович не будет встречаться. Это естественно, тем более там какой-то прямой эфир. Это горячка моя, понимаете? Горячка. Контузия, шумящая голова. Но то, что сейчас происходит, и те процессы, которые сейчас происходят, это уже победа.
17: Это уже победа.
16: А все почему вот сейчас вот там многие пишут мне там гадости и так далее, обо мне гадости пишут? Потому что нужен был мученик, нужен был тот, кого растерзают и так далее. Чтобы что? Правильно, чтобы потом говорить, какой плохой режим, что он затыкает рты. А этого не произошло.
9: Это был бывший российский военнослужащий Александр Лунин. В своем обращении к Путину Лунин говорил, что тысячи российских военнослужащих подвергаются пыткам, содержатся в подвалах, гниют в зинданах по решению собственных командиров. При этом в доме Лунина после публикации этого обращения прошел обыск, сам он был арестован на 11 суток. Позже его жена Татьяна заявила о полной поддержке Луниным курса Путина. Время свободы. В сегодняшней России не менее 2/3 россиян беспокоятся о том, на что они будут жить после выхода на пенсию. Большинство из них беспокоится по этому поводу очень серьезно, а почти каждый 10-й будущий пенсионер уверен, что до пенсии просто не доживет. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
18: Издание «Коммерсант» опубликовало результаты всероссийского телефонного опроса, который с 26 мая по 2 июня проводила компания «Russian Field». Даты важны, потому что в этот период времени топливный кризис еще не попал на первые полосы российских СМИ, а цены на российскую нефть были куда выше заложенных в бюджете. Сейчас все хуже. Но вернемся к исследованию. Оно выявило, что чуть больше 2/3 россиян, 68%, беспокоит вопрос о том, как они будут жить на пенсии. Причем треть этот вопрос беспокоит очень сильно. Даже среди самой беззаботной возрастной категории от 18 до 29 лет боится голодной старости 64%. Среди тех, кому от 30 до 60, таких уже 69%. Набор страхов у большинства один и тот же. Низкий размер пенсии, инфляция, опережающий рост стоимости коммунальных услуг, потенциальная бедность. Пятая часть боится ухудшения здоровья, которое заставит тратиться на дорогие медицинские услуги и медикаменты. Страхи эти подкрепляются сегодняшними реалиями. Размер комфортной пенсии, которую в среднем назвали опрошенные, составляет около 80 тысяч рублей. И это в 3 с лишним раза больше средней российской пенсии, которая чуть выше 25 тысяч. Любопытно, чем руководствуются те, кого будущая пенсия не беспокоит. Только 6% считает, что пенсионных выплат им хватит. Еще для 13 пенсия наступит слишком нескоро, чтобы начинать об этом думать и что-то планировать. Еще 9% считают, что до пенсии просто не доживут, так что и им по понятным причинам беспокоиться не о чем. Любопытно, что соотношение между страхом и безмятежностью близко к тому, как россияне разделились по наличию сбережений. Таковы обнаружились у 38% опрошенных. Впрочем, у половины из этих 38% сбережений хватит не на годы безбедной старости, а менее чем на 3,5 месяца нынешнего уровня потребления. Среди тех, кто не откладывает на старость, большинство не делает это просто потому, что откладывать нечего. Но есть и те, их 9%, кто считают, что накопление делать бессмысленно, потому что они обесценятся из-за инфляции. Так что 68% намерены работать до смерти, а 15% пока не решили, что будут делать в старости. Это уже не первый опрос, который делит российское общество на 2 неравные категории. Примерно 2/3 мрачно смотрят на состояние и перспективы как российской экономики в целом, так и собственного благосостояния в частности. Живут они в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, в худшем – от кредита до кредита, если им еще эти кредиты кто-то дает. И только от 1/4 до 1/3 продолжают наслаждаться настоящим и с уверенностью смотрят в завтрашний день. Помимо прочего, опрос компании Russian Field, в котором не было вопросов про войну или политику, показывает уровень доверия россиян к властям, которые обещают вот-вот искоренить бедность, или к пенсионной системе, которую государство в последние годы нещадно корежит, делая с каждым разом все менее надежной с точки зрения будущего пенсионера.
9: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И в заключение о памятной дате. Ровно 35 лет назад, 10 июля 1991 года, к присяге был приведен первый всенародно избранный президент Российской Федерации Борис Ельцин, победивший на выборах, состоявшихся 12 июня того же года. Я разыскал архивные программы «Радио Свобода», посвященные тем выборам. Они очень интересные, в них много высказанных мнений с анализом ситуации, надеждами, часто наивными, и опасениями, многие из которых оказались, увы, обоснованными. Философ Борис Парамонов в своем эссе уже тогда, в 1991 году, говорил о том, как трудно будет существовавшему еще Советскому Союзу пережить комплекс потери статуса великой державы.
17: Происходящие в Советском Союзе революции, слово «перестройка» пора, конечно, оставить, есть один аспект, не получающий, как кажется, должного освещения в ныне свободной советской прессе. Нельзя сказать, что его вообще не замечают, но, замечая, трактуют неадекватно. Между тем, это очень серьезная проблема, более серьезная, чем казалось многим. Я имею в виду утрату Советским Союзом образа, или, сказать по-модному, имиджа великой державы. Еще раз уточняю, эту тему нельзя считать замалчиваемой, но обычно за нее хватается пресса консервативная, даже реакционная, а либеральная пресса, профессионально наиболее серьезная, уходит от этой темы именно потому, что не желает дуть в одну дудку с ретроградами. Между тем, либералы обеспокоены указанной проблемой тоже, и это беспокойство иногда прорывается. Назову статью Леонида Радзиховского в журнале «Век 20 и мир», номер 2 за этот год. Статья носит апокалиптический заголовок «Кончено». И никакого особого ликования либеральный автор по поводу всемирно-исторического поражения советского империализма не выражает. Прочитав сборник «Вехи», а в нем статью Петра Струве, советские либералы тоже начали озабочиваться вопросами государственно-державного порядка. Радзиховский очень интересно повернул эту тему. Не выступая против ликвидации внешней империи в принципе, он обвинил инициатора этой ликвидации Горбачева в понижении ставок игры. Радзиховский пишет:
19: «Тот капитал страха, который имел СССР, растрачен, но обменен не на реальные выгоды для нового Советского Союза, а только на личный авторитет любви Запада к Горбачеву, человеку, который сделал для Запада, разумеется, на порядок больше, чем любой западный лидер, ликвидировал Советскую империю бесплатно».
17: Здесь слышен голос нового советского человека, ощутившего вкус денежно-рыночных отношений. Я отнюдь не иронизирую, хотя бы потому, что всю сегодняшнюю тему намереваюсь повернуть именно в эту сторону. В статье Радзиховского важнее другое – острое ощущение опасностей, связанных со столь резкой переменой статуса страны, которая действительно была великой державой. Очень интересно, в том же журнале «Век 20 и мир», номер 5, статья Дениса Драгунского и Вадима Цимбурского «Рынок и государственная идея». Они утверждают, что нынешний парад суверенитетов, как ничто другое, играет на руку старым силам госпартаппарата. Почти везде, за исключением разве что Прибалтики и Грузии. Яркий пример – Азербайджан, где чуть ли не возвращается к власти Алиев. В этой ситуации номенклатура создает на местах тысячи тоталитарных чевенгуров, пишут авторы. Возникает парадокс. Система может пережить государство, как, скажем, католическая церковь пережила Римскую империю и в античном, и в средневековом ее вариантах. С другой стороны, идея государства имманентно противостоит практике тоталитарной системы. Государство по меньшей мере нейтрально по отношению к идеологии и в высшей степени позитивно по отношению к рынку. Государство и складывалось в результате образования общенационального рынка, как известно авторам, видимо, еще со школьной скамьи, где этот марксистский тезис всячески подчеркивался. Этот урок сумели вспомнить Драгунский и Цимбурский. Они вспоминают также общенациональный урок 1917 года. Большевики пролезли в зазор между непопулярной государственностью кадетов, не мысливших, к примеру, как это государство может выйти из войны, если она еще не кончена, и безгосударственной установкой сильной левой партии эсеров, выдвигавшей на первый план социальную реформу. Сейчас эта ситуация воспроизводится как некий невротический симптом. Сегодняшние либералы, упирая на рынок, не видят опасности государственного краха, а это ошибка, ибо никакой рынок невозможен в ситуации распада государственного единства.
9: Это был Борис Парамонов. А вот как на вопрос, что он сделал бы в первую очередь, если бы был Борисом Ельциным, в 1991 году отвечал писатель Анатолий Стрелиный.
10: Известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден. С таким мнением я, кажется, и родился, и по моим наблюдениям это мнение разделяет большинство людей. Но мне бы на месте Ельцина пришлось бы туго, потому что ведь я, в отличие от большинства начальников, знаю, как решить любую проблему. Вот ведь в чем дело. Я знаю, что надо делать. Например, я бы без всяких затруднений решил такую проблему, как въезд-выезд. Вот Верховный Совет запланировал там с 93-го года только разрешить свободно это делать. Я бы сделал это сразу и знаю как. Платил бы тем, кто оформляет бумаги въездные и выездные, из тех денег, которые брал бы с тех, кто въезжает и выезжает. Я бы сразу ликвидировал прописку, пара пустяков. Ничего бы не стоило для меня покончить с взяточничеством в России. Это буквально в несколько дней. Я бы выяснил, где и за что больше всего берут взяток, за какие разрешения, услуги. И снял бы все эти рогатки, чтобы людям не приходилось давать взятки. Ни одного человека бы не посадил. Ну и, конечно, больше всего я понимаю в делах прессы. Я ведь человек прессы. И больше всего мне нравится делать то, чего мне всю жизнь не давали делать, а именно газету, журнал, телевидение. Я знаю, как сделать газету, чтобы ее рвали из рук. Знаю, как сделать телевидение таким, чтобы люди, не отрываясь, его смотрели. И первое, что я бы попытался, это вот осуществить вот эти свои мечты. Я бы себе сказал: ну вот теперь-то я сделаю и газеты как следует, и телевидение, и радио. Вот этим я и займусь, чтобы люди про меня сказали, что вот какой у нас президент, вот как он это все хорошо делает. И вот после того, как я бы себе построил планы, какие я сделаю замечательные газеты, телевидение, радио, вот после этого я бы встал на колени перед иконой, поскольку Ельцин ведь у нас теперь верующий, как известно, я бы стал на колени перед иконой и стал бы молить Бога, чтобы он послал мне ума и терпения оставить вот эти свои планы и желания при себе. И ни в коем случае не делать того, что мне больше всего нравится. Не вмешиваться в дела печати, сделать все для того, чтобы удержать свою печать как можно дольше и крепче в независимом положении. Чтобы эта печать и хотела бы мне подкурить фимиамчику, подыграть в чем-то, и не могла. Чтобы моя печать, мои газеты, журналы, мое телевидение могли свободно с утра до вечера как угодно меня долбать, чувствуя себя в полной безопасности. А вот это, мне кажется, такую молитву Ельцину не мешало бы сотворить, потому что он не успел стать президентом, уже, по-моему, каким-то людям армии обещал повлиять на свое российское телевидение, чтобы оно меньше пощипывало наших армейцев.
9: Это был писатель Анатолий Стрелиный, и это его высказывание из Бориса Парамонова, которое вы тоже услышали. Это архивные записи «Радио Свобода» июля 1991 года. Напомню, ровно 35 лет назад Борис Ельцин был приведен к присяге в качестве первого всенародно избранного президента Российской Федерации. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: каким вам представляется будущее России?
20: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
21: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
22: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
23: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
24: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка». В подкасте «Радио «Свобода» читаю новости. Костя, несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынка предсказаний. На площадках вроде Polymarket и Kalshim можно делать ставки на исход событий в реальной жизни, подобно тому, как делаются ставки на спорт, но только тут еще экономика, политика, ставки на войну, на мир, культуру, погоду и все что угодно. Но, насколько я понимаю, в отличие от спортивного букмекерства,

0: продуктов и нужно покупать ставку за это. Ну, или, соответственно, продавать. Рынки букмекерские, они исторически, по историческим причинам устроены по-другому. Там букмекерские конторы сами делают ставки. Конечно, там ставки в букмекерских конторах, они тоже зависят от ставок участников, то есть букмекерская контора их меняет. Но там традиционно более сложная, более хитрая процедура. В рынках политических прогнозов все просто предельно просто.
1: Мы должны с вами обсудить, как, собственно, устроено, где, откуда берется вот эта мудрость толпы, ну, толпа как-то неуважительно, мудрость коллектива. Потому что, если так смотреть на это, ну, просто набор людей, произвольных, как мы все. Ну, может быть, не вы, потому что вы экономист, у вас есть модели, которые позволяют, может быть, вам лучше смотреть в будущее. Но, в принципе, обычные люди смотрят на происходящее и решают поставить деньги. И это важно, потому что, как я понимаю, это отличает в значительной степени от просто разговора, когда люди занимают позиции. Да, я считаю, если в вашем примере Путин уйдет до конца года, но если тебе нужно поставить деньги на это и с риском потерять на это ставку, то ты начинаешь сам себя чуть-чуть оценивать, действительно ли я готов поставить на это. Я правильно понимаю, что вот этот самоконтроль, это является какой-то решительной частью вот этого волшебства?
0: Желание получить выгоду, я бы сказал. Желание воспользоваться собственной информацией или собственным экспертным знанием для того, чтобы получить выгоду. Вот это движет людей, которые торгуют на этом рынке. И, соответственно, рынок, рыночная цена отражает информацию, которая есть у этих людей, и сообщает ее всем остальным. Я не знаю, вы хотите на примере какого-нибудь американского прогноза или вот на примере того, что будет ли Путин оставаться президентом там, на 1 января 2027 года?
1: Давайте воспользуемся историческим примером. Собственно, рынки вот эти предсказаний, внезапный взрыв интереса и внимания к ним связан был с выборами президента США в 2024 году. Считается, что они точнее предсказали, что Трамп является фаворитом. Я вернусь к этому чуть позже, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Но, в принципе, известно, что в то время как поллы в октябре-ноябре говорили о том, что Камала Харрис и Дональд Трамп примерно равны, это плюс-минус 50%, плюс-минус 3% в вопросах. В ноябре Polymarket давал ближе к 60% или даже чуть выше вероятность того, что победит Трамп. Это произвело какое-то такое интересное действие, что люди начали относиться к Polymarket и к Калши, вот этим двум крупнейшим рынкам, как к некой машине правды, которая позволяет заглянуть за пределы просто экспертных разговоров или опросов общественного мнения, как это устроено. Вот вы говорите, вот люди пытаются заработать на своем экспертном знании. У подавляющего большинства людей, которые ставили в 2024 году на то, кто победит, нету никакого экспертного знания. Как мы видели, у большинства экспертов не было ясного ощущения, кто побеждает. Однако большинство считало, что склонялось к тому, что победит Трамп. Это значит, что это не экспертная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это эксперты просто ставят деньги, потому что они хотят монетизировать свои знания. Миллионы людей ставят просто потому, что им что-то кажется, что-то чудится.
0: Во-первых, это правда, что люди торгуют на рынке из самых разных соображений. Например, я уверен, что трампистов, как известно, таких людей, которые вот верят, что Трамп – это новый мессия, их больше, чем тех, кто верит, что Камала Харрис – это новая мессия. Соответственно, эти люди, они там ставят на Трампа просто потому, что они в него верят. Они готовы и по очень высокой цене покупать эти ставки. Соответственно, они совершенно нерациональны, они просто сдвигают цены. Но давайте сейчас забудем немножко про них. Мне кажется, что я лучше всего скажу сначала про то, как работает, когда человек знает тайну, а потом скажу про другую вещь. Вот представьте, что вы работаете в избирательной кампании Камалы Харрис, и вы знаете какую-то тайну. Вы, например, знаете, какой она собирается занять позицию по какому-то вопросу, знаете, что

0: позиции не очень популярна. Или вы знаете какой-то бит негативной информации о ее семье, там, что есть какое-нибудь видео ее приемного ребенка, который что-то говорит про нее, про плохое, но пока еще это не всплыло.
1: И вот это тогда это гипотетические ситуации.
0: Гипотетические.
1: Мы не хотим ничего сказать.
0: И вот тогда с этим битом информации вы идете на рынок, вы видите, какие там сейчас ставки. И вы знаете, что когда этот бит информации всплывет, то тогда ставки на победу Камалы Харрис упадет. То есть, если вы сейчас продадите, например, бумаги по той, которая сейчас цена на рынке, то вы после этого, если вы сейчас продадите, вы потом получите прибыль за счет этого. И как бы получите чистую прибыль. Но и вот цена на рынке, она движется людьми, которые знают вот эти вот тайны. Вот такая тайна про Камалу Харрис, например, это как бы очевидный пример. Но дело в том, что тайны – это самые разные вещи. Например, с точки зрения избирательного процесса тайны являются, как люди проголосуют. Да? Вот если человек хоть в какой-то степени его действия на рынке отражает то, как он собирается проголосовать, то это та информация, которая социологам неизвестна, которые проводили опросы, это избирательным кампаниям неизвестно, экспертам неизвестно, а человеку самому известно. Он что-то сделал, в результате действия этого человека цена пошла вверх или вниз, ну, смотря что он сделал на рынке, продал или купил. И таким образом кусочек его информации, не вся его информация, но кусочек, он стал публичным. Поскольку таким образом в рынке участвуют миллионы людей, рынок собирает информацию со всех, кто в нем участвует, с каждой транзакции. Даже когда там упертый трампист идет, покупает, ни о чем не думая, весь рынок за счет того, что изменилась цена, видит маленький бит информации о количестве упертых трампистов. Каждый раз в последние трое выборов, в 2016 году, в 2020 и в 2024, эксперты ошибались, какое количество убежденных трампистов придет на выборы. Вот как бы ошибка опроса была связана в основном с оценкой прихода вот ультра-мага-республиканцев. Но вот их каждое действие, их каждая покупка на рынке политических прогнозов – это небольшой бит информации о том, кто победит на выборах, соответственно, это отражается в цене на рынке.
1: Это очень интересное соображение, которое меня, то, что вы начали с торговли инсайдерской информацией, это меня чуть-чуть ввело в заблуждение, но и я хочу вернуться потом к вопросу об инсайдерской информации, но то, как вот эта арка, по которой вы прошли, это самое интересное, что есть, потому что получается, что, например, условно говоря, человек, житель маленького городка где-нибудь в депрессивном регионе Вагаю, он смотрит вокруг, видит, что вокруг него все не любят президента и правительство демократов и собираются проголосовать за Трампа. И этот человек идет и ставит на Трампа. И это, собственно, доносит до нас информацию о количестве таких маленьких мест, где люди скорее проголосуют за Трампа.
0: Конечно, конечно. Вот я начал с инсайдерской информации просто потому, что это всем хорошо понятно. Вот что такое инсайдерская информация? Ты знаешь какую-то тайну, ты торгуешь на основе этой тайны. Но, конечно, когда речь идет про выборы, нет разницы между инсайдерской информацией, что там в штабе Камалы Харрис, или что там в маленьком городе Огайо. У каждого человека есть чуть-чуть инсайдерской информации про то, что будет на выборах. Это как меняется отношение этого человека к кандидатам. Соответственно, всякое действие на рынке прогнозов этого человека, оно эту информацию делает публичной. Соответственно, она как бы ее все видят, все на нее реагируют. И, соответственно, таким образом цена на рынке предсказывает то, что произойдет.
1: То есть волшебство устроено таким образом. Фактически все люди, которые участвуют в этом рынке, которые ставят деньги на исход конкретного события, они являются частью такой живой человеческой, живым человеческим процессором, который проанализирует жизнь вокруг и доносит вот эту частичку информации до общего большого процессора в виде простого понятного числа, числа, которое означает, ну, вот это соотношение «да» против «нет», вот этого соотношения. И сложившись вместе, эти числа дают нам оценку, вероятностную оценку события.
0: Да, вот с небольшой оговоркой, что та цифра, которую мы видим на экранах Polymarket'а или Kalshi, это предсказанная вероятность победы, это непредсказанное количество голосов. То есть, может быть, там Трамп шел к 50% голосов, с которыми он победил, но при этом, если они у него, грубо говоря, уже в кармане, то прогноз, вероятность победы, может быть и 60, и 70, и 80. То есть вот эта цифра – это не то же самое, что какой процент голосов наберет кандидат. Но в остальном вы сказали совершенно правильно. Я не знаю, кому легче думать в таких аналогиях, можно думать про всех участников этого рынка как такую огромную нейросеть, которая собирает со всех маленькие-маленькие биты информации и из них строит прогноз.
1: У меня есть некоторые возражения к той первой части про упертого трамписта, как вы его называете. Вот есть упертый трампист, который не обращает внимания ни на что, идет на рынок и ставит деньги на победу Трампа. Пример из личной жизни. Я никогда не ставил на Polymarket, но иногда я думал, я смотрел на него и думал о том, вот мне кажется, это справедливой ценой или несправедливой, те или иные ставки на те или иные события. И однажды я вполне был уверен, что рынок недооценивает, как быстро закончится вот тот рекордный шатдаун в США. Я не стал делать ставку, но я бы выиграл и выиграл бы существенно, потому что рынок реально недооценивал. Это означает, что если ты видишь, что рынок с твоей точки зрения недооценивает, тебя приглашает, как бы он, приди и получи выгоду из того, что ты видишь. И если большое количество людей делают ставки, исходя не из реальных событий, а из просто каких-то убеждений, они действуют не очень рационально, и они фактически выкидывают деньги. И тогда, я так понимаю, на рынке есть крупные игроки, которые профессионально занимаются этим, и они приходят и регулируют рынок, потому что они видят, что это легкие деньги, которые можно получить.
0: Человек, который, например, мы так его уж придумали, упертый трампист, хотя прекрасно может быть и упертый демократ, или там человек, который просто абсолютно ненавидит Трампа. Но вот если мы, допустим, берем человека, который не смотрит рационально на цены на рынке и думает, какая у меня в голове вероятность, а он просто хочет поставить деньги на кандидата, которого он любит. Тот момент, когда этот человек покупает ставки, соответственно, повышает цены, повышается вероятность, предсказанная рынком, что этот человек, его любимый кандидат, победит, в этот момент этот человек публично сообщает рынку о своем существовании. Вот участники рынка, они видят только, что цена поднялась чуть-чуть. Но это, в частности, соответствует тому, что у кандидата есть больше упертых поклонников. Это значит, что как бы больше шанс при всех прочих равных, что этот кандидат победит. То есть, таким образом, даже совершенно нерациональное действие, оно может сообщить важную информацию для прогнозирования исходов выборов.
1: Да, так мне понятно. Посмотрел на то, что сейчас предсказывают про предстоящие выборы. Polymarket говорит, что 86%, что на предстоящих выборах в ноябре демократы получат контроль над Палатой представителей, и уже 52%, что демократы получат контроль над Сенатом. То есть рынки предсказаний считают, что демократы получат полный контроль над Конгрессом. И Kalshi, самый вероятный сценарий, который видит Kalshi, это тоже, он меньше половины, но они, демократы получат контроль и над Палаты представителей, и над Сенатом.
0: Валя, справедливости ради, если вероятность 86 Палаты представителей, 52 Сенат, то это еще не прогноз, что больше половины, что демократы получат контроль над Конгрессом. Надо же перемножать эти цифры, это будет меньше половины.
1: Спасибо, как математику.
0: Пока что
1: рынок
0: прогнозов считает, что вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами, меньше 50%. Честно сказать, что вероятность того, что демократы получат контроль, больше, чем вероятность того, что республиканцы получат контроль.
1: Вот, я это имел. Спасибо за то, что вы нашли, помогли мне найти правильную формулировку. Инсайдерская информация и ценность инсайдерской информации. надо сказать, инсайдерская информация – это плохо и коррумпировано. И с этим надо бороться. И, кстати, и Полимаркет, и Калши, и, я думаю, другие рынки, они пытаются что-то этому противопоставить. Я не знаю, насколько это возможно. Но есть примеры за последнее время, в частности, с захватом Николаса Мадуро. Незадолго до этого некий анонимный трейдер сделал ставку на несколько десятков тысяч долларов, что скоро произойдет свержение на Polymarket, и получил прибыль в сотни тысяч долларов. Группа неких новых кошельков на Polymarket поставили на то, что американцы нанесут удар по Ирану недолго до, собственно, удара, и тоже получили значительную прибыль. Я сразу скажу, нету никаких свидетельств, что там Трамп или люди из окружения Трампа каким-то образом причастны, но понятно, что это вызывает подозрения. Администрация отрицает, говорит, что Белый дом говорит, что причастности администрации никакой нет, и подчеркивает, что следует всем этическим нормам, запрещающим федеральным служащим заниматься торговлей инсайдерской информацией. Это плохо, но вы, я видел в Твиттере, простите, в X, вы говорили о том, что на самом деле это несет положительную информацию рынкам. То есть есть какая-то польза от этого для рынка.
0: Я бы даже сказал больше. Я бы сказал, руки прочь от рынков политических прогнозов. Не нужно ограничивать инсайдерскую торговлю на них. Инсайдерская торговля на этих рынках – это ровно в то, что сообщает информация об этих рынках. Это в точности то, что делает его точным относительно прогнозов. Я хочу сказать, что если кому-то нужно бороться с разбалтыванием государственных секретов или с использованием государственных секретов для обогащения, то антикоррупционные законы должны с этим справляться, а не законы, которые ограничивают происходящее на рынке прогнозов. Законы, которые ограничивают использование инсайдерской информации на корпоративных рынках, на рынках акций, у них логика совершенно прозрачна, потому что если менеджеры компаний, если какие-то инсайдеры будут иметь возможность торговать, используя инсайдерскую информацию, то это очень сильно портит стимулы для менеджеров, это снижает привлекательность акций для инвесторов в целом. То есть у этого есть фундаментальный смысл. Вот на рынке политических прогнозов, которые тем более, что пока что они еще относительно маленькие по размеру, мне кажется, ограничивать использование информации государственными служащими, мне кажется, это должно быть только в той степени, в какой законы ограничивают использование государственных секретов. Собственно, мы видели с трамповской администрацией, что перед заявлением про Иран были сделаны очень большие ставки. Там речь идет про сотни миллионов, про 1,5 миллиарда долларов на изменение цен на нефть. Вот там зарабатываются огромные деньги. Понимаете, если использовать инсайдерскую информацию на госслужбе, там огромные возможности без всякого рынка прогнозов. А рынок прогнозов это испортит, если как-то ограничивать торговлю инсайдерской информацией.
1: Вот тут я должен уточнить. Вы упоминаете об этой истории, которая тоже вызвала большое внимание. И, в принципе, если бы не было всего такого количества происходившего в мире сейчас, то вызвало бы, видимо, еще больше. Это история о том, что 23 марта за там, 15, по-моему, минут до того, как Трамп опубликовал сообщение о продуктивных переговорах с Ираном, и после этого нефть, конечно, пошла вниз, за 15 минут до этого были заключены на рынке нефтяных фьючерсов контракты, но рынок нефтяных фьючерсов, по сути, это тоже предсказательный рынок. Фьючерсы – это то, ты заключаешь контракт на то, какая цена на нефть будет через какое-то время. Чем это отличается, по сути, от рынка Калши или Polymarket?
0: Конечно, любая ставка на любом рынке, где что-то торгуется, это, в частности, ставка насчет неопределенного будущего, это рискованная ставка. То есть это действительно так. Но мне кажется, что вот сейчас к рынком политических прогнозов, на них как бы эти истории используются как повод наехать на них, как ограничить работу рынков политических прогнозов вместо того, чтобы ограничить коррупцию в государственном секторе. Мне кажется, что как раз для рынка-то любой запрет на торговлю инсайдерской информацией, он мешает этому рынку работать. Тем более, что здесь все-таки у рынка политических прогнозов это ставки между частными людьми. Да? Одни люди спорят с другими на какие-то деньги. Покупка акций является также и инвестицией. Здесь же никакого перехода собственности нет. Соответственно, здесь и последствия искажений от инсайдерской торговли, они совершенно другие. Можно даже сказать, что вот на рынок акций, который доминируется инсайдерами, на него люди не придут, потому что зачем же ты будешь покупать акции компании, если ее цены манипулируются инсайдерами? А если ты приходишь на рынок политических прогнозов, то на нем цена более точно отражает то, что происходит, если на нем торгуют инсайдеры. То есть я бы рынки политических прогнозов, наоборот, бы выводил бы из ограничений, связанных с инсайдерской торговлей.
1: С моральной точки зрения я совершенно не согласен, потому что фактически это такое приглашение, это развращающее приглашение, и коррупция – это плохо. И коррупция плохо для государственного управления и
0: качества. Я согласен, что коррупция плохо. Я считаю, что если человек выдал военную тайну или государственную тайну для того, чтобы заработать на рынке, его нужно доказывать. Но это должно быть не ограничение того, что происходит на рынке, это должно быть наказание этому человеку за то, что он использовал информацию.
1: Да. Я просто хотел уточнить, что мы... И более того, это на самом деле... Вообще инсайдерская торговля, инсайдерская информация – это старая и большая проблема, все время обсуждается. И это не только касается нынешней администрации, это касается, скажем, в Конгрессе ведутся дискуссии о том, что надо запретить конгрессменам торговать акциями, потому что есть подозрения на инсайдерскую информацию, и подозрения могут касаться и республиканцев, и демократов, и кого угодно, и все, в принципе, согласны с этим. Но я хотел вернуться к тому, что, собственно, вот к этой разнице, то, о чем вы говорите, разница между рынками прогнозов, предсказаний и вот остальными рынками, фондовыми рынками и прочими. То есть рынок прогнозов – это сугубо частное дело, где люди просто встречают, благодаря интернету, который теперь ты можешь встретиться с людьми где, откуда угодно, ты можешь с ними побиться об заклад. Это сугубо частное дело, не влияющее ни на что.
0: Но я думаю, что пока что нет свидетельств, что рынок прогнозов влияет на что-то. И есть распространенный миф, что там публикация опросов влияет на голосование. Точно так же, как и прогнозы могут якобы влиять на результаты голосования, но пока что свидетельств этому нет.
1: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, вот там, на судьбу Конгресса или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
0: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информация. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, то это значит, ну, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать, и, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
1: Вообще, это речь идет о том, что этот рынок, это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
0: Он выманивает, но он делает лучше. Это он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. Но это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
1: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы, в Polymarket или Калшет, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
0: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там вероятностях.
1: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, Polymarket дает 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт Polymarket, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. И если вместе вот эти 86%, они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы видим менее надежную информацию.
0: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет. В частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, и они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут Палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
1: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Рейтинг Владимира Путина по версии ВЦИОМ продолжил падение. Центр избирком заверил списки «Яблока» на выборы в Госдуму. Это единственная зарегистрированная партия, открыто выступающая за мир в Украине.
5: Все, что наша партия делает после 24 февраля 2022 года, мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
4: Как быть за все хорошее, не привлекая внимания администрации президента? Непростая, но интересная задачка для так называемой системной оппозиции.
6: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. По замерам ВЦИОМ рейтинги Путина падают вторую неделю. И одобрение деятельности, и уровень доверия. При том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения уже менял методику опросов на фоне падения рейтингов. Он добавил поквартирный метод. Предположительно для того, чтобы респондентам было немножечко сложнее прямо в лицо незнакомому человеку, явно все фиксирующему, заявить: «Путина не одобряю, Путину не доверяю». Как это, если Путин – это базовый минимум? На съезде правящей партии все это проговорили, все это показали, вот такие таблички повесили. Путин лично там выступал, в кои-то веки впрягся в эту самую правящую партию с падающими рейтингами, рискуя своим собственным. По всей видимости, уловки ВЦИОМ перестали работать. Фонд «Общественное мнение», тоже окологосударственный, зафиксировал тревожность россиян по поводу топливного кризиса. И из-за Путина же грядущие парламентские выборы рискуют стать де-факто референдумом. Поддерживают ли россияне все происходящее? Хотят ли они тотальной спецоперации? Пока лишь одна зарегистрированная политическая партия декларирует антивоенный курс. Это партия «Яблоко». В начале недели появились опасения, что их путь на этих выборах закончится еще задолго до стадии регистрации. Но пока Центральная избирательная комиссия решила иначе. Впрочем, точечное и беспрецедентное давление на «Яблоко» продолжается. Обыски, аресты, уголовные дела. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
7: Это экстренное заседание Центра избиркома 6 июля. На нем партию «Яблоко» уведомили о технических ошибках в документах, поданных для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова дала 2 дня на исправление замечаний.
8: Вы здесь еще раз абсолютно равнодоброжелательное отношение ко всем партиям, не являющихся участницей.
7: 2 дня спустя в партии сообщили, что устранили все замечания к списку кандидатов в Госдуму. Всего «Яблоко» выставило на думские выборы более 400 кандидатов. Из них 275 идут по федеральному списку, а 137 по одномандатным округам. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков рассказывал, что партия специально оглашает имена кандидатов в последний момент, чтобы избежать их преследования.
9: Могут посадить? Могут. И все это знают. И мое величие уважение к сотням наших членов партии, сторонников, прежде всего это молодых людей очень много, кто выходит на выборы, зная, что перед ними такие риски.
7: Во время передачи документов в Центр избирком яблочники напомнили имена некоторых однопартийцев, которые сейчас находятся в заключении.
10: Мы будем говорить не только от имени себя, но и от имени тех людей, которых сегодня в этом зале с нами нет. Это Максим Круглов, это Лев Шлосберг, это Константин Смирнов, это многие другие наши товарищи из «Яблока», которые сегодня вынуждены здесь отсутствовать, потому что власть испугалась честного и независимого голоса за свободу.
7: По данным самого «Яблока», как минимум 10 членов партии стали обвиняемыми по уголовным делам. 11 активистов отбыли административные аресты. Также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов «Яблока» Минюст признал иностранными агентами. Вот пример того, как давили на яблочников в регионах. Это кадры задержания лидера иркутского отделения партии Григория Грибенко. У него дома прошел обыск по делу о хранении наркотических веществ. В городском наркодиспансере утверждали, что в организме Грибенко нашли следы марихуаны. В частной клинике анализы ничего не показали. Ранее Грибенко провел под административными арестами почти месяц под разными предлогами. В «Яблоке» заявили, что на политика давили, чтобы помешать ему участвовать в выборах. В итоге Грибенко отказался от выдвижения в Госдуму.
11: Если у всех партий будут реальные возможности вести избирательную кампанию, а как вы понимаете, сегодня это не так, то уже завтра «Яблоко» окажется в Думе. А затем мы будем бороться за большинство. И когда его получим, то россияне на следующий день проснутся в государстве, которое они будут уважать, а не бояться.
7: А в конце июня суд в Москве приговорил зампреда «Яблока» Максима Круглова к 7 годам колонии из-за 2 постов о преступлениях в Буче и жертвах среди мирного населения в Мариуполе.
12: Сейчас надо себя сохранять.
13: Пресса, не задерживаемся.
7: Впрочем, на выборы «Яблоко» все равно идет под лозунгом «За мир и свободу», «За жизнь без страха».
14: И если в ходе избирательной кампании нам удастся хотя бы на один день приблизить мир, сохранить человеческие жизни, это означает, что все усилия, вся работа и наши, и ваши сейчас в данный момент, всех наших кандидатов по России, не зря.
7: Центр избирком на заседании 10 июля заверил в списке кандидатов от «Яблока». Процедура выдвижения признана законной. Из федерального списка исключили только одного кандидата. Теперь комиссия приступает к проверке документов. Решение о регистрации на выборах будет принято позднее, до 15 августа. Так что вопрос участия партии «Яблоко» как единственной антивоенной силы по-прежнему главная интрига думской кампании 2026 года.
6: Перед эфиром на условиях анонимности мы поговорили с членом партии «Яблоко» вот об этой стадии регистрации на выборах. В партии есть понимание, цитирую, допуск или недопуск «Яблока» — это политическое решение.
15: Кремль выбирает между сценарием герметичной кампании, не имеющей никакого отношения к повестке дня реальной жизни общества, и сценарием, который можно обозначить как соцопрос, когда общество будет возможность обозначить свою заинтересованность в скорейшем прекращении огня без предварительных условий. Независимо от тех итогов выборов, которые будут провозглашены официально, Кремль в таком сценарии будет видеть, есть ли статистически значимая часть россиян, которая хочет смены политического курса. Или такого запроса на мир и свободу нет, и в целом все согласны идти по тому же пути превращения в Северную Корею без бензина и интернета.
6: Другой наш собеседник считает, что оснований для недопуска «Яблока» к выборам нет, и он довольно-таки оптимистично настроен, говорит, что все документы подготовлены в строгом соответствии с законом. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
6: Ну, а предвидели ли вы вот этот подвох в центре избиркоме, который многие подозревали, мол, уже сейчас партию срежут в контексте этого движения «Яблоко» в Госдуму?
16: Я рад, что «Яблоко» стоит на пути к участию в этих выборах думских, хотя еще, да, как я понимаю, вопрос не решен окончательно. Но я бы, да, и я бы, разумеется, посоветовал любому россиянину, который может проголосовать в России, проголосовать именно за «Яблоко», но я бы не стал серьезно слишком относиться к исходу этих думских выборов, исходя из того, что Дума никогда не была центром принятия решений, и итоги того, за кого люди проголосуют, вряд ли конвертируются в изменение политики там, тех, кто действительно решение принимает, то есть режима.
6: Но сказывается ли на этих выборах вот эта позиция «Единой России» и Владимира Путина, который неожиданно с ней в унисон заговорил на непосредственно съезде партии перед тем, как они собирались выдвигаться? Он там говорил о войне с Западом, он там говорил о том, что война должна продолжаться и так далее, и так далее. В общем, осажденная крепость.
16: У «Единой России» никакой позиции быть не может. Это муляжная структура. Ее позиция – это позиция Путина. Путин, насколько можно судить, возможно, конечно, тайком там с кем-то торгуется, но насколько можно судить по его публичным высказываниям, он пытается продолжать войну. Возможно, он не очень хорошо информирован там о ее ходе, а может быть, ему просто никого не жалко. И он собирается, по крайней мере, до осени, вот до этих пресловутых выборов, он собирается ее продолжать. А дальше ждут разных поворотов событий, начиная там от каких-то мобилизационных мероприятий вот после выборов, потому что до них это неудобно, до каких-то попыток, возможно, войну наконец остановить. Но я не исключаю на 100%, что исход этих выборов в какой-то степени будет учтен властями, но я не думаю, что это именно голосование за «Яблоко» может как-то сдвинуть ситуацию. В общем, про «Яблоко» боюсь, что скорее публика российская забыла.
6: Ну, рейтинги пока действительно такие себе, на самом деле. То есть даже по версии ВЦИОМ, да и ФОМ я тоже перепроверял, они даже не попадают в этот топ. Ну, хотя, возможно, там вопрос подхода, что они скорее делали акцент именно на парламентских фракциях действующих. А с нами также политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
17: Добрый день вам, здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые зрители.
6: Как вы оцениваете вот текущий курс «Яблока» с антивоенными тезисами и сколь успешным это может оказаться на грядущих выборах?
17: Ну, я, безусловно, считаю, что это мужественный поступок конкретных людей, партии в целом. А в условиях, когда «Яблоку» подавали очевидные сигналы, и в вашем сюжете это было, и вы много об этом говорили, да и СМИ много об этом писали, что эти сигналы были достаточно жесткими. Заводились уголовные дела, люди сидят в тюрьмах, в том числе заместители председателя партии. Было очевидно, что есть что планы Яблока выступить под лозунгами «За мир и свободу», как и планы любых структур до этого партии «Рассвет», абсолютно перпендикулярны планам Кремля или планам конкретного человека, Путина, да, то есть планам диктатора. Эта специальная выборная операция преследует обычную цель, обычную вот, с точки зрения той же, что была и в 2024 году. Необходимо продемонстрировать единство фюрера и нации, необходимо продемонстрировать сплочение вокруг флага, продемонстрировать, что война идет от имени народа, и курс в целом, несмотря на все трудности, разделяется. И поэтому, конечно, позиция Яблока в этом смысле перпендикулярна планам Путина и созвучно настроением общества. Это совершенно очевидно. Это можно констатировать, можно спорить о цифрах, но желание диктатора абсолютно расходится с настроениями народа. И вопрос всей этой процедуры, которая называется выборы в Государственную Думу, смогут ли люди найти возможность через голосование или, но не только, каким-то образом, при помощи какого-то коллективного действия, выразить свое отношение к происходящему. Вот сегодня на самом деле главный итог, может быть, этой процедуры, потому что здесь я с Сергеем соглашусь, цифры будут нарисованы заранее понятные. Понятно, что чем больше, значит, надо перерисовывать, тем сложнее работа фальсификаторов, но у них уже хорошо отработаны механизмы давным-давно. И в этом смысле иллюзии питать не строят. Но вот впечатление по итогам процедуры, по итогам этой специальной выборной операции, если не будет продемонстрировано никакого единства фюрера и нации, а будет продемонстрировано, что король голый и люди хотят мира на фоне того, что Путин хочет продолжать войну, то тогда, исходить из этих задач российского сопротивления, российской оппозиции, антивоенного движения, то тогда участие Яблока в этих выборах имеет совершенно практический смысл. Просто сам разговор о мире уже опасен для партии власти и Путина, который с ней по утворству себя связал. Эти люди не должны быть там, все пять мастей нынешней власти, но есть главная партия Путина, и понятно, что вот в этом сходятся все, что если и участвовать каким-то образом лично в этой процедуре, так называемой, выборы, да, то надо это делать исключительно в контексте попытки нанести максимальный урон планам Путина. Да, продемонстрировать это вот единство, значит, самой Единой России, как его главной партии. И в этом смысле я бы еще раз скажу, что действительно будет все время находиться вот до 15 августа, по меньшей мере, вот, в этой ситуации, когда будет до конца непонятно, потому что никакие Памфиловы, никакие ЦИКи ничего не решают. Это абсолютно политическая история, она спланированная, значит, отрежиссированная. И вот как Яблоко сможет ли вписаться в эту режиссуру, и какой будет общественный запрос, вот это нам предстоит увидеть. Но думаю, что само желание Яблока участвовать с этим лозунгом заслуживает высокой оценки и поддержки.
6: Ну вот как раз учитывая то, что разговор о мире опасен и для Путина, и для Единой России, почему, на ваш взгляд, в Кремле пока приняли, по всей видимости, решение сохранять Яблоко в легальном поле? Нет страха конкуренции? Тем более, что эта позиция может быть наиболее радикальной относительно мнения Путина.
17: Ну, я думаю, что в Кремле тоже идут какие-то свои внутренние разборки на эту тему. Я ничего не могу здесь, не хочу фантазировать, но думаю, что есть люди, которые хотели бы на самом деле, чтобы диктатор получил какой-то сигнал, да, который бы отрезвил его. Совершенно понятно, что настроение части элиты, это тоже по разным признакам мы видим. Они антивоенные, и они за то, чтобы, значит, все это прекратить. Но сами они об этом сказать не могут по правилам жизни диктатуры, да, то есть и возможность выразить это опосредованно через какие-то вот другие формы, а возможно, они могут даже где-то внутренне поддерживаться, но понятно, что решение будет приниматься очень жестко и в контексте задач спецоперации, так же, как было с Надеждиным, если помните, сначала его тоже выпустили как управляемого кандидата, а потом он превратился в человека просто, который стал инструментом выражения настроения людей, и Яблоко может стать таким инструментом, и Кремль сейчас будет это оценивать.
6: Ну и о том, как миноритарные парламентские фракции, нам сегодня хочется еще отдельно поговорить о том, как они готовятся к грядущим выборам. Там много интересного. И, во-первых, задача сама по себе сложная. Нужно демонстрировать оппозиционность, дабы привлекать оппозиционный электорат на себя. Но не очень сильно. Вот некоторые решения словно специально направлены на то, чтобы самостоятельно слегка подорвать самим себе рейтинг. Вот взять, к примеру, рэпера Гуфа. Вскоре после дисса Noize MC тот записался в оппозиционеры вполне себе официально. Правда, партии «Новые люди». Кто оказался и кто не оказался в парламентских и одномандатных списках, расскажем в нашем сюжете.
18: За места в новой Госдуме готовятся бороться и партии, которые называют себя системной оппозицией – КПРФ, ЛДПР и новые люди. Все они уже представлены в парламенте и рассчитывают увеличить свое представительство, воспользовавшись падением популярности «Единой России». По данным майских опросов, правящую партию были готовы поддержать около 30% респондентов.
19: Если нравится, что происходит сегодня, партия власти, если нет – кроме КПРФ, народно-патриотических сил, вывести мирно, демократично и дружно из этого трудного положения в стране некому.
18: КПРФ стабильно была партией номер два в стране. Возможно, ощущая угрозу от коммунистов, кремлевские социологи решили бороться с их популярностью, продвигая на второе место то новых людей, то ЛДПР. Мог сыграть свою роль и выстрел в ногу от Зюганова. Недавно он предложил отнять деньги у россиян.
20: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу.
18: КПРФ на этих выборах лишилась одного из своих тяжеловесов – Валерия Рашкина. Он представлял партию в Думе с 1999 по 2022 год. Рашкин – один из немногих депутатов, кто позволял себе поддерживать протесты несистемной оппозиции. Он направлял депутатский запрос лично Дмитрию Медведеву из-за расследования ФБК «Он вам не Димон». Выступал против итогов прошлых выборов в Думу, сам организовывал протесты. Однако после этого случился скандал. Рашкина обвинили в незаконной охоте, в багажнике его машины обнаружили тело лося. Депутата лишили мандата, но из партии не выгнали.
21: Помогаете, но идете на выборы сами-то?
22: Нет.
21: Не идете уже, а говорили, пойдете.
22: Хотел,
21: но не прошел, да? Партия сказала нет, подождать.
22: Съезд не выделил, да.
21: Ага.
22: Вот, поэтому руковожу штабами.
21: Ага.
22: Опыт есть, передаю другим.
21: А какими штабами, в каких регионах?
22: Иркутская область, Саратовская область.
21: Ага.
22: Так что ребята сильные, хорошие команды. Угу. Вот, я убежден, что там будут хорошие результаты.
21: Угу. Спасибо.
22: Есть традиция побеждать.
18: Не стоит думать, что КПРФ только и делают, что стреляют себе по ногам. На выборы они выдвинули блогера-миллионника и экс-депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Он конфликтовал с другим известным политиком из Саратова, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В 2021 году Бондаренко вынудили сняться с выборов. Однако теперь он избирается от Удмуртии и Пермского края. В прошлом году Бондаренко приходил на подкаст к провластному блогеру Стасу «Ай как просто». Общение продлилось 8 часов. Вот короткий фрагмент.
23: Власть при капитализме в целом, давай не про Россию, абстрактную страну. Как защищает себя капиталистическая власть, Стас?
24: Как любая.
23: Как защищает себя власть? Репрессиями, да?
24: Вот я считаю, что от таких, как вы, нас надо защищать. Я благодарен своей власти, что она защищает нас от таких, как вы.
18: Партии номер два в свежем электоральном рейтинге в ЦИОМ значатся новые люди. Они активно выступают против блокировок, а лидер фракции в Госдуме Владислав Дованков предлагал раздавать Wi-Fi в городах на фоне блокировок и отключений интернета. Последним пиар-шагом партии стало принятие в свои ряды рэпера Гуфа.
25: Я никогда не был примером для подражания и натворил очень много разного в своей жизни, но с возрастом многое понимаешь, и хочется делать больше хорошего. Конечно, никакой я не политик, но если смогу чем-то помочь и поделиться опытом своих ошибок, то я считаю, что это уже немало. Я буду стараться. Спасибо за доверие партии «Новые люди». Рад стать частью команды.
18: Партия «Справедливая Россия за правду» – еще один участник выборов. Когда-то ее создавали как левоцентристскую альтернативу «Единой России». Но сегодня и ее повестка полностью совпадает с Кремлем. Однако партия старается казаться оппозиционной. Например, ее лидер Сергей Миронов выступал жесткой критикой Роскомнадзора, который замедляет работу «Телеграм».
26: Те, кто это делает – мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там! Гибнут за Россию, за русский мир! А вы что делаете?
18: На место главной, можно сказать, вечно оппозиционной силы претендует ЛДПР. При Жириновском партия могла позволить себе эпатажные заявления, выступать с резкой критикой чиновников, рассказывать о проблемах обычных людей и чуть ли не критиковать президента.
26: Могу давать советы и правительству, и президенту, и всем остальным. Потому что опыт за плечами 30-летний.
18: После его смерти риторика партии изменилась. Сегодня она делает упор на социальную повестку. Это борьба с бедностью, контроль чиновников и, естественно, не обошли и тему с блокировками. Партия заигрывает и с молодежным электоратом.
0: Мы, молодежь ЛДПР, против запретов. Постоянно появляются новости о том, что кто-то предлагает заблокировать одну игру, кто-то предлагает замедлить онлайн-игры, а кто-то вообще предлагает заблокировать Steam. Молодые люди в России должны иметь возможность проводить досуг после учебы, после работы, играть в игры. Ну и, конечно же, развиваться в киберспорте. Хватит решать, что нам делать. Мы сами за себя решим.
6: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, я вам хочу процитировать политолога Александра Кынева. Он 10 июля опубликовал доклад по политико-правовые особенности региональных и местных выборов. Но там, мне кажется, его выводы можно распространить и в том числе на региональные выборы. Вот так это было сформулировано.
1: Политическая система в целом на данном этапе стремится к сохранению стабильности и модифицированного статус-кво. При отдельных точечных ухудшениях, где частные проблемы с активизацией тех или иных партий в отдельных регионах решаются не путем системных изменений, а путем точечных санкций и давления, а само федеральное руководство партии демонстрирует максимальную договороспособность. Радикально менять правила игры и еще более ослаблять партии в целом в такой ситуации нет необходимости.
6: И тут хочется спросить, во-первых, согласны ли вы с такими выводами, и что в таком случае, в принципе, могут противопоставить некоторые региональные политики, мы их упоминали в сюжете, этому давлению, учитывая вообще отсутствие какой-либо поддержки из федерального центра партии?
16: Ну, если перевести это такой на с осторожного на более понятный язык, то я, конечно, с этим согласен, с тем, что так называемые партии — это политический театр, управляемый нашим Карабасом-Барабасом. Вот, и, естественно, быть политиком сейчас, публичным политиком в России, в нынешней России, сейчас почти невозможно, потому что нужно строго ориентироваться на указания президентской администрации, которая там продвигает кого-то слегка вперед, кого-то слегка задвигает. Ну, допустим, новые люди, которые выглядят, ну, как бы, так сказать, либерально, так сказать, хотя они такая же часть кукольного театра, но они выглядят как бы более либерально, и да, действительно, действительно, вот вы цитировали опросы ВЦИОМа, они сейчас на уровне там коммунистов и ЛДПР. То есть они могут, в принципе, если им не мешать, то они могут выйти даже на второе место после казенной партии. Видимо, это перебор, и если... но они тем и хороши для начальства, что им можно приказать, и они, скажем, замолкнут или изменят свои взгляды или что-нибудь такое. Поэтому главное вообще, вот самое интересное в этих выборах, просто вот насколько будут напряжены сами люди, сами, как назовем их, избиратели. Если они будут в сильной тревоге, если они захотят как-то подать сигнал, что они недовольны, они как-нибудь подадут в этом, эти сигналы. Это может быть интересно, а не сами, так сказать, так называемые политики, которые не представляют никакой ни силы, ни лишены идей и не вызывают никакого серьезного отношения.
6: Сергей, спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин был сегодня с нами в прямом эфире. И мы также на связи с политиком Максимом Резником. Максим, я на всякий случай предвижу вас скепсис по отношению к тому, как работает так называемая системная оппозиция, наверняка. Но немножко хочется все-таки по этому поводу порассуждать. Вот на ваш взгляд вообще, вот, а возможно ли, что, допустим, оставшиеся региональные политики, достаточно любопытные по своим заявлениям и по своим тезисам, они могут куда-либо пробиться, учитывая и давление со стороны федерального центра своей собственной партии, и некоторое давление региональное со стороны властей. И вот случай Бондаренко особенно показательный, то, как он бодался там с местными властями в своем родном же регионе. Вот как вы думаете, есть ли шансы?
2: Ну, я скажу так, Иван, любые попытки действовать перпендикулярно планам Кремля, то есть выступать с антивоенных позиций, с позиций необходимости скорейшего мира, мне кажется, должны приветствоваться, да, и всячески, так сказать, поддерживаться. Тем более не мне давать советы людям внутри России, которые находятся непосредственно под угрозой репрессий, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что у людей есть запрос на то, чтобы высказать какую-то позицию, и эти запросы будут пытаться, ну, так как это, канализировать через различные, в том числе и системные структуры. Именно поэтому я и говорю о том, что мы будем наблюдать, ну вот, попытку заровнять поляну полностью, знаете, как вот говорят, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка, как черные шутят чекисты, да,
17: так и здесь. Конечно, может быть, где-то кто-то эту повестку будет использовать, будет поднимать свой голос, кто-то из региональных кандидатов, кто-то из одномандатников. Мы видим, что это уже происходит, да, уже в рамках этой Государственной Думы раздаются голоса там Мархаева. Они не антивоенные, да, но в каком-то смысле, да, они призывают к тому, чтобы все это заканчивать, да, эти голоса звучат не только от депутатов Государственной Думы, но от некоторых, но и там от Германа Грефа, например, да, то есть настроение общества и разных его страт понятны. Вопрос заключается в том, сможет ли власть, так сказать, сохранить впечатление по итогам этой процедуры, которая бы соответствовала итоговым цифрам на табло. У меня есть ощущение, что у общества есть большой запрос показать власти свое недовольство, во всяком случае, потому что к результатам все относятся достаточно скептически. Задача, как мне кажется, участников российского сопротивления, российской оппозиции, предлагать обществу такие инструменты. Голосование один из них. Ну, как мы отлично знаем, мы уже говорили много раз об этом, голосование не отражает реальную волю избирателей, а в итоге все равно превращается в фальсифицированные цифры. Поэтому здесь, конечно, и демонстрация, иллюстрация настроений россиян, реально перпендикулярных настроению диктатора, является главной задачей российского сопротивления. И поэтому, значит, от кого бы ни исходило, от Бондаренко ли, или какая появится какие-то другие фамилии, от кого бы ни исходило желание, так или иначе, как партии «Яблоки» в целом, поднимать антивоенную повестку, все, что эту бойню надо прекращать, как сказал Вадим Звягинцев, да? Бойню надо прекращать. Если голоса будут звучать, они могут звучать с учетом, ну, как бы, перерыва с интересами населения от одномандатников, которые работают в регионах, на местах. С таким мы можем сталкиваться, это, конечно, надо поддерживать. Понятно, что власть с этим будет всячески бороться. Но Россия большая разная страна, несмотря на то, что в целом мы понимаем, какой сформирован режим, и что все это ни к выборам не имеет ни малейшего отношения, но эта процедура, которую власть проводит для того, чтобы продемонстрировать единство с народом, может продемонстрировать совсем иное. И вот задача сопротивления, как мне кажется, предложить людям такие формы демонстрации своего отношения к происходящему, помимо голосования в том числе, значит, которые могли бы быть использованы в России и за рубежом.
3: Максим, у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Вот учитывая общественный запрос, про который вы говорите, есть ли хотя бы шанс, что так называемые системные партии, они будут в своей риторике намного менее системными?
17: Конечно. Это будет прямо пропорционально тому, что будет происходить в стране. Конечно, эти голоса будут прорываться, мы это видим, да, так сказать, и не только на политической площадке, но выборы, какими именационными они не были, это все равно возможно что-то говорить, да, и не всегда этим можно полностью управлять. Мы еще раз говорю, мы сталкивались с эффектом Дунцовой на президентских выборах, с эффектом Надеждина. Мы видим, что запрос на это есть, и люди могут быть даже, так сказать, из своих, так сказать, вот чтобы понравиться народу, да, вынуждены будут произносить какие-то слова, которые будут идти в разрез с генеральной линией. И поэтому, конечно, не использовать эту процедуру для того, чтобы пытаться остановить сумасшедшего кремлевского маньяка в его дальнейших планах эскалации, ну, было бы неправильно.
3: Особенно учитывая его текущие рейтинги, ну, как минимум, его курс, Максим. Да, вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я надеюсь, мы с вами продолжим этот разговор, может быть, даже на следующей неделе. И на следующей же неделе, в понедельник, с вами, мы, уважаемые зрители, увидимся. На этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 10 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. По мнению бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на эффективность украинских ударов в глубине России и действия украинских войск на фронте, считать, что Россия проиграла войну против Украины, неверно и опасно. Кремль продолжает надеяться на возобновление переговоров с США, считая, что Вашингтон заблуждается по ряду вопросов. По данным западных СМИ, израильские спецслужбы передали Дональду Трампу информацию о подготовке Ираном покушения на его жизнь. Также сегодня.
1: Известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден.
0: 35 лет назад Борис Ельцин был приведен к присяге в качестве первого всенародно избранного президента Российской Федерации. Бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, опубликовал в Британии

0: втором туре. И вот что еще написал Валерий Залужный в своей колонке в Daily Telegraph.
1: Современная война – это война на истощение. Успех на поле боя измеряется метрами. Удары Украины наносят Москве реальные потери, но эти атаки требуют больших затрат. Россия наносит ответные удары с равной или большей силой. Ни Москва, ни Киев не могут рассчитывать, что это приведет к окончательной победе. Линия фронта важна, но теперь это не определяющий фактор. Конфликт превратился в борьбу за логистику, промышленный потенциал, критическую инфраструктуру, ПВО и устойчивость общества. Удары по наземному коридору России в Крым, нехватка топлива, перебои в снабжении укрепляют положение Украины в будущих переговорах. Но Россия продолжит бить по украинским городам, поэтому важно инвестировать в ПВО и повышать устойчивость общества. У войны на истощение нет очевидных победителей. Ее исход определит выносливость и то, какое общество сможет нести экономическое, военное и психологическое бремя затяжного конфликта, сохраняя при этом международную поддержку. Нынешняя война ставит вопрос, насколько НАТО готово к противостоянию в 21 веке. Альянс создали в разгар холодной войны, чтобы сдерживать Советский Союз. Его принцип – избегать эскалации. Но характер ведения войн изменился. Дроны, высокоточные удары, кибервойна, технологические инновации. Все это требует иного подхода.
0: Это было содержание, опубликованное в британской газете Daily Telegraph, колонки бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного. Я уже рассказывал вам о том, что при массированной российской атаке на Киев и Киевскую область 6 октября украинским силам противовоздушной обороны не удалось сбить ни одной из 29 выпущенных российских ракет. При этом сообщалось о многочисленных жертвах не только в Киеве, но и в селе Вишневое в Бучанском районе Киев. Области. Там погибли не менее 9 человек, почти 20 пострадали. Были разрушены или повреждены почти 300 домов. Владимир Зеленский вчера признал, что российский удар был нанесен по складу боеприпасов в Вишневом.
2: Абсолютно жахливая ситуация.
0: Абсолютно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов. Враг поразил этот склад, пострадало большое число людей, большое число потерь. Мои соболезнования, но соболезнований недостаточно. Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности и, безусловно, будут увольнения в Укроборонпроме. Это был Владимир Зеленский. Из Вишневого были эвакуированы более 500 человек. В работах по ликвидации последствий удара, которые продолжались 4 дня, участвовали более 300 спасателей и более 100 единиц техники. Родственники погибших заявляют, что склад боеприпасов был расположен слишком близко к жилым домам, что и привело к многочисленным жертвам. Они требуют расследования и привлечения к ответственности виновных. Вообще, тезис Залужного о затяжной войне на истощение во многом подтверждается и происходящим сейчас на фронте в Донбассе. Несмотря на заявление российского военного командования о полном захвате города Константиновка, который армия России штурмует с октября прошлого года, уличные бои там все еще продолжаются. Тем не менее, российские войска постоянно усиливают натиск с юга, где находится Константиновка, с востока и с Лиманского направления на севере, с тем, чтобы продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации. Судя по той скорости, с какой российские подразделения продвигаются, штурм этой агломерации, если он начнется, продлится много месяцев, если не годы. Однако и Славянск, и Краматорск уже давно находятся под обстрелами и авиабомбардировками, там постоянно гибнут люди, разрушается инфраструктура. Об этом мне рассказал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Сергей, вы фактически ежедневно публикуете посты об обстрелах и Славянска, и Краматорска. Недавно вы публиковали пост о том, как был поражен торговый центр в Краматорске. Чувствуется ли в последние недели, даже в последние дни приближение линии фронта?
3: Да, действительно, 5 дней назад российские войска сбросили авиабомбу на супермаркет в одном из районов Краматорска. Был масштабный пожар. 5 гражданских жителей получили ранения. К счастью, это небольшое число жертв для вот такого пораженного объекта гражданской инфраструктуры. И это говорит только об одном, что с приближением линии фронта все больше жителей Краматорска и Славянска принимают решение эвакуироваться, забрать детей, забрать родителей, вещи, домашних животных и уехать подальше. С каждым днем я наблюдаю, что в Краматорске количество жителей на улицах, даже в местах массовой торговли уменьшается, уменьшается количество автомобилей. В первую очередь это связано с дроновым террором.

0: По мере приближения позиций российских войск, по мере продавливания обороны сил обороны Украины, приближаются сюда и позиции расчетов беспилотных ударных комплексов. И поэтому вот я бы сказал, что в течение последних 5 дней российские войска значительно масштабировали удары дронами разных типов именно по городу Краматорску. Пики приходятся на утро, на первую половину дня, а потом в сумерках. Российские войска здесь начали использовать массово HPV-дроны и на радиоуправлении, и на оптоволокне. Также ударные дроны самолетного типа, например, «Молния-1», «Молния-2» и «Талмаз». Изредка также используют шахеды, но в основном это HPV. Позавчера вечером в Краматорске произошла трагедия, где хочу отметить, что с приближением вечера улицы Краматорска практически пустеют. Люди понимают, что опасно передвигаться. Но вот вчера около 9 часов вечера в центральной части города 28-летняя девушка передвигалась на своем автомобиле. И несмотря на то, что дороги были защищены антидроновыми сетями, российский HPV-дрон прорвал эту сетку, поразил автомобиль, и девушка погибла. И чем больше, по моим наблюдениям, становится дрон, тем меньше ударов кабами, но это связано с несколькими моментами. Во-первых, российские войска сейчас пытаются наступать на Славянско-Краматорскую агломерацию сразу с нескольких направлений. С востока это со стороны временно оккупированных Бахмута, Северска, и с юга со стороны Константиновки, где сейчас продолжаются уличные бои. Так вот, сейчас есть две точки напряжения, которые российские войска пытаются поразить авиационными бомбами. Это небольшой городок Николаев, который расположен в нескольких десятках километров на восток от Славянска, а также городок Дружковка, который расположен южнее Краматорска. Вот сейчас Дружковка и Николаевка принимают на себя, я бы сказал, что более 90% всех авиационных ударов. К сожалению, сегодня все-таки вот одна бомба долетела до окраин Краматорска. Рано утром в своем доме там были двое гражданских жителей. Мужчина 82-го года рождения и женщина 91-го года рождения. Но, к сожалению, спасатели извлекли из-под завалов их тела. Авиационная бомба, которая все-таки долетела до Краматорска, убила двух гражданских жителей. Ну вот тенденции такие. С приближением позиций российских войск возрастает количество ударных дронов. Здесь в Славянске ситуация немного лучше. Ну, я не думаю, что это долго продлится, потому что все мы понимаем, что линия фронта динамична, приближаются позиции экипажей ударных беспилотников, и можно прогнозировать, что в Славянске ситуация в каком-то будущем обозримом станет практически такой же, как и в Краматорске.
1: Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Желаю Сергею и его коллегам, работающим в зоне боевых действий, оставаться в безопасности. Что касается возобновления переговоров об окончании боевых действий в Украине, они тоже упоминаются в колонке Залужного, то показательным для многих стал тот факт, что анонсированный президентом США Дональдом Трампом во время саммита в Анкаре телефонный разговор с Владимиром Путиным, Трамп сказал, что позвонит Путину 8 июля, так и не состоялся. Правда, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что в Москве все понимают, и что президент США мог быть очень занят вопросами, связанными с НАТО, и что, разобравшись с проблемой Ирана, он вернется и к урегулированию в Украине. Песков также отметил, что в Кремле всегда рады общению с Вашингтоном. Правда, про скорый приезд в Москву спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера он уже в этот раз не упоминал. Зато Пескову пришлось комментировать заявление Трампа о том, что США готовы предоставить Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». В этом комментарии Песков, признавая, что США продолжают оказывать существенную военную помощь Украине, упомянул о разном, на его взгляд, подходе к переговорному процессу Соединенных Штатов и стран Европы.
2: Вот. Что касается «Патриот», то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем, и надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И сегодня же он отказался комментировать публикацию в турецкой газете «Хюрриет» о том, что Турция планирует продать одной из стран Персидского залива, имеющиеся у нее на вооружении российские ракетные комплексы С-400, с тем, чтобы открыть путь для закупки современных американских истребителей F-35. Разрешить продажу таких самолетов, несмотря на озабоченность, выраженную Израилем, президенту Турции Реджепу Эрдогану пообещал Дональд Трамп. При этом газета Wall Street Journal и телеканал CNN сообщают, что США в последние недели регулярно получали от израильских спецслужб разведывательные данные о планах подготовки Ираном покушения на жизнь Дональда Трампа. Трамп на саммите в Анкаре признал, что его работа опасна. Вы знаете, жизнь президента очень опасна. Меня должны были предупредить об этом много лет назад. Возможно, я бы и не баллотировался. Это очень опасная профессия. Нет, я номер один в списке целей Ирана. Это был Дональд Трамп. С саммита в Анкаре он вернулся на своем старом президентском самолете, а не на новом, подаренном в прошлом году Катаром, на котором Трамп прилетел на саммит в Турцию. Некоторые эксперты предположили, что новый самолет еще не оборудован в должной мере системой защиты от ракет. Трамп же объяснил смену самолета тем, что хочет показать свой новый самолет на американской авиабазе в Великобритании. Ранняя модернизация подаренного Катаром самолета оценивалась более чем в $1 миллиард. Звучали, правда, и более скромные оценки – менее 400 миллионов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, опубликовавший 2 недели назад широко разошедшееся в социальных сетях обращение к Владимиру Путину с требованием выслушать в прямом эфире его рассказ о реальном положении дел в российской армии и с угрозами поднять бунт, если Путин не согласится, вышел на свободу после 11 суток административного ареста по статье о демонстрации нацистской символики. Лунин записал очередное видео, в котором признал, что Путин с ним встречаться не будет и не согласился при этом с тем, что его арест был попыткой заткнуть ему рот.
3: Понятное дело, что Владимир Владимирович не будет встречаться. Это естественно, тем более там какой-то прямой эфир. Это горячка моя, понимаете? Горячка. Контузия, шумящая голова. Но то, что сейчас происходит, и те процессы, которые сейчас происходят, это уже победа. Это уже победа. А все почему вот сейчас вот, там многие пишут мне там гадости и так далее, обо мне гадости пишут? Потому что нужен был мученик, нужен был тот, кого растерзают и так далее. Чтобы что? Правильно, чтобы потом говорить, какой плохой режим, что он затыкает рты. А этого не произошло.
1: Это был бывший российский военнослужащий Александр Лунин. В своем обращении к Путину Лунин говорил, что тысячи российских военнослужащих подвергаются пыткам, содержатся в подвалах, гниют в зинданах по решению собственных командиров. При этом в доме Лунина после публикации этого обращения прошел обыск, сам он был арестован на 11 суток. Позже его жена Татьяна заявила о полной поддержке Луниным курса Путина. Время свободы. В сегодняшней России не менее 2/3 россиян беспокоятся о том, на что они будут жить после выхода на пенсию. Большинство из них беспокоятся по этому поводу очень серьезно, а почти каждый 10-й будущий пенсионер уверен, что до пенсии просто не доживет. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
4: Издание «Коммерсант» опубликовало результаты всероссийского телефонного опроса, который с 26 мая по 2 июня проводила компания «Russian Field». Даты важны, потому что в этот период времени топливный кризис еще не попал на первые полосы российских СМИ, а цены на российскую нефть были куда выше заложенных в бюджете. Сейчас все хуже. Но вернемся к исследованию. Оно выявило, что чуть больше 2/3 россиян, 68%, беспокоит вопрос о том, как они будут жить на пенсии. Причем треть этот вопрос беспокоит очень сильно. Даже среди самой беззаботной возрастной категории от 18 до 29 лет боится голодной старости 64%. Среди тех, кому от 30 до 60, таких уже 69%. Набор страхов у большинства один и тот же. Низкий размер пенсии, инфляция, опережающий рост стоимости коммунальных услуг, потенциальная бедность. Пятая часть боится ухудшения здоровья, которое заставит тратиться на дорогие медицинские услуги и медикаменты. Страхи эти подкрепляются сегодняшними реалиями. Размер комфортной пенсии, которую в среднем назвали опрошенные, составляет около 80 тысяч рублей. И это в 3 с лишним раза больше среднероссийской пенсии, которая чуть выше 25 тысяч. Любопытно, чем руководствуются те, кого будущая пенсия не беспокоит. Только 6% считает, что пенсионных выплат им хватит. Еще для 13 пенсии наступит слишком нескоро, чтобы начинать об этом думать и что-то планировать. Еще 9% считают, что до пенсии просто не доживут, так что и им по понятным причинам беспокоиться не о чем. Любопытно, что соотношение между страхом и безмятежностью близко к тому, как россияне разделились по наличию сбережений. Таковы обнаружились у 38% опрошенных. Впрочем, у половины из этих 38% сбережений хватит не на годы безбедной старости, а менее чем на 3,5 месяца нынешнего уровня потребления. Среди тех, кто не откладывает на старость, большинство не делает это просто потому, что откладывать нечего. Но есть и те, их 9%, кто считают, что накопление делать бессмысленно, потому что они обесценятся из-за инфляции. Так что 68% намерены работать до смерти, а 15% пока не решили, что будут делать в старости. Это уже не первый опрос, который делит российское общество на две неравные категории. Примерно 2/3 мрачно смотрят на состояние и перспективы как российской экономики в целом, так и собственного благосостояния в частности. Живут они в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, в худшем – от кредита до кредита, если им еще эти кредиты кто-то дает. И только от 1/4 до 1/3 продолжают наслаждаться настоящим и с уверенностью смотрят в завтрашний день. Помимо прочего, опрос компании Russian Field, в котором не было вопросов про войну или политику, показывает уровень доверия россиян к властям, которые обещают вот-вот искоренить бедность, или к пенсионной системе, которую государство в последние годы нещадно корежит, делая с каждым разом все менее надежной с точки зрения будущего пенсионера.
1: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И в заключение о памятной дате. Ровно 35 лет назад, 10 июля 1991 года, к присяге был приведен первый всенародно избранный президент Российской Федерации Борис Ельцин, победивший на выборах, состоявшихся 12 июня того же года. Я разыскал архивные программы «Радио Свобода», посвященные тем выборам. Они очень интересные. В них много высказанных мнений с анализом ситуации, надеждами, часто наивными и опасениями, многие из которых оказались, увы, обоснованными. Философ Борис Парамонов в своем эссе уже тогда, в 1991 году, говорил о том, как трудно будет существовавшему еще Советскому Союзу пережить комплекс потери статуса великой державы.
5: Происходящие в Советском Союзе революции, слово «перестройка» пора, конечно, оставить, есть один аспект, не получающий, как кажется, должного освещения в ныне свободной советской прессе. Нельзя сказать, что его вообще не замечают, но, замечая, трактуют неадекватно. Между тем, это очень серьезная проблема, более серьезная, чем казалось многим. Я имею в виду утрату Советским Союзом образа, или, сказать по-модному, имиджа великой державы. Еще раз уточняю, эту тему нельзя считать замалчиваемой, но обычно за нее хватается пресса консервативная, даже реакционная, а либеральная пресса, профессионально наиболее серьезная, уходит от этой темы именно потому, что не желает дуть в одну дудку с ретроградами. Между тем, либералы обеспокоены указанной проблемой тоже, и это беспокойство иногда прорывается. Назову статью Леонида Радзиховского в журнале «Век 20 и мир», номер 2 за этот год. Статья носит апокалиптический заголовок «Кончено». И никакого особого ликования либеральный автор по поводу всемирно-исторического поражения советского империализма не выражает. Прочитав сборник «Вехи», а в нем статью Петра Струве, советские либералы тоже начали озабочиваться вопросами государственно-державного порядка. Радзиховский очень интересно повернул эту тему. Не выступая против ликвидации внешней империи в принципе, он обвинил инициатора этой ликвидации Горбачева в понижении ставок игры. Радзиховский пишет:
6: «Тот капитал страха, который имел СССР, растрачен, но обменен не на реальные выгоды для нового Советского Союза, а только на личный авторитет любви Запада к Горбачеву, человеку, который сделал для Запада, разумеется, на порядок больше, чем любой западный лидер, ликвидировал Советскую империю бесплатно».
5: Здесь слышен голос нового советского человека, ощутившего вкус денежно-рыночных отношений. Я отнюдь не иронизирую, хотя бы потому, что всю сегодняшнюю тему намереваюсь повернуть именно в эту сторону. В статье Радзиховского важнее другое – острое ощущение опасностей, связанных со столь резкой переменой статуса страны, которая действительно была великой державой. Очень интересно, в том же журнале «Век 20-й мир», номер 5, статья Дениса Драгунского и Вадима Цимбурского «Рынок и государственная идея». Они утверждают, что нынешний парад суверенитетов, как ничто другое, играет на руку старым силам госпартаппарата. Почти везде, за исключением разве что Прибалтики и Грузии. Яркий пример – Азербайджан, где чуть ли не возвращается к власти Алиев. В этой ситуации номенклатура создает на местах тысячи тоталитарных чевенгуров, пишут авторы. Возникает парадокс. Система может пережить государство, как, скажем, католическая церковь пережила Римскую империю и в античном, и в средневековом ее вариантах. С другой стороны, идея государства имманентно противостоит практике тоталитарной системы. Государство по меньшей мере нейтрально по отношению к идеологии и в высшей степени позитивно по отношению к рынку. Государство и складывалось в результате образования общенационального рынка, как известно авторам, видимо, еще со школьной скамьи, где этот марксистский тезис всячески подчеркивался. Этот урок сумели вспомнить Драгунский и Цимбурский. Они вспоминают также общенациональный урок 1917 года. Большевики пролезли в зазор между непопулярной государственностью кадетов, не мысливших, к примеру, как это государство может выйти из войны, если она еще не кончена, и безгосударственной установкой сильной левой партии эсеров, выдвигавшей на первый план социальную реформу. Сейчас эта ситуация воспроизводится как некий невротический симптом. Сегодняшние либералы, упирая на рынок, не видят опасности государственного краха. А это ошибка, ибо никакой рынок невозможен в ситуации распада государственного единства.
1: Это был Борис Парамонов. А вот как на вопрос, что он сделал бы в первую очередь, если бы был Борисом Ельциным, в 1991 году отвечал писатель Анатолий Стрелиный.
7: Известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден. С таким мнением я, кажется, и родился, и по моим наблюдениям это мнение разделяет большинство людей. Но мне бы на месте Ельцина пришлось бы туго, потому что ведь я, в отличие от большинства начальников, знаю, как решить любую проблему. Вот ведь в чем дело. Я знаю, что надо делать. Например, я бы без всяких затруднений решил такую проблему, как въезд-выезд. Вот Верховный Совет запланировал там с 93-го года только разрешить свободно это делать. Я бы сделал это сразу и знаю как. Платил бы тем, кто оформляет бумаги въездные и выездные, из тех денег, которые брал бы с тех, кто въезжает и выезжает. Я бы сразу ликвидировал прописку пара пустяков. Ничего бы не стоило для меня покончить с взяточничеством в России. Это буквально в несколько дней. Я бы выяснил, где и за что больше всего берут взяток, за какие разрешения, услуги. И снял бы все эти рогатки, чтобы людям не приходилось давать взятки. Ни одного человека бы не посадил. Ну и, конечно, больше всего я понимаю в делах прессы. Я ведь человек прессы. И больше всего мне нравится делать то, чего мне всю жизнь не давали делать, а именно газету, журнал, телевидение. Я знаю, как сделать газету, чтобы ее рвали из рук. Знаю, как сделать телевидение таким, чтобы люди, не отрываясь, его смотрели. И первое, что я бы попытался, это вот осуществить вот эти свои мечты. Я бы себе сказал... Ну вот теперь-то я сделаю и газеты как следует, и телевидение, и радио. Вот этим я и займусь, чтобы люди про меня сказали, что вот какой у нас президент, вот как он это все хорошо делает. И вот после того, как я бы себе построил планы, какие я сделаю замечательные газеты, телевидение, радио, вот после этого я бы встал на колени перед иконой, поскольку Ельцин ведь у нас теперь верующий, как известно, я бы стал на колени перед иконой и стал бы молить Бога, чтобы он послал мне ума и терпения оставить вот эти свои планы и желания при себе. и ни в коем случае не делать того, что мне больше всего нравится, не вмешиваться в дела печати, сделать все для того, чтобы удержать свою печать как можно дольше и крепче в независимом положении, чтобы эта печать и хотела бы мне подкурить Фимиамчику, подыграть в чем-то, и не могла, чтобы моя печать, мои газеты, журналы, мое телевидение могли свободно с утра до вечера как угодно меня долбать, чувствуя себя в полной безопасности. А вот это, мне кажется, такую молитву Ельцину не мешало бы сотворить, потому что он не успел стать президентом, уже, по-моему, каким-то людям армии обещал повлиять на свое российское телевидение, чтобы оно меньше пощипывало наших армейцев.
1: Это был писатель Анатолий Стреляный, и это его высказывание из Бориса Парамонова, которое вы тоже услышали. Это архивные записи «Радио Свобода» июля 1991 года. Напомню, ровно 35 лет назад Борис Ельцин был приведен к присяге в качестве первого всенародно избранного президента Российской Федерации. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
9: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
10: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
11: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
12: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. «Поверх барьеров. Новый Франкенштейн». Големы, гомункулюсы, роботы. Участники передачи, ученые и философы размышляют над тем, где проходит граница между живым и мертвым. Американский инженер утверждает, что в 2050 году сборная роботов обыграет в футбол сборную мира. Что мы будем делать, если окажутся пророческими слова создавшего гомункула Вагнера из гетовского «Фауста»? «А жребий человека так высок, что должен впредь иметь другой исток». Нам говорят «безумец и фантаст». Но, выйдя из зависимости грустной, с годами мозг мыслителя искусный мыслителя искусного создаст. Негативное отношение к проблеме искусственного интеллекта преобладает среди экспертов, включая философов, специально занимающихся этим вопросом. Один из ведущих ученых-компьютерщиков считает бессмысленным разговор об искусственном интеллекте. Он утверждает, что дело не в том, уподобится ли машина человеку, а в том, что сам человек становится все больше похожим на компьютеры. «Новый Франкенштейн». Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 9 марта 2002 года.

0: В эфире передача Александра Генниса «Новый Франкенштейн».
1: Когда прошлым летом вышел фильм Спилберга «Искусственный интеллект», я предсказывал, что картина вызовет общую дискуссию на тему, вынесенную в заглавие ленты. Дело в том, что Спилберг обладает сверхъестественным чутьем к болевым точкам массового подсознания. Он умеет находить то, о чем будут говорить только завтра. Как, скажем, он попал своим возрождающим батальный жанр фильмом про рядового Райана к новой войне с террором. Однако, вопреки всем, включая и мои ожидания, фильм Спилберга оказался непонятым и прошел почти незамеченным. Надеюсь, история исправит промашку современников и картину еще оценят по достоинству. Спилберг, которому этот проект достался по наследству от Стэнли Кубрика, сформулировал острый вопрос: не как создать искусственный интеллект, а зачем он нам нужен? Конечно, образ искусственного человека, выращенного на горе человека обыкновенному, всегда пугал нас непредсказуемостью исхода этого дерзкого опыта. Сюжет о сотворенном магией или наукой создании странствует по культуре, начиная, по крайней мере, с голема талмудских преданий и его отпрыска, чудовища Франкенштейна из книги Мэри Шелли. Но Спилберг пошел в другую сторону. Его робот не защитник и не помощник, он протез любви. Живым его делает не интеллект, а чувство. Не мозг, а сердце. И этот поворот ставит новую проблему. Проблему ответственности за созданное нами. У Спилберга не роботы угрожают нам, а мы им. Начав рукотворную эволюцию, человек поставил себя в положение творца, обреченного сопереживать своим созданием. Тем более, что роботы в кино лучше людей. Другими словами, Спилберг транспонировал проблему искусственного интеллекта в теологические сферы, авансом нагрузив нас бременем вины. Как это обычно бывает, искусство опережает действительность. Но как это бывает только в наше время, ненадолго. Упорно работая над умными машинами, инженеры уже сами не знают, подошли они к тому пределу, за которым начинается чужая жизнь, или нет. Между тем, это вопрос не технический, а антропологический. Он неизбежно затрагивает нас всех как биологический вид, рискующий разделить мир с другими. Что мы будем делать, если окажутся пророческими слова создавшего гомункула Вагнера из гётовского «Фауста»?
0: «А жребий человека так высок, что должен впредь иметь иной исток. Нам говорят безумец и фантаст, но, выйдя из зависимости грустной, с годами мозг мыслителя искусный мыслителя искусного создаст».

0: Посвятив сегодняшнюю передачу спектру проблем, связанных с искусственным интеллектом, мы начнем нашу беседу разговором с одним из новых Франкенштейнов, с одним из тех ученых, которые вплотную подошли к созданию устройств, имитирующих осмысленную деятельность. С профессором Косла из университета Карнеги Меллона беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
1: Профессор Косла, можно ли, в принципе, создать робота, который ни в чем не уступит человеку, а может быть даже превзойдет его по своим способностям? Я думаю, это невозможно. Нельзя создать механизм, который сравнялся бы с человеком. Судите сами. О наших мускулах и кровеносных сосудах мы уже кое-что знаем. О работе мозга известно мало. Но даже простейшим мускулам механической замены еще нет. И неизвестно, когда она может появиться. Самая совершенная фото- или электронная камера не могут заменить человеческий глаз. Да, через 50-100 лет роботы станут куда более совершенными, чем теперь. Но я не верю, что они смогут заменить человека. Хотя теоретические концепции таких роботов существуют и в научных трудах, и в рассказах Айзека Азимова и Рэя Брэдбери. Но в ближайшие десятилетия на повестке дня будет не создание человекообразного робота, а изготовление умных машин, помогающих нам заниматься той или иной деятельностью. Например, с возрастом моя память начнет слабеть. Мне очень пригодился бы аппарат, который расширит возможности моей памяти. Мне не нужен механизм, который заменил бы мне мозги.
2: Сегодня создают роботы, способные к самообучению. Этот процесс может пойти быстрее. Где его предел?
1: Я сам делаю такого робота. У него простейшие сенсорные механизмы, позволяющие ему как бы ощупывать предметы. Специальные электронные камеры отдаленно напоминают глаза. Он мгновенно воспринимает команды и приступает к их выполнению. Сейчас мой робот запоминает простейшие команды и сам составляет программы, как быстрее и точнее их выполнять. Я могу приказать роботу повернуться влево, вправо, двигаться в нужную сторону, но результаты труда моего и моих коллег как небо от земли далеки от человекоподобных механизмов, о которых писали Азимов и Брэдбери. Мой робот — это всего лишь рука, похожая на человеческую. Она занимается электросваркой и делает это намного точнее человека. Но это даже не робот-сварщик, а просто сварочный робот. Но хотя бы одну операцию он все-таки делает лучше человека. Да, но он не умеет играть в шахматы. А шахматный робот, который обыграл чемпиона мира, не способен заниматься электросваркой, не может даже ходить. Да он не то что в шашки, он в домино сыграть не сможет. А человек, которого робот обыграл, играет в теннис, танцует, ухаживает за женщиной, читает книги. Этот перечень бесконечен. Робот, как правило, рассчитан на одну операцию и здесь способен обойти человека. В ближайшее время мой сварочный робот пойдет в производство. Нашу работу субсидируют большие международные компании. Ну а те ученые, которые говорят о биороботах, о человекообразных роботах, они просто преувеличивают свои возможности. Но давайте на минуту представим, что они когда-нибудь смогут сконструировать такого робота. Тогда возникают серьезные этические вопросы. Зачем нам имитировать человека? Человек уже существует, это венец творения. То, что мы можем клонировать живые существа, вовсе не значит, что мы должны это делать. Прежде чем власти успеют запретить сомнительные эксперименты с абсолютно непредсказуемыми последствиями, специалисты и просто заинтересованные люди должны собраться и обсудить проблему, и сделать выбор на основании исчерпывающей информации. And understand the implications of doing it, the implications of not doing it, and make informed choices.

0: Вы слушаете передачу Александра Генниса «Новый Франкенштейн».
1: Надо сказать, что негативное отношение к проблеме искусственного интеллекта преобладает среди экспертов, включая философов, специально занимающихся этим, становящимся все более модным и в гуманитарных областях знания, вопросом. Так, один из крупнейших американских философов, Джон Сирл, отказывает роботам способности к мышлению. До тех пор, пока речь идет о компьютере, говорит он, мы всегда будем иметь дело всего лишь с арифмометром-переростком, умеющим только подчиняться заданному человеком алгоритму. Компьютерный гений Джейрон Ланьер, первооткрыватель виртуальной реальности, считает бессмысленным разговор об искусственном интеллекте. Переворачивая доску, он утверждает, что дело не в том, уподобляться ли машины человеку, а в том, что сам человек становится все более похожим на компьютеры. Таким образом, не мы их поднимаем до человека, а они нас опускают до своего уровня. Согласно этой остроумной и парадоксальной точке зрения, не люди, а компьютеры провоцируют эволюционные перемены, причем в обратную сторону. И все-таки, несмотря на все вышесказанное, каждый день появляются новые устройства, которые становятся настолько похожими на нас, что вопрос об искусственном интеллекте кажется насущным как никогда. Пожалуй, самый интересный эксперимент в этом направлении ведет английский изобретатель-самоучка Стив Грант. В мае 2000 года он создал робота с девичьим именем Люси, который во многом ведет себя как настоящая девочка. Объясняя принцип своей работы, Грант говорит:
0: «Отличие моего подхода в том, что я не пытаюсь запрограммировать компьютер так, чтобы он вел себя как живое существо. Отказавшись от этого наиболее распространенного у специалистов метода исследования искусственного интеллекта, я программирую отдельные элементы моей Люси так, чтобы они выполняли функции нервных клеток и генов. Цель опыта – заставить Люси вести себя как настоящий человеческий младенец. Она сама должна научиться пользоваться руками, ногами, глазами и голосом. Именно это сейчас и происходит».
1: Чудо Бэби Гранда, за чьим взрослением с огромным интересом наблюдает по интернету весь мир, пробудило его автора написать книгу с эротическим названием «Творение. Что такое жизнь и как ее сделать?». Главный тезис этого крайне необычного произведения можно свести к тому, что успехи компьютерной технологии вынуждают нас пересмотреть самое определение жизни. Вопрос все-таки не в том, как сделать жизнь, а в том, как ее определить. Как найти границу между живыми существами и мертвыми вещами, к которым Грант категорически отказывается относить своего кибернетического младенца? Такой подход открывает новую страницу в спорах об искусственном интеллекте. Свою точку зрения на этот вопрос в разговоре с Владимиром Морозовым высказывает сотрудница Института роботологии Мануэла Виллоза.
2: Профессор Виллоза, вы одна из организаторов ежегодного чемпионата мира по футболу среди роботов. Когда ваши питомцы примут участие в настоящей, так сказать, человеческой Олимпиаде?
3: В
2: 2050 году наши роботы обыграют сборную мира. Почему бы нет? Правда, мне 44 года, и до этого времени мне не дожить. Но я серьезно верю в то, что сказала. Конечно, сегодня наши роботы довольно примитивны. Это оснащенные видеокамерами механические ящички на колесах. У них пока нет ни рук, ни ног. Но они играют в футбол и делают это все лучше. 5 лет назад они вели себя на поле как 5-летние дети, в первый раз увидевшие мяч. Теперь они различают своих и чужих, лучше осваивают свои роли. То есть нападающий может в случае необходимости перейти в защиту, защитник в нападение. Футболисты сыгрываются, начинают действовать сообща. Быстрее принимают решения. На элементарном уровне наши роботы и впрямь думают. И это действительно нечто. То есть создание искусственного интеллекта идет успешно. Лет через 100 можно ожидать появления роботов, которые ни в чем не уступят человеку и даже превзойдут его. А не опасно ли это? Фантасты давно пугают нас возможным бунтом роботов против человека. Да, такая опасность существует. Но люди и сами постоянно воюют друг с другом. Мне кажется, человек куда опаснее робота. Правда, на сегодняшний день мы знаем о человеке гораздо больше, а робот пока терра инкогнита. Мне нравится думать о позитивной стороне вопроса. Я считаю, что роботы, как и люди, станут обладать теми же способностями видеть деревья, дома, небо, думать о прочитанной книге, принимать решения. В дополнение к этому они, вероятно, будут летать, чего мы не можем. Что еще? Я не могу играть в шахматы, как Каспаров, или в баскетбол, как Майкл Джордан. У одного фантастические мыслительные способности, у другого не менее великолепные физические данные. Вероятно, такими же разными по талантам будут и роботы. В чем же тогда будет разница между человеком и биороботом? Профессор Виллоза, извините, вы верите в Бога?
3: I do. But I actually don't feel at all that my faith is endangered by my scientific mind. So,
2: да, я верю, но я не думаю, что моя научная деятельность противоречит моим религиозным убеждениям. Способность к творчеству дана нам Богом. Я считаю, что учеными движут благие намерения. Но каковы бы ни были наши доводы и контрдоводы, невозможно остановить человеческую мысль, в частности, стремление создать человекоподобного робота. Конечно, использовать достижения науки надо осторожно. Перед каждым решительным шагом ученые должны думать, чтобы их достижения не были использованы во вред человеку. Чем дальше развиваются наука и техника, тем больше этических вопросов будет перед нами возникать. Чтобы идти вперед, нам надо по-настоящему любить друг друга.

0: Вы слушаете передачу Александра Генниса «Новый Франкенштейн».
1: В своих знаменитых мемуарах «На рубеже двух столетий» Андрей Белый рассказывает занятную историю из жизни своего отца, известного математика Бугаева.
0: Однажды он председательствовал на заседании, где читался доклад об интеллекте животных. Отец прервал референта вопросом, знает ли он, что такое интеллект. Обнаружилось, что не знает. Тогда отец начал спрашивать сидящих в первом ряду. Вы? Никто не знал. Отец объявил, ввиду того, что никто не знает, что есть интеллект, не может быть и речи об интеллекте животных. Объявляю заседание закрытым.
1: Этот примечательный эпизод вспоминает Юрий Михайлович Лотман в начале своей очень оригинальной статьи, посвященной как раз искусственному интеллекту. В ней он берется ответить на вопрос, заданный уважаемым профессором, давая свое определение интеллекта. Надо сказать, что в поздний период своего творчества, вплоть до буквально последних дней жизни, Лотман работал с неимоверной даже для него продуктивностью. Кажется, что он, боясь не успеть, торопился засеять новыми идеями как можно более широкий круг знаний, отнюдь не ограничиваясь литературой или даже семиотикой в целом. Как ни странно, несмотря на всеобщее уважение к Лотману, о котором говорят только что прошедшие юбилейные торжества, связанные с 80-летием со дня рождения ученого, лотмановское наследие все еще плохо освоено. А ведь в своих последних работах он, в сущности, подготавливал настоящую гуманитарную революцию, разбрасывая в коротких, тезисно написанных статьях, чрезвычайно плодотворные уже не для своего, а для нашего 21 века мысли. Это относится и к статье об искусственном интеллекте. В ней Лотман подходит к проблеме с другого конца. Вопрос не в том, как создать мыслящую машину, а в том, чем она должна и чем она не должна являться. Говоря об искусственном интеллекте, мы все время сравниваем его с естественным, проще говоря, со своим. Лотман считает это заблуждением, которое мешает взглянуть на проблему непредвзятым взглядом, отстранить ее. Лотман пишет.
0: Определение Тьюринга, согласно которому разумным следует признать такое устройство, при общении с которым мы не отличим его от человека, психологически понятно в своем антропоцентризме, но теоретически малоубедительно. Если человеку удастся создать полноценный искусственный разум, то мы менее всего заинтересованы, чтобы этот разум был точной копией человеческого.
1: Вот тут-то Лотман и предлагает свою версию искусственного интеллекта. Он называет мыслящим такое устройство, которое, как он пишет, способно генерировать новые сообщения. Говоря иначе, знать больше, чем в него вложили. Отсюда революционная идея – представление о тексте как о мыслящем устройстве. Оказывается, как говорит Лотман, мы давным-давно уже создали искусственный интеллект, который называется книгой.
0: Стоит снять с полки Гамлета, прочесть его или поставить на сцене, подключив к нему читателя или зрителя, как он начнет функционировать в качестве генератора новых и по отношению к автору, и по отношению к аудитории, и по отношению к нему самому сообщений. Последнее качество настолько важно, что в него стоит вдуматься.
1: Хорошо бы, если этот призыв вдуматься в природу художественного текста, понятого как самостоятельно мыслящее устройство, был услышан как теми, кто занимается моделированием искусственного интеллекта, так и теми, кто обдумывает его последствия. Это важно еще и потому, что на новой фазе научно-технической революции прогресс заставляет всех нас переосмысливать центральное понятие в нашей жизни – жизнь как таковую. До сих пор мы обходились альтернативой из Буратино. Помните, пациент либо жив, либо мертв. Теперь все сложнее. Промежуток между живым и мертвым вмещает множество градаций, научиться различать которые предстоит биологам, кибернетикам, врачам, священникам, политикам, философам, правоведам и, как предполагает Лотман, литературоведам. Так проблема искусственного интеллекта заставила нас оглядеться вокруг себя, чтобы обнаружить признаки жизни там, где мы ее до сих пор и не искали. Лотман видел в книге живого и мыслящего партнера в познании. При всей оригинальности такой подход уже отнюдь не уникален. Одни теперь считают живой экономику, которая обладает теми же признаками жизни, что, скажем, колония муравьев. Другие то же самое говорят об интернете. Третьи – о компьютерных вирусах. Четвертые, правда шутя, о ржавчине, умеющей, как знает каждый автомобилист, размножаться и заражать здоровый металл. Глядя, как на наших глазах разрастается, казалось бы, неспособная к переменам категория одушевленности, мы видим, как прогресс не только изобретает новое, но и радикально переосмысливает старое, даже вечное. В отличие от Франкенштейна, мы еще не научились создавать монстров и строить себе конкурентов. Однако и без мыслящих машин, снабженных искусственным интеллектом, современный человек уже готов переселиться в тот живой, одушевленный мир, который был напрочь чужд людям последних механических столетий, но в котором так хорошо ориентировались наши предки из далекой донаучной архаики.
0: Вы слушали передачу Александра Гениса «Новый Франкенштейн». В программе звучала музыка Филиппа Гласса.

0: Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
1: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
0: Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад.
2: 3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Тиффани. Магазин и легенда. Ювелиры Тиффани варьировали свои изделия на самые разные вкусы. От потрясенных собственных богатством нуворишей до старинных пуританских семейств. Изделия для нуворишей были дороже, вычурнее, а главное, их должно было быть много. В 80-х годах 19 века газетный магнат Уильям Херст купил у Тиффани столового серебра с изображением индейца в головном уборе из перьев на 297 персон. Но даже при огромных новых деньгах в Америке предметы роскоши не могли сравниться по разнообразию, богатству и даже по чрезмерности с теми изделиями, которые поставляла фирма Фаберже русскому императорскому двору. И потому, ублажая нуворишей, он соблазнял их тем, что привлекал в свою фирму самых талантливых и удивительных художников своего времени. И они создали те сказочные шедевры, которые раскуплены теперь всеми музеями мира. Главной находкой Тиффани был серебряных дел волшебник Эдвард Мур. «Поверх барьеров». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 9 марта 2002 года.
10: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat.
11: На волнах Радио Свобода передача «Тиффани. Магазин и легенда». Ведет передачу Марина Ефимова.
10: As girls grow old, and we all lose our charms in the end.

0: Сегодня я ощутил холодный сквознячок, страх бедности, видение бессердечных кредиторов, предчувствие позора. А все потому, что утром мы с Эллен пошли в Тиффани. Боже, сколько там было вещей, которые я хотел и не мог ей купить. Но Эллен вела себя как героиня. Она мужественно отводила глаза от всех соблазнов и решительно давала понять стае красноречивых и убедительных продавцов, что хотя их безделушки прелестны, мы не можем их себе позволить. Это поистине напомнило мне сверхчеловеческую твердость христианских матрон времен Диоклетиана, которые героически отказывались возжигать курение перед языческими божествами.
1: Это дневниковая запись 1845 года, сделанная нью-йоркским жителем Джорджем Стронгом, первое упоминание в литературе магазина «Тиффани», открытого в Нью-Йорке в 1837 году. Рассказывает куратор Нью-Йоркского городского музея Дебра Уотерс.
2: Тиффани и два его партнера начали с маленькой антикварной лавки. Но их магазин сразу стал популярным, потому что в нем можно было найти вещи необычные, неожиданные, оригинальные, даже уникальные. Успех позволил Тиффани развернуть дело, и начиная с 1849 года, они начали ввозить из Европы и Африки бриллианты, включая всемирно известные знаменитые камни. И из них местные американские ювелиры создавали украшения в соответствии со вкусами американского покупателя. В 1867 году на Всемирной выставке в Париже они получили золотую медаль. Это был первый приз, врученный на Парижской выставке иностранной ювелирной фирме.
1: В чем же был секрет такого быстрого и ошеломительного успеха? Послушаем нынешнего художественного директора фирмы Tiffany & Company Джона Лоринга.
3: Как он это сделал? Чарльз ответил на этот вопрос в единственном интервью, которое он согласился дать, причем ответил одним словом. Простота.
1: Напомним, что это была середина 19 века. Чарльз Тиффани работал для общества со специфической особенностью, которую в Европе прозвали «Янки вульгарити» – «вульгарность Янки». Как анекдот, рассказывали реальный случай, когда американский нефтяной магнат, прибыв с женой в один из европейских отелей, стукнул кулаком по конторке и сказал: «Моей жене нужно все самое лучшее и как можно больше». С другой стороны, Тиффани знал, что американское общество не только вульгарное, но что оно еще энергичное, изобретательное, любознательное и невероятно патриотичное.
3: Он принял очень американский стиль художественного дизайна, точнее не стиль, стиля это еще никакого не было, а американский подход. Население Америки было абсолютно интернациональным. И своим дизайнерам Тиффани дал инструкцию забыть не только европейские стили, но и вообще все, что делалось до них. Вдохновляться одной только природой, только собственным воображением, и оставить позади художественную историю и опыт тех стран, откуда они вышли.
1: Одной из первых работ фирмы Тиффани была золотая табакерка, подаренная городом Нью-Йорком Сайрусу Филду, проложившему телеграфный кабель по дну Атлантического океана. На табакерке никаких, боже упаси, аллегорий, а так прямо все и есть – золотые волны, золотые корабли и золотой витой кабель. В день окончания укладки подводного кабеля, 5 августа 1858 года, каждый житель Нью-Йорка хотел быть причастным к этому великому событию. Хорошо зная своих соотечественников, Тиффани заранее купил у Филда неиспользованный остаток кабеля, разрезал его на куски размером в несколько дюймов, обернул каждый, словно сигару, золоченым бумажным

0: подвешенный на семислойное жемчужное ожерелье. В том же 1861 году жена Авраама Линкольна Мэри, плохо принятая вашингтонским обществом, решила покорить всех роскошью. И под ее нажимом Линкольн купил у Тиффани за $500, тогдашних долларов, жемчуга в золоте, чем вызвал подозрение в расточительстве и надолго подпортил свою репутацию честного Эйба.
1: Чарльз Тиффани занимался и импортом. Он вез множество красивых вещей из разных стран, в частности, из России. В Москве у него с 1866 года был постоянно действующий закупочный центр. И в России было много ювелиров и золотых дел мастеров, которые работали для Тиффани. К сожалению, в нашем архиве сохранилось имя только одного тогдашнего русского ювелира – Кузьмичева. Эмиссары Тиффани ездили по всей России в поисках украшений и драгоценных камней. В 80-х годах 19 века они обнаружили на Урале совершенно уникальный и незнакомый тогда в Америке камень – зеленый гранат. Чарльз Тиффани заключил эксклюзивный контракт с уральскими поставщиками и стал единственным импортером этого камня, который за его красоту ювелиры прозвали «уральским изумрудом».
0: Надо сказать, что ювелиры Тиффани и до сих пор работают с уральским изумрудом. Но вернемся к Чарльзу Тиффани.
2: Ювелиры Тиффани варьировали свои изделия на самые разные вкусы. От потрясенных собственным богатством нуворишей до старинных пуританских семейств. Изделия для нуворишей были дороже, вычурнее, а главное, их должно было быть много. В 80-х годах 19 века газетный магнат Уильям Херст купил у Тиффани столового серебра с изображением фигуры индейца в головном уборе из перьев на 297 персон. Но должна сказать, что даже при огромных новых деньгах в Америке предметы роскоши не могли сравниться по разнообразию, богатству и даже, я бы сказала, по чрезмерности с теми вещами, которые поставляла фирма Фаберже русскому императорскому двору в 19 веке.
0: Вот здесь-то и начинается секрет Чарльза Тиффани. Ублажая нуворишей, он использовал их деньги на то, что привлекал в свою фирму самых талантливых и удивительных художников своего времени. И они создали все те сказочные шедевры, которые раскуплены теперь всеми музеями мира. Вазу Адамса с американскими мотивами, где огромные жемчужины изображают початки хлопка. Любовный кубок, вырезанный из ствола дерева эмбойна с инкрустациями и шестью ручками. Или вазу магнолия, словно сплетенную из розовых цветов. Но главной находкой Тиффани был серебряных дел волшебник Эдвард Мур.
2: Эдвард Мур и его отец Джон Мур, тоже серебряных дел мастер, подписали контракт с Тиффани, очень выгодный для обеих сторон. По этому контракту Тиффани взял на себя роль торгового агента Муров, а Эдвард стал фактическим художественным директором фирмы и вывел Тиффани на мировой уровень.
0: Сначала работы Мура являли собой просто необычайное изящество. Затем в них появилось экзотическое сочетание европейского духа с японским стилем. Но позже он создал нечто абсолютно новое, некую драму в серебре с чешуйчатой поверхностью и с трагическими линиями трав, листьев, цветов или рыб. Он стал Ван Гогом в серебре.
2: В 1879 году, на следующую всемирную выставку в Париже, они привезли серебряные изделия Эдварда Мура, выполненные по японским мотивам. Эти работы снова удостоились золотой медали выставки. Кстати сказать, особенно очарованы ими были русские серебряных дел мастера. И они создали много работ в конце 70-х и 80-х годах в подражании японскому стилю. Я видела их работы в Британском музее в Лондоне.
0: Чарльз Тиффани умер ровно 100 лет назад, в феврале 1902 года, в возрасте 90 лет. Он прожил свою долгую жизнь чрезвычайно скромно, хотя, как пишет биограф, даже вандербильды считали его очень богатым человеком. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, На волнах радио «Свобода» передача «Тиффани. Магазин и легенда». Ведет передачу Марина Ефимова. And we all lose our charms in the end.

0: Наследник Чарльза Тиффани, Луис Камфорт, разочаровал отца. У него не было не только склонности к бизнесу, но даже и к учебе. Он недоучился в школе и целыми днями, как ребенок, играл с цветными стеклышками. Эти игры привели к тому, что к 30 годам Луис Камфорт Тиффани стал выдающимся художником-декоратором и создателем так называемого «фаврильского стекла», многоцветного и с металлическим отливом. Способ его изготовления младший Тиффани держал в секрете.
1: Луис Камфорт Тиффани был человеком многих талантов, чем он только не занимался. Он создал для Национального театра в Мексико-Сити стеклянный занавес весом в 20 тонн. Он делал картины на оконных стеклах, например, знаменитое окно с глициниями. Он даже однажды в 1882 году декорировал Белый дом. Но настоящая популярность пришла к нему после всемирной выставки в 900 году, тоже парижской, где он выставил свое главное достижение – лампы и вазы. Уже с 900 года его работы начали покупать европейские музеи. А сейчас он считается одной из символических фигур искусства начала 20 века, стиля арт-нуво. И о его масштабе говорят нынешние цены на его работы.
0: Во многих антикварных нью-йоркских магазинах вы увидите пестрые, словно из стеклянных лоскутков, мгновенно узнаваемые лампы Тиффани. Это подделки.
1: Нужно быть очень хорошим декоратором, чтобы вам начали подражать, не правда ли? Не только Соединенные Штаты, но и весь мир буквально завален копиями и подражаниями Тиффани. Но ни одна из копий не может сравниться по красоте с работами самого Луи Тиффани. И одна из причин в том, что секрет его метода изготовления стекла утерян.
0: Сколько же стоит сейчас оригинальная работа Луиса Камфорта Тиффани? Ну, скажем, настольная лампа.
1: Только сама лампа без абажура стоит сейчас несколько тысяч долларов. А с абажуром из цветного стекла цена может дойти до миллиона долларов. И цены все растут.
2: Зимой 1913 года 200 гостей были приглашены на костюмированный бал, который давал в Нью-Йорке декоратор Луис Камфорт Тиффани, новый владелец и директор фирмы. Зал одной из студий был декорирован под Древний Египет и заполнен эфиопскими рабами, гладиаторами и римскими солдатами. Гвоздем вечера была свадьба Антония и Клеопатры. Гости с воодушевлением принимали участие в действии. Известный художник-портретист Джон Александр, одетый мумией, даже согласился большую часть вечера простоять прислоненным к стене для антуража. Но настоящим гвоздем программы оказался обед. На нем было устроено неслыханное революционное смешение гостей. В первый раз в Нью-Йорке представители богатейших и избранных семейств сидели за столами вперемешку с художниками, музыкантами, актерами и журналистами. Это была феерическая церемония закрытия целой эпохи, позолоченного века, который по-настоящему закончился через год в Сараево.
0: Это событие, описанное историком эпохи Луисом Отчинклоссом, дает довольно точное представление о том, чем фирма Тиффани была для нью-йоркцев на рубеже веков. Он пишет.
2: Нигде в Европе не было столь эклектичного общества. Безродный смельчак Миллс, разбогатевший на золотой лихорадке, взял жену из родовитого пилигримского семейства Ливингстонов. Безродный богач Уильям Вандербилт женился на дочери генерала Армстронга. Лилия Вандербилт стала женой внука Джорджа Вашингтона и так далее. Общество представляло собой сложную смесь жадности и щепетильности, сиборитства и пуританства, цинизма и наивности. И все они покупали в магазине Тиффани и черпали в нем свои эстетические критерии. В сфере презентации Тиффани был для этого общества тем же, чем Верховный суд в сфере закона. Как и Верховный суд, этот законодатель вкусов следил за тем, чтобы перемены не обгоняли мораль, но чтобы они все-таки происходили.
0: Поразительно, сколько времени продержались в американском обществе не только репутация этой фирмы, но и ее чары, я бы сказала. Вспомните монолог Холли Галайтли, героини рассказа Трумана Кэппета «Завтрак у Тиффани».
3: I'm crazy about Tiffany's.
4: Я обожаю Тиффани. В самые свои черные дни, знаете, такие, когда до смерти боишься чего-то и сам не знаешь чего, у меня одно лекарство – прыгнуть в такси и ехать в Тиффани. Успокаивает мгновенно. Его достоинство, его гордый вид – это такое место, где с тобой не может случиться ничего особенно плохого. Когда я найду место в жизни, где я смогу чувствовать себя как в Тиффани, я сразу куплю мебель и дам коту имя.
3: Find a real life place that made me feel like Tiffany's. And I'd
5: buy some furniture and give the cat a name.
0: Доктор Уотерс, вы куратор музея, вы специалист по декоративному искусству, и вы женщина. Поддаетесь ли вы гипнозу этого имени Тиффани сейчас, на рубеже 21 века?
4: Когда я потеряла свое обручальное кольцо, я пошла искать замену ему в Тиффани. Вот мой ответ. Только у них нашлось то, чего мне хотелось.
0: Нет другого магазина в Америке, который бы претерпел столько издевательств и упреков со стороны моралистов, философов и священников, сколько Тиффани. Именно потому, что он соблазнял и высокие умы, и благородные сердца. Читаем запись в дневнике гарвардского студента Франклина Делано Рузвельта от 7 октября 1904 года.
1: Купил Элеоноре кольцо у Тиффани после сомнений, часового разглядывания и долгих подсчетов в уме.
0: Когда роман «Кэтрин Энн Портер. Корабль дураков» стал бестселлером, писательница явилась в Тиффани и сказала подошедшему к ней продавцу: «Золотко, только не показывайте мне мелочей».
1: После Второй мировой войны президент Эйзенхауэр покупал в Тиффани драгоценность для своей жены. Узнав цену, он спросил: «Скажите, у вас случайно нет скидки для президентов Соединенных Штатов?» И ему ответили: «Президент Линкольн покупал без скидки».
0: А в 1962 году фирма Тиффани поставила на место президента Джона Кеннеди. Он заказал сувениры для сотрудников, прошедших с ним через кубинский кризис. Пресс-папье из нового материала, пластмассы «Лусита». Но тогдашний директор Тиффани Уолтер Ховинг сообщил президенту, что фирма Тиффани с искусственными материалами не работает, и Кеннеди послушно согласился на серебро.
1: В 1964 году актер Ричард Бартон сыграл в фильме по пьесе Теннесси Уильямса «Ночь игуаны», получил гонорар и пришел в Тиффани купить подарок жене Элизабет Тейлор. Его взгляд упал на огромную брошь с бриллиантами, изумрудами и сапфирами, изображающую дельфина. «Игуана!» — воскликнул Бартон. «Покупаю!» «Сэр», — поправил его продавец, — «брошь называется дельфин». «Был дельфин», — сказал Бартон, — «а стала игуана». С тех пор во всех книгах и в каталогах Тиффани эта брошь официально называется «игуана».
0: За французской актрисой Сарой Бернар, когда она путешествовала по Дальнему Западу, возили серебряную ванну фирмы Тиффани.
1: Малькольм Форбс однажды сказал: «Если подарок пришел в коробке от Тиффани, вы обречены на восхищение».
0: Несколько слов о нынешних дизайнерах Тиффани.
6: По традиции, установленной еще Чарльзом Тиффани, мы и до сих пор привлекаем к работе лучших современных дизайнеров. Сейчас это прежде всего Палома Пикассо. Ее стиль — контрастное сочетание цветов, смелость форм, шик и простота. Успех ее работ общеизвестен. Работы другого нашего дизайнера, Элсы Перетти, знамениты своими текучими формами и мягкими, но неожиданно смелыми линиями. Наш девиз по-прежнему со времен Чарльза Тиффани – простота замысла и совершенство исполнения.
0: Кто покупает украшения в магазине Тиффани сегодня? Заглянем туда вместе с нашим корреспондентом Владимиром Морозовым.
7: Магазин Тиффани находится на людном перекрестке 5-й авеню и 57-й стрит. Неприметный многоэтажный дом, каких много в Манхэттене. Небольшие для торгового заведения окна на три четверти закрыты шторами. В оставшемся пространстве витрины театральный бинокль на шелковой ленте, небольшое ожерелье, серьги, брошь. И это все. Тиффани броская реклама не нужна. Фирма знает себе цену. Ее годовой доход превышает миллиард долларов. «Кем вы работаете и часто ли сюда заходите?» – спрашиваю я молодую пару. Я актриса, и в особых случаях можно позволить себе купить что-нибудь в Тиффани. Это больше из-за названия. Спросят, где купили. У Тиффани. А купили мы серебряный браслет за $135. Я тоже актер. Мы работаем в театре, иногда снимаемся в кино. Марку 25, Кристин 19. Я застал их на верхнем 5-м этаже магазина, где продают изделия не дороже $5000. На первом этаже цены другие. Мне показали несколько изделий Паломы Пикассо, дочери знаменитого художника. Золотые запонки с изящным рисунком – $12000, ожерелье – 35. Но это не предел. На втором этаже продавец по имени Джон с высшим образованием и манерами герцога Букингемского обратил мое внимание на жемчужное ожерелье ценой в $500,000 и обручальное кольцо с бриллиантом за $1,300,000. В этом районе Манхэттена, сказал мне стоявший рядом господин, много дорогих магазинов, но таких цен больше нигде не увидишь. Я захожу сюда раза два в год, как в музей. Но иногда куплю недорогую брошку жене на день рождения. Я банковский служащий, и цены для меня высоковаты. И еще одна встреча. Я домохозяйка. Нет, больших денег у нас нет. Но в этом магазине есть вещи и не очень дорогие. Россиян за границей узнаешь, если не по акценту, то по лицу. Стоявший рядом со мной муж-американец покупал Маше серебряную коробочку для витаминов размером с наперсток и ценой за $110. Зачем вам эта вещь?
8: Не знаю, красивая. Нравится мне. Люблю себя и балую.
0: Пятый этаж Тиффани – дань демократии. Осуществление сознательной политики фирмы.
6: Не забудьте, что Тиффани, являясь крупнейшим изготовителем и продавцом бриллиантов и жемчуга, одновременно является и главным изготовителем серебряных изделий, которые по ценам доступны среднему американцу. Подростки, подкопив, покупают у нас $100 серебряные браслеты или сердечки дизайна Элсы Перетти. Америка была и остается демократической страной в самом буквальном смысле этого слова. И магазин Тиффани никогда бы не стал одним из американских символов, если бы он не был доступен большинству.

На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Тиффани. Магазин и легенда». В программе участвовал художественный директор фирмы «Тиффани» Джон Лоринг и сотрудник радио Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.

0: symphonies.
1: Вы слушали архивную программу 2002 года. Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
2: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген.
2: А сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Рейтинг Владимира Путина по версии ВЦИОМ продолжил падение. Центр Избирком заверил списки Яблока на выборы в Госдуму. Это единственная зарегистрированная партия, открыто выступающая за мир в Украине.
4: Все, что наша партия делает после 24 февраля 2022 года, мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
3: Как быть за все хорошее, не привлекая внимания администрации президента? Непростая, но интересная задачка для так называемой системной оппозиции. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. По замерам ВЦИОМ рейтинги Путина падают вторую неделю. И одобрение деятельности, и уровень доверия. При том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения уже менял методику опросов на фоне падения рейтингов. Он добавил поквартирный метод. Предположительно для того, чтобы респондентам было немножечко сложнее прямо в лицо незнакомому человеку, явно все фиксирующему, заявить: «Путина не одобряю, Путину не доверяю». Как это, если Путин – это базовый минимум? На съезде правящей партии все это проговорили, все это показали, вот такие таблички повесили. Путин лично там выступал, в кои-то веки впрягся в эту самую правящую партию с падающими рейтингами, рискуя своим собственным. По всей видимости, уловки ВЦИОМ перестали работать. Фонд «Общественное мнение», тоже окологосударственный, зафиксировал тревожность россиян по поводу топливного кризиса. И из-за Путина же грядущие парламентские выборы рискуют стать де-факто референдумом. Поддерживают ли россияне все происходящее? Хотят ли они тотальной спецоперации? Пока лишь одна зарегистрированная политическая партия декларирует антивоенный курс. Это партия «Яблоко». В начале недели появились опасения, что их путь на этих выборах закончится еще задолго до стадии регистрации. Но пока Центральная избирательная комиссия решила иначе. Впрочем, точечное и беспрецедентное давление на Яблоко продолжается. Обыски, аресты, уголовные дела. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
5: Это экстренное заседание Центра избиркома 6 июля. На нем партию «Яблоко» уведомили о технических ошибках в документах, поданных для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова дала 2 дня на исправление замечаний.
6: Видите, что у нас абсолютно равнодоброжелательное отношение ко всей партии, не являющейся участницей, да?
5: 2 дня спустя в партии сообщили, что устранили все замечания к списку кандидатов в Госдуму. Всего «Яблоко» выставило на думские выборы более 400 кандидатов. Из них 275 идут по федеральному списку, а 137 по одномандатным округам. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков рассказывал, что партия специально оглашает имена кандидатов в последний момент, чтобы избежать их преследования.
7: Могут посадить? Могут. И все это знают. И мое величайшее уважение к сотням наших членов партии, сторонников, прежде всего это молодых людей очень много, кто выходит на выборы, зная, что перед ними такие риски.
5: Во время передачи документов в Центр избирком яблочники напомнили имена некоторых однопартийцев, которые сейчас находятся в заключении.
8: Мы будем говорить не только от имени себя, но и от имени тех людей, которых сегодня в этом зале с нами нет. Это Максим Круглов, это Лев Шлосберг, это Константин Смирнов, это многие другие наши товарищи из «Яблока», которые сегодня вынуждены здесь отсутствовать, потому что власть испугалась честного и независимого голоса за свободу.
5: По данным самого «Яблока», как минимум 10 членов партии стали обвиняемыми по уголовным делам. 11 активистов отбыли административные аресты. Также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов «Яблока» Минюст признал иностранными агентами. Вот пример того, как давили на яблочников в регионах. Это кадры задержания лидера иркутского отделения партии смерти Григория Грибенко. У него дома прошел обыск по делу о хранении наркотических веществ. В городском наркодиспансере утверждали, что в организме Грибенко нашли следы марихуаны. В частной клинике анализы ничего не показали. Ранее Грибенко провел под административными арестами почти месяц под разными предлогами. В Яблоке заявили, что на политика давили, чтобы помешать ему участвовать в выборах. В итоге Грибенко отказался от выдвижения в Госдуму.
9: Если у всех партий будут реальные возможности вести избирательную кампанию, а как вы понимаете, сегодня это не так, то уже завтра Яблоко окажется в Думе. А затем мы будем бороться за большинство. И когда его получим, то россияне на следующий день проснутся в государстве, которое они будут уважать и не бояться.
5: А в конце июня суд в Москве приговорил зампреда Яблока Максима Круглова к 7 годам колонии из-за 2 постов о преступлениях в Буче и жертвах среди мирного населения в Мариуполе.
10: Сейчас надо себя сохранять.
11: Пресса, не задерживаемся.
5: Впрочем, на выборы Яблоко все равно идет под лозунгом «За мир и свободу, за жизнь без страха».
12: И если в ходе избирательной кампании нам удастся хотя бы на один день приблизить мир, сохранить человеческие жизни, это означает, что все усилия, вся работа и наша, и ваша сейчас в данный момент, всех наших кандидатов по России, не зря.
5: Центр избирком на заседании 10 июля заверил списки кандидатов от Яблока. Процедура выдвижения признана законной. Из федерального списка исключили только одного кандидата. Теперь комиссия приступает к проверке документов. Решение о регистрации на выборах будет принято позднее, до 15 августа. Так что вопрос участия партии Яблоко как единственной антивоенной силы по-прежнему главная интрига думской кампании 2026 года.
3: Перед эфиром на условиях анонимности мы поговорили с членом партии «Яблоко» вот об этой стадии регистрации на выборах. В партии есть понимание, цитирую, допуск или недопуск «Яблоко» — это политическое решение.
13: Кремль выбирает между сценарием герметичной кампании, не имеющей никакого отношения к повестке дня реальной жизни общества, и сценарием, который можно обозначить как соцопрос, когда общество будет возможность обозначить свою заинтересованность в скорейшем прекращении огня без предварительных условий. Независимо от тех итогов выборов, которые будут провозглашены официально, Кремль в таком сценарии будет видеть, есть ли статистически значимая часть россиян, которая хочет смены политического курса. Или такого запроса на мир и свободу нет. И в целом все согласны идти по тому же пути превращения в Северную Корею без бензина и интернета.
3: Другой наш собеседник считает, что оснований для недопуска Яблока к выборам нет. И он довольно-таки оптимистично настроен. Говорит, что все документы подготовлены в строгом соответствии с законом. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
3: Ну, а предвидели ли вы вот этот подвох в центре избиркоме, который многие подозревали, мол, уже сейчас партию срежут в контексте этого выдвижения Яблока в Госдуму?
14: Я рад, что Яблоко стоит на пути к участию в этих выборах думских, хотя еще, да, как я понимаю, вопрос не решен окончательно. Но я бы, да, и я бы, разумеется, посоветовал любому россиянину, который может проголосовать в России, проголосовать именно за Яблоко, но я бы не стал серьезно слишком относиться к исходу этих думских выборов, исходя из того, что Дума никогда не была центром принятия решений, и итоги того, за кого люди проголосуют, вряд ли конвертируются в изменение политики там, тех, кто действительно решение принимает, то есть режима.
3: Но сказывается ли на этих выборах вот эта позиция Единой России и Владимира Путина, который неожиданно с ней в унисон заговорил на непосредственно съезде партии перед тем, как они собирались выдвигаться? Он там говорил о войне с Западом, он там говорил о том, что война должна продолжаться и так далее, и так далее. В общем, осажденная крепость.
14: У Единой России никакой позиции быть не может. Это муляжная структура. Ее позиция – это позиция Путина. Путин, насколько можно судить, возможно, конечно, тайком там с кем-то торгуется, но насколько можно судить по его публичным высказываниям, он пытается продолжать войну. Возможно, он не очень хорошо информирован там о ее ходе, а может быть, ему просто никого не жалко. И он собирается, по крайней мере, до осени, вот до этих пресловутых выборов, он собирается ее продолжать. А дальше ждут разных поворотов событий, начиная там ждут каких-то мобилизационных мероприятий вот после выборов, потому что до них это неудобно, до каких-то попыток, возможно, войну наконец остановить. Но я не исключаю на 100%, что исход этих выборов в какой-то степени будет учтен властями, но я не думаю, что это именно голосование за яблоко может как-то сдвинуть ситуацию. В общем, про яблоко боюсь, что скорее публика российская забыла.
3: Ну, рейтинги пока действительно такие себе, на самом деле. То есть даже по версии ВЦИОМ, да и ФОМ я тоже перепроверял, они даже не попадают в этот топ. Ну, хотя, возможно, там вопрос подхода, что они скорее делали акцент именно на парламентских фракциях действующих. А с нами также политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
11: Добрый день вам, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые зрители.
3: Как вы оцениваете вот текущий курс яблока с антивоенными тезисами и сколь успешным это может оказаться на грядущих выборах?
11: Ну, я, безусловно, считаю, что это мужественный поступок конкретных людей, партии в целом. А в условиях, когда яблоку подавали очевидные сигналы, и в вашем сюжете это было, и вы много об этом говорили, да и СМИ много об этом писали, что эти сигналы были достаточно жесткими. Заводились уголовные дела, люди сидят в тюрьмах, в том числе заместители председателя партии. Было очевидно, что есть, что планы Яблока выступить под лозунгами «За мир и свободу», как и планы любых структур до этого партии «Рассвет», абсолютно перпендикулярны планам Кремля или планам конкретного человека, Путина, да, то есть как бы планам диктатора. Эта специальная выборная операция преследует обычную цель, обычную вот, ну, с точки зрения той же, что была и в 2024 году. Необходимо продемонстрировать единство фюрера и нации, необходимо продемонстрировать сплочение вокруг флага, продемонстрировать, что война идет от имени народа и курс в целом, несмотря на все трудности, разделяется. И поэтому, конечно, позиция Яблока в этом смысле перпендикулярна планам Путина и созвучно настроением общества. Это совершенно очевидно. Это можно констатировать, можно спорить о цифрах, но желание диктатора абсолютно расходится с настроениями народа. И вопрос всей этой процедуры, которая называется выборы в Государственную Думу, смогут ли люди найти возможность через голосование или, но не только, каким-то образом, при помощи какого-то коллективного действия, выразить свое отношение к происходящему. Вот сегодня на самом деле главный итог, может быть, этой процедуры, потому что здесь я с Сергеем соглашусь, цифры будут нарисованы заранее понятные. Понятно, что чем больше, значит, надо перерисовывать, тем сложнее работа фальсификаторов, но у них уже хорошо отработаны механизмы давным-давно, и в этом смысле иллюзии питать не строят. Но вот впечатление по итогам процедуры, по итогам этой специальной выборной операции, если не будет продемонстрировано никакого единства фюрера и нации, а будет продемонстрировано, что король голый, и люди хотят мира на фоне того, что Путин хочет продолжать войну, то тогда, исходить из этих задач российского сопротивления, российской оппозиции, антивоенного движения, то тогда участие Яблока в этих выборах имеет совершенно практический смысл. Просто сам разговор о мире уже опасен для партии власти и Путина, который с ней по творчеству себя связал. Здесь иллюзий не должно быть, там все пять мастей нынешней власти, но есть главная партия Путина, и понятно, что вот в этом сходятся все, что если и участвовать каким-то образом лично в этой процедуре, так называемой выборы, да, то надо это делать исключительно в контексте попытки нанести максимальный урон планам Путина. Да, продемонстрировать это единство, значит, самой Единой России, как его главной партии. И в этом смысле я бы еще раз скажу, что действительно, ну, будет все время находиться до 15 августа, по меньшей мере, вот, в этой ситуации, когда будет до конца непонятно, потому что никакие Памфиловы, никакие ЦИКи ничего не решают. Это абсолютно политическая история, она спланированная, значит, отрежиссированная. И вот как Яблоко сможет ли вписаться в эту режиссуру и какой будет общественный запрос, это нам предстоит увидеть. Но думаю, что само желание Яблоко участвовать с этим лозунгом заслуживает высокой оценки и поддержки.
3: Ну вот как раз учитывая то, что разговор о мире опасен и для Путина, и для Единой России, почему, на ваш взгляд, в Кремле пока приняли, по всей видимости, решение сохранять Яблоко в легальном поле? Нет страха конкуренции? Тем более, что эта позиция может быть наиболее радикальной относительно мнения Путина.
11: Ну, я думаю, что в Кремле тоже идут какие-то свои внутренние разборки на эту тему. Я ничего не могу здесь, не хочу фантазировать, но думаю, что есть люди, которые хотели бы на самом деле, чтобы диктатор получил какой-то сигнал, да, который бы отрезвил его. Совершенно понятно, что настроение части элит, это тоже по разным признакам мы видим. Они антивоенные, и они за то, чтобы, значит, все это прекратить. Но сами они об этом сказать не могут по правилам жизни диктатуры, да, то есть и возможность выразить это опосредованно через какие-то вот другие формы, а возможно, они могут даже где-то внутренне поддерживаться, но понятно, что решение будет приниматься очень жестко и в контексте задач спецоперации, так же, как было с Надеждиным, если помните, сначала его тоже выпустили как управляемого кандидата, а потом он превратился в человека просто, который стал инструментом выражения настроения людей. И яблоко может стать таким инструментом, и Кремль сейчас будет это оценивать.
3: Ну и о том, как миноритарные парламентские фракции, нам сегодня хочется еще отдельно поговорить о том, как они готовятся к грядущим выборам. Там много интересного. И, во-первых, задача сама по себе сложная. Нужно демонстрировать оппозиционность, дабы привлекать оппозиционный электорат на себя. Но не очень сильно. Вот некоторые решения словно специально направлены на то, чтобы самостоятельно слегка подорвать самим себе рейтинг. Вот взять, к примеру, рэпера Гуфа. Вскоре после дисса Noize MC тот записался в оппозиционеры вполне себе официально. Правда, партии «Новые люди». Кто оказался и кто не оказался в парламентских и одномандатных списках, расскажем в нашем сюжете.
15: За места в новой Госдуме готовятся бороться и партии, которые называют себя системной оппозицией. КПРФ, ЛДПР и новые люди. Все они уже представлены в парламенте и рассчитывают увеличить свое представительство, воспользовавшись падением популярности Единой России. По данным майских опросов, правящую партию были готовы поддержать около 30% респондентов.
16: Если нравится, что происходит сегодня, партия власти. Если нет... Кроме КПРФ, народно-патриотических сил, вывести мирно, демократично и дружно из этого трудного положения в стране некому.
15: КПРФ стабильно была партией номер два в стране. Возможно, ощущая угрозу от коммунистов, кремлевские социологи решили бороться с их популярностью, продвигая на второе место то новых людей, то ЛДПР. Мог сыграть свою роль и выстрел в ногу от Зюганова. Недавно он предложил отнять деньги у россиян.
17: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу.
15: КПРФ на этих выборах лишилась одного из своих тяжеловесов – Валерия Рашкина. Он представлял партию в Думе с 1999 по 2022 год. Рашкин – один из немногих депутатов, кто позволял себе поддерживать протесты несистемной оппозиции. Он направлял депутатский запрос лично Дмитрию Медведеву из-за расследования ФБК «Он вам не Димон». Выступал против итогов прошлых выборов в Думу, сам организовывал протесты. Однако после этого случился скандал. Рашкина обвинили в незаконной охоте, в багажнике его машины обнаружили тело лося. Депутата лишили мандата, но из партии не выгнали.
18: Помогаете, но идете на выборы сами-то?
19: Нет.
18: Не идете уже, а говорили, пойдете.
19: Хотел,
18: но не прошел, да? Партия сказала нет, подождать.
19: Ну, съезд не выдвинул, да.
18: Ага.
19: Вот, поэтому руковожу штабами.
18: Ага.
19: Опыт есть, передаю другим.
18: А какими штабами, в каких регионах?
19: Иркутская область, Саратовская область.
18: Ага.
19: Так что ребят сильные, хорошие команды. Угу. Я убежден, что там будут хорошие результаты.
18: Угу. Спасибо.
19: Есть традиция побеждать.
15: Не стоит думать, что КПРФ только и делают, что стреляют себе по ногам. На выборы они выдвинули блогера-миллионника и экс-депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Он конфликтовал с другим известным политиком из Саратова, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В 2021 году Бондаренко вынудили сняться с выборов. Однако теперь он избирается от Удмуртии и Пермского края. В прошлом году Бондаренко приходил на подкаст к провластному блогеру Стасу «Ай как просто». Общение продлилось 8 часов. Вот короткий фрагмент.
20: Власть при капитализме в целом, давай не про Россию, абстрактную страну. Как защищать себя капиталистическая власть, Стас?
21: Как любая.
20: как защищает себя власть? Репрессиями. Да. Да?
1: Вот я считаю, что от таких, как вы, нас надо защищать. Я благодарен своей власти, что она защищает нас от таких, как вы.
15: Партия номер два в свежем электоральном рейтинге в ЦИОМ значатся новые люди. Они активно выступают против блокировок, а лидер фракции в Госдуме Владислав Дованков предлагал раздавать Wi-Fi в городах на фоне блокировок и отключения интернета. Последним пиар-шагом партии стало принятие в свои ряды рэпера Гуфа.
5: Я никогда не был примером для подражания и натворил очень много разного в своей жизни, но с возрастом многое понимаешь, и хочется делать больше хорошего. Конечно, никакой я не политик, но если смогу чем-то помочь и поделиться опытом своих ошибок, то я считаю, что это уже немало. Я буду стараться. Спасибо за доверие партии «Новые люди». Рад стать частью команды.
15: Партия «Справедливая Россия за правду» – еще один участник выборов. Когда-то ее создавали как левоцентристскую альтернативу «Единой России». Но сегодня и ее повестка полностью совпадает с Кремлем. Однако партия старается казаться оппозиционной. Например, ее лидер Сергей Миронов выступал с жесткой критикой Роскомнадзора, который замедляет работу «Телеграм».
21: Те, кто это делает – мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там! Гибнут за Россию, за русский мир! А вы что делаете?
15: На место главной, можно сказать, вечно оппозиционной силы претендует ЛДПР. При Жириновском партия могла позволить себе эпатажные заявления, выступать с резкой критикой чиновников, рассказывать о проблемах обычных людей и чуть ли не критиковать президента.
21: Могу давать советы и правительству, и президенту, и всем остальным. Потому что опыт за плечами 30-летний.
15: После его смерти риторика партии изменилась. Сегодня она делает упор на социальную повестку. Это борьба с бедностью, контроль чиновников и, естественно, не обошли и тему с блокировками. Партия заигрывает и с молодежным электоратом.
22: Мы, молодежь ЛДПР, против запретов. Постоянно появляются новости о том, что кто-то предлагает заблокировать одну игру, кто-то предлагает замедлить онлайн-игры, а кто-то вообще предлагает заблокировать Steam. Молодые люди в России должны иметь возможность проводить досуг после учебы, после работы, играть в игры. Ну и, конечно же, развиваться в киберспорте. Хватит решать, что нам делать. Мы сами за себя решим.
3: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, я вам хочу процитировать политолога Александра Кынева. Он 10 июля опубликовал доклад по политико-правовые особенности региональных и местных выборов. Но там, мне кажется, его выводы можно распространить и в том числе на региональные выборы. Вот так это было сформулировано.
23: Политическая система в целом на данном этапе стремится к сохранению стабильности и модифицированного статус-кво. При отдельных точечных ухудшениях, где частные проблемы с активизацией тех или иных партий в отдельных регионах решаются не путем системных изменений, а путем точечных санкций и давления, а само федеральное руководство партии демонстрирует максимальную договороспособность. Радикально менять правила игры и еще более ослаблять партии в целом в такой ситуации нет необходимости.
3: И тут хочется спросить, во-первых, согласны ли вы с такими выводами, и что в таком случае, в принципе, могут противопоставить некоторые региональные политики, мы их упоминали в сюжете, этому давлению, учитывая вообще отсутствие какой-либо поддержки из федерального центра партии?
14: Ну, если перевести это такой с осторожного на более понятный язык, то я, конечно, с этим согласен, с тем, что так называемые партии – это политический театр, управляемый нашим Карабасом-Барабасом. Вот. И, естественно, быть политиком сейчас, публичным политиком в России, в нынешней России, сейчас почти невозможно, потому что нужно строго ориентироваться на указания президентской администрации, которая там продвигает кого-то слегка вперед, кого-то слегка задвигает. Ну, допустим, новые люди, которые выглядят, ну, как бы, так сказать, либерально, так сказать, хотя они такая же часть кукольного театра, но они выглядят как бы более либерально. И да, действительно, вот вы цитировали опросы ВЦИОМа, они сейчас на уровне там коммунистов и ЛДПР. То есть они могут, в принципе, если им не мешать, то они могут выйти даже на второе место после казенной партии. Видимо, это перебор. Но они тем и хороши для начальства, что им можно приказать, и они, скажем, замолкнут или изменят свои взгляды или что-нибудь такое. Поэтому главное вообще, вот самое интересное в этих выборах, просто вот насколько будут напряжены сами люди, сами, как назовем их, избиратели. Если они будут в сильной тревоге, если они захотят как-то подать сигнал, сигналы, что они недовольны, они как-нибудь подадут эти сигналы. Это может быть интересно, а не сами, так сказать, так называемые политики, которые не представляют никакой ни силы, ни лишены идей и не вызывают никакого серьезного отношения.
3: Сергей, спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин был сегодня с нами в прямом эфире. И мы также на связи с политиком Максимом Резником. Максим, я на всякий случай предвижу вас скепсис по отношению к тому, как работает так называемая системная оппозиция, наверняка. Но немножко хочется все-таки по этому поводу порассуждать. Вот на ваш взгляд вообще, вот, а возможно ли, что, допустим, оставшиеся региональные политики, достаточно любопытные по своим заявлениям и по своим тезисам, они могут куда-либо пробиться, учитывая и давление со стороны федерального центра своей собственной партии, и некоторое давление региональное со стороны властей. Вот случай Бондаренко особенно показательный, то, как он бодался там с местными властями в своем родном же регионе. Вот как вы думаете, есть ли шансы?
11: Ну, я скажу так, Иван, любые попытки действовать перпендикулярно планам Кремля, то есть выступать с антивоенных позиций, с позиций необходимости скорейшего мира, мне кажется, должны приветствоваться, да, и всячески, так сказать, поддерживаться. Тем более не мне давать советы людям внутри России, которые находятся непосредственно под угрозой репрессий, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что у людей есть запрос на то, чтобы высказать какую-то позицию, и эти запросы будут пытаться, ну, так как это, канализировать через различные, в том числе и системные структуры. Именно поэтому я и говорю о том, что мы будем наблюдать, ну вот, попытку заровнять поляну полностью, знаете, как вот говорят, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка, как черные шутят чекисты, да, так и здесь. Конечно, может быть, где-то кто-то эту повестку будет использовать, будет поднимать свой голос, кто-то из региональных кандидатов, кто-то из одномандатников. Мы видим, что это уже происходит, да, уже в рамках этой Государственной Думы раздаются голоса там Мархаева. Они не антивоенные, да, но в каком-то смысле, да, они призывают к тому, чтобы все это заканчивать. Да, эти голоса звучат не только от депутатов Государственной Думы, но от некоторых, но и там от Германа Грефа, например. Да. То есть настроение общества и разных его страт понятны. Вопрос заключается в том, сможет ли власть, ну, так сказать, сохранить впечатление по итогам этой процедуры, которая бы соответствовала итоговым цифрам на табло. У меня есть ощущение, что в обществе есть большой запрос показать власти свое недовольство, во всяком случае, потому что к результатам все относятся достаточно скептически. Задача, как мне кажется, участников российского сопротивления, российской оппозиции, предлагать обществу такие инструменты. Голосование – один из них. Но, как мы отлично знаем, мы уже говорили много раз об этом, голосование не отражает реальную волю избирателей, а в итоге все равно превращается в фальсифицированные цифры. Поэтому здесь, конечно, и демонстрация, иллюстрация настроений россиян, реальных перпендикулярных настроению диктатора, является главной задачей российского сопротивления. И поэтому, значит, от кого бы ни исходило, от Бондаренко ли, или какая появится какие-то другие фамилии, от кого бы ни исходило желание, так или иначе, как партии «Яблоки» в целом, поднимать антивоенную повестку, все, что эту бойню надо прекращать, как сказал Вадим Звягинцев, да? Бойню надо прекращать. Вот если голоса будут звучать, они могут звучать с учетом, ну, как бы, коррелируя с интересами населения, от одномандатников, которые работают в регионах, на местах. С таким мы можем сталкиваться, это, конечно, надо поддерживать. Понятно, что власть с этим будет всячески бороться. Но Россия большая, разная страна, несмотря на то, что в целом мы понимаем, какой сформирован режим, и что все это к выборам не имеет ни малейшего отношения, но эта процедура, которую власть проводит для того, чтобы продемонстрировать единство с народом, может продемонстрировать совсем иное. И вот задача сопротивления, как мне кажется, предложить людям такие формы демонстрации своего отношения к происходящему, помимо голосования в том числе, значит, которые могли бы быть использованы в России и за рубежом.
3: Максим, у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Вот учитывая общественный запрос, про который вы говорите, есть ли хотя бы шанс, что так называемые системные партии, они будут в своей риторике намного менее системными?
11: Конечно. Это будет прямо пропорционально тому, что будет происходить в стране. Конечно, эти голоса будут прорываться, мы это видим, да, так сказать, и не только на политической площадке, но выборы, какими имитационными они не были, это все равно возможность что-то говорить, да, и не всегда этим можно полностью управлять. Мы еще раз говорю, мы сталкивались с эффектом Дунцовой на президентских выборах, с эффектом Надеждина. Мы видим, что запрос на это есть, и люди могут быть даже, так сказать, из своих, так сказать, вот чтобы понравиться народу, да, вынуждены будут просить какие-то слова, которые будут идти вразрез с генеральной линией. И поэтому, конечно, не использовать эту процедуру для того, чтобы пытаться остановить сумасшедшего кремлевского маньяка в его дальнейших планах эскалации, ну, было бы неправильно.
3: Особенно, учитывая его текущие рейтинги, ну, как минимум, его курс, Максим, да, вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я надеюсь, мы с вами продолжим этот разговор, может быть, даже на следующей неделе. И на следующей же неделе, в понедельник, с вами, мы, уважаемые зрители, увидимся. На этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – писатель Александр Гейнис. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Гейнис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Кто такой настоящий рижанин?
2: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак – вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
1: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
2: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет себе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, ему все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры, похоже,

0: описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
1: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
0: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина, никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
1: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
0: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
1: И Чехословакия.
0: Чехословакия, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
1: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
0: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
1: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
0: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
1: Тоже, да.
0: Но ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
1: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
0: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что...

0: говорят, значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
1: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
0: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот ходите на наш базар, который лучший в Европе,
1: вы имеете в виду центральный рынок?
0: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
1: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
0: Рига – это моя школа, мои университеты. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
1: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
0: А это так сильно сказано, потому что не его, а нашим.
1: Да? То есть портвейн пили вместе?
0: Конечно.
1: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
0: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла к соревнованию. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
1: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
0: Не здесь, конечно, а вон там.
1: Где? Вот прям под стенами собора.
0: А туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
1: А с напитками был какой-то дефицит, или с этим не было проблем?
0: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
1: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
0: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
1: Это Дом радио?
0: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку, и 41 год проработал на радио.
2: Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
1: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
0: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что на нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество. И национальная политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
1: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
0: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. Два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Что все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
3: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Гейнисом.
1: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
0: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
1: но то почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
0: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
1: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
0: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции,
1: вот,
0: а не идеология.
1: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
0: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
1: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
0: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
1: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему «Формулы русского человека». Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал: «Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет». Но не так «нет», чтобы обязательно было, а «нет» и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
0: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... на самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
1: Но все-таки некоторые пытаются.
0: Еще как.
1: Шукшин, например, говорил: «Никогда хорошо не жили, нечего начинать». Но это опять ему приписывает.
0: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
1: И хама срезал.
0: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венч Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
1: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот, вот это игра слов или я не знаю.
0: Анекдоты. И... у Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян. Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
1: Мертвые души.
0: Конечно.
1: Есть и в Америке... главный герой там Чичиков.
0: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой. Но... остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит: «Да забору мое, и за забором мое». Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский, ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал: «Как что, прочитать «Мертвые души»?»
1: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топономику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Зернову. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
2: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что наше время...
1: То есть это писательские фантазии?
2: По-моему, да. Или, может быть, более поздние наслоения. Потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
1: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
2: Очень просто. Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
1: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
2: 3,5 года. А. Молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
1: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
2: Вы понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке, а если нет, улица не годится.
1: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
2: Еще бы.
1: Расскажите
2: моя
1: о ней.
2: Моя первая любовь в Израиле живет давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию. Ее любимым поэтом был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как это ни странно. Потому что через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
1: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
0: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну, как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот, когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
1: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать, может быть, его тоже любят женщины, мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот... Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот это и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
0: Вот это есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории. Я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
1: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
0: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару, под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.

Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Во второй части нашей передачи мы продолжим разговор о Латвии, России и войне в Украине. Всего вам доброго!

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и 267-й выпуск «Музыки на свободе». Подписывайтесь на подкаст, слушайте на портале «Радио Свобода». И что я еще могу сказать? Могу сказать, что сегодняшний центральный сегмент у нас будет посвящен всякой американской музыке, забавной, малоизвестной 60-х, 70-х годов из архивов рекорд-лейбла «Numero Group». Звучит загадочно, но я думаю, что музыка вам понравится. А начинает сегодняшнюю программу довольно интересная коллаборация Лесли Миньянос и Лоран Гарнье. Ну и те, и другие французы. Правда, Гарнье, по-моему, парижанин, а Ле Миньянос они с крайнего юга Франции, из района Пиренеев, Перпиньян там и так далее. Прекрасные места. Друзья, кстати, Паскаль и Камелада. Ну, они совершенно разные по стилю, потому что Лоран Гарнье — это главный французский техно-диджей, а Ле Миньянос — это как бы такая гаражно-роковая группа. Гитарист Лионель Ле Миньяно и барабанщица Мари Ле Миньяно. И вот они записали совместный альбом, называется он «De Pellicula». И он, ну, можно сказать, что это 10-й альбом у Ле Миньянос, то есть они записали 7 нормальных песенных альбомов, еще 3 альбома с саундтреками, ну и вот это как бы их 7-й песенный альбом, хотя в каком-то смысле он и киношный тоже, потому что я так понял при поверхностном знакомстве, что, в общем, эта штука, она как бы сюжетная, то есть это похоже, скажем, на знаменитую Мелоди Нельсон Сержа Гейнсбурга, то есть песни развиваются по сюжету, и в них фигурируют одни и те же герои. Там, в частности, один 17-летний подросток и взрослая проститутка по имени Жюльет. Вот как раз песню «Жюльет» мы сейчас и послушаем. —

0: cause la coque, le H, la dope. Rien à faire dans le quartier. Salut paumé, elle l'a laissé.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis voilà, on l'a placé. Un salaud de pasteur, un touche-à-tout, un maraudeur, chrétien pentecôtiste ou adventiste du septième jour.
1: Je ne voulais pas.
0: Un salaud de cinglé. À 15 ans, elle s'est dit. Elle s'est dit que ça commence à bien faire.
1: Non.
0: Elle l'a laissé là, par terre. Saigné comme un coré.
1: Je ne voulais pas.
0: La route, les gares, les soutes, l'espoir, les trains à l'arrière, planqués, les pissotières.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis un prince de la nuit, un samedi. Caricature. Le désespoir des boîtes de troisième zone. Le mauvais whisky. Le Tiffany's. Grand voyage. Psyché. Piré. VIP et rage dingue. Discothèque. Bal. Dancing. Infernal.
2: Les Minianas et Laurent Garnier. Гаражная техно-смесь. Альбом «De Película». Кассандра Дженкинс. Ну, это такая модная американская певица. Живет, естественно, в Бруклине, где же еще. И свой стиль она называет «ambient pop». И надо сказать, что это очень точное определение. На самом деле, с одной стороны, это мелодичная, такая меланхоличная поп-музыка. С другой стороны, она крайне статична и действительно похожа даже на музыку в стиле «ambient». Второй альбом вышел у Кассандры Дженкинс. Называется «An Overview of Phenomenal Nature». Обзор феноменальной природы. Слушаем песню Микеланджело.
3: I'm a three-legged dog.

Кассандра Дженкинс и альбом «An Overview of Phenomenal Nature». Kasai All-Stars — это звезды World Music, они из Демократической Республики Конго, из города Киншаса. И вообще, это огромный коллектив, в котором куча музыкантов, там же еще и танцоры всякие, актеры и так далее. Примерно 25 человек в этом самом Kasai All-Stars. Kasai, как вы, наверное, знаете, это такое племя имеется в Кении. Обнаружил их в свое время бельгийский известный продюсер Винсан Кени, и вот вышел у них четвертый альбом. Называется «Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound». То есть черные муравьи всегда летают вместе, один браслет не издает звуков. Загадочное название. И слушаем с этого альбома песню «Musungo Elongo paints his face white to scare small children». Вот это уже можно понять. Значит, некто, не знаю кто, по имени Musungo Elongo, красит свое лицо в белый цвет, чтобы испугать маленьких детей. Видите, мы для этого красим лицо скорее в черный цвет, а у них все наоборот.

Kasai All Stars из Кении и их четвертый альбом с длинным названием. Смотрите плейлисты программы «Музыка на свободе». Там все эти экзотические вещи будут четко изложены. Поехали дальше. Наш маленький сюжет сегодняшний посвящен английскому дуэту I Start Counting. Любители New Wave и электроники должны их помнить по середине 80-х годов. Тогда эта группа, в общем-то, так порядком нашумела. В 86-м году они выпустили свой дебютный альбом My Translucent Hands, в 89-м свой второй альбом Fused. После этого распались, переименовались в Fortran 5, выпустили еще какие-то альбомы, потом снова переименовались в Computer с буквой K. Так далее. В общем, такие ветераны лондонской электронной сцены. Это два человека молодых, тогда были молодые, теперь уже не очень, Дэвид Бейкер и Саймон Леннард. Ну вот, а сейчас вышло два архивных альбома со всякими неизданными ранее записями I Start Counting, и надо сказать, что они очень милы. Первый альбом называется Refused, и с него мы послушаем песню 625.

I Start Counting, я начинаю считать, кстати говоря. Так переводится название этого электронного дуэта 625 с альбома Refused. И второй альбом, тоже содержащий всякие неизданные и демонстрационные записи периода 85-86 годов, он называется Ejected. И с него я выбрал песенку Is She On Her Own?

I Start Counting. Альбом Ejected. Демозаписи 85-86 года. Ну что ж, а теперь к номеру групп. Вообще, это довольно странный лейбл. Он был основан в Чикаго в 2003 году. И основали его несколько таких довольно известных профессионалов, специалистов по архивным раскопкам в Соединенных Штатах Америки в области популярной музыки. Ну, я из них знаю одного человека, забыл уже, как его зовут, но он работал в известной компании Ryko Disc. Лейбл, в принципе, того же плана, что Rhino Records или Bear Family немецкий, или Ace английский, или Cherry Red английский и так далее. Но они специализируются не на переизданиях альбомов, а на песнях и синглах. И не так давно выпустили, значит, они такой большой сборник под названием 19-1900. И он состоит из четырех частей — 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Много там всяких занятных записей, имена практически все абсолютно незнакомые. Но начнем, естественно, с 60-х годов. И для начала группа The Shades. Это три девушки из штата Индиана. Группа существовала с 64 по 68 год. Исполняла такой гаражный девичий рок. У них нет, насколько я понимаю, ни одного альбома, но было несколько синглов. И, в частности, вот эта вот запись 65-го года, песня «Tell Me Not to Cry».

The Shades из штата Индиана, чистая как слеза комсомолки, Tell Me Not To Cry, 65-й год. Еще одна группа, но уже совсем в другом плане, соуловая группа из Детройта, и тоже три девушки. У них вышел единственный сингл, это было в 1966 году, и это была песня Same Old Sweet Lovin'. Слушаем.

Все та же милая, добрая, старая любовь. The Devotions из города Детройта. Была песня, которая вышла на единственном сингле этой канувшей в лету соуловой группы. Ну и третий трек из 60-х у нас уже будет совсем в другом стиле, и это уже более поздний период, 67-й год, то есть это уже пошел психоделический гараж, и его представители группы The Cave Dwellers, то есть жители пещер, с солистом Фредом Гликстайном, они из Чикаго, и записали всего 4 песни. И одна из них — это вот эта «Run Around».

Ран-раунд в исполнении чикагских гаражно-психоделических рокеров The Cave Dwellers. Квинтет, солист Фред Гликстайн тоже давно и полностью забыты. Теперь переходим уже к 70-м годам. И тут я обратил внимание на песню «Nothing Left to Say» в исполнении группы «Little Boy Blues». Надо сказать, что это одна из немногих групп в каталоге Нумера, которая вообще выпустила альбом. Вышел у них один альбом в 68-м году. Сама группа существовала с 64-го по 70-й год. Вокалисты их зовут Лауэлл Шиет. Почему меня зацепила песня «Nothing Left to Say»? Потому что риф они украли из гениальной композиции Джимми Хендрикса с альбома «Electric Ladyland». 1983, I'm a merman, I should turn to be, или, в общем, примерно так она называется. Послушайте, я думаю, вы тоже обратите на это внимание.

Heroes, величественные стрелы. Это вокальная группа, 4 человека. Тоже, кстати говоря, выпустили один лонгплей в 1973 году на фирме Bandit Records, бандитские пластинки. И это уже такой диско-кич, что ли, такой секси-диско-кич. Kitsch. Песня называется «Ladies and Wonderful Girls», и она мне напомнила хит того времени. Была такая песня в исполнении тоже черного вокального, то ли квартета, то ли квинтета «The Floaters», песня под названием «Float On». Это такая в медленном темпе, где он говорит, вот я там такой-то, такой-то, я родился под таким-то знаком зодиака, и мне нравятся девушки такие-то, такие-то, и все это таким почти шепотом и так далее. В общем, такой секси-хит. Но я проверил, это было в 1977 году, а запись, которую я вам хотел предложить, она 1973 года, то есть, может быть, Floaters как раз этим треком и вдохновились.

Majestic Arrows, Ladies and Wonderful Girls. С последнего сингла этой самой вокальной группы в 1976 году она прекратила свое существование. Ну что ж, поехали дальше. Последняя треть нашей программы, и начнет ее гаражный альбом 2022 года. В серии альбомов года и гаражным альбомом я назначил альбом под названием «It's a Matter of Time», это «Дело времени», записанный Реверем Битменом и «Underground». Реверен Битмен — это, разумеется, Битзеллер, шеф фирмы грамзаписи «Вуду Ритм» из швейцарского города Берна. И вот он объединил свои усилия с барабанщицей Беатрис Граф, гитаристом Беном Глаусом и клавишником Миланом Сликом —

Назвал это все «The Underground», и записали они отличнейший, совершенно такой авангардно-гаражный альбом. Послушаем с него два коротких трека. Первый из них называется «I Want to Fuck You, Baby».

Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time. Ну и послушаем еще один недлинный трек с этого самого альбома. Вот тем более, что его название как-то я могу с собой ассоциировать. Называется он Banned from the Internet, запрещенный в интернете.

Band from the Internet, Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time, напомню, по моей версии, гаражный альбом года 2022. Фэй Уэбстер совсем недавно звучала в нашей программе с песней из ее последнего альбома, но вот я послушал ее предыдущий альбом и пожалел о том, что никак не включил песни из него в свою программу, исправляя ошибку. Фэй Уэбстер очень милая девушка из города Атланта, и ее последний четвертый альбом мы уже слушали, а сейчас послушаем песенку «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи». Это с третьего ее альбома 2019 года, который называется «Atlanta Millionaires Club».

«Клуб миллионеров города Атланта» — это название альбома. «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи» — это название песни. Но все это сочинила остроумная сонграйтерша по имени Фэй Уэбстер, как раз проживающая в том самом городе Атланта. А вот в городе Ричмонд, штат Вирджиния, проживает Мэтью И. Уайт. Он вообще известный продюсер в первую очередь, работал с Foxygen, с Шэрон Ван Этен и так далее, но грешит и сольными альбомами тоже. Его третий сольник называется «K-Bay», довольно интересный и разнообразный, как это часто бывает у музыкантов-продюсеров. Слушаем песню «Джуди».

Мэтью Уайт и песня «Джуди» с альбома «Кей Бэй». Ну что ж, мы подошли уже к финалу 267-го выпуска программы «Музыка на свободе». И завершит ее Джессика Мосс, монреальская скрипачка и композитор. В прошлом участница «Silver Mount Zion», играла с «Фейст» известной. Играет сейчас в «Black Ox Orchestra», который, кстати, скоро прозвучат у нас в программе тоже. И вот ее четвертый сольный альбом на космогонические темы называется «Galaxy Heart» — «Галактическое сердце». И послушаем с нее пьесу «Enduring Oceans» — «Стойкие океаны». Вам всем тоже желаю стойкости, всего наилучшего. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до встречи через неделю. Счастливо!

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
3: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
5: Да.
4: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
5: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода», архивная запись 23 июля 2023 года. «Ждать тяжелее, чем хоронить». Документальная повесть Юлии Вишневецкой на основе закрытых онлайн-чатов жен и матерей наемников ЧВК «Вагнер», деятельность которой сегодня уже стала историей.
0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». С середины 22 года частная военная компания «Вагнер» формировала отряды из заключенных российских колоний и массово отправляла их воевать в Украину. Предлагалась хорошая зарплата, досрочное освобождение и помилование. Небольшая часть заключенных вернулась домой. Пьеса Юлии Вишневецкой построена на подлинных сетевых разговорах жен, ждущих своих мужчин, сначала из тюрьмы, потом с войны. Все они звонят по некоему телефонному номеру, где представитель ЧВК, если вы дозвонитесь, может дать скупые советы и консультации. Радио «Свобода», «Жены Вагнера».
7: Здрасте. А как вы со своими мужчинами познакомились? Извиняюсь за нескромный вопрос.
8: С трех раз догадайтесь.
9: У нас все банально. Мы с мужем из одного города. Все места злачных подростковых тусовок одинаковые. Лазил по одноклассникам, показалось знакомое лицо и понравилась моя фотография. Так и написал: мне кажется, что мы знакомы. Я посмотрела фотографии и сразу догадалась, откуда пишет. Ответила. Первое время общались как подружки. А потом как-то привыкла к нему, к ежедневному «доброе утро».
8: Вы думаете, на зоне нет телефонов и прочее? Если так думаете, то очень ошибаетесь.
7: За зону я все очень хорошо знаю, к сожалению.
10: А я со своим мужем познакомилась в августе 2008-го, он на тот момент сидел. В декабре этого же года мы расписались. Знаю и понимаю, безбашенный поступок на тот момент был. 4 года я его прождала, в ноябре 2012-го он освободился, а в январе 2013-го я родила сынульку. Мы прожили 2 года, а в ноябре 2014 года его опять посадили на долгие 11 лет. Он отсидел 8 лет, оставалось 3 года, но он решил отдать долг родине, сказал, устал отдавать долг тюрьме.
8: Тут у нас в чате кто ЗАО, а кто девушки-жены.
10: А что такое ЗАО?
7: Это девушка, которая намеренно вступает в заочные отношения с заключенным, чаще всего даже не будучи знакома с ним.
8: Такое никогда не понимала, если честно. Что, на воле мало мужиков? Или совсем все плохо с самооценкой?
9: Неважно, кто где и как познакомился. Я никогда этого не стыдилась, хоть и многие говорили «дура». Но это моя жизнь, я в ней хозяйка.
8: Ну, у меня супруг тоже, грубо говоря, не святой. Бокс, борьба, отсутствие родных. Ухаживал долго, цветы, кафе и драки с теми, кто за мной ухаживал. Дали, слава богу, 1.5.
7: Кто-то попал в ВК за то, что украл лесопед, кто-то отбывал на поселке за то, что набил по пьяни рожу соседу, а кто-то за гораздо более тяжкое и неоднократное.
10: Главное, себя берегите, девочки, ждать тяжелее, чем хоронить.
9: Я и таиться не буду, за что сел. У мужика работал, он кинул его на зарплату, психанул и забрал у него в качестве оплаты бензопилу, а тот на него заяву накатал. У нас можно в стране вагон денег украсть, и ничего не будет, а за такое сразу срок».
7: А людей, которые сами курили тихо траву, никому не мешали, а друзья сдали, а просто пьяных драк, а самозащиты.
10: Знаете, лично мое мнение, 228-я, наркотики, туда идут большинство молодые, глупые, попали по глупости.
9: Не, 228-я, это не народная, народная 158-я, воровство. Почему народная? Потому что мало есть людей, которые ничего не воровали в жизни своей в России. Ну, такой у нас менталитет. Пачку бумаги с работы домой принести, болтик с завода, катушку ниток с фабрики, полторашку молока с фермы. По факту все 158-я ОК РФ.
10: А я вообще никому не говорила, что общаюсь несколько лет с человеком языка. Многие не поняли бы.

0: тебя с собою не позвал.
1: Девочки, мой только собирается. Настроен решительно. В среду уедет. Насколько минимальный контракт? Как отговорить?
2: Контракт на полгода. Отговаривать бесполезно. Захотел, значит, поедет. В том году мой хотел уехать, отговорила. Но в ноябре все равно уехал. Сказал, что он нужен там. Кто, если не мы? Я горжусь им.
3: Отговаривайте. Старайтесь всеми правдами и неправдами.
1: Мой муж уехал из колонии. Я умоляла, что дождусь оттуда. Только не надо ехать на такой риск. Разводом грозила.
2: Да я тоже грозила разводом, что эгоист, о семье не думает.
4: Сказать, что была в шоке, ну, вы все сами понимаете, то ничего не сказать. Говорю, что мне делать? Может, тебе руку сломать, ногу?
1: Уехал, а мне сообщил уже из-за ворот колония.
2: А моему-то 1.5 года осталось, прям ужас какой-то. Я в трансе, как истеричка, пробыла 4 дня. Потом приняла, это его выбор. Он хочет семье помочь, хочет, чтобы мы им гордились.
3: Все судимости аннулируются. Мой ради этого и поехал. Сказал, что идет ради ребенка, чтобы его судимость ему в будущем не мешала нигде. Он у нас МЧСником хочет быть. И чтоб денег заработать, погасить кредит.
4: Ну, я не знаю, может, где как, только знаю, что из ИК, с которой брат ушел, со 131-й статьей не брали.
3: Вагнер берет всех желающих.
1: Изнасилование, измена родине и терроризм не брали.
2: Мой в мае уже вышел бы по УДО. Оставалось совсем чуть-чуть. Говорила, сиди нафиг, никуда не ходи. Сказал, не хочу, чтобы наш сын когда-нибудь узнал, что папа был зэком. Хочу, чтобы сын знал, что папа воевал и победил.
4: Патриот он, блин, поставил перед фактом за 2 дня до отъезда.
1: У всех практически как под копирку набор слов, чтобы гордились, я вернусь всего 1.5 года и так далее. Поэтому мне и кажется, что их там обрабатывали.
4: И что самое убийственное для меня было – позитив, как будто в пионерлагерь уезжал.
2: Людям в заключении легко профессионально надавить на болевые точки, дать мало времени и пообещать свободу. Большинство не представляют, куда идут, а отскакивать в последний момент, когда уже заявление на помилование отправлено, не дают.
4: Так Пригожин знал, на что давить.
1: Именно, на мужика, на слабо, на ты не лох же, а крутой. Придешь домой через 6 месяцев чистым, с деньгами, жизнь начнешь. Там профессионалы вербуют, давят на нужные педальки.
3: Ой, поверьте, девочки, моего психологи не обрабатывали.
4: В первый раз, пока все было тихо, не пошел, а потом стала звонить мама и рассказывать про полдеревни мобилизованных, как мальчики гибнут, а вы, взрослые мужики, сидите. Как не стыдно.
1: Не только за родину идут, а еще и деньги заработать. Дома семьи, долги, работы нет. За это тоже надо их винить?
2: У меня, честно говоря, надежда только на войну. На то, что, видя смерть, станет ценить жизнь. Третий раз только при мне сидит. Сейчас не знаю, что будет. Люблю его, но только шаг в сторону и уйду. Переломлю себя и уйду.
4: Они выбрали войну, потому что им не дали другого шанса искупления. Им пообещали свободу, а для них это как глоток воздуха. Поэтому и подписывали, не осознавая всю серьезность.
3: Добрый день. Девочки, звонили кому-нибудь мужья?
2: Мне нет.
4: И мне нет. Почти месяц уже.
1: А вам кассир не звонил еще?
3: Нет еще. Думаю, на неделе уже должен. Обычно в середине месяца звонят.
2: Тишина.
4: Я еще не пойму, почему, если он, например, в госпитале, родственникам не сообщают.
1: Я вообще много что не понимаю. Зачем горячая линия, информацию не дают, бухгалтерию не объясняют? Как в каменном веке. Наверное, Великую Отечественную и то информации было больше.
3: Мой с ИК-8 звонил, 9.1, и тишина.
2: А мне сегодня снилось, что позвонил. Проснулась, легче на душе от сна.
3: А мне снилось, что уже домой приехал. Там вообще на весь день облегчение было.
4: Это ж хорошо. А мне, наоборот, кошмары снятся. Сегодня приснилось, что мне свидетельство о смерти вручили мужа. Проснулась и до утра не смогла уснуть.
2: Так до психиатра недалеко осталось. Хоть бы ребятам давали хоть один звоночек сделать родственникам, что «не переживайте, я в безопасном месте».
1: Говорят, что они не могут звонить, так как пеленгуют, что ли. Короче, могут отследить по телефону.
3: Мой в субботу звонил, танк ремонтировал.
4: 1 000 000 раз говорила, но вам пофиг, не берите телефоны, не берите, не звоните. Вы умные, кнопочные мужьям-сыновьям купили. Пофиг, какой телефон, пофиг. Звонить нельзя. Ребята там тоже умные. Уходят за километр от расположения и звонят женам, а через 10-15 минут накрывает артиллерия. Поднимается разведывательный коптер и ищет их, и находит. А кто-то в телефончике на посту стоит, видюшки смотрит, жене по видеосвязи звонит, прям в лагере. А потом нет бойца. А жена-мамка спит спокойно. Увидела своего сопли, вытерла. Дуры. Для вас это игрушки? Разведка не нужна. Вы все сами сдаете. Обмен звонка на жизнь.
5: +7 918 654 7684. Сотовый. WhatsApp. По этому номеру можно получить информацию по жизненному статусу сотрудника. Время ответа может достигать 48 часов. Однако только и исключительно в том случае, если вы были указаны сотрудником при подписании документов как контактное лицо. Из соображений безопасности информация третьим лицам не предоставляется.
1: Это список, жизненный статус бойца. Там сидит человек и по компьютеру смотрит, живой, погиб, пропал без вести.
2: Я с ума схожу от ожидания и безызвестности. Установила себе программу «Дембель-таймер». Ерунда, конечно, но хоть немного успокаивает.
1: Если зарплата идет, значит, живой.
3: Девочки, только что дозвонилась по питерскому номеру до бухгалтерии. Узнала, что живой.
2: Ура, это прекрасно.
4: Так и сказали, живой?
1: Уже, наверное, дня 4 подряд набираю раз за разом гудки, то музыка. Никто трубку не берет. Мне хотя бы дозвониться, узнать, идут выплаты, не идут, живой, не живой. Сергею писала, сказал, что в списках погибших нет. Может, подскажете, какой-то еще номер есть?
3: У вас гудки шли или музыка? 3 дня туда звоню, музыка играет, потом абонент не отвечает.
2: Бывало занято, бывало музыка играет. Дозвонилась на 40-й раз примерно.
4: Сергей имя нарицательное, там работает целая команда. Девочки обещали зарплату 240 тысяч, и у меня чуть больше 100 тысяч. Интересно, почему и от чего это зависит?
1: Это нормальная зарплата за первый месяц. Оклад 240 будет только когда за ленточкой. И если брал форму, то там цены в Молькино очень большие. Следующую получите как положено.
3: Я зарплату всю получаю, из нее только 100 уходит на его кредиты и ипотеку. Алименты передаю, со всеми общаюсь.
4: Здравствуйте. Может, кто знает, участие в СВО в составе «Вагнер» является уважительной причиной не платить алименты?
1: Вы смеетесь или издеваетесь? Как вы приставам докажете, что он там?
2: Здравствуйте. Мужчина официально безработный, отталкивайтесь от этого.
4: То есть он официально считается безработным, и участие в СВО в составе «Вагнер» не является уважительной причиной? Как бы это грубо с моей стороны не звучало, но я хочу подать заявление на привлечение к уголовной ответственности отца ребенка. Злостный неплательщик с большой суммой задолженности на контакт не идет.
3: Вы меня извините, конечно, почему все начинают подавать на алименты, когда на войну пошли? Им и так хреново. С ума сходите уже с этими деньгами. Спросили бы лучше, живой, здоровый, поел ли он хоть раз за день.
4: Вы же не знаете ситуации, зачем так пишете? Мы уже 13 лет с ним воюем. Долг огромный, платить он его не собирается. Ребенок, рожденный в браке, почему он не должен нести ответственность? Он туда поехал в первую очередь заработать денег. Он не спрашивал 13 лет, поел ребенок или нет.
1: Здравствуйте, ищу сына. Пропал без вести 9 сентября, Харьковская область, поселок Горховатка, позывной Пиноккио.
3: Пропал боец, позывной Шалом. Контракт закончится 30 марта. На связь не выходит, в списке погибших нет.
4: Подскажите, может, тут есть, кто знает человека с позывным «Музей»?
1: Сын ушел 23 октября. Позывной «Братью». Может, моего знал или встречал?
3: Здравствуйте, еще сослуживцев мужа. Позывной «Журнал». Уходил с Калмыкии и К-2. Проживал в Астраханской области, город Знаменск.
1: По какому принципу им дают позывной? Уж очень странные.
2: Мне кураторы сказали, что бойцы сами себе позывные придумывают.
1: Может быть, но не думаю, что у меня муж придумал себе позывной «Зарекс».
3: Брат выбрал сам, я в этом уверена на 100%. Он писал стихи и подписывался под ними также.
5: Позывной выбирает компьютер. Принцип выбора такой же, как у программы при выборе клички крупного рогатого скота на больших молочных агрокомплексах. Абсолютно не рассматривается и не учитывается внешность, звучание позывного или какие-то характерные особенности того, кому выбирается позывной. Основной критерий подбора – неповторяемость.
2: Девочки, а что с нами тогда будет к концу их контракта?
4: Седыми будем.
1: 6-й месяц молюсь, каждый день молюсь, читаю Псалом 90-й.
3: Еще 50-й и 26-й нужно читать.
2: «Одежду им выдают», — писала женщина. Сын ее приехал 3 марта.
4: А точно, что-то вспомнила про бирки, типа новую одежду дали.
1: Да, это сильные псалмы 90-й, 50-й, 26-й.
3: Да, и сумку, она говорила, выдали. Мы еще спрашивали, вы деньги посылали на одежду? Нет, она сказала, что им выдали.
2: Девочки, наконец-то пришло мое время. Передали смс-ку от мужа. Господи, жив, здоров. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала первое «Привет, Кисюха». Девочки, что со мной было?
3: Мой муж 3 месяца там. Когда звонит, говорит, люблю и никогда ни за что не предам, не брошу. И ты будь всегда со мной. Но говорит, там очень страшно, что это как будто контракт с дьяволом подписал, что это похоже на игру Counter-Strike.
1: Девочки, посоветуйте какую-то бабушку ясновидящую, кому действительно помогла, правду сказала, желательно в личку.
3: Не ищите, пожалуйста, найдите силы в чем-то. Очень тяжело, понимаю вас, но это очень большой грех. Хуже можно сделать.
2: У меня есть женщина. Ну, как сказать, она не называет себя гадалкой или там экстрасенсом. Немножко такая не от мира сего. Так вот, она может сказать. Но она может сказать только то, что видит на этот момент, на сейчас. Муж не звонит 4 месяца. Связалась с ней, говорит, живой, но здоровье не очень, что-то с ногой. Больше ничего не знаю. И что будет через 5 минут, завтра, год, не знаю. Так и есть. Оказалось потом ранение в ногу. Денег она категорически не берет, рекламу не дает. Работает швеей на дому, ибо инвалид, на коляске. Никаких предсказаний, никаких приворотов-отворотов. А так, да, большинство – это шарлатаны.
3: Здравствуйте, я новый человек в группе. Мой ушел в Украину с ИК-7, город Пенза. Мы жили в Саратове. Я этого и не знала, что он ушел. В бухгалтерию я звоню постоянно по всяким номерам, но номер то занят, то не существует, и я не знаю, что делать. Сижу и плачу постоянно.
4: Здравствуйте. В России говорят «на Украину», а не «в Украину».
1: Люди говорят по-разному, в России в том числе, я в том числе.
4: Чей Крым?
3: Вы издеваетесь? Я написала про своего мужа, почему сразу придираться и говорить, что я какая-то шпионка. А я спросила тут совета, что мне делать, а вы как воронье налетели. Я родилась в Саратове и живу в Саратове.
4: Крым чей? Ответьте, пожалуйста.
2: Так, что за глупые вопросы? Чей Крым? Как дети, ей-богу? У человека беда. Спросила совета, рассказала историю. Для этого группа создана.
4: А что сложного в ответе «Чей Крым?» Если есть возможность развеять чьи-то страхи, то можно и ответить. Тем более никто никого не оскорблял.
3: Вам прислать мое свидетельство, где я родилась? Я поделилась своими проблемами и горем, а вы за слова цепляетесь.
4: Среди нас хохлушка.
2: Мы вам соболезнуем, не обращайте внимания.
1: Я тоже говорю иногда в Украину. Буду знать, что так говорить нельзя.
3: Вы очень жестокая, не дай бог вам такое пережить.
4: Девочки, кто тут модер? Забанить этого персонажа и дело с концом.
1: Вы только подумайте, как ждали с войны наши бабушки. Не было ни телефонов, ни интернета. Просто провожали на войну и ждали все эти годы. Кто-то вовсе не дождался.
3: Я уже улицы в этом долбанном Артемовске узнаю. Украинский выучила и каждый день на грани.
4: Мне вот тоже орать хочется от того, что ни хрена не знаю и не понимаю. Каждый, сука, день ожидания. Каждый. Я устала. Не могу больше. Оставил меня тут с проблемами, без связи, без информации, без себя. И никто не дает информацию. Общаются как с дурой. Неужели Вагнер не понимает, что именно от неизвестности начинаются слухи и паника? Потому что...
1: Орать не надо, мы все тут в равных условиях. Есть вопросы, спрашивайте.
4: Я даже не говорю про парней. Почему нет никакой информации от официального источника? Почему приходится собирать информацию по чатам и форумам? Почему доверенным лицам не дают развернутую информацию по статусу? Жив, ранен, в плену, погиб. Все через жопу. Да, я не могу справиться с паникой. Не могу с антидепрессантами, и транквилизаторами, и снотворными. Не могу. Я в круглосуточной панике и ужасе. Вы же не знаете, что у меня происходит. Знает муж. Но он родину защищает. У меня мина замедленного действия, которая вот-вот рванет и потянет за собой столько всего, что подумать страшно. Ах, да, еще же надо держать лицо. На работе, дома, перед родными, ребенком, перед знакомыми. А как это сделать? Как?

0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
1: Какое счастье! Никаких карточных игр, поломанных блоков сигарет, халвы по 5 килограммов, никаких карантинов, справок об эпидемокружении, посылок с медикаментами. Больше никто не будет зудеть своими нравоучениями в стиле «Чё ты с этим зэком?». Девочки, скоро будет все хорошо. С любимым человеком можно будет просыпаться ежедневно. С ума сойти можно, сколько всего нас ждет скоро. Девочки, какое счастье, так и будет. И можно будет смело строить планы на дальнейшую жизнь без приставки, когда ты выйдешь оттуда.
2: Я уже думаю, как его встречать буду. Хочется что-то такое организовать, чтобы ему запомнилось. Поищу вдохновение в нете.
3: Я на финишной прямой, и через месяц мне надо быть в форме.
1: А я пока ем, стресс заедаю.
4: Я за месяц перед приходом редуксин пропью, и нормально.
1: А как рецепт на него берете?
3: Без рецепта у нас везде продают. И в Волгограде, и в Сочи.
4: Но именно 15 миллиграмм всегда покупаю. 10 миллиграмм не берет.
3: Девочки, наш дом, ура, ура, ура! Приехал рано утром. Все безумно счастливы. Закончился этот кошмар. Нет предела счастью.
2: Очень и очень за вас рады. Представляю, какое это счастье.
3: Смотрите, как встретили.
4: А ссылку на шарики можете скинуть? Где такие заказали?
1: И мне, пожалуйста, ссылку. Можно на шарики?
2: Напишите всем, где шарики покупали.
1: А мой, когда звонил, попросил с Валбереса заказать флаг Вагнера.
4: На Валберес чего только нет. Я своему купила кружку, футболку, толстовку, кепку и наклейку на авто, и все с ЧВК.
2: Господи, как я люблю заходить в такие сообщения. Хоть мой и погиб, но вижу, что не зря. Сердце радуется, что бойцы возвращаются. Значит, скоро победа будет за нами.
4: Кормлю своего героя. Мой брат пришел героем. Две награды. Я горжусь.
1: О, Шуба, мой тоже Шубу любит. И мой борщик. Боже, когда будет дома, я жду.
2: Счастье-то какое.
3: Я искренне рада за вас. Целый день проверяла, когда вы напишете.
1: Не рассказывал, чем их там кормят?
4: Рассказывал тушенкой в основном, но мало ее было. Похудел конкретно. Был не худой. 10 кг точно скинул, может и 15. Сын не отходит, говорит, буду с папой спать. Трогает все руки его, какие они большие.
2: Кто-нибудь в курсе, снимают долги по кредитам или компенсации за причинение морального вреда?
4: За кредиты не знаю, но финансовые иски не снимаются.
2: Очень жалко, ребята кровь проливают. Можно было и освободить их от этого бремени.
3: Эй, алло, в смысле жалко? А немного ли они хотят? Помилование, да еще долги и моральный иск списать? Что-то, наверное, мужики не задумывались, когда тяжкий вред здоровью причиняли, да еще и с последствиями. Или воровали не на маленькие суммы, или обманывали людей на деньги. Немного ли хотите? Или думаете, воюют, значит, взятки гладкие? Они за свои геройские поступки получили помилование. За остальное уж будьте добры, пусть отвечают. Сидели, ни хрена не возвращали. Сейчас им ничего не мешает этого сделать. Должна быть совесть у людей.
2: Ждали 11 лет его, вот дождались. Новая любовь на старости лет.
4: То есть это еще в зоне произошло?
2: Ну да, а сейчас выяснилось.
3: Мне плохо сейчас станет. По переписке? Где же он с ней успел переписываться-то?
4: Как он ее нашел?
2: В соцсетях. А сейчас все это выплыло. Им же там скучно сидеть, вот и развлекаются как могут. А потом в сентябре прям резко сказал, я пойду в Вагнер, типа денег заработаю. Ага, заработал. Семья ждала его 11 лет. Пошел в Вагнер, чтобы амнистию получить. Оставалось 1.5 досиживать.
3: Поехал по контракту и потом к ней. Ну и нахер такой товарищ не нужен?
1: Пиздец, извините за мой французский. Ага, еще и красную дорожку организуем.
4: А вы жена ему?
2: Дочь.
1: Да, такое всегда было. У меня прадед на Великой Отечественной был ранен, и какая-то тамарка-санитарка подлечила. Да так, что написал жене с дочкой, что все, не приеду, не жди, люблю ее. И было все равно, как после войны одна жена с ребенком. Никогда его больше не видели.
3: Ох уж эти медсестры обхаживают там, а человека ведется на спасителя.
4: Теперь я стала бояться.
1: Не дай бог, что-то такое будет, я его прикончу сама.
3: Девочки, не в обиду. Давайте в группе писать по существу, а не проблемы в семье.
1: У нас ампутация прошла 2 пальца. Самое главное, живой. Еще и красивее стал.
2: У нас у одной девочки племянник без ножек приехал. Лежал в госпитале и до последнего не говорил, насколько все серьезно. Боялся, что жена узнает и бросит. Не бросила. Живут.
1: Моя гордость, любовь, долгожданный кобель этот гребаный. Так и не вернулся с гулянки, представляете? Изменился. Раньше такого не было. Всегда писал, когда придет. Но написать ведь, ответить на СМС можно? Начнется бухара, ура, потом девочки, сауны и так далее. Девочки, я злая. Что, когда с войны ждешь на иголках? Что, когда с гулянки? Эмоции и переживания одинаковые. Хотя нет, не одинаковые. Даже не знаю, откуда было ждать спокойнее. Короче, когда с войны ждешь, думаешь, какой же герой, как я горжусь. А когда он загулял, и ты ждешь, что думаешь? Вот, сука, кобель, прибью, заразу.
2: Вот мы еще не пришел, а я уже ревную его к этим гулянкам. Нужно какой-то иммунитет сформировать, подготовиться. Герои любимые возвращаются, а ты по-прежнему сидишь и ждешь.
1: Посидела и подумала. Пусть гуляет, пусть общается. Соскучился по друзьям. Надо войти в положение и понять. Ладно, зато денег много, слава богу, оставил. С собой мало взял. Вот думаю, может, его встретить с гулянки как-то необычно. Я на этих эмоциях пока жду его со всех саун. Еще похудела. Можно встречать не в платье, а уже в эротическом белье смело. И встретить его так, чтобы у него вообще не было ни сил, ни мыслей гулять без любимой в дальнейшем.
4: Лишь бы обратно не ушли.
3: Мой заикался, я сказала, ноги сломаю.
4: Кто вернулся домой? Как ведут себя? Исправились? У меня просто жесть.
2: Ничего не меняется. Лучше бы сидел дальше.
1: У нас первые дни 20 вообще ни на кого не реагировал. Отряды строил, кричал и руки выворачивал. Страшно было до жути.
3: До сих пор воюем, только теперь дома. Пьет, как не в себя. Белку поймал. Бегает по двору, окоп копал. Это писец. С 5 апреля вообще покой стал только сниться.
4: То окопы копает, то от мин прячется, то дроны ловит.
2: 4 дня жили душа в душу. На 5-й день напился с другом. Приехав в 3 часа ночи, разбил кувалдой мою машину. Меня сильно избил. Спрашивают, меняет ли война людей? К сожалению, да, и не в лучшую сторону.
1: Может, в церковь его затащить? Очень много батюшек, которые своими разговорами могут на истинный путь поставить.
3: Также есть галоперидол в уколах. Укол, и все, и улетел спать.
4: Один галоперидол точно не поможет. Надо капать растворы. Дома больше пить воды, рассолы всякие, морсы, минеральную воду. Кровь сгущается, обезвоживание.
2: А вы не пробовали с ним поговорить? Съездить к неврологу? Это поствоенный синдром, он прекрасно лечится.
1: И слышать не хочет уже. Что только не предлагали, и закодироваться, и к психиатру, ни в какую. Пока не пьет, вроде норм. А выпьет, а особенно перепьет, крышу рвет, пипец. Как и руку поднимал, и дети в ахере, жесть просто.
2: Им нужно это пережить. Там на это не было времени. Нужно все вспомнить, прожить и отпустить. Да, это длительный процесс, но им сейчас очень тяжело, как мне кажется, именно в эмоциональном плане.
3: Да не надо им тяжело, а нам легко. Сначала в ИК сидели, их там худо-бедно кормили, а нам тут крутись как хочешь. Детей обуть, одеть, накормить и самой на плаву остаться. А им тяжело, а нам нет. Они мужчины, их доля такая. Сопли на кулак намотали и работать. Депрессия, психологические стрессы – это болезнь богатых.
1: Девочки, я в шоке. Проверила сейчас брата, он ушел с ИК в ноябре. Все чисто.
4: Я вчера тоже проверяла, все чисто. Да вообще слов нет, прям магия. Вообще человека, хоть со связями великими, хоть с деньгами, сложно с колонии взять и вытащить. А тут это еще и как по волшебству. Нет никаких задолженностей.
2: Девочки, какое счастье, что вы дождались своих родных. Скорейшего восстановления и адаптации ребятам.
3: Сутки дома побыл, разбил топором 2 машины, людей пугал, избил парня. Полиции сопротивление оказывал, крича, что в Агнара приедут. И приехали. Девочки, берегите ребят своих. Пьянка до добра не доведет. У парней контузии.
4: Выжили, пришли и решили, что они бессмертны. И теперь могут делать, что хотят.
1: Спасибо, девочки, за общение. Желаю вам всем встретить своих героев. И главное, ждать не переживать. Все у вас будет хорошо, и все вернутся. А я вас на данный момент покидаю, так как нам уже ждать некого. Печально, что так вышло, конечно. Всем удачи.

0: Все, девочки, сегодня дали информацию. Погиб он.
1: Все, девочки, и мой погиб.
2: Соболезную. 3 дня уже живу с этой болью.
3: 28 января получила зарплату, а 30-го у мамы день рождения. И вот мама приехала ко мне, я салатик сделала, вино купила, налила в бокалы, поздравила ее, выпили, и звонок. Анастасия Валерьевна, я сразу поняла, примите соболезнования. Захожу обратно на кухню. Мама говорит, кто звонил? А я при родителях не курю, тут просто беру сигарету, в окно смотрю, и меня как затрясло. И я 5 минут повторяла, ты же обещал вернуться, ты же обещал. Мама все поняла. 5 минут просто сидела, потом меня обняла и тоже плакала. Ей так мой муж нравился. И почему так?
0: 2 часа назад позвонили с Вагнера, нет больше моего Женьки.
1: А я узнала между 2-м и 3-м уроками. Довела до конца еще 4-й, не знаю как. Детям же не покажешь своих чувств, да и не виноваты они. Сыну сказала, когда пришла. Плакали по очереди.
2: Я даже к бабке ходила, когда совсем звонков не было, и она меня обнадежила, что он пройдет. Я так верила в это, уже в голове борщ сварила, а в воскресенье этот звонок.
3: А моему гадалка гадала, умрешь в 45 от пули. Мы еще с мамой посмеялись, типа, откуда пуля, сейчас же не 90-е, чтобы с пистолетом ходить.
0: Девочки, отзовитесь, кто-то вскрывал гроб.
1: А разве его можно открывать?
2: Они не имеют права отказать.
1: Нам сказали не вскрывать.
3: Не имеют права отказать. Это просто самовольничество сотрудников морга или ритуальной службы. Меня пугали, отговаривали, но я настояла на вскрытии.
0: У меня девочки есть, кто сами вскрывал. Ножницы по металлу или болгарка. Это они в деревнях.
1: Нет, мы не смогли. Пусть останется в памяти молодой, красивый.
2: Вот и мне сказали, что лучше мне его запомнить таким, которым его запомнила при жизни.
3: Я сама попросила вскрыть гроб. А что делать? Всю жизнь думать, что не того похоронили?
2: Вы хотите запечатлеть это в своей памяти на всю жизнь? Мы не вскрывали.
3: Да, хочу. А что, я не имею на это права? Надо вскрывать, иначе потом всю жизнь будете ждать и искать.
1: Ранения разные. У нас разрыв тела термобарическим снарядом. Здесь писали, что даже узнать не смогли. Жетона не было.
2: В военкомате говорят, что сгорел в танке. Гроб очень легкий был, но запах шел. Куратор сказал, что 100% наш.
3: Я хотела лечь к нему. Даже сидела, трупный запах нюхала.
0: Скажите, пожалуйста, вскрывать цинк платили что-то?
1: Мы вскрывали, был целый. Спасибо. Сразу скажу, там, видимо, стандартные костюмы и белые рубашки в носках и без обуви. Хотите переодеть, сразу берите с собой вещи. В моргах есть распоряжение участники СВО без очереди, по крайней мере, в нашем регионе.
2: А у нас братишка был голый, одеть на него ничего не смогли.
3: Как нам сказали, делаем по возможности, насколько тело позволяет. Если тело обгоревшее, то, понимаете, его невозможно одеть, накрывают циркомным покрывалом.
0: Занесли гроб во двор, разрезали болгаркой, лежал как живой, будто спит. Забрали в мечеть, обмыли. Когда обмывали, еще кровь с ран сочилась. Как-то так. Опознать все равно нужно, мне кажется, чтобы потом не мучиться.
1: А я ездила 2 февраля на опознание, и до сих пор как будто не он. Голова всмятку, рук нету, все черное, только ножки и тело синее было.
2: Узнали только по татуировкам. Был помыт, побрит, в рубашке.
1: Знаете, когда я его увидела с бородой, у меня, видимо, сработало отрицание. Я сразу сказала, это не он. Свекровь его признала. А я очень долго не могла принять. Ночами разглядывала фото, сравнивала форму ушей, линию роста волос. Меня до сих пор мучают не то чтобы сомнения, а скорее то, что я не могу принять, что все-таки тот, кого я видела в гробу, это мой муж.
3: У нас осколочное ранение головы, тела и конечностей.
0: У нас тоже головы и конечностей. Вы смотрели его?
3: Было видно, что ранение головы сильное. Глаз один приоткрытый, и руки рядом лежали.
2: Я пыталась понять, почему написали «острая массивная кровопотеря», если было сказано «собрали по кусочкам».
3: Кусочки – это фигурально, а в реальности это потеря конечностей.
4: В непосредственной близости от источника взрыва происходит полное разрушение тканей, что часто сопровождается травматической ампутацией на различном анатомическом уровне.
0: Спасибо, что разъяснили.
1: Меня не пускали на опознание, но я двери сама открыла и, залетела туда, схватилась за гроб. На меня орут все, что руки порежу, но я об этом не думала.
3: Мы когда цинк вскрыли, я вышла на улицу и как заору в голос. «Ты мне обещал! Ты обещал!»
1: Вскрыла капсулу, родной мой без головы, весь высох, в грязи и траве, видимо, еще и тело лежало в воде, вся обшивка гроба мокрая. Этот ужас уже 3-й месяц перед глазами.
0: У нас там уже биологические процессы пошли полным ходом.
3: На моем крестане оказалась. Я прям не знаю, как корректно высказаться. Это ж какая сука могла с погибшего снять?
0: У нас тоже. Где крест? Где часы?
1: Мне сказали, что часы в общей коробке лежат. И если гравировки нет, то как узнать, где чьи?
2: Ой, молчи, а то меня сейчас... Нас тут всех тогда точно понесет. Слов на них приличных не хватает.
0: Мне привезли сына. Оказался не мой. Делали ДНК. Я...

0: Девочки, скажите, а вы что-нибудь делаете по дому? Я с 28 февраля вообще не убираюсь и не хочу. Не готовлю, когда дочери нет, машинка полная белья. Практически в нее уже утрамбовываю. Благо, что шмоток дофига. Вообще опустилась.
1: Заставляю себя, но ничего не получается. Из рук все валится. Замешивали тесто, вылила форму. Смотрю, муку не добавила. Не хочу ничего, настроения нет.
2: Девочки, я за многие вещи себя убить готовила. Как много раз я мужа обижала, а он благородно молчал, зная, что я не права. Убить себя готова, ненавижу.
1: Да даже если и он был не прав, а я права, зная финал, всегда можно обыграть иначе. А сейчас только волосы на себе рвать и остается.
2: А мы с мужем не успели пожить вместе. У меня нет ни общего дома, как мы мечтали, ни даже забора. Я жила годами, что муж вернется. И будем по очереди качать маленькую, провожать в садик, школу, секции. Поедем все вместе на море. Жила годами, что будет завтра.
1: А я доделки по ремонту ему оставляла. 3 года копила, и каждый год то коридор, то комнату, то кухню. К его приходу должна была все доделать. 3 года каждое лето в грязи. Не все получалось, думала, что приедет и подправит. Ага, нахера мне этот ремонт? Для себя я его, что ли, делала?
3: А мне такое белье постельное, красивое, год назад подарили. Не открывала. Вот, думаю, приедет, и тогда... Как мы бы сейчас могли быть счастливы? Я бы все отдала, все, что есть. Стала бы бомжом, никем, ничем. Только бы вернуть его. Я на мужиков теперь смотреть не могу. Они тут ходят, кайфуют, пивко попивают. Тошно смотреть, твари, ненавижу.
2: Я на улице могу идти, а если меня накрывает боль и воспоминания о муже, я иду и плачу. Мне вообще все равно, что на меня смотрят и о

0: Суммы разные, здесь писали об 1 миллионе и о 5 миллионах.
1: Мне сказали, что после похорон сразу возместят. Взяла в микрофинансовой организации кредит, каждые 2 недели по 6300. При попытке что-то узнать у ЧВК, ждите. Что ждать, не понимаю. Неужели боец не заработал себе на похороны? Ничего не пойму.
2: Нужно фото могилы. Сомневаются, что мы похороним своих кровиночек.
0: У нас в городе в морге стоят 3 цинка с сентября от ЧВК, и никто не хоронит.
3: Мы сами все оплачивали и хоронили. Единственное, что памятник бесплатно и почести, а так все сами.
2: Мне позвонили вот в пятницу, спросили, есть на что хоронить. Ответила нет. Сказали, занимайте.
0: Можно закопать в саду.
1: И пометить крестиком на карте.
0: И не забыть выложить в соцсетях.
2: Девочки, радуюсь, что вы полны оптимизма. Хорошие мои, сил вам. Вы умницы и красавицы.
1: Выплатили 5 миллионов. 100 тысяч на погребение и зарплата. Медаль за отвагу, но без удостоверения. Сказали на подписи у президента. И крест от ЧВК. Все выдается наличкой.
0: А куда же их девать потом, по приезду, эту сумму?
1: Ох, если бы я знала, дома лежат. Тут столько было разногласий. Ей-богу, лучше бы сидел на зоне. Я бы передатчики таскала, не знаю, в банк положить. Будут вопросы, откуда деньги. Я тут же решила недвижимости купить. Стал вопрос, откуда на недвижимость деньги.
2: У банков вопросов и не будет, а вот у налоговой, да.
3: Квартиры в регионах подорожали, как на дрожжах. Сестра сегодня смотрела квартиру, и прямо на пороге ей сказали, мы передумали продавать, и в объявлении подняли цену на 1 миллион.
4: Информация для родственников. Ваша безопасность зависит от вас. Никому не следует знать, что вы или ваши близкие едете получать или уже получили выплаты, зарплату либо матпомощь от руководства компании. Строго-настрого запомните это.
0: Здравствуйте. Подскажите, кто уже имел опыт обращения в суды и другие инстанции по поводу выплаты? Кто-нибудь знает, как взять справки в ЧВК?
1: Здравствуйте. ЧВК не существует по бумагам. Есть группа компаний «Конкорд», но никто официально там не трудоустроен. Платят только налом. Ни по каким бумагам деньги не проходят.
2: По факту ничего не было. Никто ничего не получал. Человек был бывший, осужденный и официально безработный.
1: Ни один адвокат в своем уме, если не мошенник, не возьмется за это дело. Все проходит максимально секретно и платит только нал. Оставьте это гиблое дело.
3: У меня на горячей линии спросили, вы официально жена? Я ему ответила, нет, бывшая, но есть ребенок. Он мне ответил, вы никто уже для нас.
0: Да вообще многие родственники кукухой поехали с этими выплатами. Меня как одолели дальние родственники мужа. Одна говорит, как ты разбогатеешь, 70 тысяч мне дашь, а то у нас за квартиру не оплачено.
2: Люди как звери становятся, и брат не брат, и сестра не сестра.
3: Мне куратор на встрече обронил фразу. Он был участником проекта. Я просто охренела. В холл уже вышла, и сестре говорю, представляешь, он, оказывается, был участником проекта. Реалити-шоу, сука. Участник проекта.
0: Девчонки, слушаю вас, и ощущение, что нашими мужчинами просто воспользовались. Наобещали много, а по факту...
3: Позор какой. Никому не нужны. Ни живые, ни тем более мертвые.

0: встречайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
1: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
2: «Разве ваш сын не сам пошел? Зачем кого-то винить? Это его выбор был. У нас тоже сын погиб. Тяжело очень, но я не виню никого».
3: «Нахера мертвому 5-7 миллионов? Вот скажите, наличкой, которую нельзя светить. Просто отмывание денег гнилое и ужасное. И одновременно убрать пласт ненужных зэков. Вот вам и точка. Ненавижу эту войну. Конкретно эту. Она не про людей. Она про черное отмывание денег».
4: Зашла в чат «Груз 200». Сколько же еще погибших? Каждый день привозят и привозят.
5: «Честно, мне кажется, еще не скоро все это закончится. В Украине собрались танки «Леопарда» привезти. Там новые вооружения. Я так поняла, что даже по новостям, как бы, ну, Израиль тоже готов поддержать оружием».
2: «Сын сказал, из 1010-15 не более ЧВКшников выживают. Вот и статистика».
3: «Что-то у вас совсем страшная статистика. У сына языка в сентябре ушло 240 человек. Живые – половина примерно».
5: «Вообще не понимаю, почему идут в ЧВК вольные. С нашими более или менее понятно, а им рисковать жизнью за 100-200 в месяц – это просто глупо. В стране можно поискать работу за такие суммы, пусть и меньше, но без риска для жизни. Я искренне понимаю, что мужчины, что должны…»

0: Эй, но в итоге в тылу их становится все меньше. Мы останемся без хирургов, учителей истории, физруков, трактористов, столяров, вплоть до грузчиков.
1: Когда все началось в феврале, у меня было определенное мнение о происходящем. Сейчас оно поменялось. И теперь я не могу понять, Оксаночка, вот они вольные, зачем идут? Что ими движет? Война не объявлена, наши герои погибли. Что говорить детям? За какую такую идею их отцы сложили головы?
2: Но вы же взрослый человек и должны понимать, что сейчас против России выступает вся Европа. А заварила эту кашу Америка и до сих пор спонсирует. Либо мы их, либо они нас. Только во втором случае из нас и наших детей сделают рабов. Нас не просто презирают, нас ненавидят.
1: Братик мой, он натворил делов глупых. Ничего не совершил страшного. Мне зачем нужна будет эта...
2: Как это зачем? Да благодаря вашему брату мы на шаг к победе. Войны без жертв не бывает. Мы должны быть готовы к любому, но нужно ждать.
1: Давайте еще Африку и Китай тоже пойдем защищать. Че нет-то? Достали уже со своими ДНР и ЛНР. Почему нас не спросили? Хотим мы, нет, чтобы их к нам присоединили. Да мне все равно как-то. Пусть они воюют, мы тут при чем? Почему наши должны гибнуть из-за ДНР и ЛНР? Я люблю свою страну, да, я уважаю президента, но идите вы все нафиг со своими убеждениями, когда дело касается моей семьи.
0: Еще год назад, когда все началось, в Инстаграме видела в сторис пост: «Нельзя убивать людей, это не наша война. Вот пусть ДНР и ЛНР воюют, на нас никто не нападал».
1: Мне вообще похуй на эту укропию, мне в Бурятии от нее ни холодно, ни жарко. Зачем вам Донецк и Луганск? У нас территория, что можно ехать по 10 часов, и кругом пустота, нет никого. А мой родной человек, возможно, страдает из-за политики и всякой хрени. Мать рожала сына не для того, чтобы его угнали, как скот на убой. Жена рожала детей не для того, чтобы они без отца росли. Никто не хочет хоронить своих ребят, какая бы у нас власть хорошая ни была. И вообще, какого хрена так много погибших? Нахуй этот Бахмут нужен? Вообще никак не могут его взять.
2: Олеся, я сейчас так расстроена, что руки трясутся. Я просто не ожидала в группе такое убожество. Теперь еще больше ненавижу за границу проклятую Америку и Запад. Лучше нет нашей родины. Тут наши земли и воздух свой, и все свое родное. После потери близких ревностно отношусь к своей родине, великой отчизне. И те, кто кричит «это не наша война», попрошу, не нравится в РФ, чемодан, вокзал, нахуй за бугор, как шавки позорные».
3: Полстраны, как тараканы, расползлись по заграницам, да под кроватями прячутся.
0: Девочки, у меня родственники на Украине были. Две сестры моего деда. Они сестры родные. У одной забрали сына из Запорожья насильно. Он шел домой, его посадили в машину и увезли. Теперь это Россия. Он воюет против своей семьи, получается. Она слезами заливается. Вся семья была за Россию. А вторая сестра живет под Киевом, всякие угрозы нам посылает, ненавидит всеми фибрами души и родному брату говорит, чтоб ты и все твои выродки сдохши. Вот так.
3: Я в ухую. Ваши мужики там с ними бьются, а вы тут хохлов жалеете? Они вас за орду считают, за быдло, на геляку зазывают, а вы все щеки подставляете?
2: Я полностью согласна. Нашли кого жалеть. Хохлы никого не жалеют.
0: Вообще-то я жалею не хохлов, а переживаю за своего мужчину. Земля мне их и даром не нужна. Мне муж нужен, отец моих детей. Мой муж очень патриотичен. Он не агрессор и не оккупант. Мне вообще страшно смотреть, сколько людей умирает. От городов ничего не осталось. Просто руины.
3: А зачем ваш мужчина там? Ответьте мне. Почему пошел? Вы его не поддерживали в этом? Отговаривали? Как можно жалеть их города, которые разрушает в том числе и ваш мужчина, и тут же сидеть и спрашивать про зарплату от Пригожина? Почему не стоите на площадях с баннером «Нет войне»? Либерда честнее вас. Позорище.
2: Ну а подумать, что против нас весь мир, все силы НАТО и их наемники?
1: Это тоже было очевидно. И давайте честно, к такой войне мы не были готовы. Нас весь мир насмех поднимает.
2: А сейчас заднюю давать нельзя никак. Будем давить любой ценой.
0: Смотрю я на эту войну и понимаю, весь мир против России, конца и края этой войне нет. Зачем нам эти все присоединенные территории? Наш Херсон? Да хрен знает, там никто и не понял, наш он или не наш. Наверное, я тупая, но я так и не поняла, что решила его смерть. Война как шла, так и продолжается, и конца ей не видно. У меня растет сын, и я костьми лягу, но его на войну не отпущу. А теперь давайте, начинайте хаять меня вперед, мне плевать.
3: Хотите, я вам скажу, что дальше будет? Войну мы эту проиграем, сяду за стол переговоров и вернем то, что забрали.
1: Я уже писала в группе по этому поводу, закидали тапками. А если еще сядут за стол переговоров, тогда за что сложили головы наши сыновья, братья, мужья?
2: Девочки, это очень-очень-очень страшно. Мало того, что мы потеряли мужчин, так еще окажется, что потери были напрасны.

0: за тобой. Девчат, гляньте новостные паблики.
1: Я посмотрела, но что-то мне как-то с трудом верится, что это все правда.
2: Проснулась от звонка, мне говорят, ты что спишь, когда там такое происходит?
1: Уже часа 4 трясет все.
3: Утро доброе, я что-то пропустила?
0: Мой звонил, сказал, смотри новости и все поймешь.
1: Девочка, у меня шок. Брат написал, что мы враги государства и попрощался со мной. Сказал, если завтра я не напишу, значит я умер.
2: Мой звонил, тоже так сказал.
0: Мне мой вчера прощальный СМС, сказал смотреть новости.
3: Что говорят? Можно кратко?
0: Можно. Пригожин организовал мятеж. ФСБ возбудило уголовное дело. Просит колонну вагнеров вернуться на свои позиции.
1: Сообщение от Пригожина, что они сбили наш вертолет, который стрелял по вагнерам.
2: Господи, зачем они стреляют друг в друга? Где мозги у рядовых командиров?
3: Сейчас вот читаю, типа, мятеж с целью госпереворота. Вот и думаю, нахрена нашим парням этот госпереворот? В депутаты, что ли, собрались?
0: Не верю я, что свои своих же будут убивать. У меня племяшка в Минобороны, и он говорит, что они пересекаются с ЧВК, и у них хорошие отношения. Все же они делают одно общее дело.
2: Так хочется чисто по-матерински всем пиздюлей раздать, заставить помириться и направить их энергию в нужное русло. Развели цирк, пока по всей стране матери и родные плачут.
3: Вот могу и не буду выбирать, Минобороны или Вагнер. Муж был Вагнер, братья у меня в Минобороны. Это уже долбоебизм, извините.
2: Никто в Ростове не препятствовал Вагнеру. Встретили их обнимашками по-братски.
3: Запросто Минобороны может начать бомбить город.
1: Не допустят, я думаю. Не должно быть такого. Там же люди живут.
3: В Мариуполе тоже люди жили русские.
0: Девочки, есть кто из Ростова? Что у вас там?
2: Девочки, в Ростове обстановка такая. Люди сошли с ума. В магазинах обчистили все полки, как с голодного края. Особенно активизировались бабульки. Выезды из города и въезды перекрыты. Автовокзалы перестали работать. Огромные толпы людей пытались валить из города. Высосали весь бензин. Очереди километровые на заправках. А въезд цистерн заблокирован. В центре вагнера стоят. Никого не трогают. Ахмат понаехали. Толпы и колонны. Но никаких обстрелов или шума нет. Все спокойно. Хотя Ахмат уже больше часа тут. Я считаю, что пока никакого пиздеца тут нет. Приятного мало, конечно, но паникеров тут хватает.
0: Никак не могу сформировать представление о решении конфликта. То есть Пригожина должны, по идее, арестовать и посадить. А всех его ребят тоже?
2: Зачем тогда вообще был этот чертов Бахмут?
0: Кто-нибудь знает, где сейчас продвигается ЧВК «Вагнер»?
3: Говорят же, что уже возле Липецка ошиваются.
2: Они уже у Москвы.
1: Вечером поздно позвонил сын, дрожащим голосом говорил, что им пришел пипец.
2: Если брат на брата с оружием пойдет, Вагнер и Минобороны, то будет полный пиздец. Нельзя такого допустить.
1: Девочки, душа моя на разрыве полном.
2: Господи, помоги.
1: Всю ночь не спала из-за этого.
0: Ожидается выступление Путина.
2: Написано, что в ближайшее время включили. Ждем.
1: Начинается, говорит.
3: Смотрим.
0: На Пригожина гонит, предателем называет.
2: Это еще ЧВК и предатели?
3: Говорит, да, обещает всех посадить. Вот сука неблагодарная.
1: Вот он наш президент.
0: Разозлился он на Пригожина.
3: Сволочи просто, а не правительство. Их жопы прикрывали, и вот их благодарность.
2: Так хотелось плюнуть в телевизор.
1: Это кошмар. Что с нашими детьми будет? Значит, как на войну отправлять, они их выпустили, а сейчас что? Нам оставалось 14 дней. Они что, для них всех расходный материал получается?
0: Путину в уши надули. Неужели нельзя было выслушать обе стороны?
3: Мне пофигу. Я уже на пределе. Надоело, что все о нас ноги вытирают. Нашли виноватых. А ничего, что мой сын там кровь проливал? 2 раза в госпитале был. Пусть этот гарант в лицо мне скажет, что мой сын предатель и террорист. Я, может, перед смертью хоть в лицо ему плюну? Мне по-любому терять уже нечего.
0: Путин сказал, что они предатели. Все те, кто поддержал Пригожина.
2: За ночь из героев предателя записали.
1: Значит, я тоже предатель.
3: И я тоже.
1: Значит, мы все предатели.
3: Сука, блевать тянет.
2: Позорище.
4: Внимание! Срочно! Приказом Министерства обороны от 23.06.23 нам теперь категорически запрещено контактировать и оказывать любое содействие любым сотрудникам ЧВК «Вагнер». С понедельника мы не имеем права под угрозой военного трибунала. Любая новая информация в группе о ЧВК «Вагнер» будет блокироваться, и участник будет удаляться из группы.
0: Девочки, меня разбудил участковый. Сказал объезд всех вагнеровских, кто вернулся домой в связи с тем, что происходит. Мой сын со мной не живет. Я сказала, что он на работе, а где работает, не знаю.
3: К моему мужу сегодня приезжали полиция, допрашивали уже. Куда, говорит, пошел бы, на Москву или на Киев?
0: Неужели опять наши ребята враги?
1: Мне звонили со словами «Я теперь жена террориста», пособницей назвали, и смех в трубку.
2: Но со мной многие общаться перестали. Соседи косо все смотрят.
3: Да успокойтесь вы.
2: Как успокоиться? Наши родные и любимые там служат. Пошли родину защищать, а не в госпереворотах участвовать. Вчера были героями для верхов, а сегодня террористами объявили. Завтра всех по тюрьмам.
0: Мы же знаем, как поступают с неугодными для них людьми.
1: И это такое спасибо за Бахмут, Солидар и все остальное?
2: У них, по-моему, уже от денег и власти безграничной. Совсем уже крышу снесло. Всю страну разворовали, детей своих за границу отправили, а о простых людях ноги вытирают.
1: Хочу, чтобы отец моей дочери оставался героем, и она могла об этом говорить. Это все неуважительно.
0: Девочки, как вы думаете, что теперь будет с помилованием? Не вернут их на зону?
3: Да заебутся возвращать на зону. Путин же и подписывал эти помилования. Точнее, с его указаний.
2: Путин ведет себя, как обиженный мужик, которого обошли без его ведома. Ущемленный самолюбием мужик. А сколько бредовых слов. В войну 1917 года приплел. Вот реально хочется по-мужски ему сказать, а не по-женски. Ты че, балаболишь, непуть? Переблудил совсем? Не мужик, а барахло.
1: Прям внутри какая-то буря поднимается. Балансирую на грани, чтобы не свалиться в ненависть.
3: У нас наклейки даже с машин поснимали. Вагнер, многие, кто обклеивался. Ссыкуны.
0: Боже мой, фух.
1: Вроде договорились.
0: Он уже сказал, что они разворачиваются.
2: Слава богу.
3: Они возвращаются обратно. Я уже ни хера не понимаю. Видимо, хватит на сегодня интернета. Моя логика меня послала в одно место.
0: Я к психологу пришла, рассказала, а он сказал, мне вам даже сказать нечего. Короче, сделаем вид, что субботы не было. Это был сон.
5: Нахер мне город, в котором в спинах чужих ошибаться, но так и не встретить тебя. Ростом, походкой, пальто, эти глюки все дразнит и дразнит мою близорукую память. Толпа меня тянет туда, где не встретить тебя. С миром проассимилироваться.
2: Мне сегодня приснился, как будто приехал, обнимал, целовал и говорит, я ненадолго, мне надо вернуться на дачу 23-го. А я ему говорю, я тебя больше никуда не отпущу. Посмотри, что со мной стало. И так столько пережила уже, и похороны прошли. Я больше этого не выдержу. И падаю. Посмотри, у меня какие синяки на ногах, я ему говорю. А у меня все, ноги сине-красные. И он мне гладит ноги и обнимает меня. Я проснулась со слезами на глазах. Что это значит? Я не знаю.
1: Доехала до могилы, достала сигареты, которые мужу купила. Я очень переживала, как он там на войне без сигарет. Сама не курю, но в тот момент это было необходимо. Из-за мощного ветра и дрожащих от холода и волнения рук с 10-й попытки удалось подкурить. Налила мужу коньяк, разложила колбасу, уревелась в усмерть, рассказала ему все, что накопилось. А ночью он мне приснился. Впервые девочки после сообщения о гибели. Не поверите, такой радостный, счастливый, светлый такой, бросился ко мне, обнимает, целует, хохмит. Я глажу его волосы рукой, его лицо так близко, вижу каждую его морщинку, целую и просыпаюсь. И такая благодать на душе, не поверите. Вот мне просто хорошо, я понимаю, что любима и люблю. И как будто на свидание с ним сходила. У меня было такое же ощущение от первых свиданий, настоящих с ним».
0: Мой приснился детям, сказал, буду приходить по выходным. Я опять стала возмущаться, а что он остальные дни будет делать? Вообще все мне не так.
3: Сильно заболела, температура высокая, не сбивается. И вот то ли в больном бреду, то ли сон такой. Будто он находится за каменной стеной, есть только небольшое окошко между нами. Я пытаюсь его докричаться, зову, мимо проходят какие-то люди. Их прошу его позвать, и в итоге он подходит. Я его не вижу, только слышу. И говорит, «Клюковка, мне большой срок дали, 90 лет, не жди меня». Я плачу, говорю, что все равно дождусь. А он грустно так засмеялся и ответил, «Дурында ты у меня, Женька. Иди домой». Я люблю.

0: Вы слушали радиопостановку «Жены Вагнера» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». Звучали голоса сотрудниц русской службы. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
2: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
3: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
4: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
1: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
0: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
2: А так я. Ну, это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
0: Да, как бы проблемы Мексиканского залива и Американского залива.
2: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто да. «залив».
0: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то «залив» один. Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
2: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. Начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно. В целом, на одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на арабскую на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шаубия. Это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, а халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный, то есть дальше идет там много, разваливается халифат и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
0: К Ирану, ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
2: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну и Кувейту, постепенно и Саудовская Аравия уже не была в ударах, то есть на самом деле там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно, я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Армузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
0: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Армузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу, и фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
2: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
0: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
2: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Армузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Армузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Армузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать, тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Армузский пролив,
3: и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
0: Да.
3: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Армузского пролива будет постепенно снижаться. То есть, раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Армузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепроводы через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море. Это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
0: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
3: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
0: Ну да, да, не будет.
3: Надо добыть, поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
0: ну,
3: как Дубай.
0: Ну, понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некий, так сказать, божественный дар, который они используют, и свидетельство богоизбранности.
3: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Армузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Армузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы ее обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов, и тут могут быть последствия совсем другого характера, да? Что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но опять же, это скорее спекуляция на будущее, я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. Но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
0: Ну, вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. А насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономики, или там есть какие вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с другой, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
3: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая у каждой страны. Так что в этом смысле они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное, и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
0: Ну все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику. Как бы, окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе? И думают ли они вообще о будущем?
3: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты, но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну я сказал, есть, конечно, кубышка, но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более-менее, но, опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ, да? Это только один Эмират.
0: Один Эмират.
3: Он достаточно, да, он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна ну, сильно снижает, снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, ну, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, да. Даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны. Хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопрос. Вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, ну, например, для иностранцев доступ для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, в Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но опять же, мы и к этой точке еще ну, не совсем вплотную подобрались. Да?
0: То есть да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкую я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
3: Ну, если мы говорим модернизацию, изменения в обществе, общественной
0: в обществе, в экономике, в как бы открытости внешнему миру.
3: то, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих там детей в зарубеж учиться.
0: Западные университеты.
3: Огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием, чаще всего это западное образование, хорошее западное образование, да, вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Ну, просто за то, что он есть. За то, что он гражданин этой страны, и он получает доступ, бесплатный доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, ну как неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да, вот, да. То есть это еще хуже пример. Но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены. Ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза. Вот, так что в этом смысле фиксированные цены – это совсем ужас. Тут все-таки не так. Там есть субсидированное что-то, но тем не менее. Но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там, это разросшиеся социальные доходы, население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
0: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
3: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, у которой ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно, они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня. И в этом смысле это все совсем не выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые, все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть, есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну, типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте, и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения, и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис, это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
0: Да. Так что в чем проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы, классический ответ – несовершенство политических и экономических институтов.
3: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
0: вот что... Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
3: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось тому, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да, то есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да, то есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская сторона. Да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран. То есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки, это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась, я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна, нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
0: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
3: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример. Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один факт очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какую-то вот идею суверенитета как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой. Ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большими проблемами. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос. Но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной. Хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, и в Иране, и в многих других странах многие критикуют то, что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенным Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что в этом смысле вот нефть, отказ от суверенитета, плюс некоторое вот...
0: Но это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры ненефтяного успешного развития арабской страны?
3: Ненефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
0: что Марокко сейчас?
3: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Вот. И в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, да, региона. Вот. Достаточно устойчивая,
0: там хотя бы переворотов нет таких больших.
3: Но стабильно небогатая. Стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо. То есть у вас действительно бесплатное образование, люди куда-то посылают. Я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, что бывало. Так что в этом смысле нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
0: Это интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной там столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какое-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
3: целом, конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно, когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условные западные страны, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос «почему?». Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да? То, да. Что социализм нам не помог, да. Капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли, ну вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому, но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное, например, ислам, политический ислам, и к чему он нас приведет. И это во многом как бы выход, который пока еще до конца не отрефлексировал, в том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезно есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, прежде всего, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот

0: век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
1: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
0: политический,
1: да,
0: ваххабизм, как он захватывает, да, позиции.
1: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство, да. То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде, да? То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, исламский мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да, то там самые демократические государства – это Ливан и, ну, наверное, Иран, вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране непонятно что. В остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом, да, текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да? Но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год, ну, не каждый год, каждый свой срок, вот, так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах еще востребованно, и несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути, вот, так что в этом смысле это все еще там, да.
0: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации, глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
1: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовало это. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно. Да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
0: Сирия сейчас, да.
1: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект, только просто он настолько сильно трансформировался, то, что сегодня не выглядит как исламизм, но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге, на самом деле, не то чтобы процветающее государство. То есть, не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии

0: регион разочаровываться постепенно, еще раз. И что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, как, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если мы Египет? Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
0: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а в последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
0: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли, да, особенно Турция, так у него совсем...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
0: Да, вот. А Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего. Но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, и они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону, но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно, и, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Понятно. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как, если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение? Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
2: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы, смотрите, сколько аятол мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией и прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых аятол, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. А вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям. Да. Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
1: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным, режим обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
2: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого, из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения. И более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединиться к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, всякое было, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в сени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
1: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Ну, собственно, Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
2: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как самому провозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
1: Ну, фактически, да, получается, что Израиль своей политикой с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
2: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах, начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе
1: на короткое время. Сирия, вот там да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
2: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
1: Ну, понятно, шире, да. Но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
2: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство. Mm-hmm. Прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, и там в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и в последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас, значит, светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
1: да.
2: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное, а арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела, да, то есть когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да. объясняет это не причиной безопасности, а тем, что это земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству, да. и вот, значит, угу. в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
1: Ну да, это парадоксально. Таким образом, Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большого вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
2: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Кроме выборы, израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября.
1: Да.
2: И будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
1: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского князя, это востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по 2001 год. Целью трибунала было наказать виновных в этих преступлениях. В поле зрения судей и прокуроров были более 150 человек. Опыт этого трибунала сегодня отчасти взят за основу при создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Какие параллели можно провести между трибуналом по бывшей Югославии и трибуналом, созданным для поиска и наказания виновных в военных преступлениях во время войны России в Украине? Как опыт поиска справедливости для жертв югославских войн помогает сегодня во время только начавшегося процесса по поиску ответственных за военные преступления, совершенные в Украине? Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексии Крыма, боевых действий в Донбассе в 2014. Это и полевые командиры, которые использовал Милошевич, и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами марша мира в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление, или же эти параллели не случайны, и истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
12: Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологическая категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь, и религиозной войны. С Россией и Украиной просто в силу того, что российско- или русско-украинские отношения формировались так, как они формировались на протяжении нескольких столетий, там вот этот агрессивно-захватнический характер войны, однозначное сопротивление Украины, борьбы за свою независимость, оно прослеживается значительно более четко, как мне кажется. Но много очень есть параллелей, и я тоже на протяжении последних 10 уже лет ловлю себя на том, что происходящее сначала в Донбассе, в Крыму, а последние 3,5 года на всей фактически территории Украины пугающе напоминает в деталях многое из того, что я в свое время своими глазами видел в начале 90-х годов в бывшей Югославии. Но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов. Это и использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси, политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например. Возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
11: В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
12: Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя четыре категории военных преступлений. Сформулированы эти четыре категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел, которые были рассмотрены в ходе работы Международного трибунала по бывшей Югославии, только в двух случаях был доказан геноцид. Геноцид – это намеренная, подготовленная серия мероприятий для уничтожения группы населения по какому-то определенному, строго определенному принципу, в данном случае этническому. Параллельно с судом по бывшей Югославии работал еще суд по Руанде, там это удалось доказать легче. А в том, что касается Югославии, то только в случае с Сребреницей, с убийством более чем 8 тысяч боснийских мальчиков и мужчин в июле 1995 года боснийско-сербскими войсками, и в случае с осадой Сараева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступно осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений. И удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военного конфликта в бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, и я совсем не уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
11: Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немыслимо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по высшей Югославии, Можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой-Беловой?
12: Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной. Впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной. Но сейчас мы видим другую фазу политического развития. Вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начала 21-го способствовала тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей Югославии, совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны, это позволяет международному правосудию множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуется совершенно другие потенциалы.
11: Слушайте подкаст «Преступление и война» «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым мы беседуем о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Вы говорили уже и упомянули о том, что трибунал по бывшей Югославии был учрежден в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето. И действительно, с Украиной ситуация иная. Трибунал создается решением Совета Европы. Но все-таки цель создания этого трибунала – это наказать военных преступников. И я разговаривала с многими правозащитниками украинскими, которые уже собирают свидетельства или какие-то доказательства, которые могли бы подозревать некоторых военных высокопоставленных и менее высокопоставленных военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
12: Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному Гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и расставали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия Гаагского международного суда. Сейчас он находится под следствием и сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживают. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривались специальные коллегии судей по как бы поручению Международного Гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть в Сербии судили сербских преступников, в Хорватии судили хорватских, а в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаем, дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были и такие, наказать, люди уже отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
13: Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии? Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
12: Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России. Там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославии, там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов, произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в состав Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончился на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джиндзич, и Борис Тадич потом его последователь. Но, в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда, когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс. По той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов и судебных, которые начинались в 90-е годы.
13: Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
12: Ну, вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт это тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию в национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и Токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, да уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
13: То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
12: Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Ну, война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такое действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший и осужден последний военный преступник. Но это, конечно, всего лишь такая поэтическая фраза. На самом деле Конечно, войны заканчиваются юридически подписанием мирных договоров и выполнением тех обязательств, которые из них следуют. В документах о подписании, о завершении войны вполне может содержаться обязательство о наказании военных преступников и военных преступлений. В случае с Югославией это уже было фактом, потому что трибунал открыли еще в ходе войны, потому что главная, самая жестокая боснийская война закончилась в 1995 году, а трибунал открыли в 1993. Там, знаете, есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых, там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела. То есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
13: С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Костя, несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынка предсказаний. На площадках вроде Полимаркета и Калшим можно делать ставки на исход событий в реальной жизни, подобно тому, как делаются ставки на спорт, но только тут еще экономика, политика, ставки на войну, на мир, культуру, погоду и все что угодно. Но, насколько я понимаю, в отличие от спортивного букмекерства, Полимаркет и Калшин не являются, собственно, букмекерскими конторами, которые сами определяют ставки. И вот эти вероятностные соотношения определяются просто количеством денег, поставленных людьми на разные исходы событий. И, если я правильно понимаю, это важно.
9: Да, конечно, рынки прогнозов устроены проще, они устроены по-другому. В сущности, ставка на рынке прогнозов – это ровно тот самый процент, который ставящий как бы закрепляет за событием. То есть, если вы верите, что там, я не знаю, Путин не будет президентом России к концу года с вероятностью в 45%, то вот как раз 45 центов и нужно покупать ставку за это. Ну, или, соответственно, продавать. Рынки букмекерские, они исторически, по историческим причинам устроены по-другому, там букмекерские конторы сами делают ставки. Конечно, там ставки в букмекерских конторах, они тоже зависят от ставок участников, то есть букмекерская контора их меняет. Но там традиционно более сложная, более хитрая процедура. В рынках политических прогнозов все просто предельно просто.
8: Мы должны с вами обсудить, как, собственно, устроено, где, откуда берется вот эта мудрость толпы, ну, толпа как-то неуважительно, мудрость коллектива. Потому что, если так смотреть на это, ну, просто набор людей, произвольных, как мы все. Ну, может быть, не вы, потому что вы экономист, у вас есть модели, которые позволяют, может быть, вам лучше смотреть в будущее. Но, в принципе, обычные люди смотрят на происходящее и решают поставить деньги. И это важно, потому что, как я понимаю, это отличает в значительной степени от просто разговора, когда люди занимают позиции. Да, я считаю, если в вашем примере Путин уйдет до конца года, но если тебе нужно поставить деньги на это и с риском потерять на эту ставку, то ты начинаешь сам себя чуть-чуть оценивать, действительно ли я готов поставить на это. Я правильно понимаю, что вот этот самоконтроль – это является какой-то решительной частью вот этого волшебства?
9: Желание получить выгоду, я бы сказал. Желание воспользоваться собственной информацией или собственным экспертным знанием для того, чтобы получить выгоду. Вот это движет людей, которые торгуют на этом рынке. И, соответственно, рынок, рыночная цена отражает информацию, которая есть у этих людей, и сообщает ее всем остальным. Я не знаю, вы хотите на примере какого-нибудь американского прогноза или вот на примере того, что будет ли Путин оставаться президентом там, на 1 января 2027 года?
10: Давайте воспользуемся историческим примером. Собственно, рынки вот эти предсказаний, внезапный взрыв интереса и внимания к ним связан был с выборами президента США в 2024 году. Считается, что они точнее предсказали, что Трамп является фаворитом. Я вернусь к этому чуть позже, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Но, в принципе, известно, что в то время как поллы в октябре-ноябре говорили о том, что Камала Харрис и Дональд Трамп примерно равны, это плюс-минус 50%, плюс-минус 3% в опросах. В ноябре Polymarket давал ближе к 60% или даже чуть выше вероятность того, что победит Трамп. Это произвело какое-то такое интересное действие, что люди начали относиться к Polymarket и к Калши, вот этим двум крупнейшим рынкам, как к некой машине правды, которая позволяет заглянуть за пределы просто экспертных разговоров или опросов общественного мнения, как это устроено. Вот вы говорите, вот люди пытаются заработать на своем экспертном знании. У подавляющего большинства людей, которые ставили в 2024 году на то, кто победит, нету никакого экспертного знания. Как мы видели, у большинства экспертов не было ясного ощущения, кто побеждает. Однако большинство считало, что склонялось к тому, что победит Трамп. Это значит, что это не экспертная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это эксперты просто ставят деньги, потому что они хотят монетизировать свои знания. Миллионы людей ставят просто потому, что им что-то кажется, что-то чудится.
9: Во-первых, это правда, что люди торгуют на рынке из самых разных соображений. Например, я уверен, что трампистов, как известно, таких людей, которые вот верят, что Трамп – это новый мессия, их больше, чем тех, кто верит, что Камала Харрис – это новая мессия. Соответственно, эти люди, они там ставят на Трампа просто потому, что они в него верят. Они готовы и по очень высокой цене покупать эти ставки. Соответственно, они совершенно нерациональны, они просто сдвигают цены. Но давайте сейчас забудем немножко про них. Мне кажется, что я лучше всего скажу сначала про то, как работает, когда человек знает тайну, а потом скажу про другую вещь. Вот представьте, что вы работаете в избирательной кампании Камалы Харрис, и вы знаете какую-то тайну. Вы, например, знаете, какой она собирается занять позицию по какому-то вопросу, и знаете, что эта позиция не очень популярна.

0: этого, и как вы получите чистую прибыль. Но и вот цена на рынке, она движется людьми, которые знают вот эти вот тайны. Вот, вот такая тайна про Камалу Харрис, например, это очевидный пример. Но дело в том, что тайны – это самые разные вещи. Например, с точки зрения избирательного процесса, тайной является, как люди проголосуют. Да? Вот если человек, хоть в какой-то степени его действия на рынке отражает то, как он собирается проголосовать, это та информация, которая социологам неизвестна, которые проводили опросы. Это избирательным кампаниям неизвестно, экспертам неизвестно, а человеку самому известно. Он что-то сделал, в результате действия этого человека цена пошла вверх или вниз, ну, смотря что он сделал на рынке, продал или купил. И таким образом кусочек его информации, не вся его информация, но кусочек, он стал публичным. Поскольку таким образом в рынке участвуют миллионы людей, рынок собирает информацию со всех, кто в нем участвует, с каждой транзакции. Даже когда там упертый трампист идет, покупает, ни о чем не думая, весь рынок за счет того, что изменилась цена, видит маленький бит информации о количестве упертых трампистов. Каждый раз в последние трое выборов, в 2016 году, в 2020 и в 2024, эксперты ошибались, какое количество убежденных трампистов придет на выборы. Вот как бы ошибка опроса была связана в основном с оценкой прихода вот ультра-мага-республиканцев. Но вот их каждое действие, их каждая покупка на рынке политических прогнозов – это небольшой бит информации о том, кто победит на выборах. Соответственно, это отражается в цене на рынке.
1: Это очень интересное соображение, которое меня, то, что вы начали с торговли инсайдерской информацией, это меня чуть-чуть ввело в заблуждение, но я хочу вернуться потом к вопросу об инсайдерской информации, но то, как вот эта арка, по которой вы прошли, это самое интересное, что есть, потому что получается, что, например, условно говоря, человек, житель маленького городка где-нибудь в депрессивном регионе в Огайо, он смотрит вокруг, видит, что вокруг него все не любят президента и правительство демократов и собираются проголосовать за Трампа. И этот человек идет и ставит на Трампа. И это, собственно, доносит до нас информацию о количестве таких маленьких мест, где люди скорее проголосуют за Трампа.
0: Конечно, конечно. Вот я начал с инсайдерской информации просто потому, что это всем хорошо понятно. Вот что такое инсайдерская информация? Ты знаешь какую-то тайну, ты торгуешь на основе этой тайны. Но, конечно, когда речь идет про выборы, нет разницы между инсайдерской информацией, что там в штабе Камалы Харрис, или что там в маленьком городе Огайо. У каждого человека есть чуть-чуть инсайдерской информации про то, что будет на выборах. Это как меняется отношение этого человека к кандидатам. Соответственно, всякое действие на рынке прогнозов этого человека, оно эту информацию делает публичной. Соответственно, она как бы ее все видят, все на нее реагируют. И, соответственно, таким образом цена на рынке предсказывает то, что произойдет.
1: То есть волшебство устроено таким образом. Фактически все люди, которые участвуют в этом рынке, которые ставят деньги на исход конкретного события, они являются частью такой живой человеческой, живым человеческим процессором, который проанализирует жизнь вокруг и доносит вот эту частичку информации до общего большого процессора в виде простого понятного числа. Числа, которое означает ну, вот это соотношение «да» против «нет», вот этого соотношения. И сложившись вместе, эти числа дают нам оценку, вероятностную оценку события.
0: Да, вот с небольшой оговоркой, что та цифра, которую мы видим на экранах Polymarket'а или Kalshi, это предсказанная вероятность победы, это непредсказанное количество голосов. То есть, может быть, там Трамп шел к 50% голосов, с которыми он победил, но при этом, если они у него, грубо говоря, уже в кармане, то прогноз вероятность победы может быть и 60, и 70, и 80. То есть, вот эта цифра – это не то же самое, что какой процент голосов наберет наберет кандидат. Но в остальном вы сказали совершенно правильно. Я не знаю, кому легче думать в таких аналогиях, можно думать.

0: про всех участников этого рынка, как такую огромную нейросеть, которая собирает со всех маленькие-маленькие биты информации и из них строит прогноз.
1: У меня есть некоторое возражение к той первой части про упертого трамписта, как вы его называете. Вот есть упертый трампист, который не обращает внимания ни на что, идет на рынок и ставит деньги на победу Трампа. Пример из личной жизни. Я никогда не ставил на полимаркете, но иногда я думал, я смотрел на него и думал о том, вот мне кажется, это справедливой ценой или несправедливой, те или иные ставки на те или иные события. И однажды я вполне был уверен, что рынок недооценивает, как быстро закончится вот тот рекордный шатдаун в США. Я не стал делать ставку, но я бы выиграл и выиграл бы существенно, потому что рынок реально недооценивал. Это означает, что если ты видишь, что рынок с твоей точки зрения недооценивает, тебя приглашает, как бы он, приди и получи выгоду из того, что ты видишь. И если большое количество людей делают ставки, исходя не из реальных событий, а из просто каких-то убеждений, они действуют не очень рационально, и они фактически выкидывают деньги, и тогда, я так понимаю, на рынке есть крупные игроки, которые профессионально занимаются этим, они приходят и регулируют рынок, потому что они видят, что это легкие деньги, которые можно получить.
0: Человек, который, например, мы так его уже придумали, упертый трампист, хотя прекрасно может быть и упертый демократ, или там человек, который просто ненавидит Трампа. Но вот если мы, допустим, берем человека, который не смотрит рационально на цены на рынке и думает, какая у меня в голове вероятность, а он просто хочет поставить деньги на кандидата, которого он любит. Тот момент, когда этот человек покупает ставки, соответственно, повышает цены, повышается вероятность, предсказанная рынком, что этот человек, его любимый кандидат, победит, в этот момент этот человек публично сообщает рынку о своем существовании. Вот участники рынка, они видят только, что цена поднялась чуть-чуть. Но это, в частности, соответствует тому, что у кандидата есть больше упертых поклонников. Это значит, что как бы больше шанс при всех прочих равных, что этот кандидат победит. То есть, таким образом, даже совершенно нерациональное действие, оно может сообщить важную информацию для прогнозирования исходов выборов.
1: Да, так мне понятно. Посмотрел на то, что сейчас предсказывают про предстоящие выборы. Полимаркет говорит, что 86%, что на предстоящих выборах в ноябре демократы получат контроль над Палатой представителей, и уже 52%, что демократы получат контроль над Сенатом. То есть рынки предсказаний считают, что демократы получат полный контроль над Конгрессом. И Калши, самый вероятный сценарий, который видит Калши, это тоже, он меньше половины, но они, демократы получат контроль и над Палаты представителей, и над Сенатом.
0: Валя, справедливости ради, если вероятность 86 Палаты представителей, 52 Сенат, то это еще не прогноз, что больше половины, что демократы получат контроль над Конгрессом. Надо же перемножать эти цифры, это будет меньше половины.
1: Спасибо, как математику.
0: Пока что прогнозов считает, что вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами, меньше 50%. Честно сказать, что вероятность того, что демократы получат контроль, больше, чем вероятность того, что республиканцы получат контроль.
1: Вот, я это имел. Спасибо за то, что вы нашли, помогли мне найти правильную формулировку. Инсайдерская информация и ценность инсайдерской информации. Надо сказать, инсайдерская информация – это плохо и коррумпировано. И с этим надо бороться. И, кстати, и полимаркеты, и Калши, и, я думаю, другие рынки, они пытаются что-то этому противопоставить. Я не знаю, насколько это возможно. Но есть примеры за последнее время, в частности, с захватом Николаса Мадуро. Незадолго до этого некий анонимный трейдер сделал ставку на несколько десятков тысяч долларов, что скоро произойдет свержение на полимаркет, и получил прибыль в сотни тысяч долларов. Группа неких новых кошельков на полимаркет поставили на то, что американцы нанесут удар по Ирану недолго до, собственно, удара, и тоже получили значительную прибыль. Я сразу скажу, нету никаких свидетельств, что там Трамп или люди из окружения Трампа каким-то образом причастны, но понятно, что это вызывает подозрения. Администрация отрицает, говорит, что Белый дом говорит, что причастности администрации никакой нет, и подчеркивает, что следует всем этическим нормам, запрещающим федеральным служащим заниматься торговлей инсайдерской информацией. Это плохо, но вы, я видел в Твиттере, простите, в X, вы говорили о том, что на самом деле это несет положительную информацию рынкам. То есть есть какая-то польза от этого для рынка?
0: Я бы даже сказал больше. Я бы сказал, руки прочь от рынков политических прогнозов. Не нужно ограничивать инсайдерскую торговлю на них. Инсайдерская торговля на этих рынках – это ровно в то, что сообщает информация об этих рынках. Это в точности то, что делает его точным относительно прогнозов. Я хочу сказать, что если кому-то нужно бороться с разбалтыванием государственных секретов или с использованием государственных секретов для обогащения, то антикоррупционные законы должны с этим справляться, а не законы, которые ограничивают происходящее на рынке прогнозов. Законы, которые ограничивают использование инсайдерской информации на корпоративных рынках, на рынках акций, у них логика совершенно прозрачна, потому что если менеджеры компаний, если какие-то инсайдеры будут иметь возможность торговать, используя инсайдерскую информацию, то это очень сильно портит стимулы для менеджеров. Это снижает привлекательность акций для инвесторов в целом. То есть у этого есть фундаментальный смысл. Вот на рынке политических прогнозов, которые тем более, что пока что они еще относительно маленькие по размеру, мне кажется, ограничивать использование информации государственными служащими, мне кажется, это должно быть только в той степени, в какой законы ограничивают использование государственных секретов. Собственно, мы видели с трамповской администрацией, что перед заявлением про Иран были сделаны очень большие ставки, там речь идет про сотни миллионов, про 1,5 миллиарда долларов на изменение цен на нефть. Вот там зарабатываются огромные деньги. Понимаете, использовать инсайдерскую информацию на госслужбе, там огромные возможности без всякого рынка прогнозов. А рынок прогнозов это испортит, если как-то ограничивать торговлю инсайдерской информацией.
1: Вот тут я должен уточнить. Вы упоминаете об этой истории, которая тоже вызвала большое внимание. И, в принципе, если бы не было всего такого количества происходившего в мире сейчас, то вызвало бы, видимо, еще больше. Это история о том, что 23 марта за там, 15, по-моему, минут до того, как Трамп опубликовал сообщение о продуктивных переговорах с Ираном, и после этого нефть, конечно, пошла вниз. За 15 минут до этого были заключены на рынке нефтяных фьючерсов контракты. Но рынок нефтяных фьючерсов, по сути, это тоже предсказательный рынок. Фьючерсы. Это то, ты заключаешь контракт на то, какая цена на нефть будет через какое-то время. Чем это отличается, по сути, от рынка Калши или Полимаркет?
0: Конечно, любая ставка на любом рынке, где что-то торгуется, это, в частности, ставка насчет неопределенного будущего, это рискованная ставка. То есть это действительно так. Но мне кажется, что вот сейчас к рынком политических прогнозов, на них как бы эти истории используются как повод наехать на них, как ограничить работу рынков политических прогнозов вместо того, чтобы ограничить коррупцию в государственном секторе. Мне кажется, что как раз для рынка-то любой запрет на торговлю инсайдерской информацией, он мешает этому рынку работать. Тем более, что здесь все-таки у рынка политических прогнозов это ставки между частными людьми. Да, одни люди спорят с другими на какие-то деньги. Покупка акций является также и инвестицией. Здесь же никакого перехода собственности нет. Соответственно, здесь и последствия искажений от инсайдерской торговли, они совершенно другие. Можно даже сказать, что вот на рынок акций, который доминируется инсайдерами, на него люди не придут, потому что зачем же ты будешь покупать акции компании, если ее цены манипулируются инсайдерами? А если ты приходишь на рынок политических прогнозов, то на нем цена более точно отражает то, что происходит, если на нем торгуют инсайдеры. То есть я бы рынки политических прогнозов, наоборот, бы выводил бы из ограничений, связанных с инсайдерской торговлей.
1: С моральной точки зрения я совершенно не согласен, потому что фактически это такое приглашение, это развращающее приглашение, и коррупция – это плохо. И коррупция плохо для государственного управления и качества.
0: Я согласен, что коррупция плохо. Я считаю, что если человек выдал военную тайну или государственную тайну для того, чтобы заработать на рынке, его нужно доказывать. Но это должно быть не ограничение того, что происходит на рынке, это должно быть наказание этому человеку за то, что он использовал информацию.
1: Да. Я просто хотел уточнить, что мы... И более того, это на самом деле... Вообще, инсайдерская торговля, инсайдерская информация – это старая и большая проблема, все время обсуждается. И это не только касается нынешней администрации, это касается, скажем, в Конгрессе ведутся дискуссии о том, что надо запретить конгрессменам торговать акциями, потому что есть подозрения на инсайдерскую информацию, и подозрения могут касаться и республиканцев, и демократов, и кого угодно, и все, в принципе, согласны с этим. Но я хотел вернуться к тому, что, собственно, вот к этой разнице, то, о чем вы говорите, разница между рынками прогнозов, предсказаний и вот остальными рынками, фондовыми рынками и прочими. То есть рынок прогнозов – это сугубо частное дело, где люди просто встречают, благодаря интернету, который теперь ты можешь встретиться с людьми где, откуда угодно, ты можешь с ними побиться об заклад. Это сугубо частное дело, не влияющее ни на что.
0: Но я думаю, что пока что нет свидетельств, что рынок прогнозов влияет на что-то. И есть распространенный миф, что там публикация опросов влияет на голосование. Точно так же, как и прогнозы могут якобы влиять на результаты голосования, но пока что свидетельств этому нет.
1: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, вот там, на судьбу Конгресса или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
0: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информации. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, это значит, ну, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать. И, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
1: Вообще, это речь идет о том, что этот рынок – это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
0: Он выманивает, но он делает лучше. Это он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. Но это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
1: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы в полимаркете или колл-центре, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
0: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там, о вероятностях.
1: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, Полимарки дают 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт Полимаркета, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. И если вместе вот эти 86% они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы видим менее надежную информацию.
0: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет. В частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
1: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
2: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
4: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
2: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
7: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес ЦИРИК в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
5: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
7: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
8: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
9: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
10: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
9: Звонили в 112, полиция ехала полтора часа.
10: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом. Лев плачет. Он плачет.
8: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
11: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
8: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Добрый день.
5: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
12: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Ну, ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
5: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все, вернули вспять, стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
12: Знаете, обсуждение замечательное. обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
13: Да, ну он называется, да, официальным законопроектом. Да,
12: да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
13: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
12: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит. Как это делается вот в развитых обществах? Какая динамика в семье исследуется? Какие там, да, какие-то проблемы накоплены? Вообще умеют ли люди коммуницировать? Можно ли там семье помочь? Можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации? То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены, поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
13: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему? Ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
12: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите тут про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек. Это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
13: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
14: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
15: Почему снимал его роль?
16: Для себя.
15: Но в итоге опубликовал.
16: Еще летит. Да ну нахер.
14: Кроме школьника были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
17: Где? Вон он летит.
18: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
19: Мной была зафиксирована атака ракетами.
14: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
16: Она вон туда и летит.
14: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
20: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
14: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
16: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
14: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
21: Добрый день.
13: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
21: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они, часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов, могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
13: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
21: А вот это штрафы, которые вносятся в кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация, с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законе, федеральным законом и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
13: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. Это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
21: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, Никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
13: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
21: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась

0: И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественно-политической обстановки или для введения санкций.
1: Ой,
0: То
1: вы
0: есть они...
1: прямо сейчас готовые формулировки даете. Поаккуратнее.
0: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
1: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета. Ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
0: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
1: Не совершать ошибку. Да.
0: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и просвещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами, потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной, деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влияние изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм других другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум.

0: 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
1: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
0: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
2: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий дом. Родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
0: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов «Ботани» Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
4: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительства отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад, и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
3: Словарях, исследованиях.
4: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение преподавания языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
3: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
4: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
3: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития?
4: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. Mm-hmm. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
3: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
4: Конечно.
3: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов. Каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
5: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильск-Нефть, Федоровы Тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
3: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
5: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Саами, и одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу. Да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы делаем брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там, 200 суток, 17-го.
3: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
5: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывает за пост нет войне, кто-то арестовывает за то, что он говорит правду. Кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают, литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Саами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
3: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
9: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то начиная с 76-77 года начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с истории Орехова, очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
10: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
9: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
11: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
9: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 1977 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать. Откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно. В одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
10: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
9: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания. Они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
10: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
9: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него. Меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
10: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
9: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
10: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
9: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
10: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
9: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде, но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
10: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
9: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психология вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, было, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
10: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но... Наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
9: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от... опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт ведь это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка, там были на сетке, которые ему живописали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
10: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
9: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
10: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
9: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Что мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тертый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но, по сути, она, конечно, повлиять ни на что не могла.
8: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
19: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Преступление и война.
22: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
21: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
23: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
23: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня людей волнует больше всего. Среди прочего, это удары России по Киеву и решение Международного олимпийского комитета временно восстановить членство Олимпийского комитета России. В ночь на 6 июля российские войска вновь нанесли массированный удар по Киеву. По данным мэра города Виталия Кличко, погибли не менее 12 человек. Еще 46 получили ранения, 27 из них находятся в больницах. Повреждены 15 жилых домов. Есть погибшие и в Киевской области. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, там погибли 3 человека. Еще 26 получили ранения, в том числе 2 детей. Украинский писатель Ян Валетов пишет у себя в Фейсбуке, что конца войны не видно.
1: «Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян. Еще одна чудовищно тяжелая ночь столицы. Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны. У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом. Я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими. Не станут. Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный. Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны. Упрекать можно, но я его действительно не вижу. Хочу ли я, чтобы этот кошмар закончился? Несомненно. Но текущая логика и развитие событий противоречат самой возможности мирного урегулирования. Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии боевого соприкосновения. Капитуляции. Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ не давило на нас». Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя. И надо жить. Держимся.
0: Израильский общественный деятель, бывший топ-менеджер ЮКОСа, бизнесмен Леонид Невзлин, пишет в Фейсбуке, что Путина заждалась камера Слободана Милошевича.
2: Суд над российскими военными преступниками все ближе. Нидерланды решили разместить на своей территории полноценную оперативную фазу специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а не только подготовительные этапы. В Гааге уже формируют основной каркас института и завершают подготовку к его полноценному запуску. Во второй фазе деятельности спецтрибунал должен приступить к осуществлению своей юрисдикции, начать расследование, предъявлять обвинения, вести судебные разбирательства и выносить приговоры. Ожидается, что инстанция заработает в полную силу уже в следующем году. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, после решения правительства Нидерландов спецтрибунал окончательно выходит из плоскости концепции и политических дискуссий, приобретая реальные институциональные очертания. Установление справедливости и максимально возможное привлечение к ответственности Путина, его банды и всех, кто причастен к военным преступлениям против украинцев, необходимый минимум, который должно обеспечить международное сообщество. Путин и его людоедская идеология должны быть осуждены по всем правилам и законам в открытом процессе. Камера Милошевича его уже заждалась. Но не только его одного и не только его ближайших подельников. Ответить должны все, кто пришел на украинскую землю, кто запускал ракеты по жилым домам, кто пропагандировал войну и геноцид.
0: Журналистка Ксения Ларина пишет у себя на странице в Фейсбуке, что отмыться от этой крови уже не удастся.
3: Киев. Число погибших и раненых растет. Этот ужас навсегда останется с людьми. Этот ужас навсегда останется в памяти детей. Не знаю, что сказать. Ужас наблюдающих никогда не сравнится с ужасом переживших эту трагедию. В страшном сне бы не приснилось, на что способна моя гребаная страна. Может быть, мы просто боялись об этом думать, какие мы на самом деле. А вот Путин вытащил все грязное варварское нутро великой русской державы. Удастся ли отмыться от этой крови? Нет. Одних гложет стыд, других возбуждает убийство, третьи заходятся от восторга и злорадства. Если бы не война, мы бы так и не узнали, кто мы. Завтра в Киеве траур.
0: Журналист, писатель и профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев пишет в Фейсбуке об ответных ударах ВСУ.
4: И еще раз, всем френдам и нефрендам, задающимся сложной моральной дилеммой, можно ли радоваться прилетам по Москве, выражающим поддержку московским друзьям и ностальгирующим по Капотне. Даже не буду цитировать, что там Томас Манн говорил по поводу бомбардировок его родного Любека. Просто дам сегодняшнее фото из Киева. 22 погибших, более сотни раненых и еще тысячи таких же фото из сотен городов за 1590 дней войны. Вам надо благодарить ВСУ за их благородство, что они бьют по инфраструктуре, чтобы обескровить агрессора, а не по жилым кварталам, как террористы из Кремля. Хотя боюсь, что у гуманизма есть свои пределы в обуздании естественного чувства мести. И еще тут часто упоминают злорадство. Особенно продвинутые даже вспоминают немецкое «Шаденфройде», что, в общем, один хрен, разве что «шаден» — более юридический термин, типа «ущерб». Нет, друзья, зло не в украинских дронах, не в горящих НПЗ и не в очередях за бензином. Зло в России и больше нигде. И это не радость, а чувство справедливости. Мы же не радуемся тяжелому, но справедливому приговору. Это другое. Это маленькое исправление фундаментальной асимметрии, заложенной в самой природе этой войны, когда одни умело выносят НПЗ и военную технику, а другие прицельно убивают людей. И от этой коррекции несправедливости на душе становится чуточку легче.
0: После двух разрушительных ударов по Киеву и украинской атаки на Омский НПЗ в сети вновь началась новая волна обсуждений. Их вызвали посты бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой и политолога Александра Кынева. Кстати, оба проживают в России. Вот что пишет у себя в Фейсбуке Юлия Галямина.
3: «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Далее знак бесконечности, пока дети не закончатся. И важно ли было этим детям, чьи они, или важнее была жизнь?»
0: А вот пост Александра Кынева, где он пишет, почему конфликты сложно заканчивать.
1: Удар на удар. Несложно предположить, что любой новый от любой стороны ведет к ответному, и так до бесконечности. Каждая сторона при этом считает свой удар справедливым, а ответ – несправедливым. Именно поэтому военные конфликты так тяжело заканчивать.
0: Врач-травматолог Андрей Волна выступил с резкой критикой Кынева и Галяминой.
2: «Меня давно не интересует вопрос, болен Путин психически или нет. Достаточно здоров, чтобы удерживать власть 26 лет. Достаточно здоров, чтобы, очень надеюсь на это, предстать перед судом. А вот то, насколько здоровы люди, что бесконечно уравнивают Россию и Украину в этой войне, это значимо. Да нет, здоровы, конечно же. Но глубина деградации...

0: они вместе. У этого кровавого стола страшной войны, стола, на котором они пытаются расчленить Украину и казнить украинцев, четыре ноги, четыре ножки. И Галямина сотоварища свое дело знают. Хорошо этот стол подпирают.
1: Педагог и преподаватель Дима Зицер у себя в Фейсбуке считает эту позицию очень удобной и нейтральной, когда агрессоры и жертву ставят на один уровень.
2: Кровь и ужас в любимом Киеве. На этот момент известно о 23 убитых, десятки раненых, среди них дети, траур. И страшно и дико на фоне этого траура по невинно убиенным преступниками из РФ звучат заявления лучших людей города. И пишет политик Галямина. Идет бессмысленная бойня, в которой никто не готов остановиться. Словами вот этими самыми пишет. Через несколько часов после смертоносной атаки РФ подонков на Киев пишет. И чеканит пафосно Явлинский привычную уже яблочную мантру про требование немедленного прекращения огня с обеих сторон. И снова заявляет, что он единственный, кто смеет этого требовать. Как вообще это может быть? Неужели они просто пропустили многочисленные предложения о прекращении огня, об ограничении боевых действий, о взаимной остановке войны, идущей из Украины? Мы вот заметили, а они нет? Так разве можно было не заметить? А если заметили, почему же раз за разом, день за днем, они делают одно и то же, ставят на один уровень агрессора и жертву, делают вид, что активно борются за мир, произнося, впрочем, это слово без малейшей рефлексии? Зачем Явлинский демонстрирует это чистоплюйство под видом прекраснодушия? А еще личное. Почему меня самого снова и снова корежит именно от их слов и заявлений? Не убийцы же, чай не СВОшники? И я, кажется, наконец понял. И про первое, и про второе. Они поступают так, потому что это кажется выходом из вонючего чавкающего болота, в котором они оказались. Почти спасением, пусть и временным. Нет-нет, они, естественно, не хотели этой войны, и они против убийств, и даже, наверное, против режима. Но настали страшные времена. И в этих временах всем приходится определяться заново. Как говорил герой фильма Рязанова, проверка, она всем проверка. Сказать «Украина виновата» невозможно, ошметки совести пока не дадут заснуть. Произнести имя Путина тоже никак, по причинам понятным. А вот призвать стороны прекратить огонь, закончить войну, вообще войну, в самый раз. Так и возникает вот эта гаденькая формула, которая, по сути, умышленное вранье. Такое, впрочем, сладкое для многих их единомышленников. Это не мы виноваты, это все виноваты, что войну не остановили. Мы ж за Явлинского, а он сказал... А привычнее – это большие дядьки виноваты, развязавшие войну, а мы – люди маленькие.
1: Политик Гарри Каспаров говорит, что, безусловно, никаких сравнений быть не может.
3: Нужно еще раз повторить для всех этих Кыневых, Галяминых и прочих, кто пытается навязать мысли о том, что между Россией и Украиной существует хоть какая-то моральная симметрия. Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре. Мне неизвестен ни один случай, когда Украина целенаправленно била бы по гражданским объектам. Украина, если бы захотела, могла бы завалить Москву трупами. Возможности для убийства россиян у нее огромны, особенно с учетом того, что российские ПВО сосредоточены на защите диктатора. Россия же, напротив, сознательно убивает гражданское население. Между Россией и Украиной не просто не может быть знак равенства, здесь вообще нет пространства для сравнения. Это страны, живущие сегодня в совершенно разных измерениях. Россия – фашистская диктатура, страна средневекового варварства, не признающая ни закона, ни морали. Украина – страна, которая в чудовищной войне под постоянными ударами все равно пытается следовать правилам. И поэтому любой голос из России, который пытается размывать эту очевидную границу, объективно работает на Путина. Когда в условиях тотальной фашистской диктатуры кто-то оттуда пытается поставить в один ряд агрессора его жертву, нужно понимать очевидную вещь. Если человек, находясь в России, может делать какие-то заявления и при этом оставаться на свободе, значит, это кому-то нужно. В диктатуре такого уровня оппозиции не может быть по определению. Все, что сегодня там находится, нужно только для того, чтобы подыгрывать Кремлю и оправдывать его преступления.
1: Виктор Шендерович пишет о том, что Путин не собирается останавливаться убивать, а вот пост Галяминой считает двусмысленным.
0: Юлия Галямина отключила комментарии под своим пацифистским уравнительным постом, поэтому напишу здесь. Вспомнилось в связи с ее логикой, как после убийства Немцова друг убитого, госслужащий Чубайс, сказал, что всем надо остановиться, ну то есть не эскалировать ненависть. Всем. О да, Ненависть — это же нехорошо, правда? Вот Путин и Немцов ненавидели друг друга, и посмотрите, как плохо это закончилось. И вот уже нет ни убийцы, ни убитого, просто некая человеческая драма, отличный фон для выхода пацифиста с проповедью «Ребят, давайте жить дружно».

0: Да, Юлия, всем надо остановиться. Только именно Путин, как вы, может быть, заметили, не останавливается и продолжает настойчиво убивать, целясь именно в людей. И счет идет уже на сотни тысяч человеческих жизней и десятки миллионов разломанных и покореженных судеб. Он продолжает убивать, получая, должно быть, отдельное удовольствие от подручных пацифистов, постоянно и тщательно затирающих грани между добром и злом. Апропо, замечу, что Чубайс был на госслужбе, и вопросов к нему гораздо меньше, чем к вам. Почитав комменты, вынужден повторить базовое соображение, высказанное уже много раз. Никто не вправе упрекать заложников в молчании. Никто не вправе требовать от Юлии Галяминой жертвенности, выхода на площадь, etc. Но и требовать от нас понимающего, сочувственного, неловкого молчания в ответ на ее двусмысленные тексты тоже не следует.
1: Бывший адвокат Михаил Биньяш размышляет в Facebook о пацифизме и почему таких людей ненавидят обе стороны.
2: Тот факт, что людей, покинувших Россию из-за неприятия войны, триггерит от пацифистского высказывания, больше говорит об этих людях, чем об авторе высказывания. Пацифизм – это соображение совести. Это сопротивление войне в форме неучастия в ней. Это отказ выбрать сторону. Это отказ от войны. Собственно, это и есть именно антивоенная позиция, которая в России требует на порядок больше мужества, чем хейт в сети из Европы. А то, что на днях продемонстрировала либеральная общественность, с ворой кинувшись мочить одну Юлию Галямину, это вполне себе даже провоенная позиция, только со стороны Украины. И они вполне имеют право на такие убеждения, как и Галямина имеет право на пацифизм. Пацифистов люто ненавидят обе стороны, потому что каждой стороне для победы нужны консолидация и единство. Соответственно, кто не с нами, тот против нас. Но внезапно двухминутка ненависти, развязанная либеральными ломами к пацифистке Галяминой, стала до смешения похожа на аналогичную 24-часовку ненависти со стороны Z-сетки, ненавидящей антивоенщиков ровно за то же самое. И дело даже не в правомочности высказывания. Мы живем в свободной стране со свободой слова. Говорить можно что угодно, и тебе за это ничего не будет. Кейсы Волкова и депутата Сейма Павлиониса тому прямые подтверждения. А дело в том, что голос русских пацифистов, звучащий из России, крайне важен, потому что, в общем-то, он нормализует отказ от участия в войне даже для тех, кто в ней участвует, то есть, по сути, это есть не что иное, как заувалированная пропаганда дезертирства. А дезертирство в российской армии надо всячески поощрять. Чем больше солдат с российской стороны примут для себя пацифизм как разумную идею и руководство в поведении, тем больше из них сожгут свой мундир и сломают саблю. И в этом разрезе позиция Галяминой крайне важна. А что касается хора, осатаневшей от ненависти тусовочки, так и хочу сказать, что их дискуссия с пацифистом сходу превратилась в травлю пацифиста, да такую, что мне в какой-то момент даже стало перед зетниками как-то неудобно за своих, казалось бы, единомышленников. Да и с чисто эстетической стороны это все выглядит мерзко и недостойно. Большая аудитория – это большая сила, а большая сила, как учил нас дядя Бен, это еще и большая ответственность. Использование большой силы для травли одной Галяминой – это и безответственно, и пошло. Кроме прочего, это еще и говорит о том, что вчерашние мастера пера не то чтобы прямо исписались, сколько утратили то тонкое чувство гармонии, за которое мы их в свое время так полюбили. И жаль, конечно, что так называемые лидеры общественного мнения не нашли лучшего применения своей большой силе, чем травля за пацифистское высказывание. Вот это, правда, очень жаль.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
3: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
4: Международный олимпийский комитет рекомендовал смягчить ограничения против российских спортсменов, которых отстранили от мирового спорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. После 22 года российские спортсмены либо не допускались к главным международным соревнованиям, либо могли выступать только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом. Рекомендация МОК сама по себе не означает автоматического возвращения российских атлетов на все турниры. Окончательные решения будут принимать международные федерации по отдельным видам спорта. Но это решение стало заметным шагом к ослаблению международной изоляции российского спорта. Вот что об этом говорит в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show основатель Sports.ru и журналист Дмитрий Навоша.
5: Все-таки я там из Лозанны, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, ну там не слышно взрывов. Они не находятся в таком же постоянном потоке вот, не знаю, очередных гибелей, разрушенных городов и так далее. Ну и если быть честным, то из Западной Европы, которая относится к Швейцарии, где штаб-квартира МОК, но все-таки война немножко так начинает выглядеть таким уже региональным конфликтом. То есть немножко все так, уф, все, окей, это как бы не выглядит так, что вот Россия сейчас пройдет, захватит Европу, что нам всем придется браться за оружие. Ну и как-то это постепенно съезжает уже с первых полос новостей. И Бах, глава Олимпийского комитета, опирается на, вот, как он сейчас говорит, ценностную основу, что отстранение из-за паспорта ценностям не соответствует, нужен некий другой подход, давайте все, кто не рассказался за войну, может быть, будем пускать по нейтральным флагам. Может быть, я рассуждаю вслух сейчас, компромиссом мог бы быть допуск, но по другому критерию. А давайте допустим тех, кто осудил войну.
4: А вот что в эфире YouTube-канала «Разворот» рассказывает журналист Дмитрий Низовцев.
6: Здесь же интересная штука. Мы как-то тоже об этом забыли, о том, что изначально российских спортсменов забанили вот в 22-м году, но вот этот большой бан, он подошел к концу еще в 23-м году, и тогда МОК сказал, что ну в целом, если это будут нейтральные спортсмены, если это будут не спортсмены, которые не позволяли себе адские выступления, и если это будут не командные виды спорта, в принципе не все так плохо, мы вас можем допускать под нейтральным флагом. Но был другой бан, который был связан с тем, что Россия включила в свой Олимпийский комитет Херсон, Крым, ДНР, ЛНР, вот все эти захваченные территории. И вот насчет этого Международная спортивная федерация реагирует это отрицательно. ФИФА то же самое говорила. Они говорили там, ну, в целом, нам не очень нравится то, что у вас в стране происходит еще с 2014 года. Нам не очень нравится то, что у вас происходит. Но можете Крым не включать, будьте людьми. У нас же то, что начальство, все такое. Пожалуйста, не включайте. И наши там как-то держались потихонечку, там, Крым не включали. После 2022 года разморозились. И это обидело в том числе и ФИФА, и это обидело МОК. Проходит время. МОК запрещает россиянам участвовать, говорит, вы включаете там и Херсон, и Запорожье, а мы так не договаривались, хотите вернуться, придумайте что-нибудь. И вот что удивительно, понятное дело, что если бы решалось не на спортивном уровне, там типа, не знаю, там Путину говорят, мы вас вернем в такие-то международные организации, только не делайте поползновений юридических сторон там ЛНР, ДНР, он бы сказал, нет, сдохнем, но там будем включать. Здесь была, конечно, уловка, но тем не менее... Исключили. ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон. Каким образом? Они переформатировали Олимпийский комитет России. И они как бы не просто убрали вот эти области, они убрали все областные региональные федерации. 89, по-моему, они их убрали. И сказали, он у нас комплектуется по другому принципу.
4: Блогер Рустем Адагамов у себя в Фейсбуке возмущается таким решением МОК. Тем более на фоне ударов по Киеву.
7: Пока мы тут увлечены футболом и теннисом, мерзавцы в МОК на вчерашнем заседании своего исполкома восстановили в правах Олимпийский комитет России и рекомендовали международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Что открывает путь России к участию в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе? Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что МОК хочет обеспечить всем спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своего правительства. Решение МОК сразу приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев. По его мнению, оно приведет к скорому восстановлению российских сборных во многих видах спорта и позволит стране вновь принимать крупные международные соревнования. Конец цитаты. И все это безумие происходит на фоне продолжающейся войны и ракетных ударов РФ по жилым домам в Украине, где гибнут десятки мирных жителей. Невероятно и возмутительно.
4: Решение МОК критикует и блогер Дмитрий Чернышов у себя в Фейсбуке.
0: МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Попробую объяснить, почему это хуже, чем просто глупость, и почему следующую Олимпиаду надо бойкотировать, если МОК не отменит своего решения. Но сначала немного истории. В 420 году до нашей эры, во время Пелопоннесской войны, Спарта нарушила объявленное Олимпийское перемирие и ввела свои войска на территорию соседнего полиса, несмотря на то, что во время игр все войны должны были прекращаться. Тогда произошло беспрецедентное событие. Спартанским спортсменам запретили участвовать в играх, а представители Спарты не были допущены на Олимпиаду. Это было не просто спортивное наказание. В Древней Греции Олимпийские игры были частью религиозного культа Зевса Олимпийского. Спарта нарушила правила, на которых держится весь эллинский мир, и ее исключили из Олимпиады. И после Первой мировой войны страны-победительницы считали, что государства, развязавшие войну, не должны сразу вернуться в международное сообщество. Поэтому на Олимпиаду 1920 года в Антверпене не пригласили Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию и Османскую империю. Через 4 года на Олимпиаде 1924 года в Париже Германию снова не пригласили, слишком страшна была память об ужасах Первой мировой. Да, немецкие легкоатлеты лично не начинали Первую мировую войну, но Олимпиада рассматривала государство как единое целое. «О, спорт, ты мир». После Второй мировой войны ситуация повторилась. На Олимпиаду 1948 года в Лондоне Германию и Японию не пригласили. Обе страны рассматривались как государства, ответственные за масштабную агрессию и разрушение международного порядка. Напомню про бойкот Олимпиады в Москве после оккупации Афганистана. Напомню про исключение ЮАР за политику апартеида. Дело в том, что Олимпиада – это не только про спорт, это и про признание стран-участников частью международного сообщества. Спортсмены выступают под флагами своих стран. Считается, что они защищают честь своей страны. Но у путинской России нет чести. Она спустила свою честь в унитаз нападением на Украину. Бомбежками Киева и Мариуполя, массовым мародерством и пытками пленных, стрельбой по вокзалам и больницам. И если продажный МОК не отменит своего позорного решения, то только бойкот Олимпиады поставит ему мозги на место.
1: Журналист и блогер Ростислав Мурзагулов пишет у себя в Фейсбуке, что спортом правит деньги, и решение МОК его ничуть не удивляет.
2: Твари из МОК вернули российский спорт на Олимпиады. Втихаря, летом, под футбольный шумок в Штатах. Я хорошо знаю эту шарашкину контору во главе с Кирсти Ковентри, прославившейся дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича, минувшей зимой за едва заметные принты на шлеме с лицами ушедших товарищей. Еще тогда я понял, тетечка любит лавандос и тестирует публику. Весь мир, как обычно, смолчал. Ой, мы устали от Украины, ну и вуаля! Я присутствовал при написании первых писем с олимпийской заявкой Сочи. Выгуливал по Москве бывших топов МОК. Пил дорогое вино с Майклом Пейном, который сделал МОК продажной сучкой. Почитайте его книги, он гордится этим спасением олимпизма через бабло. Далее я был одним из директоров Олимпийского комитета Российской Федерации при президенте Жукове, с которым играл в футбол за Белым домом. Да хера об этом всем знаю. Обращайтесь, расскажу. Если коротко, ни разу не удивлен. Твари, продажные лживые твари, рулят мировым спортом.
1: Аркадий Бабченко у себя в X пишет, что российская стратегия сработала.
7: А Путин так и был прав в своей стратегии насчет коллективного Запада. Покочевряжется пяток лет и приползут обратно.
1: Врач Андрей Волна предлагает просто бойкотировать выступления российских спортсменов.
2: Позорище и громадная подлость. По сути дела, это создает большие, часто непреодолимые проблемы для участия украинских спортсменов в соревнованиях под эгидой МОК. Способ борьбы – бойкот. Бойкот со стороны всех здравых сил.
1: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого ранее дисквалифицировали с Олимпийских игр 2026, напомню, за использование символического шлема памяти с изображениями погибших на войне украинских спортсменов, так отреагировал на решение МОК.
7: Абсолютно позорное решение. Руководство МОК своими действиями опускается до очередного нового дна. Нынешнее руководство МОК все больше похоже на очередной российский актив, который просто работает на российскую пропаганду. И все это происходит на фоне обстрела жилых домов в Украине, которые происходят буквально через день. Огромное количество российских спортивных федераций продолжает действовать на оккупированных территориях, а МОК это полностью игнорирует. Надеюсь, что НОК других стран не будут терпеть этот беспредел и, наконец, продемонстрирует твердую позицию против этих позорных решений.
1: Блогер Саша Кмет подытожил в сети X решение Международного олимпийского комитета.
0: В общем, бордель захватил стадионы, а соревнования в коррупции загребают золото, оставив борцам, пловцам, велогонщикам дешевое серебро и утешительную бронзу. Вместе с лицемерным лозунгом «Главное не победа, а бег по кругу» и олимпийским принципом нового времени «Чем дороже участие, тем выше цена». Российские спортсмены сегодня представляют не страну, а главного людоеда планеты – насильника-мародера, серийного убийцу. Его идеологию и особый путь. И это я говорю не только про Путина, а про всю его кровожадную систему, что изначально была построена на лжи, подкупах, терроре и выстрелах из-за угла. Политических убийств на них больше, чем олимпийских дисциплин, и на чемпионатах они не просто участвовали, а воевали с криком «Победа любой ценой». Обвешивались допингом, как теми гранатами, и шли в последний бой. Потому что отступать было некуда, за спиной ФСБ и бабло. А маленькие войны, даже спортивные, порой перерастают в большую бойню, и в итоге их гнилая система доросла до настоящей войны, не без участия продажного и трусливого мира, к сожалению, с военными преступлениями и неприкрытыми призывами к геноциду. Так что допуск России к международным соревнованиям – это не путь к примирению, и уж точно не забота о бедных спортсменах, что вдруг оказались на обочине дворовых олимпиад. Это путь к безнаказанности, а значит, к продолжению войны. Буквально призыв – давай, Вова Кремлевский, мы болеем за тебя, иди вперед, мародерь, насилуй, убивай, а мы тебе золотую медаль выпишем и чемпионский титул в поедании человечины.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, Сети Икс, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
2: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
1: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
3: Здравствуйте.
1: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
3: А, так я. Это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
1: Да, как бы проблема Мексиканского залива и Американского залива.
3: Но есть выход простой, как делают многие, говорят просто «the Gulf», да? Просто да. Залив.
1: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то «залив один». Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
3: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. Начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно. В целом, на одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным, и, в общем-то, оно и составляет
4: основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве, а им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шоубия, это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, а халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный, то есть дальше идет там много, разваливается халифат и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
1: К Ирану, ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
4: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то, сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну, Кувейту, постепенно и Саудовская Аравия уже не была в ударах. То есть, на самом деле, там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно. Я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но, как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Ормузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
1: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Ормузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу, и фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
4: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
1: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
4: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Ормузский пролив, как он делал это в последнее время. То есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана. И, соответственно, сначала договорились, Ормузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да? Вот, но тем не менее. И, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Ормузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть так можно делать очень долго. Да? Можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать. И я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать. Тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво. Он говорит, что мы, конечно, открыли Ормузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги. Да?
1: Да.
4: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Ормузского пролива будет постепенно снижаться. То есть раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Ормузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепроводы через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море. Это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
1: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
4: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
1: Ну да, да, не будет.
4: Надо добыть,
1: не...
4: поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
1: ну,
4: как по, Дубай...
1: понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некий, так сказать, божественный дар, который они используют, и свидетельство богоизбранности.
4: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Ормузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Ормузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов, и тут могут быть последствия совсем другого характера, да, что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго, вот, но опять же, это скорее спекуляция на будущее, я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная, но в целом, я думаю, что пока нет, пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай, сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. Но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
1: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. А насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономики, или там есть какие вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
4: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть, это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть, в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая. Каждой страны. Так что в этом смысле они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть, если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
1: Ну все вот. Равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику, как бы, окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе, и думают ли они вообще о будущем?
4: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты, но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну я сказал, есть, конечно, кубышка, но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более-менее, но опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ, да? Это только один Эмират.
1: Один Эмират.
4: Он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна сильно снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны. Хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопрос. Вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, например, для иностранцев доступ, для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, в Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но опять же, мы к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да?
1: То есть... Да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкую, я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
4: Ну, если мы говорим модернизацию изменения в обществе, общественной
1: культуре, в обществе, в экономике, в как бы открытости внешнему миру,
4: то, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих там детей в зарубеж учиться.
1: Западные университеты.
4: Огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием, чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование, да, вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Ну, просто за то, что он есть. За то, что он гражданин этой страны, и он получает доступ бесплатный, доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, ну как неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, где еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да? Вот. Да. То есть это еще хуже пример. Но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены. Ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да? Людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза. Вот. Так что в этом смысле фиксированные цены – это совсем ужас. Тут все-таки не так. Там есть субсидированное что-то, но тем не менее. Но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там. Это разросшиеся социальные доходы. Население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
1: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
4: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, у которой ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть, в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно, они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня. И в этом смысле это все совсем не выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения, и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис, это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
1: Да. Так что, в чем проблема? В чем проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы, классический ответ – несовершенство политических и экономических институтов.
4: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
1: вот
4: что...
1: Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
4: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось тому, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да. То есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да. То есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность, прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская страна. Да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран. То есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо. Но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки. Это военные авантюры. Да? То есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась. Я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна. Нападение на Кувейт и международная реакция. И в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда. Хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть. А там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
1: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
4: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример. Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один факт очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какой-то вот идею суверенитета как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой. Ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большими проблемами. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос. Но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной. Хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах, многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенных Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что, в этом смысле, вот, нефть, отказ от суверенитета, плюс
1: это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
4: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
1: Марокко сейчас?
4: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Вот. И в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, да, региона. Вот. Достаточно устойчивая,
1: хотя бы переворотов нет таких больших.
4: Но стабильно небогатая. Стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо. То есть у вас действительно бесплатное образование, люди куда-то посылают. Я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, чтобы вау. Так что в этом смысле нет. Нет, примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
1: Интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной там столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какой-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
4: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условно западных стран, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос «почему?». Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли, ну вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому, но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное, например, ислам, политический ислам, и к чему он нас приведет. И это во многом как бы выход, который пока еще до конца ну, не отрефлексировал, в том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезная есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом Ашарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, прежде всего, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан. Ну, давайте даже не будем
1: идти. Ну, туда, да.
4: Даже тот же Египет. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем... переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть, и сейчас ситуация там совсем не блистательная. Так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему, то, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и состраданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального рессентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
4: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
1: политический,
4: да.
1: Политический ваххабизм, как да. Он захватывает позиции.
4: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство. Да? То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде. Да? То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, ислам мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да. То там самые демократические государства – это Ливан и, наверное, Иран. Вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране непонятно что. В остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом да. Текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам. А других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да? Но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов вот именно...

0: которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути. Вот. Так что в этом смысле это все еще там, да.
1: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации, глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
0: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствует. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
1: Сирия сейчас, да.
0: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект. Только просто он настолько сильно трансформировался, что сегодня не выглядит как исламизм. Но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он угу. еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге на самом деле не то, чтобы процветающее государство. То есть не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, как, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если мы Египет? Возвращаемся... Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
0: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
0: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли, да, mm-hmm. особенно Турция, так у него совсем...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
0: Да, вот. Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего. Но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, и они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону. Но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно. И, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому да. результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран, или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского Кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как вы

0: Принимаются итоги войны в Израиле как стратегическое поражение. Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
1: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы, смотрите, сколько аятол мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией, прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых аятол, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. Вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
0: Да.
1: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
0: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным, режим обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
1: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения и, более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на промежуточных выборах в США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединится к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских, и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, всякое было, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, да. Например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в тени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
0: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
1: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, как сказать, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как ну, самопровозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Ас-Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
0: Ну, фактически, да, получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношении, в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики и вот этот вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
1: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах. Начиная с арабской весны и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе,
0: ну, а Сирия? На короткое время. Сирия, вот там да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
1: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
0: Ну, понятно, да, но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
1: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство, прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, там, в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и в последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас, значит, светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
0: да.
1: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное, а арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома. Там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела. Да? То есть, когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да. объясняет это не причиной безопасности, а тем, что это земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству.
0: Да.
1: И вот, значит, в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
0: Ну да, это парадоксально. Таким образом, Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большого вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
1: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Кроме выборы, израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября.
0: Да.
1: И будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
0: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского кнессета, востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отсчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Потрясающим образом, вот большинство людей, которые находятся сейчас внутри РФ, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты.
12: Чувство вины есть.
11: То есть чувство вины есть.
13: Как это объяснить, что туда нельзя?
11: Спокойно. Практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно.
13: Когда вы поняли, что вы педагог?
11: Мне очень интересно трепаться, мне очень интересно про взаимодействие, мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
13: Совершали ли вы педагогические ошибки?
11: Сколько хотите. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил.
13: Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – педагог, писатель, драматург, театральный режиссер Дима Зицер. Дима, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
14: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
13: Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
14: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
13: Мы знаем, да, уже пятый год идет война. Все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
14: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
13: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
14: Ну, что такое пьесы о войне? Давайте так. Мы же ставим... Мы же ставим...
13: есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
14: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
13: Да, мы не знаем,
14: кроме тех, кто был на Каннском фестивале.
13: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
14: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
13: И в основном комедии.
14: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
13: Колотозов.
14: Да?
13: Михаил Колотозов.
14: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень-очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да. Ответ – да.
13: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
14: Безусловно, да. Безусловно.
13: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
14: Точно будет что обсудить.
13: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
14: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
13: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините за пафос,
14: ничего, я прощу.
13: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
14: А взрослые как
13: все,
14: у нас?
13: Все, что, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
14: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим.
13: Ответить... Запретный плод, я вам должен сказать.
14: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
13: Ну, это по религиозным понятиям?
14: Нет. Нет.
13: Это же 19 век. Устранение конкурента?
14: Нет. Ну, это же... Смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть, у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
13: Вы сейчас говорите о лицемерии.
14: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
13: давай,
14: и все.
13: Давайте я задам более персональный вопрос. Давай. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
14: Да.
13: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
14: Так.
13: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
14: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
13: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
14: компьютер. Глянула компьютер.
13: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
14: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это одна из самых интересных тем и про секс, и про все остальное. Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
13: То есть игра на опережение.
14: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет. И что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
13: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
14: Согласен, правильно? Согласен.
13: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
14: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
13: Или пытаемся найти какую-то истину.
14: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
13: Совершали ли вы педагогические ошибки?
14: Сколько хотите.
13: Приведите какой-нибудь пример.
14: Слушайте, ну много, ну бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
13: Абьюзили?
14: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время. И у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
13: А пригодилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
14: Конечно. И ни разу, ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
13: Для вас педагогика – это процесс обучения параллельно?
14: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, а иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
13: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
14: Давайте.
13: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей, или это отдельная история, а школа – это отдельная?
14: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
13: То есть одни и те же методы и
14: свои Да, конечно, дети. Но какие методы, слушайте? Мы,
13: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
14: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого. Ну, да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. И остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
13: А, вы довольны за этим результатом?
14: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив, так сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
13: Это прекрасно. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
14: Ома Эра Куль.
13: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
14: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, все классы и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
13: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
14: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
13: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
14: 100%. Они могут уволить директора.
13: Директора школы?
14: Да.
13: То есть вас?
14: Да. У нас три директора, да, можно всех троих.
13: Была такая критическая ситуация?
14: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
13: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
14: Мы с учениками на «ты», конечно.
13: На «ты».
14: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
13: Какая вилка возраста от и до?
14: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса. Дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
13: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
14: На длинную, я уверен.
13: Сколько они будут учиться?
14: Ну, до 12-го.
13: Получает диплом, все сертификат.
14: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
13: То есть это среднее образование?
14: Конечно.
13: И на русском языке эта школа?
14: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
13: А, на эстонском.
14: Потому что мы живем в Эстонии. Я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. У меня есть, кстати, спецкурсы иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
13: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
14: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух», да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
13: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
14: Шикарный.
13: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное, и как к этому относиться?
14: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще и с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
13: Простите, что... эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю?
14: Ну, она платная, да. Она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
13: Возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия – это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
14: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
13: Это не так.
14: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что... Спокойно.
13: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
14: Нас могли выбрать, мы могли.
13: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
14: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
13: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
14: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня, я брошу учеников. Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь, мне невыносимо, ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно... Да, давайте.
13: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном, педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
14: Большинство добросовестно.
13: Добросовестно. То есть они верят, конечно, в это?
14: Нет. Верят, не верят – это другая история.
13: Нет, это важно.
14: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну, что же могу сделать?
13: Давайте,
14: большинство,
13: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
14: Это мой любимый вопрос.
13: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос, а почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
14: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
13: да.
14: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
13: Я не претендую на ваши комплименты, но хочу сказать, что, по крайней мере, мы с вами эти вещи проговариваем. Я не говорю, что мы хороший или плохой человек, но мы с вами проговариваем эти вещи и пытаемся анализировать и понять, что с нами произошло. И это нормально. Скажите, а вот ваши учителя верили в то, что они говорили? Вот мои учителя, как мне сейчас кажется, верили в эту коммунистическую пропаганду.
14: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
13: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца. Да. А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
14: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фарцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
13: то есть
14: повезло.
13: Какая-то была своя субкультура, да?
14: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
13: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета. Да, худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
14: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве. И мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
13: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивые, проворнее нас в интернете. Они как бы...
14: Это так. Они нет, обойти собрали. Они обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы. Я бы хотел.
13: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что... это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку и украинцев, как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
14: Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
13: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
14: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них. Выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми в проброс, что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
13: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
14: Слушайте, украинские 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которой любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили. Как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми,

0: сопротивление или ген сопротивления, вот у россиян этого нету. А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы?
1: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане, Гани и так далее, мы, ну, невозможно.
0: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
1: Очевидно, вот. Ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое, да, но тем не менее, у них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые, родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
0: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
1: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
0: Но вы знаете о том, что там один
1: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, дело украинцев.
0: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
1: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом... когда-нибудь поговорим и об этом, и они поговорят об этом, а всем же те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
0: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем на десятилетие. Или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят. Что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
1: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне, всю жизнь.
0: То есть в самом страшном сне вы не представляли
1: себе, что будет война. Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас... поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин в России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, шансов на этом немного... Я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
0: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это поколение может

0: Господи.
1: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств.
2: Даже
1: чудо.
2: У немцев по-настоящему это покаяние не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
1: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина! Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет, сколько?
2: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
1: 70-й, да. 70-й год. 25 лет, да. Да.
2: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы подавляете?
1: И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
2: Как да? вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
1: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда.
0: Что может вас заставить взять в руки оружие?
1: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
2: Ну, то есть вы себя поведете так, как поведете в тот момент или в ту же секунду.
1: Ну, да.
2: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
1: Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было. И все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
2: Слушайте, но есть же еще и дом, кухонные разговоры. Mm-hmm. Вот все это как-то, наверное, влияет, или вы думаете? Вообще, что надо, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить.
1: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала это, значит, учительница. А теперь она говорит, это учительница нехорошая. У меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле. Но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года. И те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5. Понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
2: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
1: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
2: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
1: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто, ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно. Непривычно.
2: Очень сложная логистика.
1: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен. Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
2: Скажите, отключение пропаганды...
1: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да? Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности.
2: Государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что нет ученика. Он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
1: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Ну, я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании, но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
2: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
1: Но опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают. Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния. То есть, ну...
2: У вас есть опыт проживания в Израиле?
1: Огромный. С 90-го вот года.
2: Скажите, а как там это происходит? Я много слышал всяких историй о том, что вот в Израиле детям нельзя делать вообще замечания. Они делают все, что хотят. Вот, ну, вот такая свобода мыслей, передвижения, любой каприз для ребенка. Означает ли, что дети в Израиле вырастают абсолютно свободными людьми?
1: В Израиле дети не вырастают абсолютно. Во-первых, так, исторически, есть тоже про это исследование уже израильские. Исторически эта модель возникла помимо вот еврейского подхода после Холокоста, на самом-то деле. То есть это был вот такой вот порыв родителей выживших, сказать, окей, у нас отняли вот то самое детство и все, что, так сказать, и родственников, и близких, и 6 миллионов. Давайте детям дадим все, что мы можем. Да? То есть, значит, два слова, откуда это взялось. Потом Израиль живет в жесточайшей, в дичайшей ситуации войны. Не будем сейчас обсуждать, кто с какой стороны и чья ответственность в этом. Поэтому об абсолютной свободе никакой речи быть не может. То, что в Израиле для меня очень ценно, это что ценность критического мышления очень высока, действительно. Это не значит, что я идеализирую Израиль или призываю его идеализировать. Потому что особенно последнее время, вот с последним правительством, к сожалению, ситуация очень-очень тяжелая. И очень часто приходится сталкиваться и почти с открытой пропагандой. Но, поскольку это все еще очень высокая ценность, этому в школе учат. В школе учат, дорогой, тебе нужно проверить. Уже во всяком случае в хороших школах с точки зрения программы. То шансы есть. Но при этом нет, никакой на сегодняшний день. Никакой особой модели израильского воспитания нет.
2: Израильская школа сильно отличается от других школ, той же российской, той же украинской?
1: Отличается довольно сильно, потому что в Израиле, в широком смысле слова, модель, скорее западноевропейская и отчасти американская, по подходу довольно сильно отличается. То, что, знаете, ругают очень часто иммигранты, репатрианты во всех почти странах. Что это они бездельничают, а потом вдруг, в колледже, в старшей школе, на них набрасываются. И как это они в первом классе не знают таблицы умножения? Это во многих странах происходит. Она легче. То есть, с точки зрения идеи, израильская школа устроена так, что человек должен для начала полюбить ходить в эту школу. То, что часто раздражает родителей. Теперь, к сожалению, это не всегда реализовывается именно так и правильно.
2: Как меняет подростка ситуация с тем, что он должен пойти служить в израильскую армию? Это сильно ограничивает свободу?
1: Нет, это не ограничивает свободу. Это вообще отдельный... Чтобы объяснить, что я хочу сказать, это прямо отдельный разговор должен быть. Но я попробую коротко. Это не ограничивает свободу, это так устроено по разным причинам, что это считается в израильском обществе обязательной частью твоего взросления. Получить аттестат, например, это обязательная часть. При этом очень важно сказать, что совершенно не все молодые люди в Израиле идут в армию. Есть люди, которые по идеологическим причинам и личным причинам говорят, нет, я не пойду, есть альтернативная служба, есть, в общем, разные другие пути. Но мейнстрим, пожалуй, да. Да.
2: Вот на какое время вы планируете свое будущее?
1: До завтра.
2: Один день.
1: Слушайте, мы же не ожидали. Сейчас вы же не скажете мне, что вы ожидали того мира, в котором мы живем. Правда же вы понятия не имели о нем так же, как и я. Так же, как вот прекрасные люди, которые в этой комнате есть. Мне кажется, что... мне, во всяком случае, невозможно делать вид, что я могу что-нибудь планировать. Я понимаю, это тот случай, когда хочется сказать банальное или полубанальное. Делай, что должно, и будь, что будет. Я хочу надеяться, что я и мои близкие будем здоровы, и у нас будут силы заниматься тем, что мы любим, и быть друг с другом, и заниматься школой, и ставить спектакли, и так далее. Но планировать невозможно, на мой взгляд.
2: На фоне негативных новостей, что вам дает силу, в общем, преодолевать вот этот негатив и что-то делать?
1: Силу мне дают близкие, силу мне дают дело, которым я занимаюсь, и в узком, и в широком смысле слова, и то, что со мной на связи такое количество людей, и я с ними на связи, иногда это равно безумию, когда, знаете, иногда я понимаю, что я сегодня к сотне разговоров или переписок провел с конкретными людьми, которые задают эти конкретные вопросы. Да, у каждого своя конкретная боль, а мой не хочет в школу ходить, а моя решила срочно худеть и так далее, а нам нахамила учительница, а мой муж, моего ребенка наорал. В общем, это происходит все время. Но с другой стороны, это дает силы. Потому что в этот момент ты говоришь себе, я делаю что-то конкретное. Я делаю. Мне кажется, это очень-очень важно. Что сегодня конкретного ты сделал? А в более узком, слушайте, у меня, еще раз, мне повезло с детьми, с женой и вообще с близкими. Это правда.
2: Пожалуй, давайте так. Тогда так. Моим собеседником был педагог, писатель, драматург Дима Зицер, который сегодня нужен людям, своим ученикам, и своим товарищам, и своей семье. Спасибо вам за это общение.
1: Спасибо большое.
2: Дайте я вам пожму.
1: Спасибо. Спасибо большое.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа «Музыка на свободе», выпуск номер 268. Хедлайнеры сегодняшние — это будет продолжение хедлайнеров, которые были до этого, а именно ансамбли, имеющие отношение к лейблу «Numero Group». Если в прошлый раз у нас были 60-е и 70-е годы, то в этот раз артисты из 80-х и 90-х. Ну а начнем мы с современной девушки из Ирландии, возможно, одна из самых популярных ирландских певиц. Имельда Мэй ее зовут. Мне она очень нравится. Мне нравится ее стиль этот рок-н-ролльно-рокобильно-гаражный. Ей уже 48 лет, живет в городе Дублине. Снялась, кстати, в фильме «Друзья рыбаков», который вы, возможно, видели, популярный такой про ирландских народных певцов-рыбаков. Ну и пластинки у нее тоже продолжают выходить. Ее шестой альбом, и первый, кстати, за 4 года, называется «Eleven Past the Hour», 11 минут после часа. На этом альбоме Имельду Мэй сопровождает Ронни Вуд из «Роллинг Стоунс», ни много ни мало. Ну и я предлагаю послушать заглавную песню альбома.

Imelda May, 11 past the hour. Новый альбом замечательной ирландской певицы. Мик Харви, хорошо вам известный человек, австралиец, друг по жизни и музыкальный соратник Ника Кейва, то есть был с Ником Кейвом и в Boys Next Door, и потом Birthday Party, и в Bad Seeds, в общем, где только не был. И выходит у Мика большое количество сольных альбомов тоже уже давно. 9, кстати, у него уже вышло сольных альбомов. Я думаю, что практически все из них в моей программе рано или поздно звучали. Кроме того, выходят пластинки с его киномузыкой. Их тоже довольно много. И вот 4-й уже вышел. Называется «Wave of Anzac The Journey». То есть там музыка из двух фильмов. Одна вот эти «Волны Анзака», вторая «Путешествие». Ну и я выбрал недлинный трек из «Путешествия». Называется «Путешествие, часть третья, захват».

Мик Харви, австралийский гитарист и композитор, соратник Ника Кейва и его альбом киномузыки «Waves of Anzac – The Journey». Ну и теперь звучат фанфары, и я объявляю альбом года по моей версии. Долго мы до него добирались через всякие категории и номинации, и вот, наконец-то, альбом года. Можно сказать, что это и рок-альбом года, да и вообще альбом года. И это «Hellfire» — «Адский огонь» лондонской группы Black Midi. Три трека с этого альбома мы послушаем сегодня. Ну, все-таки лауреат. Начнем с увертюры, которая так и называется «Hellfire». Этой короткой песенкой открывается весь альбом. There's always something. I don't twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance and rot. Inevitable loss. Running low. Almost empty. Almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The more, the less useless. That's that. No more. Maybe at the door is open. Come in, wash away the sin. No more lazy sloth. This sad pig has had enough. No nail grows yet. All toes now green. Both eyes blank screens. Eyeballs of pig. Robot ear gone. Bringing silence back again. Later, tick tick a shiver. A lip gets a stiffness. A tick glimmer. Limp useless. Prick! Gone no need. When stiff, useless, when needed, limp. Rid me of the hideous thing. Gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One use is that, damn it all, useless thing. All machines designed after it. All worse, none better, i.e. all shit. None work forever, none work a minute. Worse with every use, always chasing the first. Always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Black Midi, Hellfire. И это альбом года по версии музыки на свободе. Black Midi — это в первую очередь Джорджи Грипп, который играет на гитаре и поет, еще один вокалист плюс басист и клавишник Кэмерон Пиктон и барабанщик Морган Симпсон. Эту троицу на концертах дополняют еще исполнители на саксофоне, на всякой электронике и так далее. Но в целом можно сказать, что Black Midi — это трио вот этих музыкантов. Их первый альбом «Шлагенхайм» вышел в 2019 году. В прошлом, точнее, в позапрошлом уже, можно сказать, в 2021 году вышел второй альбом «Cavalcade», который был у меня тоже одним из альбомов года. Ну, а теперь третий, этот самый «Адский огонь», «Hellfire», стал у меня просто, можно сказать, главным лауреатом по истекшему периоду. Слушаем следующую песню. Она называется «Sugar Tzu». Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world.

кровь.

Black Midi, Sugar Tsu. Ну, эта песня хорошо характеризует стиль этой группы, который я бы назвал максимализм. То есть тут есть все. Что-то от постпанка, что-то от арт-рока, прог-рока, мат-рока так называемого, просто экспериментальной музыки. В общем, ребята намешали все, что можно, и надо сказать, что сделали это в высшей степени талантливо и невероятно энергично. Сейчас давайте послушаем еще одну песенку, она называется «The Defense», «Оборона», и она представляет Black Midi с немного неожиданной стороны, то есть это уже куда-то ближе в сторону французского шансона, или там, скажем, Скотта Уокера и так далее. В общем, напевная, можно сказать, песенка «The Defense».

Black Midi. Альбом Hellfire, по моему скромному мнению, лучший альбом 2022 года. Но отдохнем от максималистской музыки, послушаем нормальный славянский фолк. Известная словацкая группа Гордза, возможно, самая известная из словацких фолк-роковых групп. Мы ее уже слышали с вами как-то. Вот вышел у них очередной 6-й уже по счету альбом, называется «22», и с него песня «Штефан».

Ярослава Сисакова из города Пшесов и словацкая группа «Гордза», альбом «22». Ну и теперь, значит, наша история заканчивается с «Numero Group». Как я уже говорил, этот лейбл, основанный в начале нулевых годов, скупил большое количество всяких плохо лежавших каталогов, разных обанкротившихся в основном фирм, и собрал отличную коллекцию записей 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. С 60-ми, 70-ми мы разобрались в 267-м выпуске программы, ну а теперь 80-е и 90-е. 80-е представляет, например, отличная австралийская группа The Scientists, ученые. Когда-то, когда моя программа еще называлась FM Достоевский, а до этого еще Ковчег дяди Ко, Scientists регулярно в программе звучали. Это австралийская такая гаражно-панковая группа с очень хорошим сонграйтером по имени Ким Салмон, да и вокалист он, кстати, тоже замечательный. Они из австралийского города Перта. Главное время существования Scientists — это были годы с 78 по 87, хотя теоретически группа жива и по сей день, и изредка отмечается какими-то концертами. Numero Group представляют запись «When Fate Deals Its Mortal Blow», когда судьба наносит свой смертельный удар. И эта песня с третьего альбома ученых, альбома 83-го года, который называется «Blood Red River».

It's your fate. Deals, it's model.

The Scientists из австралийского Перта, Ким Салмон и его гаражные товарищи, когда судьба наносит смертельный удар. Запись 1983 года. Второй трек, представляющий 80-е, принадлежит совершенно неизвестным артистам, я даже не знаю. Называется это «Аметист». Чего я не знаю, так это название ли это группы «Аметист», или это псевдоним девушки, которая тут поет. Но это уже совсем иной стиль. Это диско, это такой соул, такой чувственный. Сочинил песню некто Кен Кратчфилд. Опять же, не знаю, кто таков. Вышла на лейбле Шаршиа Рекордс. Первый раз слышу о таком лейбле. И всего у Аметиста вышло всего два сингла. Вот один из них называется «Midnight Rendezvous», «Ночное рандеву». И это 1986 год.

«Полуночное рандеву» американского, назовем, проект. «Аметист», «Полуночное рандеву». Я, кстати, думаю, что песня Криса Кельми «Ночное рандеву» примерно того же 1986 года. Да и по стилю слегка похоже. Переходим плавно в 90-е годы, и тут номер группы представляет симпатичную группу, которая мне всегда нравилась. Группа под названием «Beat Happening». Группа из городка Олимпия, штат Вашингтон, существовала 10 лет, с 82 по 92 год. И фронтман их — человек по имени Келвин Джонсон, который, значит, и пел, и песни писал. Стиль у них такой очень обаятельный, домашний, интимный, такой лоу-фай, гараж, инди. В общем, милая такая уютная музыка. 5 альбомов выпустила группа Beat Happening, и последний из них под названием You Turn Me On вышел в 92 году, и там имеется песенка под названием Teenage Caveman, которая и присутствует на сборнике номера группы.

Teenage Cavemen, пещерный подросток. Это был Келвин Джонсон и группа Beat Happening, песенка с их финального альбома You Turn Me On, 92-й год. И последняя у нас запись из подборки номера групп. Это известная группа, я думаю, вам тоже это название кое-что скажет. Blonde Redhead, да. Рыжая блондинка из города Нью-Йорка, солистку зовут Казу Макино, она итальянка, ее партнеры американцы, но итальянского происхождения, отсюда и название песни, кстати, «Шури-шура», это по-итальянски значит «само собой» или «конечно-конечно». Это песня с дебютного и, на мой взгляд, лучшего альбома Blonde Redhead, который вышел в 93-м году. Продюсировал его Стив Шелли, барабанщик Sonic Youth, и вышел альбом на его же лейбле «Smells Like Records». Итак, Blonde Redhead, «Шури-шура».

Blonde Redhead, запись 1995 года с дебютного альбома этой нью-йоркской группы. Ну и на этом мы закончим знакомство с архивом лейбла Numero Group. Переходим к современным делам, но послушаем сейчас одну старую песенку в концертном исполнении. Почему послушаем? В концертном исполнении, что для меня не характерно. Я, как вы могли обратить внимание, крайне редко вообще допускаю в программу «Музыка на свободе» живые записи, потому что песня уж мне очень нравится. Что это шотландская группа The Aliens во главе с Lone Pigeon'ами из бета-бенда, которая существовала с 2005-2008 год, потом надолго исчезла, и вот совсем недавно объединилась вновь, даже записала два альбома. Но я выбрал свою любимейшую песню этой группы, которая называется «Setting Sun», «Заходящее солнце». Вообще одна из моих любимых песен последних десятилетий, можно сказать. И она вышла изначально в студийной версии на дебютном альбоме Aliens под названием Astronomy for Dogs, астрономия для собак 2007 года. А сейчас она вышла на концертном альбоме The Aliens, уже в новом составе, в новой инкарнации. Альбом называется Live on the Moon, живьем на Луне, ну и, естественно, Setting Sun.

Хорошая песня, душевнейшая. Setting Sun, заходящее солнце, группа The Aliens, живое исполнение, альбом Live on the Moon. Следующая у нас будет дама 1948 года рождения, то есть, ну, практически 75 лет ей. Зовут ее Янна Мамина. Она из государства, которое, по-моему, еще ни разу не было представлено в моих музыкальных программах. Страна называется Джибути. Находится где-то там на северо-востоке Африки, в районе Эфиопии, Эритреи и так далее. Никогда я там не был. Ну вот добрался туда известнейший продюсер Ян Бреннан, который, кстати говоря, ответственен, скажем, за группу Тенаривен, и записал Янну Мамину, вот эту самую бабушку, которая очень интересно поет. Вышел у нее альбом, называется «A Far Ways». «A Far» — это народность, которая в Джибути проживает и к которой принадлежит эта самая Янна Мамина. Слушаем песню «Honeybee».

пойдет.

Янна Мамина из Джибути, отличная певица. Ее дебютный альбом «A Far Ways». Ну, надо сказать, что там еще и название песен очень забавное. Скажем, «Все знают, что я завела молодого любовника». Или «Меня заставили выйти замуж за дядю, и я не могу быть с любимым человеком». Ну и так далее. В общем, джибутийские страдания Янна Мамина. И завершает нашу сегодняшнюю программу Стив Бейтс из Канады. Жил в Виннипеге, переехал в Монреаль, был в группе Black Seas, «Черное моря». Ну, играет очень, надо сказать, красивую, по-настоящему красивую, что редко бывает с музыкой в стиле ambient, drone и так далее. Но вот у Стива Бейтса как-то это трогательно очень звучит. Даже не знал, какую пьесу выбрать. Там несколько хороших. Его третий альбом называется «All the things that happen» — «Все, что происходит». Я выбрал песню под названием «September through September» Вальпараисо, Виктор Хара. «От сентября до сентября» — песня вдохновлена, кстати, моим любимым городом Вальпараисо и почему-то фигурой убиенного Виктора Хара. А это Стив Бейтс из Канады. Вам всем счастливо. Слушайте музыку на свободе. Подписывайтесь, пожалуйста. И берегите себя. Пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подробинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подробиннику, участнику диссидентского движения.
4: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, а основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то начиная с 76-77 года начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начала осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
5: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла, и как вы ее объясняете?
4: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка «Клеточников» – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
6: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
4: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77-м году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
5: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
4: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эта информация оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье, накануне, о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания. Они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон, это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
5: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
4: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
5: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
4: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
5: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
4: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, что им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты, и бывшие, и действующие, были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
5: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
4: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
5: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
4: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, но холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
5: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
4: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт, ведь это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
5: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
4: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, Может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
5: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
4: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес. Все это было, но, по сути, она, конечно, повлиять ни на что не могла.
5: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
7: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Преступление и война.
15: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
10: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
7: Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
20: Да никаких, все нормально.
21: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
22: Глобальные. Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
23: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
24: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынка предсказаний. На площадках вроде Полимаркета и Калшим можно делать ставки на исход событий в реальной жизни, подобно тому, как делаются ставки на спорт, но только тут еще экономика, политика, ставки на войну, на мир, культуру, погоду и все что угодно. Но, насколько я понимаю, в отличие от спортивного букмекерства, Полимаркет и Калшин не являются, собственно, букмекерскими конторами, которые сами определяют ставки. И вот эти вероятностные соотношения определяются просто количеством денег, поставленных людьми на разные исходы событий. И, если я правильно понимаю, это важно.
25: Да, конечно, рынки прогнозов устроены проще, они устроены по-другому. В сущности, ставка на рынке прогнозов – это ровно тот самый процент, который ставящий как бы закрепляет за событием. То есть, если вы верите, что там, я не знаю, Путин не будет президентом России к концу года с вероятностью в 45%, то вот как раз 45 центов и нужно покупать ставку за это. Ну, или, соответственно, продавать. В рынке букмекерские, они исторически, по историческим причинам устроены по-другому. Там букмекерские конторы сами делают ставки. Конечно, там ставки в букмекерских конторах, они тоже зависят от ставок участников, то есть букмекерская контора их меняет. Но там традиционно более сложная, более хитрая процедура. В рынках политических прогнозов все просто предельно просто.
24: Мы должны с вами обсудить, как, собственно, устроено, где, откуда берется вот эта мудрость толпы, ну, толпа как-то неуважительно, мудрость коллектива. Потому что, если так смотреть на это, ну, просто набор людей, произвольных, как мы все. Ну, может быть, не вы, потому что вы экономист, у вас есть модели, которые позволяют, может быть, вам лучше смотреть в будущее. Но, в принципе, обычные люди смотрят на происходящее и решают поставить деньги. И это важно, потому что, как я понимаю, это отличает в значительной степени от просто разговора, когда люди занимают позиции. Да, я считаю, если в вашем примере Путин уйдет до конца года, но если тебе нужно поставить деньги на это и с риском потерять на эту ставку, то ты начинаешь сам себя чуть-чуть оценивать, действительно ли я готов поставить на это. Я правильно понимаю, что вот этот самоконтроль – это является какой-то решительной частью вот этого волшебства?
25: Желание получить выгоду, я бы сказал. Желание воспользоваться собственной информацией или собственным экспертным знанием для того, чтобы получить выгоду. Вот это движет людей, которые торгуют на этом рынке. И, соответственно, рыночная цена отражает информацию, которая есть у этих людей, и сообщает ее всем остальным. Я не знаю, вы хотите на примере какого-нибудь американского прогноза или вот на примере того, что будет ли Путин оставаться президентом там, на 1 января 2027 года?
24: Давайте воспользуемся историческим примером. Собственно, рынки вот эти предсказаний, внезапный взрыв интереса и внимания к ним связан был с выборами президента США в 2024 году. Считается, что они точнее предсказали, что Трамп является фаворитом. Я вернусь к этому чуть позже, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Но, в принципе, известно, что в то время как поллы в октябре-ноябре говорили о том, что Камала Харрис и Дональд Трамп примерно равны, это плюс-минус 50%, плюс-минус 3% в вопросах, в ноябре Polymarket давал ближе к 60% или даже чуть выше вероятность того, что победит Трамп. Это произвело какое-то такое интересное действие, что люди начали относиться к Polymarket и к Калши, вот этим двум крупнейшим рынкам, как к некой машине правды, которая позволяет заглянуть за пределы просто экспертных разговоров или опросов общественного мнения, как это устроено. Вот вы говорите, вот люди пытаются заработать на своем экспертном знании. У подавляющего большинства людей, которые ставили в 2024 году на то, кто победит, нету никакого экспертного знания. Как мы видели, у большинства экспертов не было ясного ощущения, кто побеждает. Однако большинство считало, что склонялась к тому, что победит Трамп. Это значит, что это не экспертная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это эксперты просто ставят деньги, потому что они хотят монетизировать свои знания. Миллионы людей ставят просто потому, что им что-то кажется, что-то чудится.
25: Во-первых, это правда, что люди торгуют на рынке из самых разных соображений. Например, я уверен, что трампистов, как известно, таких людей, которые вот верят, что Трамп – это новый мессия, их больше, чем тех, кто верит, что Камала Харрис – это новая мессия. Соответственно, эти люди, они там ставят на Трампа просто потому, что они в него верят. Они готовы и по очень высокой цене покупать эти ставки. Соответственно, они совершенно нерациональны, они просто сдвигают цены. Но давайте сейчас забудем немножко про них. Мне кажется, что я лучше всего скажу сначала про то, как работает, когда человек знает тайну, а потом скажу про другую вещь. Вот представьте, что вы работаете в избирательной кампании Камалы Харрис, и вы знаете какую-то тайну. Вы, например, знаете, какой она собирается занять позицию по какому-то вопросу, и знаете, что эта позиция не очень популярна. Или вы знаете какую-то бит негативной информации о ее семье, там, что есть какое-нибудь видео ее приемного ребенка, который что-то говорит про нее, про плохое, но пока еще это не всплыло.
24: И вот это тогда это гипотетические ситуации.
25: Гипотетические.
24: Мы не хотим ничего сказать.
25: И вот тогда с этим битом информации вы идете на рынок, вы видите, какие там сейчас ставки. И вы знаете, что когда этот бит информации всплывет, то тогда ставки на победу Камалы Харрис упадет. То есть, если вы сейчас продадите, например, бумаги по той, которая сейчас цена на рынке, то вы после этого, если вы сейчас продадите, вы потом получите прибыль за счет этого. И как бы получите чистую прибыль. Но и вот цена на рынке, она движется людьми, которые знают вот эти вот тайны. Вот такая тайна про Камалу Харрис, например, это как бы очевидный пример. Но дело в том, что тайны – это самые разные вещи. Например, с точки зрения избирательного процесса, тайной является, как люди проголосуют. Да? Вот если человек, хоть в какой-то степени его действия на рынке отражает то, как он собирается проголосовать, это та информация, которая социологам неизвестна, которые проводили опросы, это избирательным кампаниям неизвестно, экспертам неизвестно, а человеку самому известно. Он что-то сделал, в результате действия этого человека цена пошла вверх или вниз, ну, смотря что он сделал на рынке, продал или купил. И таким образом кусочек его информации, не вся его информация, но кусочек, он стал публичным. Поскольку таким образом в рынке участвуют миллионы людей, рынок собирает информацию со всех, кто в нем участвует, с каждой транзакции. Даже когда там упертый трампист идет, покупает, ни о чем не думая, весь рынок за счет того, что изменилась цена, видит маленький бит информации о количестве упертых трампистов. Каждый раз в последние трое выборов, в 2016 году, в 2020 и в 2024, эксперты ошибались, какое количество убежденных трампистов придет на выбор. Вот как бы ошибка опроса была связана в основном с оценкой прихода вот ультра-мага-республиканцев. Но вот их каждое действие, их каждая покупка на рынке политических прогнозов – это небольшой бит информации о том, кто победит на выборах, соответственно, это отражается в цене на рынке.
24: Это очень интересное соображение, которое меня, то, что вы начали с торговли инсайдерской информацией, это меня чуть-чуть ввело в заблуждение, но и я хочу вернуться потом к вопросу об инсайдерской информации, но то, как вот эта арка, по которой вы прошли, это самое интересное, что есть, потому что получается, что, например, условно говоря, человек, житель маленького городка где-нибудь в депрессивном регионе в Огайо, он смотрит вокруг, видит, что вокруг него все не любят президента и правительство демократов и собираются проголосовать за Трампа. И этот человек идет и ставит на Трампа. И это, собственно, доносит до нас информацию о количестве таких маленьких мест, где люди скорее проголосуют за Трампа.
25: Конечно, конечно. Вот я начал с инсайдерской информации просто потому, что это всем хорошо понятно. Вот что такое инсайдерская информация? Ты знаешь какую-то тайну, ты торгуешь на основе этой тайны. Но, конечно, когда речь идет про выборы, нет разницы между инсайдерской информацией, что там в штабе Камалы Харрис, или что там в маленьком городе Огайо. У каждого человека есть чуть-чуть инсайдерской информации про то, что будет на выборах. Это как меняется отношение этого человека к кандидатам.

0: который означает, ну, вот это соотношение «да» против «нет», вот этого соотношения. И сложившись вместе, эти числа дают нам оценку, вероятностную оценку события.
1: Да, вот с небольшой оговоркой, что та цифра, которую мы видим на экранах Polymarket или Kalshi, это предсказанная вероятность победы, это непредсказанное количество голосов. То есть, может быть, там Трамп шел к 50% голосов, с которыми он победил, но при этом, если они у него, грубо говоря, уже в кармане, то прогноз, вероятность победы, может быть и 60, и 70, и 80. То есть вот эта цифра – это не то же самое, что какой процент голосов наберет кандидат. Но в остальном вы сказали совершенно правильно. Я не знаю, кому легче думать в таких аналогиях, можно думать про всех участников этого рынка как такую огромную нейросеть, которая собирает со всех маленькие-маленькие биты информации и из них строит прогноз.
0: У меня есть некоторое возражение к той первой части про упертого трамписта, как вы его называете. Вот есть упертый трампист, который не обращает внимания ни на что, идет на рынок и ставит деньги на победу Трампа. Пример из личной жизни. Я никогда не ставил на Polymarket, но иногда я думал, я смотрел на него и думал о том, вот мне кажется, это справедливой ценой или несправедливой, те или иные ставки на те или иные события. И однажды я вполне был уверен, что рынок недооценивает, как быстро закончится вот тот рекордный шатдаун в США. Я не стал делать ставку, но я бы выиграл и выиграл бы существенно, потому что рынок реально недооценивал. Это означает, что если ты видишь, что рынок с твоей точки зрения недооценивает, тебя приглашает, как бы он, приди и получи выгоду из того, что ты видишь. И если большое количество людей делают ставки, исходя не из реальных событий, а из просто каких-то убеждений, они действуют не очень рационально, и они фактически выкидывают деньги. И тогда, я так понимаю, на рынке есть крупные игроки, которые профессионально занимаются этим, они приходят и регулируют рынок, потому что они видят, что это легкие деньги, которые можно получить.
1: Человек, который, например, мы так его уж придумали, упертый трампист, хотя прекрасно может быть и упертый демократ, или там человек, который просто абсолютно ненавидит Трампа. Но вот если мы, допустим, берем человека, который не смотрит рационально на цены на рынке и думает, какая у меня в голове вероятность, а он просто хочет поставить деньги на кандидата, которого он любит. Тот момент, когда этот человек покупает ставки, соответственно, повышает цены, повышается вероятность, предсказанная рынком, что этот человек, его любимый кандидат, победит, в этот момент этот человек публично сообщает рынку о своем существовании. Вот участники рынка, они видят только, что цена поднялась чуть-чуть. Но это, в частности, соответствует тому, что у кандидата есть больше упертых поклонников. Это значит, что как бы больше шанс при всех прочих равных, что этот кандидат победит. То есть, таким образом, даже совершенно нерациональное действие, оно может сообщить важную информацию для прогнозирования исходов выборов.
0: Да, так мне понятно. Посмотрел на то, что сейчас предсказывают про предстоящие выборы. Polymarket говорит, что 86%, что на предстоящих выборах в ноябре демократы получат контроль над Палатой представителей, и уже 52%, что демократы получат контроль над Сенатом. То есть рынки предсказаний считают, что демократы получат полный контроль над Конгрессом. И Kalshi, самый вероятный сценарий, который видит Kalshi, это тоже, он меньше половины, но они, демократы получат контроль и над Палаты представителей, и над Сенатом.
1: Валя, справедливости ради, если вероятность 86 Палаты представителей, 52 Сенат, то это еще не прогноз, что больше половины, что демократы получат контроль над Конгрессом. Надо же перемножать эти цифры, это будет меньше половины.
0: Спасибо, как математику.
1: Пока что
0: рынок
1: прогнозов считает, что вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами, меньше 50%. Честно сказать, что вероятность того, что демократы получат контроль, больше, чем вероятность того, что республиканцы получат контроль.
0: Вот, я это имел. Спасибо за то, что вы помогли мне найти правильную формулировку. Инсайдерская информация и ценность инсайдерской информации.

0: надо сказать, инсайдерская информация – это плохо и коррумпировано. И с этим надо бороться. И, кстати, и Полимаркет, и Калши, и, я думаю, другие рынки, они пытаются что-то этому противопоставить. Я не знаю, насколько это возможно. Но есть примеры за последнее время, в частности, с захватом Николаса Мадуро. Незадолго до этого некий анонимный трейдер сделал ставку на несколько десятков тысяч долларов, что скоро произойдет свержение на Polymarket, и получил прибыль в сотни тысяч долларов. Группа неких новых кошельков на Polymarket поставили на то, что американцы нанесут удар по Ирану недолго до, собственно, удара, и тоже получили значительную прибыль. Я сразу скажу, нету никаких свидетельств, что там Трамп или люди из окружения Трампа каким-то образом причастны, но понятно, что это вызывает подозрения. Администрация отрицает, говорит, что Белый дом говорит, что причастности администрации никакой нет, и подчеркивает, что следует всем этическим нормам, запрещающим федеральным служащим заниматься торговлей инсайдерской информацией. Это плохо, но вы, я видел в Твиттере, простите, в X, вы говорили о том, что на самом деле это несет положительную информацию рынкам. То есть есть какая-то польза от этого для рынка?
1: Я бы даже сказал больше. Я бы сказал, руки прочь от рынков политических прогнозов. Не нужно ограничивать инсайдерскую торговлю на них. Инсайдерская торговля на этих рынках – это ровно в то, что сообщает информация об этих рынках. Это в точности то, что делает его точным относительно прогнозов. Я хочу сказать, что если кому-то нужно бороться с разбалтыванием государственных секретов или с использованием государственных секретов для обогащения, то антикоррупционные законы должны с этим справляться, а не законы, которые ограничивают происходящее на рынке прогнозов. Законы, которые ограничивают использование инсайдерской информации на корпоративных рынках, на рынках акций, у них логика совершенно прозрачна, потому что если менеджеры компаний, если какие-то инсайдеры будут иметь возможность торговать, используя инсайдерскую информацию, то это очень сильно портит стимулы для менеджеров. Это снижает привлекательность акций для инвесторов в целом. То есть у этого есть фундаментальный смысл. Вот на рынке политических прогнозов, которые тем более, что пока что они еще относительно маленькие по размеру, мне кажется, ограничивать использование информации государственными служащими, мне кажется, это должно быть только в той степени, в какой законы ограничивают использование государственных секретов. Собственно, мы видели с трамповской администрацией, что перед заявлением про Иран были сделаны очень большие ставки, там речь идет про сотни миллионов, про 1,5 миллиарда долларов на изменение цен на нефть. Вот там зарабатываются огромные деньги. Понимаете, использовать инсайдерскую информацию на госслужбе, там огромные возможности без всякого рынка прогнозов. А рынок прогнозов это испортит, если как-то ограничивать торговлю инсайдерской информацией.
0: Вот тут я должен уточнить. Вы упоминаете об этой истории, которая тоже вызвала большое внимание. И, в принципе, если бы не было всего такого количества происходившего в мире сейчас, то вызвало бы, видимо, еще больше. Это история о том, что 23 марта за там, 15, по-моему, минут до того, как Трамп опубликовал сообщение о продуктивных переговорах с Ираном, и после этого нефть, конечно, пошла вниз. За 15 минут до этого были заключены на рынке нефтяных фьючерсов контракты, но рынок нефтяных фьючерсов, по сути, это тоже предсказательный рынок. Фьючерсы – это то, ты заключаешь контракт на то, какая цена на нефть будет через какое-то время. Чем это отличается, по сути, от рынка Калши или Polymarket?
1: Конечно, любая ставка на любом рынке, где что-то торгуется, это, в частности, ставка насчет неопределенного будущего, это рискованная ставка, то есть это действительно так. Но мне кажется, что вот сейчас к рынком политических прогнозов, на них как бы эти истории используются как повод наехать на них, как ограничить работу рынков политических прогнозов вместо того, чтобы ограничить коррупцию в государственном секторе. Мне кажется, что как раз для рынка-то любой запрет на торговлю инсайдерской информацией, он мешает этому рынку работать. Тем более, что здесь все-таки у рынка политических прогнозов это ставки между частными людьми. Да? Одни люди спорят с другими на какие-то деньги. Покупка акций является также и инвестицией. Здесь же никакого перехода собственности нет. Соответственно, здесь и последствия искажений от инсайдерской торговли, они совершенно другие. Можно даже сказать, что вот на рынок акций, который доминируется инсайдерами, на него люди не придут, потому что зачем же ты будешь покупать акции компании, если ее цены манипулируются инсайдерами? А если ты приходишь на рынок политических прогнозов, то на нем цена более точно отражает то, что происходит, если на нем торгуют инсайдеры. То есть я бы рынки политических прогнозов, наоборот, бы выводил бы из ограничений, связанных с инсайдерской торговлей.
0: С моральной точки зрения я совершенно не согласен, потому что фактически это такое приглашение, это развращающее приглашение, и коррупция – это плохо. И коррупция плохо для государственного управления и качества.
1: Я согласен, что коррупция плохо. Я считаю, что если человек выдал военную тайну или государственную тайну для того, чтобы заработать на рынке, его нужно доказывать. Но это должно быть не ограничение того, что происходит на рынке, это должно быть наказание этому человеку за то, что он использовал информацию.
0: Да. Я просто хотел уточнить, что мы... И более того, это на самом деле... Вообще, инсайдерская торговля, инсайдерская информация – это старая и большая проблема, все время обсуждается. И это не только касается нынешней администрации, это касается, скажем, в Конгрессе ведутся дискуссии о том, что надо запретить конгрессменам торговать акциями, потому что есть подозрения на инсайдерскую информацию, и подозрения могут касаться и республиканцев, и демократов, и кого угодно, и все, в принципе, согласны с этим. Но я хотел вернуться к тому, что, собственно, вот к этой разнице, то, о чем вы говорите, разница между рынками прогнозов, предсказаний и вот остальными рынками, фондовыми рынками и прочими. То есть рынок прогнозов – это сугубо частное дело, где люди просто встречают, благодаря интернету, который теперь ты можешь встретиться с людьми где, откуда угодно, ты можешь с ними побиться об заклад. Это сугубо частное дело, не влияющее ни на что.
1: Но я думаю, что пока что нет свидетельств, что рынок прогнозов влияет на что-то. И есть распространенный миф, что там публикация опросов влияет на голосование. Точно так же, как и прогнозы могут якобы влиять на результаты голосования, но пока что свидетельств этому нет.
0: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, там, на судьбу Конгресса или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
1: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информация. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, то это значит, ну, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать. И, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
0: Вообще, это речь идет о том, что этот рынок – это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
1: Он выманивает, но он делает лучше. Это он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. Но это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
0: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы, в Polymarket или Калшет, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
1: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там вероятностях.
0: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, Polymarket дает 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт Polymarket, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. И если вместе вот эти 86%, они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы видим менее надежную информацию.
1: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет, в частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
0: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Потрясающим образом, вот большинство людей, которые находятся сейчас внутри РФ, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты.
6: Чувство вины есть.
5: То есть чувство вины есть.
7: Как это объяснить, что туда нельзя?
5: Спокойно. Практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно.
7: Когда вы поняли, что вы педагог?
5: Мне очень интересно трепаться. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
7: Совершали ли вы педагогические ошибки?
5: Сколько хотите. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил.
7: Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – педагог, писатель, драматург, театральный режиссер Дима Зицер. Дима, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
8: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
7: Цветы можно нюхать, но не, у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
8: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
7: Мы знаем, да, уже пятый год идет война. Все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
8: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
7: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
8: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так. Мы же ставим...
7: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, фронтовик. Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
8: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
7: Да, мы не знаем,
8: кроме тех, кто был на Каспийском.
7: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Вот так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерной или катастрофой, победой или Украины, победой или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
8: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример. Потому что во время войны выходили фильмы о войне. Только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход». Потому что Сталин был на дворе.
7: И в основном комедии.
8: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова. Естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
7: Колотозов.
8: Да?
7: Михаил Колотозов.
8: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность. 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да. Ответ да.
7: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
8: Безусловно, да. Безусловно.
7: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
8: Точно будет что обсудить.
7: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
8: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать «нет» и все.
7: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
8: да,
7: за
8: ничего,
7: пафос,
8: я прощу.
7: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
8: А взрослые, как
7: все, у нас... Все, что, это, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
8: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим.
7: Ответить... Запретный плод, я вам должен сказать.
8: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно часто смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
7: Ну, это по религиозным понятиям?
8: Нет. Нет.
7: Это же 19 век. Устранение конкурента?
8: Нет. Ну, это же... Смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть, у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
7: То есть, вы сейчас говорите о лицемерии.
8: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
7: давай,
8: и все.
7: Давайте я задам более персональный вопрос. Давай. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
8: Да.
7: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
8: Так.
7: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
8: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
7: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
8: компьютер. Глянул на компьютер.
7: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
8: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
7: То есть игра на опережение.
8: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
7: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
8: Согласен.
7: Когда вы поняли, что вы педагог?
8: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
7: Или пытаемся найти какую-то истину.
8: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр и не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
7: Совершали ли вы педагогические ошибки?
8: Сколько хотите.
7: Приведите какой-нибудь пример.
8: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
7: Абьюзили?
8: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги, почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
7: Приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
8: Конечно. И ни разу, ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
7: Для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
8: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, а иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
7: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
8: Давайте.
7: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
8: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
7: То есть одни и те же методы и в своих
8: детях? Да, конечно. Ну, какие методы? Слушайте, мы, ну, сказать...
7: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
8: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
7: Ну,
8: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод на самом деле. Метод на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
7: А вы довольны за этим результатом?
8: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив, так сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
7: Это прекрасно. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
5: Ома Эра Куль.
7: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
5: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить «нет», и говорить «да», и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
7: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
5: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
7: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
5: 100%. Они могут уволить директора.
7: Директора школы?
5: Да.
7: То есть вас?
5: Да. У нас три директора, да, можно всех и троих.
7: Была такая критическая ситуация?
5: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
7: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
5: Мы с учениками на «ты», конечно.
7: На «ты».
5: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
7: Какая вилка возраста от и до?
5: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
7: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
5: На длинную, я уверен.
7: Сколько они будут учиться?
5: Ну, до 12-го.
7: Получает диплом, все сертификат.
5: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
7: То есть это среднее образование?
5: Конечно.
7: И на русском языке эта школа?
5: Нет, большая часть предметов на эстонском.
7: А, на эстонском.
5: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, и у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
7: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
5: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух», да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
7: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное, и как к этому относиться?
5: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
7: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю?
5: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
7: Возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
5: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
7: Это не так.
5: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
7: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
5: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
7: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
5: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
7: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
5: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я... Сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня, я брошу учеников. Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь, мне невыносимо, ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно, Да, давайте.
7: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном, педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
5: Большинство добросовестно.
7: Добросовестно. То есть они верят, конечно, в это?
5: Нет, верят, не верят, это другая история.
7: Нет, это важно.
5: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
7: Давайте,
5: большинство,
7: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
5: Это мой любимый вопрос.
7: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
5: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
7: да,
5: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы, потому чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
7: Я не претендую на ваши комплименты, но хочу сказать, что, по крайней мере, мы с вами эти вещи проговариваем. Я не говорю, что мы хороший или плохой человек, но мы с вами проговариваем эти вещи и пытаемся анализировать и понять, что с нами произошло. И это нормально. Скажите, а вот ваши учителя верили в то, что они говорили? Вот мои учителя, как мне сейчас кажется, верили в эту коммунистическую пропаганду?
5: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями, очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
7: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
7: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
5: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фарцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати,
8: которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб. И, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
7: то есть повезло. Какая-то была своя субкультура, да?
8: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
7: Ну, смотрите, а у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета. Да? Худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она... может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
8: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
7: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
8: Это так. Они нет, быстрее обойти собрали. Они обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
7: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что... это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку, и украинцев, как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
8: Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации. каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем, 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева, личные чувства, но вот я их произнес.
7: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
8: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
7: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
8: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили. Как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки, и мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать, и он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Говорю, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ней, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием. Это важно. И очень важно это понимать, кстати.
7: Это останется на всю жизнь? Да. Вот эта травма, полученная в детстве?
8: Да.
7: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы?
8: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если, значит, говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
7: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
8: Очевидно, ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой. Было и хорошее, и плохое. Да? Но, тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там, дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели,

0: и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом когда-нибудь поговорим и об этом, и они поговорят об этом, а потом говорят, те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны. Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать, на каком уровне. Всю жизнь.
1: То есть в самом страшном сне вы не представляли
0: себе, что будет война. Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины. Он должен был быть открыт, и он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это пока не может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств,
1: даже
0: чудо.
1: Даже у немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил в Гитлера, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия – это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да. 70-й год. 25 лет, да. Да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подавляете? И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять. Но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что, кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься.

0: заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну как-то есть что делать. Ну, плачу иногда.
1: Что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
2: Ну, то есть вы себя поведете так, как поведете в тот момент или в ту же секунду.
0: Ну, да.
2: Скажите, а есть ли какие-то исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
2: Слушайте, но есть же еще и дом, кухонные разговоры. Mm-hmm. Вот все это как-то, наверное, влияет, или вы думаете? Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить.
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала это, значит, учительница. А теперь она говорит, эта учительница нехорошая. У меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
2: Дима, вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
2: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов?
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто, ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, и с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
2: Очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
2: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да? Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности.
2: Государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается. Понимая, что нет ученика. Он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да? То есть галочка стоит в том же месте.
2: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Но опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают. Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния. То есть,
2: У вас есть опыт проживания в Израиле?
0: Огромный. С 90-го года.
2: Скажите, а как там это происходит? Я много слышал... всяких историй о том, что вот в Израиле детям нельзя делать вообще замечания. Они делают все, что хотят. Вот, ну, вот такая свобода мыслей, передвижения, любой каприз для ребенка. Означает ли, что дети в Израиле вырастают абсолютно свободными людьми?
0: В Израиле дети не вырастают абсолютно. Во-первых, так, исторически, есть тоже про это исследование уже израильские. Исторически эта модель возникла помимо еврейского подхода после Холокоста, на самом-то деле. То есть это был вот такой вот порыв родителей выживших, сказать, окей, у нас отняли вот то самое детство и все, что, так сказать, и родственников, и близких, и 6 миллионов. Давайте детям дадим все, что мы можем. Да? То есть, значит, два слова, откуда это взялось. Потом Израиль живет в жесточайшей, в дичайшей ситуации войны. Не будем сейчас обсуждать, кто с какой стороны и чья ответственность в этом. Поэтому об абсолютной свободе никакой речи быть не может. То, что в Израиле для меня очень ценно, это что ценность критического мышления очень высока, действительно. Это не значит, что я идеализирую Израиль или призываю его идеализировать. Потому что особенно последнее время, вот с последним правительством, к сожалению, ситуация очень-очень тяжелая. И очень часто приходится сталкиваться и почти с открытой пропагандой. Но поскольку это все еще очень высокая ценность, этому в школе учат. В школе учат, дорогой, тебе нужно проверить. Уже во всяком случае в хороших школах с точки зрения программы. То шансы есть. Но при этом нет никакой на сегодняшний день. Никакой особой модели израильского воспитания нет.
2: Израильская школа сильно отличается от других школ, той же российской, той же украинской?
0: Отличается довольно сильно, потому что в Израиле, в широком смысле слова, модель, скорее западноевропейская и отчасти американская, по подходу довольно сильно отличается. То, что, знаете, ругают очень часто иммигранты, репатрианты во всех почти странах. Ну, что это они бездельничают, а потом вдруг, значит, в колледже, в старшей школе, значит, на них набрасываются. И как это они в первом классе не знают таблицы умножения? Ну, окей, это во многих странах происходит. Она легче. То есть, с точки зрения идеи, израильская школа устроена так, что человек должен для начала полюбить ходить в эту школу. То, что часто раздражает родителей. Теперь, к сожалению, это не всегда реализовывается именно так и правильно.
2: Как меняет подростка ситуация с тем, что он должен пойти служить в израильскую армию? Это сильно ограничивает свободу?
0: Нет, это не ограничивает свободу. Ох, это вообще отдельный... Чтобы объяснить, что я хочу сказать, это прямо отдельный разговор должен быть. Но я попробую коротко. Это не ограничивает свободу. Это так устроено по разным причинам, что это считается в израильском обществе обязательной частью твоего взросления. Значит, как, ну, я не знаю, что, получить аттестат, например, это обязательная часть. При этом очень важно сказать, что совершенно не все молодые люди в Израиле идут в армию. Есть люди, которые по идеологическим причинам и личным причинам говорят, нет, я не пойду, есть альтернативная служба, есть, в общем, разные другие пути. Но мейнстрим, пожалуй, да. Да.
2: Вот на какое время вы планируете свое будущее?
0: До завтра.
2: Один день.
0: Слушайте, ну мы же не ожидали. Ну сейчас вы же не скажете мне, что вы ожидали того мира, в котором мы живем. Ну, правда же, вы понятия не имели о нем так же, как и я. Так же, как вот прекрасные люди, которые в этой комнате есть. Мне кажется, что... Ну, мне, во всяком случае, ну, невозможно делать вид, что я могу что-нибудь планировать. Я понимаю, это тот случай, когда хочется сказать банальное или полубанальное. Делай, что должно, и будь, что будет. Ну, я хочу надеяться, что я и мои близкие будем здоровы, и у нас будут силы заниматься тем, что мы любим, и быть друг с другом, и заниматься школой, и ставить спектакли, и так далее. Но планировать невозможно, на мой взгляд.
2: На фоне негативных новостей, что вам дает силу, в общем, преодолевать вот этот негатив и что-то делать?
0: Ну, силу мне дают близкие, силу мне дают дело, которым я занимаюсь, и в узком, и в широком смысле слова, и то, что со мной на связи такое количество людей, и я с ними на связи, иногда это равно безумию, когда, знаете, иногда я понимаю, что я сегодня к сотне разговоров или переписок провел вот с конкретными людьми, которые задают эти конкретные вопросы. Да, у каждого своя конкретная боль. А мой не хочет в школу ходить, а моя решила срочно худеть и так далее, а нам нахамила учительница, а мой муж, значит, моего ребенка наорал. В общем, это происходит все время. Но с другой стороны, это дает силы. Потому что в этот момент ты говоришь себе, я делаю что-то конкретное. Я делаю. Мне кажется, это очень-очень важно. Что сегодня конкретного ты сделал? Ну, а в более узком, слушайте, ну, у меня, еще раз, мне повезло с детьми, с женой и вообще с близкими. Это правда.
2: Пожалуй, давайте так. Тогда так. Моим собеседником был педагог, писатель, драматург Дима Зицер, который сегодня нужен людям, своим ученикам, и своим товарищам, и своей семье. Спасибо вам за это общение.
0: Спасибо большое.
2: Дайте я вам пожму.
0: Спасибо. Спасибо большое.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа «Музыка на свободе», выпуск номер 268. Хедлайнеры сегодняшние — это будет продолжение хедлайнеров, которые были до этого, а именно ансамбли, имеющие отношение к лейблу «Numero Group». Если в прошлый раз у нас были 60-е и 70-е годы, то в этот раз артисты из 80-х и 90-х. Ну а начнем мы с современной девушки из Ирландии, возможно, одна из самых популярных ирландских певиц. Имельда Мэй ее зовут. Мне она очень нравится. Мне нравится ее стиль этот рок-н-ролльно-рокобильно-гаражный. Ей уже 48 лет, живет в городе Дублине. Снялась, кстати, в фильме «Друзья рыбаков», который вы, возможно, видели, популярный такой про ирландских народных певцов-рыбаков. Ну и пластинки у нее тоже продолжают выходить. Ее шестой альбом, и первый, кстати, за 4 года, называется «Eleven Past the Hour», 11 минут после часа. На этом альбоме Имельду Мэй сопровождает Ронни Вуд из «Роллинг Стоунс», ни много ни мало. Ну и я предлагаю послушать заглавную песню альбома.

Imelda May, 11 past the hour. Новый альбом замечательной ирландской певицы. Мик Харви, хорошо вам известный человек, австралиец, друг по жизни и музыкальный соратник Ника Кейва, то есть был с Ником Кейвом и в Boys Next Door, и потом в Birthday Party, и в Bad Seeds, в общем, где только не был. И выходит у Мика большое количество сольных альбомов тоже уже давно. 9, кстати, у него уже вышло сольных альбомов. Я думаю, что практически все из них в моей программе рано или поздно звучали. Кроме того, выходят пластинки с его киномузыкой. Их тоже довольно много. И вот 4-й уже вышел. Называется «Wave of Anzac The Journey». То есть там музыка из 2 фильмов. Одна вот эти «Волны Анзака», вторая «Путешествие». Ну и я выбрал недлинный трек из «Путешествия». Называется «Путешествие», часть 3, «Захват».

Мик Харви, австралийский гитарист и композитор, соратник Ника Кейва и его альбом киномузыки «Waves of Anzac – The Journey». Ну и теперь звучат фанфары, и я объявляю альбом года по моей версии. Долго мы до него добирались через всякие категории и номинации, и вот, наконец-то, альбом года. Можно сказать, что это и рок-альбом года, да и вообще альбом года. И это «Hellfire» — «Адский огонь» лондонской группы Black Midi. Три трека с этого альбома мы послушаем сегодня, ну, все-таки лауреат. Начнем с увертюры, которая так и называется «Hellfire». Этой короткой песенкой открывается весь альбом. There's always something. An odd twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance and rot. Inevitable loss. Running low. Almost empty. Almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The less useless, that's that, no more. Meet me at the door. It's open, come in, wash away the sin. No more lazy sloth, this sand pig has had enough. No nail grows yet, all toes now green. Both eyes blank screens, eyeballs all pig, robody are gone. Bringing silence back again, made a tick tick a shiver. A lip gets a stiffness, a kick glimmer, limp useless, prick! Gone no need, when stiff useless, when needed limp. Rid me of the hideous thing, gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One useless that, damn it all, useless thing. All machines designed after it, all worse, none better, i.e. all shit. None work forever, none work a minute, worse with every use. Always chasing the first, always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Black Midi, Hellfire. И это альбом года по версии музыки на свободе. Black Midi — это в первую очередь Джорджи Грипп, который играет на гитаре и поет, еще один вокалист плюс басист и клавишник Кэмерон Пиктон и барабанщик Морган Симпсон. Эту троицу на концертах дополняют еще исполнители на саксофоне, на всякой электронике и так далее. Но в целом можно сказать, что Black Midi — это трио вот этих музыкантов. Их первый альбом «Шлагенхайм» вышел в 2019 году. В прошлом, точнее, в позапрошлом уже, можно сказать, в 2021 году вышел второй альбом «Cavalcade», который был у меня тоже одним из альбомов года. Ну, а теперь третий, этот самый «Адский огонь», «Hellfire», стал у меня просто, можно сказать, главным лауреатом по истекшему периоду. Слушаем следующую песню, она называется «Sugar Tzu». Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world.

0: Black Midi, Sugar Tsu. Ну, эта песня хорошо характеризует стиль этой группы, который я бы назвал максимализм. То есть тут есть все. Что-то от постпанка, что-то от арт-рока, прог-рока, мат-рока так называемого, просто экспериментальной музыки. В общем, ребята намешали все, что можно, и надо сказать, что сделали это в высшей степени талантливо и невероятно энергично. Сейчас давайте послушаем еще одну песенку, она называется «The Defense», «Оборона», и она представляет Black Midi с немного неожиданной стороны, то есть это уже куда-то ближе в сторону французского шансона, или там, скажем, Скотта Уокера и так далее. В общем, напевная, напевная, можно сказать, песенка. «The Defense».
1: When crowds swarm out doorways and the street lamps are lit, one of my disciples begins his wandering.

Black Midi, альбом Hellfire, по моему скромному мнению, лучший альбом 2022 года. Но отдохнем от максималистской музыки, послушаем нормальный славянский фолк. Известная словацкая группа «Гордза», возможно, самая известная из словацких фолк-роковых групп. Мы ее уже слышали с вами как-то. Вот вышел у них очередной 6-й уже по счету альбом. Называется «22», и с него песня «Штефан».

Ярослава Сисакова из города Пшесов и словацкая группа «Гордза», альбом «22». Ну и теперь, значит, наша история заканчивается с номера групп. Как я уже говорил, этот лейбл, основанный в начале нулевых годов, скупил большое количество всяких плохо лежавших каталогов, разных обанкротившихся в основном фирм, и собрал отличную коллекцию записей 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. С 60-ми и 70-ми мы разобрались в 267-м выпуске программы, ну а теперь 80-е и 90-е. 80-е представляет, например, отличная австралийская группа The Scientists, ученые. Когда-то, когда моя программа еще называлась FM Достоевский, а до этого еще Ковчег дяди Ко, Scientists регулярно в программе звучали. Это австралийская такая гаражно-панковая группа с очень хорошим сонграйтером по имени Ким Салмон, да и вокалист он, кстати, тоже замечательный. Они из австралийского города Перта. Главное время существования Scientists — это были годы с 78 по 87, хотя теоретически группа жива и по сей день, и изредка отмечается какими-то концертами. Номеры групп представляют запись «When Fate Deals Its Mortal Blow», когда судьба наносит свой смертельный удар, и эта песня с третьего альбома ученых, альбома 83-го года, который называется «Blood Red River».

Feel fake. Feel fake. Deals as model.

The Scientists из австралийского Перта, Ким Салмон и его гаражные товарищи, когда судьба наносит смертельный удар. Запись 1983 года. Второй трек, представляющий 80-е, принадлежит совершенно неизвестным артистам, я даже не знаю. Называется это «Аметист». Чего я не знаю, так это название ли это группы «Аметист», или это псевдоним девушки, которая тут поет. Но это уже совсем иной стиль. Это диско, это такой соул, такой чувственный. Сочинил песню некто Кен Кратчфилд. Опять же, не знаю, кто таков. Вышла на лейбле Шаршиа Рекордс. Первый раз слышу о таком лейбле. И всего у «Аметиста» вышло всего два сингла. Вот один из них называется «Midnight Rendezvous», «Ночное рандеву». И это 1986 год.

Полуночное рандеву американского, назовем, проект. Аметист, полуночное рандеву. Я, кстати, думаю, что песня Криса Кельми «Ночное рандеву» примерно того же 1986 года. Да и по стилю слегка похоже. Переходим плавно в 90-е годы, и тут номера групп представляет симпатичную группу, которая мне всегда нравилась. Группа под названием «Beat Happening». Группа из городка Олимпия, штат Вашингтон, существовала 10 лет, с 1982 по 1992 год. И фронтман их — человек по имени Келвин Джонсон, который, значит, и пел, и песни писал. Стиль у них такой очень обаятельный, домашний, интимный, такой лоу-фай, гараж, инди. В общем, милая такая уютная музыка. 5 альбомов выпустила группа Beat Happening, и последний из них под названием You Turn Me On вышел в 92-м году, и там имеется песенка под названием Teenage Caveman, которая и присутствует на сборнике номера групп.

Teenage Cavemen, «Пещерный подросток». Это был Келвин Джонсон и группа Beat Happening. Песенка с их финального альбома «You Turn Me On», 92-й год. И последняя у нас запись из подборки «Numero Group». Это известная группа. Я думаю, вам тоже это название кое-что скажет. «Blonde Redhead», да. Рыжая блондинка из города Нью-Йорка, солистку зовут Казу Макино, она итальянка, ее партнеры американцы, но итальянского происхождения, отсюда и название песни, кстати, «Шури-шура», это по-итальянски значит «само собой» или «конечно-конечно». Это песня с дебютного и, на мой взгляд, лучшего альбома «Blonde Redhead», который вышел в 93-м году. Продюсировал его Стив Шелли, барабанщик Sonic Youth, и вышел альбом на его же лейбле «Smells Like Records». Итак, «Blonde Redhead», «Шури-шура».

Она объединилась вновь, даже записала два альбома. Но я выбрал свою любимейшую песню этой группы, которая называется «Setting Sun», «Заходящее солнце». Вообще одна из моих любимых песен последних десятилетий, можно сказать. И она вышла изначально в студийной версии на дебютном альбоме «Aliens» под названием «Astronomy for Dogs», «Астрономия для собак» 2007 года. А сейчас она вышла на концертном альбоме «The Aliens», уже в новом составе, в новой инкарнации. Альбом называется «Live on the Moon», «Живьем на Луне», ну и, естественно, «Setting Sun».

Хорошая песня, душевнейшая. Setting Sun, заходящее солнце, группа The Aliens, живое исполнение, альбом Live on the Moon. Следующая у нас будет дама 1948 года рождения, то есть, ну, практически 75 лет ей. Зовут ее Янна Мамина. Она из государства, которое, по-моему, еще ни разу не было представлено в моих музыкальных программах. Страна называется Джибути. Находится где-то там на северо-востоке Африки, в районе Эфиопии, Эритреи и так далее. Никогда я там не был. Ну вот добрался туда известнейший продюсер Ян Бреннан, который, кстати говоря, ответственен, скажем, за группу Тенаривен, и записал Янну Мамину, вот эту самую бабушку, которая очень интересно поет. Вышел у нее альбом, называется «A Far Ways». «A Far» — это народность, которая в Джибути проживает и к которой принадлежит эта самая Янна Мамина. Слушаем песню «Honeybee».

Ой, дед.

Да.

0: Dinamaroi tete.
1: Dinamaroi tete.
2: Quoi?

Янна Мамина из Джибути, отличная певица. Ее дебютный альбом «A Far Ways». Ну, надо сказать, что там еще и название песен очень забавное. Скажем, «Все знают, что я завела молодого любовника». Или «Меня заставили выйти замуж за дядю, и я не могу быть с любимым человеком». Ну и так далее. В общем, джибутийские страдания. Янна Мамина. И завершает нашу сегодняшнюю программу Стив Бейтс из Канады. Жил в Виннипеге, переехал в Монреаль, был в группе Black Seas, «Черное море». Ну, играет очень, надо сказать, красивую, по-настоящему красивую, что редко бывает с музыкой в стиле ambient, drone и так далее. Но вот у Стива Бейтса как-то это трогательно очень звучит. Даже не знал, какую пьесу выбрать. Там несколько хороших. Его третий альбом называется «All the things that happen» — «Все, что происходит». Я выбрал песню под названием «September through September» Вальпараисо, Виктор Хара. «От сентября до сентября» — песня вдохновлена, кстати, моим любимым городом Вальпараисо и почему-то фигурой убиенного Виктора Хара. А это Стив Бейтс из Канады. Вам всем счастливо. Слушайте музыку на свободе. Подписывайтесь, пожалуйста. И берегите себя. Пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня людей волнует больше всего. Среди прочего, это удары России по Киеву и решение Международного олимпийского комитета временно восстановить членство Олимпийского комитета России. В ночь на 6 июля российские войска вновь нанесли массированный удар по Киеву. По данным мэра города Виталия Кличко, погибли не менее 12 человек. Еще 46 получили ранения, 27 из них находятся в больницах. Повреждены 15 жилых домов. Есть погибшие и в Киевской области. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, там погибли 3 человека. Еще 26 получили ранения, в том числе 2 детей. Украинский писатель Ян Валетов пишет у себя в Фейсбуке, что конца войны не видно.
4: «Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян. Еще одна чудовищно тяжелая ночь столицы. Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны. У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом. Я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими. Не станут. Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный. Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны. Упрекать можно, но я его действительно не вижу. Хочу ли я, чтобы этот кошмар закончился? Несомненно. Но текущая логика и развитие событий противоречат самой возможности мирного урегулирования. Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии боевого соприкосновения. Капитуляции. Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ не давило на нас». Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя. И надо жить. Держимся.
3: Израильский общественный деятель, бывший топ-менеджер ЮКОСа, бизнесмен Леонид Невзлин, пишет в Фейсбуке, что Путина заждалась камера Слободана Милошевича.
5: Суд над российскими военными преступниками все ближе. Нидерланды решили разместить на своей территории полноценную оперативную фазу специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а не только подготовительные этапы. В Гааге уже формируют основной каркас института и завершают подготовку к его полноценному запуску. Во второй фазе деятельности спецтрибунал должен приступить к осуществлению своей юрисдикции, начать расследование, предъявлять обвинения, вести судебные разбирательства и выносить приговоры. Ожидается, что инстанция заработает в полную силу уже в следующем году. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, после решения правительства Нидерландов спецтрибунал окончательно выходит из плоскости концепции и политических дискуссий, приобретая реальные институциональные очертания. Установление справедливости и максимально возможное привлечение к ответственности Путина, его банды и всех, кто причастен к военным преступлениям против украинцев, необходимый минимум, который должно обеспечить международное сообщество. Путин и его людоедская идеология должны быть осуждены по всем правилам и законам в открытом процессе. Камера Милошевича его уже заждалась. Но не только его одного и не только его ближайших подельников. Ответить должны все, кто пришел на украинскую землю, кто запускал ракеты по жилым домам, кто пропагандировал войну и геноцид.
3: Журналистка Ксения Ларина пишет у себя на странице в Фейсбуке, что отмыться от этой крови уже не удастся.
6: Киев. Число погибших и раненых растет. Этот ужас навсегда останется с людьми. Этот ужас навсегда останется в памяти детей. Не знаю, что сказать. Ужас наблюдающих никогда не сравнится с ужасом переживших эту трагедию. В страшном сне бы не приснилось, на что способна моя гребаная страна. Может быть, мы просто боялись об этом думать, какие мы на самом деле. А вот Путин вытащил все грязное варварское нутро великой русской державы. Удастся ли отмыться от этой крови? Нет. Одних гложет стыд, других возбуждает убийство, третьи заходятся от восторга и злорадства. Если бы не война, мы бы так и не узнали, кто мы. Завтра в Киеве траур.
3: Журналист, писатель и профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев пишет в Фейсбуке об ответных ударах ВСУ.
7: И еще раз, всем френдам и нефрендам, задающимся сложной моральной дилеммой, можно ли радоваться прилетам по Москве, выражающим поддержку московским друзьям и ностальгирующим по Капотне. Даже не буду цитировать, что там Томас Манн говорил по поводу бомбардировок его родного Любека. Просто дам сегодняшнее фото из Киева. 22 погибших, более сотни раненых и еще тысячи таких же фото из сотен городов за 1590 дней войны. Вам надо благодарить ВСУ за их благородство, что они бьют по инфраструктуре, чтобы обескровить агрессора, а не по жилым кварталам, как террористы из Кремля. Хотя боюсь, что у гуманизма есть свои пределы в обуздании естественного чувства мести. И еще тут часто упоминают злорадство. Особенно продвинутые даже вспоминают немецкое «шаденфройде», что, в общем, один хрен, разве что «шаден» — более юридический термин, типа «ущерб». Нет, друзья, зло не в украинских дронах, не в горящих НПЗ и не в очередях за бензином. Зло в России и больше нигде. И это не радость, а чувство справедливости. Мы же не радуемся тяжелому, но справедливому приговору. Это другое. Это маленькое исправление фундаментальной асимметрии, заложенной в самой природе этой войны, когда одни умело выносят НПЗ и военную технику, а другие прицельно убивают людей. И от этой коррекции несправедливости на душе становится чуточку легче.
3: После двух разрушительных ударов по Киеву и украинской атаки на омский НПЗ в сети вновь началась новая волна обсуждений. Их вызвали посты бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой и политолога Александра Кынева. Кстати, оба проживают в России. Вот что пишет у себя в Фейсбуке Юлия Галямина.
6: «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Далее знак бесконечности, пока дети не закончатся. И важно ли было этим детям, чьи они, или важнее была жизнь?»
3: А вот пост Александра Кынева, где он пишет, почему конфликты сложно заканчивать.
4: Удар на удар. Несложно предположить, что любой новый от любой стороны ведет к ответному, и так до бесконечности. Каждая сторона при этом считает свой удар справедливым, а ответ – несправедливым. Именно поэтому военные конфликты так тяжело заканчивать.
3: Врач-травматолог Андрей Волна выступил с резкой критикой Кынева и Галяминой.
5: «Меня давно не интересует вопрос, болен Путин психически или нет. Достаточно здоров, чтобы удерживать власть 26 лет. Достаточно здоров, чтобы, очень надеюсь на это, предстать перед судом. А вот то, насколько здоровы люди, что бесконечно уравнивают Россию и Украину в этой войне, это значимо. Да нет, здоровы, конечно же. Но глубина деградации, скорость и нарастающий темп падения – это то, что достойно изучения. Достойно будет пристального изучения не со стороны психиатров, а со стороны социальных психологов прежде всего. Да, никто не зовет на баррикады, и не надо добровольно садиться в тюрьму. Но разве нельзя просто помолчать? Разве нельзя бесконечно не уравнивать все разрушающую и убивающую Россию и защищающую просто свое право на жизнь Украину? Без такой интеллектуальной поддержки режиму, что называется рашизм, тяжелее пришлось бы. Нет, режим справится и без либеральных интеллектуалов. Но такая поддержка, без кавычек, очень ценна. По сути, это и есть интеллектуальный фундамент рашизма. Дугин, Путин, Стрелков, Галямина – за каждым именем свои почитатели. Почитатели, что часто очень даже не любят друг друга, но работают они вместе. У этого кровавого стола страшной войны, стола, на котором они пытаются расчленить Украину и казнить украинцев, четыре ноги, четыре ножки. И Галямина сотоварища свое дело знают. Хорошо этот стол подпирают».
3: Педагог и преподаватель Дима Зицер у себя в Фейсбуке считает эту позицию очень удобной и нейтральной, когда агрессор и жертву ставят на один уровень.
7: «Кровь и ужас в любимом Киеве. На этот момент известно о 23 убитых, десятки раненых, среди них дети. Траур. И страшно и дико на фоне этого траура по невинно убиенным преступниками из РФ звучат заявления лучших людей города. И пишет политик Галямина. Идет бессмысленная бойня, в которой никто не готов остановиться. Словами вот этими самыми пишет. Через несколько часов после смертоносной атаки РФ-подонков на Киев пишет. И чеканит пафосно Явлинский привычную уже яблочную мантру про требование немедленного прекращения огня с обеих сторон. И снова заявляет, что он единственный, кто смеет этого требовать. Как вообще это может быть? Неужели они просто пропустили многочисленные предложения о прекращении огня, об ограничении боевых действий, о взаимной остановке войны, идущей из Украины? Мы вот заметили, а они нет? Так разве можно было не заметить? А если заметили, почему же раз за разом, день за днем, они делают одно и то же, ставят на один уровень агрессора и жертву? Делают вид, что активно борются за мир, произнося, впрочем, это слово без малейшей рефлексии. Зачем Явлинский демонстрирует это чистоплюйство под видом прекраснодушия? А еще личное. Почему меня самого снова и снова корежит именно от их слов и заявлений? Не убийцы же, чай не СВОшники? И я, кажется, наконец понял. И про первое, и про второе. Они поступают так, потому что это кажется выходом из вонючего чавкающего болота, в котором они оказались. Почти спасением, пусть и временным. Нет-нет, они, естественно, не хотели этой войны, и они против убийств, и даже, наверное, против режима. Но настали страшные времена. И в этих временах всем приходится определяться заново. Как говорил герой фильма Рязанова, проверка, она всем проверка. Сказать «Украина виновата» невозможно, ошметки совести пока не дадут заснуть. Произнести имя Путина тоже никак, по причинам понятным. А вот призвать стороны прекратить огонь, закончить войну, вообще войну, в самый раз. Так и возникает вот эта гаденькая формула, которая, по сути, умышленное вранье. Такое, впрочем, сладкое для многих их единомышленников. Это не мы виноваты, это все виноваты, что войну не остановили. Мы ж за Явлинского, а он сказал, а привычнее, это большие дядьки виноваты, развязавшие войну, а мы люди маленькие.
8: Политик Гарри Каспаров говорит, что, безусловно, никаких сравнений быть не может.
4: Нужно еще раз повторить для всех этих Кыневых, Галяминых и прочих, кто пытается навязать мысли о том, что между Россией и Украиной существует хоть какая-то моральная симметрия. Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре. Мне неизвестен ни один случай, когда Украина целенаправленно била бы по гражданским объектам. Украина, если бы захотела, могла бы завалить Москву трупами. Возможности для убийства россиян у нее огромны, особенно с учетом того, что российские ПВО сосредоточены на защите диктатора. Россия же, напротив, сознательно убивает гражданское население. Между Россией и Украиной не просто не может быть знак равенства, здесь вообще нет пространства для сравнения. Это страны, живущие сегодня в совершенно разных измерениях. Россия – фашистская диктатура, страна средневекового варварства, не признающая ни закона, ни морали. Украина – страна, которая в чудовищной войне под постоянными ударами все равно пытается следовать правилам. И поэтому любой голос из России, который пытается размывать эту очевидную границу, объективно работает на Путина. Когда в условиях тотальной фашистской диктатуры кто-то оттуда пытается поставить в один ряд агрессора его жертву, нужно понимать очевидную вещь. Если человек, находясь в России, может делать какие-то заявления и при этом оставаться на свободе, значит, это кому-то нужно. В диктатуре такого уровня оппозиции не может быть по определению. Все, что сегодня там находится, нужно только для того, чтобы подыгрывать Кремлю и оправдывать его преступления.
8: Виктор Шендерович пишет о том, что Путин не собирается останавливаться убивать, а вот пост Галяминой считает двусмысленным.
5: Юлия Галямина отключила комментарии под своим пацифистским уравнительным постом, поэтому напишу здесь. Вспомнилось в связи с ее логикой, как после убийства Немцова друг убитого, госслужащий Чубайс, сказал, что всем надо остановиться, ну то есть не эскалировать ненависть. Всем. О да, ненависть — это же нехорошо, правда? Вот Путин и Немцов ненавидели друг друга, и посмотрите, как плохо это закончилось. И вот уже нет ни убийцы, ни убитого, просто некая человеческая драма, отличный фон для выхода пацифиста с проповедью «Ребят, давайте жить дружно». Да, Юлия, всем надо остановиться. Только именно Путин, как вы, может быть, заметили, не останавливается и продолжает настойчиво убивать, целясь именно в людей, и счет идет уже на сотни тысяч человеческих жизней и десятки миллионов разломанных и покореженных судеб. Он продолжает убивать, получая, должно быть, отдельное удовольствие от подручных пацифистов, постоянно и тщательно затирающих грани между добром и злом. Апропо, замечу, что Чубайс был на госслужбе, и вопросов к нему гораздо меньше, чем к вам. Почитав комменты, вынужден повторить базовое соображение, высказанное уже много раз. Никто не вправе упрекать заложников в молчании. Никто не вправе требовать от Юлии Галяминой жертвенности, выхода на площадь, etc. Но и требовать от нас понимающего, сочувственного, неловкого молчания в ответ на ее двусмысленные тексты тоже не следует.
8: Бывший адвокат Михаил Беньяш размышляет в Facebook о пацифизме и почему таких людей ненавидят обе стороны.
7: Тот факт, что людей, покинувших Россию из-за неприятия войны, триггерит от пацифистского высказывания, больше говорит об этих людях, чем об авторе высказывания. Пацифизм – это соображение совести, это сопротивление войне в форме неучастия в ней, это отказ выбрать сторону, это отказ от войны. Собственно, это и есть именно антивоенная позиция, которая в России требует на порядок больше мужества, чем хейт в сети из Европы. А то, что на днях продемонстрировала либеральная общественность, с ворой кинувшись мочить одну Юлию Галямину, это вполне себе даже провоенная позиция, только со стороны Украины. И они вполне имеют право на такие убеждения, как и Галямина имеет право на пацифизм. Пацифистов люто ненавидят обе стороны, потому что каждой стороне для победы нужны консолидация и единство, соответственно, кто не с нами, тот против нас. Но внезапно двухминутка ненависти, развязанная либеральными ломами к пацифистке Галяминой, стала до смешения похожа на аналогичную 24-часовку ненависти со стороны Z-сетки, ненавидящей антивоенщиков ровно за то же самое. И дело даже не в правомочности высказывания. Мы живем в свободной стране со свободой слова. Говорить можно что угодно, и тебе за это ничего не будет. Кейсы Волкова и депутата Сейма Павлиониса тому прямые подтверждения. А дело в том, что голос русских пацифистов, звучащий из России, крайне важен, потому что, в общем-то, он нормализует отказ от участия в войне даже для тех, кто в ней участвует, то есть, по сути, это есть не что иное, как заувалированная пропаганда дезертирства. А дезертирство в российской армии надо всячески поощрять. Чем больше солдат с российской стороны примут для себя пацифизм как разумную идею и руководство в поведении, тем больше из них сожгут свой мундир и сломают саблю. И в этом разрезе позиция Галяминой крайне важна. А что касается хора, осатаневшей от ненависти тусовочки, так и хочу сказать, что их дискуссия с пацифистом сходу превратилась в травлю пацифиста, да такую, что мне в какой-то момент даже стало перед зетниками как-то неудобно за своих, казалось бы, единомышленников. Да и с чисто эстетической стороны это все выглядит мерзко и недостойно. Большая аудитория – это большая сила, а большая сила, как учил нас дядя Бен, это еще и большая ответственность. Использование большой силы для травли одной Галяминой – это и безответственно, и пошло. Кроме прочего, это еще и говорит о том, что вчерашние мастера пера не то чтобы прямо исписались, сколько утратили то тонкое чувство гармонии, за которое мы их в свое время так полюбили. И жаль, конечно, что так называемые лидеры общественного мнения не нашли лучшего применения своей большой силе, чем травля за пацифистское высказывание. Вот это правда очень жаль.
8: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
1: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Международный олимпийский комитет рекомендовал смягчить ограничения против российских спортсменов, которых отстранили от мирового спорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. После 2022 года российские спортсмены либо не допускались к главным международным соревнованиям, либо могли выступать только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом. Рекомендация МОК сама по себе не означает автоматического возвращения российских атлетов на все турниры. Окончательные решения будут принимать международные федерации по отдельным видам спорта. Но это решение стало заметным шагом к ослаблению международной изоляции российского спорта. Вот что об этом говорит в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show основатель Sports.ru и журналист Дмитрий Навоша.
9: Все-таки я там из Лозанны, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, ну там не слышно взрывов. Они не находятся в таком же постоянном инфопотоке, вот, не знаю, очередных гибелей, разрушенных городов и так далее. Ну и если быть честным, то из Западной Европы, к которой относится Швейцария, где штаб-квартира МОК, но все-таки война немножко так начинает выглядеть таким уже региональным конфликтом. То есть немножко все так, уф, все, окей, это как бы не выглядит так, что вот Россия сейчас пройдет, захватит Европу, что нам всем придется браться за оружие. Ну и как-то это постепенно съезжает уже с первых полос новостей. И Бах, глава Олимпийского комитета, опирается на, вот, как он сейчас говорит, ценностную основу, что отстранение из-за паспорта ценностям не соответствует, нужен некий другой подход, давайте все, кто не рассказался за войну, может быть, будем пускать по нейтральным флагам. Может быть, я рассуждаю вслух сейчас, компромиссом мог бы быть допуск, но по другому критерию. А давайте, допустим, тех, кто осудил войну.
8: А вот что в эфире YouTube-канала «Разворот» рассказывает журналист Дмитрий Низовцев.
10: Здесь же интересная штука. Мы как-то тоже об этом забыли, о том, что изначально российских спортсменов забанили вот в 22-м году, но вот этот большой бан, он подошел к концу еще в 23-м году, и тогда МОК сказал, что ну в целом, если это будут нейтральные спортсмены, если это будут не спортсмены, которые не позволяли себе адские выступления, и если это будут не командные виды спорта, в принципе не все так плохо, мы вас можем допускать под нейтральным флагом. Но был другой бан, который был связан с тем, что Россия включила в свой Олимпийский комитет Херсон, Крым, ДНР, ЛНР, вот все эти захваченные территории. И вот насчет этого Международная спортивная федерация реагирует это отрицательно. ФИФА то же самое говорила. Они говорили там, ну, в целом, нам не очень нравится то, что у вас в стране происходит еще с 2014 года. Нам не очень нравится то, что у вас происходит. Ну, можете Крым не включать, будьте людьми. У нас же тоже там начальство, все такое. Пожалуйста, не включайте. И наши там как-то держались потихонечку, там, Крым не включали. После 2022 года разморозились. И это я обидела в том числе и ФИФА, и это обидела МОК. Проходит время. МОК запрещает россиянам участвовать, говорит, вы включаете там и Херсон, и Запорожье, а мы так не договаривались, хотите вернуться, придумайте что-нибудь. И вот что удивительно, понятное дело, что если бы решалось не на спортивном уровне, там типа, не знаю, там Путину говорят, мы вас вернем в такие-то международные организации, только не делайте поползновений юридических в сторону там ЛНР, ДНР, он бы сказал, нет, сдохнем, но там будем включать. Здесь была, конечно, уловка, но тем не менее, исключили. ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон. Каким образом? Они переформатировали Олимпийский комитет России. И они как бы не просто убрали вот эти области, они убрали все областные региональные федерации. 89, по-моему, они их убрали. И сказали, он у нас комплектуется по другому принципу.
8: Блогер Рустем Адагамов у себя в Фейсбуке возмущается таким решением МУК. Тем более на фоне ударов по Киеву.
4: Пока мы тут увлечены футболом и теннисом, мерзавцы в МОК на вчерашнем заседании своего исполкома восстановили в правах Олимпийский комитет России и рекомендовали международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Что открывает путь России к участию в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе? Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что МОК хочет обеспечить всем спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своего правительства. Решение МОК сразу приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев. По его мнению, оно приведет к скорому восстановлению российских сборных во многих видах спорта и позволит стране вновь принимать крупные международные соревнования. Конец цитаты. И все это безумие происходит на фоне продолжающейся войны и ракетных ударов РФ по жилым домам в Украине, где гибнут десятки мирных жителей. Невероятно и возмутительно.
8: Решение МОК критикует и блогер Дмитрий Чернышов у себя в Фейсбуке.
5: МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Попробую объяснить, почему это хуже, чем просто глупость, и почему следующую Олимпиаду надо бойкотировать, если МОК не отменит своего решения. Но сначала немного истории. В 420 году до нашей эры, во время Пелопоннесской войны, Спарта нарушила объявленное Олимпийское перемирие и ввела свои войска на территорию соседнего полиса, несмотря на то, что во время игр все войны должны были прекращаться. Тогда произошло беспрецедентное событие. Спартанским спортсменам запретили участвовать в играх, а представители Спарты не были допущены на Олимпиаду. Это было не просто спортивное наказание. В Древней Греции Олимпийские игры были частью религиозного культа Зевса Олимпийского. Спарта нарушила правила, на которых держится весь эллинский мир, и ее исключили из Олимпиады. И после Первой мировой войны страны-победительницы считали, что государства, развязавшие войну, не должны сразу вернуться в международное сообщество. Поэтому на Олимпиаду 1920 года в Антверпене не пригласили Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию и Османскую империю. Через 4 года на Олимпиаде 1924 года в Париже Германию снова не пригласили, слишком страшна была память об ужасах Первой мировой. Да, немецкие легкоатлеты лично не начинали Первую мировую войну, но Олимпиада рассматривала государство как единое целое. «О спорт, ты мир». После Второй мировой войны ситуация повторилась. На Олимпиаду 1948 года в Лондоне Германию и Японию не пригласили. Обе страны рассматривались как государства, ответственные за масштабную агрессию и разрушение международного порядка. Напомню про бойкот Олимпиады в Москве после оккупации Афганистана. Напомню про исключение ЮАР за политику апартеида. Дело в том, что Олимпиада – это не только про спорт, это и про признание стран-участников частью международного сообщества. Спортсмены выступают под флагами своих стран, считается, что они защищают честь своей страны. Но у путинской России нет чести. Она спустила свою честь в унитаз нападением на Украину, бомбежками Киева и Мариуполя, массовым мародерством и пытками пленных, стрельбой по вокзалам и больницам. И если продажный МОК не отменит своего позорного решения, то только бойкот Олимпиады поставит ему мозги на место.
8: Журналист и блогер Ростислав Мурзагулов пишет у себя в Фейсбуке, что спортом правит деньги, и решение МОК его ничуть не удивляет.
7: Твари из МОК вернули российский спорт на Олимпиады. Втихаря, летом, под футбольный шумок в Штатах. Я хорошо знаю эту шарашкину контору во главе с Кирсти Ковентри, прославившейся дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича, минувшей зимой за едва заметные принты на шлеме с лицами ушедших товарищей. Еще тогда я понял, тетечка любит лавандос и тестирует публику. Весь мир, как обычно, смолчал. Ой, мы устали от Украины, ну и вуаля! Я присутствовал при написании первых писем с олимпийской заявкой Сочи. Выгуливал по Москве бывших топов МОК. Пил дорогое вино с Майклом Пейном, который сделал МОК продажной сучкой. Почитайте его книги, он гордится этим спасением олимпизма через бабло. Далее я был одним из директоров Олимпийского комитета Российской Федерации при президенте Жукове, с которым играл в футбол за Белым домом. Да хера об этом всем знаю. Обращайтесь, расскажу. Если коротко, ни разу не удивлен. Твари, продажные лживые твари, рулят мировым спортом.
8: Аркадий Бабченко у себя в X пишет, что российская стратегия сработала.
11: А Путин так и был прав в своей стратегии насчет коллективного Запада. Покочевряжется пяток лет и приползут обратно.
8: Врач Андрей Волна предлагает просто бойкотировать выступления российских спортсменов.
7: Позорище и громадная подлость. По сути дела, это создает большие, часто непреодолимые проблемы для участия украинских спортсменов в соревнованиях под эгидой МОК. Способ борьбы – бойкот. Бойкот со стороны всех здравых сил.
8: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого ранее дисквалифицировали с Олимпийских игр 2026, напомню, за использование символического шлема памяти с изображениями погибших на войне украинских спортсменов, так отреагировал на решение МОК.
11: Абсолютно позорное решение. Руководство МОК своими действиями опускается до очередного нового дна. Нынешнее руководство МОК все больше похоже на очередной российский актив, который просто работает на российскую пропаганду. И все это происходит на фоне обстрела жилых домов в Украине, который происходит буквально через день. Огромное количество российских спортивных федераций продолжает действовать на оккупированных территориях, а МОК это полностью игнорирует. Надеюсь, что НОК других стран не будут терпеть этот беспредел и, наконец, продемонстрируют твердую позицию против этих позорных решений.
8: Блогер Саша Кмет подытожил в сети X решение Международного олимпийского комитета.
5: В общем, бордель захватил стадионы, а соревнования в коррупции загребают золото, оставив борцам, пловцам, велогонщикам дешевое серебро и утешительную бронзу. Вместе с лицемерным лозунгом «Главное не победа, а бег по кругу» и олимпийским принципом нового времени «Чем дороже участие, тем выше цена». Российские спортсмены сегодня представляют не страну, а главного людоеда планеты – насильника-мародера, серийного убийцу. Его идеологию и особый путь. И это я говорю не только про Путина, а про всю его кровожадную систему, что изначально было построено на лжи, подкупах, терроре и выстрелах из-за угла. Политических убийств на них больше, чем олимпийских дисциплин, и на чемпионатах они не просто участвовали, а воевали с криком «Победа любой ценой». обвешивались допингом, как теми гранатами, и шли в последний бой, потому что отступать было некуда, за спиной ФСБ и бабло. А маленькие войны, даже спортивные, порой перерастают в большую бойню, и в итоге их гнилая система доросла до настоящей войны, не без участия продажного и трусливого мира, к сожалению, с военными преступлениями и неприкрытыми призывами к геноциду. Так что допуск России к международным соревнованиям – это не путь к примирению, и уж точно не забота о бедных спортсменах, что вдруг оказались на обочине дворовых олимпиад. Это путь к безнаказанности, а значит, к продолжению войны. Буквально призыв. Давай, Вова Кремлевский, мы болеем за тебя. Иди вперед, мародерь, насилуй, убивай, а мы тебе золотую медаль выпишем и чемпионский титул в поедании человечины.
8: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, CTX, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Костя, несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынка предсказаний. На площадках вроде Polymarket и Kalshim можно делать ставки на исход событий в реальной жизни, подобно тому, как делаются ставки на спорт, но только тут еще экономика, политика, ставки на войну, на мир, культуру, погоду и все что угодно. Но, насколько я понимаю, в отличие от спортивного букмекерства, Polymarket и Kalshim не являются, собственно, букмекерскими конторами, которые сами определяют ставки. И вот эти вероятностные соотношения определяются просто количеством денег, поставленных людьми на разные исходы событий. И, если я правильно понимаю, это важно.
3: Да, конечно, рынки прогнозов устроены проще, они устроены по-другому. В сущности, ставка на рынке прогнозов – это ровно тот самый процент, который ставящий как бы закрепляет за событием. То есть, если вы верите, что там, я не знаю, Путин не будет президентом России к концу года с вероятностью в 45%, то вот как раз 45 центов и нужно покупать ставку за это. Ну, или, соответственно, продавать. В рынке букмекерские, они исторически, по историческим причинам устроены по-другому, там букмекерские конторы сами делают ставки. Конечно, там ставки в букмекерских конторах, они тоже зависят от ставок участников, то есть букмекерская контора их меняет. Но там традиционно более сложная, более хитрая процедура. В рынках политических прогнозов все просто предельно просто.
2: Мы должны с вами обсудить, как, собственно, устроено, где, откуда берется вот эта мудрость толпы, ну, толпа как-то неуважительно, мудрость коллектива. Потому что, если так смотреть на это, ну, просто набор людей, произвольных, как мы все. Ну, может быть, не вы, потому что вы экономист, у вас есть модели, которые позволяют, может быть, вам лучше смотреть в будущее. Но, в принципе, обычные люди смотрят на происходящее и решают поставить деньги. И это важно, потому что, как я понимаю, это отличает в значительной степени от просто разговора, когда люди занимают позиции. Да, я считаю, если в вашем примере Путин уйдет до конца года, но если тебе нужно поставить деньги на это и с риском потерять на эту ставку, то ты начинаешь сам себя чуть-чуть оценивать, действительно ли я готов поставить на это. Я правильно понимаю, что вот этот самоконтроль – это является какой-то решительной частью вот этого волшебства?
3: Желание получить выгоду, я бы сказал. Желание воспользоваться собственной информацией или собственным экспертным знанием для того, чтобы получить выгоду. Вот это движет людей, которые торгуют на этом рынке. И, соответственно, рынок, рыночная цена отражает информацию, которая есть у этих людей, и сообщает ее всем остальным. Я не знаю, вы хотите на примере какого-нибудь американского прогноза или вот на примере того, что будет ли Путин оставаться президентом там, на 1 января 2027 года?
2: Давайте воспользуемся историческим примером. Собственно, рынки вот эти предсказаний, внезапный взрыв интереса и внимания к ним связан был с выборами президента США в 2024 году. Считается, что они точнее предсказали, что Трамп является фаворитом. Я вернусь к этому чуть позже, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Но, в принципе, известно, что в то время как поллы в октябре-ноябре говорили о том, что Камала Харрис и Дональд Трамп примерно равны, это плюс-минус 50%, плюс-минус 3% в опросах, в ноябре Polymarket давал ближе к 60% или даже чуть выше вероятность того, что победит Трамп. это произвело какое-то такое интересное действие, что люди начали относиться к Полимаркету и к Калши, вот этим двум крупнейшим рынкам, как к некой машине правды, которая позволяет заглянуть за пределы просто экспертных разговоров или опросов общественного мнения, как это устроено. Вот вы говорите, вот люди пытаются заработать на своем экспертном знании. У подавляющего большинства людей, которые ставили в 2024 году на то, кто победит, нету никакого экспертного знания. Как мы видели, у большинства экспертов не было ясного ощущения, кто побеждает. Однако большинство считало, что склонялось к тому, что победит Трамп. Это значит, что это не экспертная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это эксперты просто ставят деньги, потому что они хотят монетизировать свои знания. Миллионы людей ставят просто потому, что им что-то кажется, что-то чудится.
3: Во-первых, это правда, что люди торгуют на рынке из самых разных соображений. Например, я уверен, что трампистов, как известно, таких людей, которые вот верят, что Трамп – это новый мессия, их больше, чем тех, кто верит, что Камала Харрис – это новая мессия. Соответственно, эти люди, они там ставят на Трампа просто потому, что они в него верят. Они готовы и по очень высокой цене покупать эти ставки. Соответственно, они совершенно нерациональны, они просто сдвигают цены. Но давайте сейчас забудем немножко про них. Мне кажется, что я лучше всего скажу сначала про то, как работает, когда человек знает тайну, а потом скажу про другую вещь. Вот представьте, что вы работаете в избирательной кампании Камалы Харрис, и вы знаете какую-то тайну. Вы, например, знаете, какой она собирается занять позицию по какому-то вопросу, и знаете, что эта позиция не очень популярна. Или вы знаете какую-то бит негативной информации о ее семье, там, что есть какое-нибудь видео ее приемного ребенка, который что-то говорит про нее про плохое, но пока еще это не всплыло.
2: И вот это тогда это гипотетические ситуации.
3: Гипотетические.
2: Мы не хотим ничего сказать.
3: И вот тогда с этим битом информации вы идете на рынок, вы видите, какие там сейчас ставки. И вы знаете, что когда этот бит информации всплывет, то тогда ставки на победу Камалы Харрис упадет. То есть, если вы сейчас продадите, например, бумаги по той, которая сейчас цена на рынке, то вы после этого, если вы сейчас продадите, вы потом получите прибыль за счет этого. И как бы получите чистую прибыль. Но и вот цена на рынке, она движется людьми, которые знают вот эти вот тайны. Вот такая тайна про Камалу Харрис, например, это как бы очевидный пример. Но дело в том, что тайны – это самые разные вещи. Например, с точки зрения избирательного процесса, тайной является, как люди проголосуют. Да? Вот если человек, хоть в какой-то степени его действия на рынке отражает то, как он собирается проголосовать, то это та информация, которая социологам неизвестна, которые проводили опросы, это избирательным кампаниям неизвестно, экспертам неизвестно, а человеку самому известно. Он что-то сделал, в результате действия этого человека цена пошла вверх или вниз, ну, смотря что он сделал на рынке, продал или купил. И таким образом кусочек его информации, не вся его информация, но кусочек, он стал публичным. Поскольку таким образом в рынке участвуют миллионы людей, рынок собирает информацию со всех, кто в нем участвует, с каждой транзакции. Даже когда там упертый трампист идет, покупает, ни о чем не думая, весь рынок, за счет того, что изменилась цена, видит маленький бит информации о количестве упертых трампистов. Каждый раз в последние трое выборов, в 2016 году, в 2020 и в 2024, эксперты ошибались, какое количество убежденных трампистов придет на выбор. Вот как бы ошибка опросов была связана в основном с оценкой прихода вот ультра-мага-республиканцев. Но вот их каждое действие, их каждая покупка на рынке политических прогнозов – это небольшой бит информации о том, кто победит на выборах. Соответственно, это отражается в цене на рынке.
2: Это очень интересное соображение, которое меня, то, что вы начали с торговли инсайдерской информацией, это меня чуть-чуть ввело в заблуждение. Но я хочу вернуться потом к вопросу об инсайдерской информации, но то, как вот эта арка, по которой вы прошли, это самое интересное, что есть. Потому что получается, что, например, условно говоря, человек, житель маленького городка где-нибудь в депрессивном регионе Вагаю, он смотрит вокруг, видит, что вокруг него все не любят президента и правительство демократов и собираются проголосовать за Трампа, и этот человек идет и ставит на Трампа, и это, собственно, доносит до нас информацию о количестве таких маленьких мест, где люди скорее проголосуют за Трампа.
3: Конечно, конечно. Вот я начал с инсайдерской информации просто потому, что это всем хорошо понятно. Вот что такое инсайдерская информация? Ты знаешь какую-то тайну, ты торгуешь на основе этой тайны. Но, конечно, когда речь идет про выборы, нет разницы между инсайдерской информацией, что там в штабе Камалы Харрис, или что там в маленьком городе Огайо. У каждого человека есть чуть-чуть инсайдерской информации про то, что будет на выборах. Это как меняется отношение этого человека к кандидатам. Соответственно, всякое действие на рынке прогнозов этого человека, оно эту информацию делает публичной. Соответственно, она как бы ее все видят, все на нее реагируют. И, соответственно, таким образом цена на рынке предсказывает то, что произойдет.
2: То есть волшебство устроено таким образом. Фактически все люди, которые участвуют в этом рынке, которые ставят деньги на исход конкретного события, они являются частью такой живой человеческой, живым человеческим процессором, который проанализирует жизнь вокруг и доносит вот эту частичку информации до общего большого процессора в виде простого понятного числа. Числа, которое означает, ну, вот это соотношение «да» против «нет», вот этого соотношения. И сложившись вместе, эти числа дают нам оценку, вероятностную оценку события.
3: Да, вот с небольшой оговоркой, что та цифра, которую мы видим на экранах Polymarket или Kalshi, это предсказанная вероятность победы, это не предсказанное количество голосов. То есть, может быть, там Трамп шел к 50% голосов, с которыми он победил, но при этом, если они у него, грубо говоря, уже в кармане, то прогноз вероятность победы может быть и 60, и 70, и 80. То есть, вот эта цифра – это не то же самое, что какой процент голосов наберет кандидат. Но в остальном вы сказали совершенно правильно. Я не знаю, кому легче думать в таких аналогиях, можно думать про всех участников этого рынка как такую огромную нейросеть, которая собирает со всех маленькие-маленькие биты информации и из них строит прогноз.
2: У меня есть некоторые возражения к той первой части про упертого трамписта, как вы его называете. Вот есть упертый трампист, который не обращает внимания ни на что, идет на рынок и ставит деньги на победу Трампа. Пример из личной жизни. Я никогда не ставил на Polymarket, но иногда я думал, я смотрел на него и думал о том, вот мне кажется, это справедливой ценой или несправедливой.

0: Потому что они видят, что это легкие деньги, которые можно получить.
1: Человек, который, например, мы так его уж придумали, упертый трампист, хотя прекрасно может быть и упертый демократ, или там человек, который просто абсолютно ненавидит Трампа. Но вот если мы, допустим, берем человека, который не смотрит рационально на цены на рынке и думает, какая у меня в голове вероятность, а он просто хочет поставить деньги на кандидата, которого он любит. Тот момент, когда этот человек покупает ставки, соответственно, повышает цены, повышается вероятность, предсказанная рынком, что этот человек, его любимый кандидат, победит, в этот момент этот человек публично сообщает рынку о своем существовании. Вот участники рынка, они видят только, что цена поднялась чуть-чуть. Но это, в частности, соответствует тому, что у кандидата есть больше упертых поклонников. Это значит, что как бы больше шанс при всех прочих равных, что этот кандидат победит. То есть, таким образом, даже совершенно нерациональное действие, оно может сообщить важную информацию для прогнозирования исходов выборов.
0: Да, так мне понятно. Посмотрел на то, что сейчас предсказывают про предстоящие выборы. Polymarket говорит, что 86%, что на предстоящих выборах в ноябре демократы получат контроль над Палатой представителей, и уже 52%, что демократы получат контроль над Сенатом. То есть рынки предсказаний считают, что демократы получат полный контроль над Конгрессом. И Калшип, самый вероятный сценарий, который видит Калши, это тоже, он меньше половины, но они, демократы, получат контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом.
1: Валя, справедливости ради, если вероятность 86 Палаты представителей, 52 Сенат, то это еще не прогноз, что больше половины, что демократы получат контроль над Конгрессом. Надо же перемножать эти цифры, это будет меньше половины.
0: Спасибо, как математику.
1: Пока что прогнозов считает, что вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами, меньше 50%. Честно сказать, что вероятность того, что демократы получат контроль, больше, чем вероятность того, что республиканцы получат контроль.
0: Вот, я это имел. Спасибо за то, что вы нашли, помогли мне найти правильную формулировку. Инсайдерская информация и ценность инсайдерской информации. Надо сказать, инсайдерская информация – это плохо и коррумпировано. И с этим надо бороться. И, кстати, и Polymarket, и Калши, и, я думаю, другие рынки, они пытаются что-то этому противопоставить. Я не знаю, насколько это возможно. Но есть примеры за последнее время, в частности, с захватом Николаса Мадуро. Незадолго до этого некий анонимный трейдер сделал ставку на несколько десятков тысяч долларов, что скоро произойдет свержение на Polymarket, и получил прибыль в сотни тысяч долларов. Группа неких новых кошельков на Polymarket поставили на то, что американцы нанесут удар по Ирану недолго до собственного удара и тоже получили значительную прибыль. Я сразу скажу, нету никаких свидетельств, что там Трамп или люди из окружения Трампа каким-то образом причастны, но понятно, что это вызывает подозрения. Администрация отрицает, говорит, что Белый дом говорит, что причастности администрации никакой нет, и подчеркивает, что следует всем этическим нормам, запрещающим федеральным служащим заниматься торговлей инсайдерской информацией. Это плохо, но вы, я видел в Твиттере, простите, в X, вы говорили о том, что на самом деле это несет положительную информацию рынкам. То есть есть какая-то польза от этого для рынка?
1: Я бы даже сказал больше. Я бы сказал, руки прочь от рынков политических прогнозов. Не нужно ограничивать инсайдерскую торговлю на них. Инсайдерская торговля на этих рынках – это ровно в то, что сообщает информация об этих рынках. Это в точности то, что делает его точным относительно прогнозов. Я хочу сказать, что если кому-то нужно бороться с разбалтыванием государственных секретов или с использованием государственных секретов для обогащения, то антикоррупционные законы должны с этим справляться, а не законы, которые ограничивают происходящее на рынке прогнозов. Законы, которые ограничивают использование инсайдерской информации на корпоративных рынках, на рынках акций, у них логика совершенно прозрачна, потому что если менеджер

0: компаний, если какие-то инсайдеры будут иметь возможность торговать, используя инсайдерскую информацию, то это очень сильно портит стимулы для менеджеров. Это снижает привлекательность акций для инвесторов в целом. То есть у этого есть фундаментальный смысл. Вот на рынке политических прогнозов, которые тем более, что пока что они еще относительно маленькие по размеру, мне кажется, ограничивать использование информации государственными служащими, мне кажется, это должно быть только в той степени, в какой законы ограничивают использование государственных секретов. Собственно, мы видели с трамповской администрацией, что перед заявлением про Иран были сделаны очень большие ставки, там речь идет про сотни миллионов, про 1,5 миллиарда долларов на изменение цен на нефть. Вот там зарабатываются огромные деньги. Понимаете, подождите, если использовать инсайдерскую информацию на госслужбе, там огромные возможности без всякого рынка прогнозов. А рынок прогнозов это испортит, если как-то ограничивать торговлю инсайдерской информацией.
1: Вот тут я должен уточнить. Вы упоминаете об этой истории, которая тоже вызвала большое внимание. И, в принципе, если бы не было всего такого количества происходившего в мире сейчас, то вызвало бы, видимо, еще больше. Это история о том, что 23 марта за там, 15, по-моему, минут до того, как Трамп опубликовал сообщение о продуктивных переговорах с Ираном, и после этого нефть, конечно, пошла вниз, за 15 минут до этого были заключены на рынке нефтяных фьючерсов контракты, но рынок нефтяных фьючерсов, по сути, это тоже предсказательный рынок. Фьючерсы – это то, ты заключаешь контракт на то, какая цена на нефть будет через какое-то время. Чем это отличается, по сути, от рынка Калши или Полимаркет?
0: Конечно, любая ставка на любом рынке, где что-то торгуется, это, в частности, ставка насчет неопределенного будущего, это рискованная ставка. То есть это действительно так. Но мне кажется, что вот сейчас к рынком политических прогнозов, на них как бы эти истории используются как повод наехать на них, как ограничить работу рынков политических прогнозов вместо того, чтобы ограничить коррупцию в государственном секторе. Мне кажется, что как раз для рынка-то любой запрет на торговлю инсайдерской информацией, он мешает этому рынку работать. Тем более, что здесь все-таки у рынка политических прогнозов это ставки между частными людьми. Да, одни люди спорят с другими на какие-то деньги. Покупка акций является также и инвестицией. Здесь же никакого перехода собственности нет. Соответственно, здесь и последствия искажений от инсайдерской торговли, они совершенно другие. Можно даже сказать, что вот на рынок акций, который доминируется инсайдерами, на него люди не придут, потому что зачем же ты будешь покупать акции компании, если ее цены манипулируются инсайдерами? А если ты приходишь на рынок политических прогнозов, то на нем цена более точно отражает то, что происходит, если на нем торгуют инсайдеры. То есть я бы рынки политических прогнозов, наоборот, бы выводил бы из ограничений, связанных с инсайдерской торговлей.
1: С моральной точки зрения я совершенно не согласен, потому что фактически это такое приглашение, это развращающее приглашение, и коррупция – это плохо. И коррупция плохо для государственного управления и качества.
0: Я согласен, что коррупция плохо. Я считаю, что если человек выдал военную тайну или государственную тайну для того, чтобы заработать на рынке, его нужно доказывать. Но это должно быть не ограничение того, что происходит на рынке, это должно быть наказание этому человеку за то, что он использовал информацию.
1: Да, я просто хотел уточнить, что мы... И более того, это на самом деле... Вообще инсайдерская торговля, инсайдерская информация – это старая и большая проблема, все время обсуждается. И это не только касается нынешней администрации, это касается, скажем, в Конгрессе ведутся дискуссии о том, что надо запретить конгрессменам торговать акциями, потому что есть подозрения на инсайдерскую информацию, и подозрения могут касаться и республиканцев, и демократов, и кого угодно, и все, в принципе, согласны с этим. Но я хотел вернуться к тому, что, собственно, вот к этой разнице, то, о чем вы говорите, разница между рынками прогнозов, предсказаний и вот остальными рынками, фондовыми рынками и прочими. То есть рынок прогнозов – это сугубо частное дело, где люди просто встречают, благодаря интернету, который теперь ты можешь встретиться с людьми где, откуда угодно, ты можешь с ними побиться об заклад. Это сугубо частное дело, не влияющее ни на что.
0: Ну, я думаю, что пока что нет свидетельств, что рынок прогнозов влияет на что-то. И есть распространенный миф, что там публикация опросов влияет на голосование. Точно так же, как и прогнозы могут якобы влиять на результаты голосования, но пока что свидетельств этому нет.
1: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, вот там, на судьбу Конгресса, или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
0: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информация. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, то это значит, ну, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать, и, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
1: Вообще, это речь идет о том, что этот рынок – это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
0: Он выманивает, но он делает лучше. Это он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. Но это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
1: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы в полимаркете или колшете, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
0: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там, о вероятностях.
1: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, полимаркет дает 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт полимаркета, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. И если вместе вот эти 86% они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы видим менее надежную информацию.
0: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет, в частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, и они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
1: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
3: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
6: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
7: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
8: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
9: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
8: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
9: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет. Он плачет.
7: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Тогда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
10: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня знает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
7: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Добрый день.
3: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
11: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И Ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии, но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
12: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагают вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все, вернули вспять, стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
11: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще, этот закон из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
12: Да, ну он называется, да, официально законопроектом, да.
11: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалось. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
12: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
11: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 2019 года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Но мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены, поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
12: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
11: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить, вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия, и это же влияет обратным образом еще и на личность, да, если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
12: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». По России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
13: Ракета «Фламинго». Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
14: Почему снимал город дом?
15: Для себя. Но в итоге опубликовал.
16: Еще летит. Да ну нахер.
13: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
17: Где? Вон он летит.
18: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
19: Мной была зафиксирована атака ракетами.
13: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
20: Она вон туда и летит.
13: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
0: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
13: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
21: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
13: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
22: Добрый день.
3: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
22: Ну, я неплохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
3: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
22: А вот это штрафы, которые вносятся в кодексы об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что у нее есть республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
12: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
22: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
12: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас... им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
22: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас... когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже в начале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
12: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
22: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
12: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
22: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
12: Не совершать ошибку.
22: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то, зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
12: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
13: Пловчиха Елена Гутева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леангард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген-форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген-форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
1: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сих пор...

0: считать коренным преступление. Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
1: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила, и малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
0: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов «Ботани» Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
3: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительства отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там
2: словарях, исследованиях.
3: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение преподавания языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
2: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. И они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
3: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности.

0: безопасности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти. И
1: поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития.
0: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не, в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одними из основных нарушителей прав, да, этих народов. Mm-hmm. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Угу. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
0: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов. Каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
2: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильск-Нефть, Федоровы Тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых, всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека, и который говорит, делайте так, и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм, вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
2: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Сами, и одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы делаем брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там, 10 суток 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
2: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Мне спросили, как это будет происходить. Все, стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают. Литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Сами, который существует в других 3 странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормальные, легальные, с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что... именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа «Музыка на свободе», выпуск номер 268. Хедлайнеры сегодняшние — это будет продолжение хедлайнеров, которые были до этого, а именно ансамбли, имеющие отношение к лейблу «Numero Group». Если в прошлый раз у нас были 60-е и 70-е годы, то в этот раз артисты из 80-х и 90-х. Ну а начнем мы с современной девушки из Ирландии, возможно, одна из самых популярных ирландских певиц. Имельда Мэй ее зовут. Мне она очень нравится. Мне нравится ее стиль этот рок-н-ролльно-рокобильно-гаражный. Ей уже 48 лет, живет в городе Дублине. Снялась, кстати, в фильме «Друзья рыбаков», который вы, возможно, видели, популярный такой про ирландских народных певцов-рыбаков. Ну и пластинки у нее тоже продолжают выходить. Ее шестой альбом, и первый, кстати, за 4 года, называется «Eleven Past the Hour», 11 минут после часа. На этом альбоме Имельду Мэй сопровождает Ронни Вуд из «Роллинг Стоунс», ни много ни мало. Ну и я предлагаю послушать заглавную песню альбома.

Imelda May, 11 past the hour. Новый альбом замечательной ирландской певицы. Мик Харви, хорошо вам известный человек, австралиец, друг по жизни и музыкальный соратник Ника Кейва, то есть был с Ником Кейвом и в Boys Next Door, и потом Birthday Party, и в Bad Seeds, в общем, где только не был. И выходит у Мика большое количество сольных альбомов тоже уже давно. 9, кстати, у него уже вышло сольных альбомов. Я думаю, что практически все из них в моей программе рано или поздно звучали. Кроме того, выходят пластинки с его киномузыкой. Их тоже довольно много. И вот 4-й уже вышел. Называется «Wave of Anzac The Journey». То есть там музыка из 2 фильмов. Одна вот эти «Волны Анзака», вторая «Путешествие». Ну и я выбрал недлинный трек из «Путешествия». Называется «Путешествие, часть третья, захват».

Мик Харви, австралийский гитарист и композитор, соратник Ника Кейва и его альбом киномузыки «Waves of Anzac – The Journey». Ну и теперь звучат фанфары, и я объявляю альбом года по моей версии. Долго мы до него добирались через всякие категории и номинации, и вот, наконец-то, альбом года. Можно сказать, что это и рок-альбом года, да и вообще альбом года. И это «Hellfire» — «Адский огонь» лондонской группы Black Midi. Три трека с этого альбома мы послушаем сегодня, ну, все-таки лауреат. Начнем с увертюры, которая так и называется «Hellfire». Этой короткой песенкой открывается весь альбом. There's always something. I don't twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance on the rock. Inevitable loss, running low, almost empty, almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The more, the less, useless. That's that. No more. Meet me at the door. It's open. Come in. Wash away the sin. No more lazy sloth. This sad pig has had enough. No nail grows yet. All toes now green. Both eyes blank screens. Eyeballs of pig. Robot ear gone. Bringing silence back again. Made a tick, tick, a shiver. A lip gets a stiffness. A tick, limb, a limp. Useless. Prick. Gone, no need. When stiff, useless. When needed, limp. Rid me of the hideous thing. Gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One uses that. Damn it all, useless thing. All machines designed after it. All worse, none better. I.e. all shit. None work forever. None work a minute. Worse with every use. Always chasing the first. Always chasing the free. Always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Black Midi, Hellfire. И это альбом года по версии музыки на свободе. Black Midi — это в первую очередь Джорджи Грипп, который играет на гитаре и поет. Еще один вокалист плюс басист и клавишник Кэмерон Пиктон и барабанщик Морган Симпсон. Эту троицу на концертах дополняют еще исполнители на саксофоне, на всякой электронике и так далее. Но в целом можно сказать, что Black Midi — это трио вот этих музыкантов. Их первый альбом «Шлагенхайм» вышел в 2019 году. В прошлом, точнее, в позапрошлом уже, можно сказать, в 2021 году вышел второй альбом «Cavalcade», который был у меня тоже одним из альбомов года. Ну, а теперь третий, этот самый «Адский огонь», «Hellfire», стал у меня просто, можно сказать, главным лауреатом по истекшему периоду. Слушаем следующую песню. Она называется «Sugar Tzu». Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world.

0: Black Midi, Sugar Tsu. Ну, эта песня хорошо характеризует стиль этой группы, который я бы назвал максимализм. То есть тут есть все. Что-то от постпанка, что-то от арт-рока, прог-рока, мат-рока так называемого, просто экспериментальной музыки. В общем, ребята намешали все, что можно, и надо сказать, что сделали это в высшей степени талантливо и невероятно энергично. Сейчас давайте послушаем еще одну песенку, она называется «The Defense», «Оборона», и она представляет Black Midi с немного неожиданной стороны, то есть это уже куда-то ближе в сторону французского шансона, или там, скажем, Скотта Уокера и так далее. В общем, напевная, можно сказать, песенка. «The Defense».
1: When crowds form out doorways and the street lamps are lit, one of my disciples begins his wandering.

Black Midi, альбом Hellfire, по моему скромному мнению, лучший альбом 2022 года. Но отдохнем от максималистской музыки, послушаем нормальный славянский фолк. Известная словацкая группа «Гордза», возможно, самая известная из словацких фолк-роковых групп, мы ее уже слышали с вами как-то. Вот вышел у них очередной 6-й уже по счету альбом, называется «22», и с него песня «Штефан».

Ярослава Сисакова из города Пшесов и словацкой группы «Гордза», альбом «22». Ну и теперь, значит, наша история заканчивается с номера групп. Как я уже говорил, этот лейбл, основанный в начале нулевых годов, скупил большое количество всяких плохо лежавших каталогов, разных обанкротившихся в основном фирм, и собрал отличную коллекцию записей 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. С 60-ми, 70-ми мы разобрались в 267-м выпуске программы, ну а теперь 80-е и 90-е. 80-е представляет, например, отличная австралийская группа The Scientists, ученые. Когда-то, когда моя программа еще называлась FM Достоевский, а до этого еще Ковчег дяди Ко, Scientists регулярно в программе звучали. Это австралийская такая гаражно-панковая группа с очень хорошим сонграйтером по имени Ким Салмон, да и вокалист он, кстати, тоже замечательный. Они из австралийского города Перта. Главное время существования Scientists — это были годы с 78 по 87, хотя теоретически группа жива и по сей день, и изредка отмечается какими-то концертами. Номеры групп представляют запись «When Fate Deals Its Mortal Blow», когда судьба наносит свой смертельный удар, и эта песня с третьего альбома ученых, альбома 83-го года, который называется «Blood Red River».

It's your fate. Deals its model.

The Scientists из австралийского Перта, Ким Салмон и его гаражные товарищи, когда судьба наносит смертельный удар. Запись 1983 года. Второй трек, представляющий 80-е, принадлежит совершенно неизвестным артистам, я даже не знаю. Называется это «Аметист». Чего я не знаю, так это название ли это группы «Аметист», или это псевдоним девушки, которая тут поет. Но это уже совсем иной стиль. Это диско, это такой соул, такой чувственный. Сочинил песню некто Кен Кратчфилд. Опять же, не знаю, кто таков. Вышла на лейбле Шаршия Рекордс. Первый раз слышу о таком лейбле. И всего у Аметиста вышло всего два сингла. Вот один из них называется «Midnight Rendezvous», «Ночное рандеву». И это 1986 год.

Полуночное рандеву американского, назовем, проект. Аметист, полуночное рандеву. Я, кстати, думаю, что песня Криса Кельми «Ночное рандеву» примерно того же 1986 года. Да и по стилю слегка похоже. Переходим плавно в 90-е годы, и тут номера групп представляет симпатичную группу, которая мне всегда нравилась. Группа под названием «Beat Happening». Группа из городка Олимпия, штат Вашингтон, существовала 10 лет, с 82 по 92 год. И фронтман их — человек по имени Келвин Джонсон, который, значит, и пел, и песни писал. Стиль у них такой очень обаятельный, домашний, интимный, такой лоу-фай, гараж, инди. В общем, милая такая уютная музыка. 5 альбомов выпустила группа Beat Happening, и последний из них под названием You Turn Me On вышел в 92 году, и там имеется песенка под названием Teenage Caveman, которая и присутствует на сборнике номера группы.

Teenage Cavemen, пещерный подросток. Это был Келвин Джонсон и группа Beat Happening. Песенка с их финального альбома You Turn Me On, 92-й год. И последняя у нас запись из подборки номера групп. Это известная группа, я думаю, вам тоже это название кое-что скажет. Blonde Redhead, да. Рыжая блондинка из города Нью-Йорка, солистку зовут Казу Макино, она итальянка, ее партнеры американцы, но итальянского происхождения, отсюда и название песни, кстати, «Шури-шура», это по-итальянски значит «само собой» или «конечно-конечно». Это песня с дебютного и, на мой взгляд, лучшего альбома Blonde Redhead, который вышел в 93-м году. Продюсировал его Стив Шелли, барабанщик Sonic Youth, и вышел альбом на его же лейбле «Smells Like Records». Итак, Blonde Redhead, «Шури-шура».

Blonde Redhead, запись 1995 года с дебютного альбома этой нью-йоркской группы. Ну и на этом мы закончим знакомство с архивом лейбла Numero Group. Переходим к современным делам, но послушаем сейчас одну старую песенку в концертном исполнении. Почему послушаем в концертном исполнении, что для меня не характерно? Я, как вы могли обратить внимание, крайне редко вообще допускаю в программу «Музыка на свободе» живые записи, потому что песня уж мне очень нравится. Это шотландская группа «The Aliens» во главе с «Lone Pigeon» из «Бета-бэнда», которая существовала с 2005-2008 год, потом надолго исчезла, и вот совсем недавно объединилась вновь, даже записала два альбома. Но я выбрал свою любимейшую песню этой группы, которая называется «Setting Sun», «Заходящее солнце». Вообще одна из моих любимых песен последних десятилетий, можно сказать. И она вышла изначально в студийной версии на дебютном альбоме «Aliens» под названием «Astronomy for Dogs» — «Астрономия для собак» 2007 года. А сейчас она вышла на концертном альбоме «The Aliens» уже в новом составе, в новой инкарнации. Альбом называется «Live on the Moon» — «Живьем на Луне», ну и, естественно, «Setting Sun».

Хорошая песня, душевнейшая. Setting Sun, заходящее солнце, группа The Aliens, живое исполнение, альбом Live on the Moon. Следующая у нас будет дама 1948 года рождения, то есть, ну, практически 75 лет ей. Зовут ее Янна Мамина. Она из государства, которое, по-моему, еще ни разу не было представлено в моих музыкальных программах. Страна называется Джибути, находится где-то там на северо-востоке Африки, в районе Эфиопии, Эритреи и так далее. Никогда я там не был. Ну вот добрался туда известнейший продюсер Ян Бреннан, который, кстати говоря, ответственен, скажем, за группу Тенаривен, и записал Янну Мамину, вот эту самую бабушку, которая очень интересно поет. Вышел у нее альбом, называется «A Far Ways». «A Far» — это народность, которая в Джибути проживает и к которой принадлежит эта самая Янна Мамина. Слушаем песню «Honeybee».

Avaroe.

idea.

Янна Мамина из Джибути, отличная певица. Ее дебютный альбом «A Far Ways». Ну, надо сказать, что там еще и название песен очень забавное, скажем. «Все знают, что я завела молодого любовника». Или «Меня заставили выйти замуж за дядю, и я не могу быть с любимым человеком». Ну и так далее. В общем, джибутийские страдания Янна Мамина. И завершает нашу сегодняшнюю программу Стив Бейтс из Канады. Жил в Виннипеге, переехал в Монреаль, был в группе Black Seas, «Черное моря». Ну, играет очень, надо сказать, красивую, по-настоящему красивую, что редко бывает с музыкой в стиле ambient, drone и так далее. Но вот у Стива Бейтса как-то это трогательно очень звучит. Даже не знал, какую пьесу выбрать. Там несколько хороших. Его третий альбом называется «All the things that happen», «Все, что происходит». Я выбрал песню под названием «September through September» Вальпараисо, Виктор Хара. «От сентября до сентября» песня вдохновлена, кстати, моим любимым городом Вальпараисо и почему-то фигурой убиенного Виктора Хара. А это Стив Бейтс из Канады. Вам всем счастливо. Слушайте музыку на свободе. Подписывайтесь, пожалуйста. И берегите себя. Пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.